0: всего одна.
1: На сегодня это все. Слушайте радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retrosobachka@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
2: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
3: Марк Качим. Кровавый лес. Глава первая. После долгого лежания в земле кости обычно приобретают желтоватый оттенок. Но на фоне изумрудно-зеленого мха они казались белоснежными.
4: «Их явно вынесло паводками».
3: Помощник шерифа Джаред присел на корточки, изображая из себя крутого детектива под прицелом камер именитого голливудского режиссера.
4: «Вода сошла несколько дней назад, мох успел напиться и расправиться». «Шериф!»
3: Кусты зашевелились, и из них высунулась морда черного, как смоль, коня. Сидевшего на нем Тикса видно не было, но зато был хорошо слышен его высокий голос.
4: «Я нашел голову, и... шериф!»
3: Конь недовольно прянул ушами и все-таки вынес хозяина на болотистую лужайку, открывая взгляду редкое зрелище. Обычно собранный и серьезный младший помощник шерифа Теодор Тикс был сейчас растерян и бледен.
4: «Кажется, я знаю, кто это». «Серьезно?»
3: Джаред насмешливо вздернул бровь.
4: «Этот красавец явно пролежал в земле пару лет. Но зачем нам экспертиза? У нас же есть малыш Тедди».
3: Харри кинул на него осуждающий взгляд и серьезно спросил. «Что ты нашел, Тед?»
4: «У нее в зубах камень».
3: Тикс приподнял губу и постучал ногтем по верхнему зубу.
4: «Бриллиант такой, знаете, имплант. Для красоты девчонки делают. Я его помню. Такой был только у Молли Коннорс».
3: «Молли Коннорс?» — переспросил Харри и переглянулся с Джаредом. «Она ведь учится в университете в Китае.
4: Ее папаша Лаям целую выставку устроил с фотографией, которую она ему присылала». «Экспертиза покажет».
3: Джаред встал и достал из кармана ленту для ограждения. «Брюлик в зубах в любом случае отличная зацепка».
4: «Я не знаю, кто шлет фотки старине Коннорсу, но она была моей няней», — процедил Тикс. «Я уверен, это она».
3: «Слезай с коня», — приказал Харри и полез в карман за телефоном. «Уведи его подальше, чтобы не затоптал здесь все, и позвони Тони. Нужно прочесать лес».
4: «Тони проводит викторины по правилам дорожного движения в младшей школе. Сам же его туда отправил»,
3: — напомнил Джаред.
4: «Все равно это дело детективов, пусть сами и прочесывают. Сразу видно, что ты не имел дел с управлением полиции Бивера», —
3: снисходительным тоном отозвался Тед.
4: «Тамошние детективы пачки туфли не любят. Все равно нам придется искать. Так лучше сейчас, чем ночью».
3: Он вытащил телефон. «Харри, у меня сигнала нет. Спущусь, наберу Тони. Что сказать? Ищем недостающие кости?» «И место, откуда они всплыли». Харри пропустил коня и сам нырнул в кусты.
4: «Она метрах в 10!» — крикнул Тед. «У большого пня!»
3: «Вижу». До пня и торчащего из мха черепа было всего несколько шагов, но Харри прошел их медленно, внимательно разглядывая сочную зелень. И почти сразу увидел еще одну кость, совсем маленькую, торчащую аккурат из следа лошадиного копыта.
4: «Идиот!» — протянул Харри себе под нос и наклонился, помечая находку красной лентой.
3: Впрочем, слишком уж ругать Теда не стоило. Во-первых, расположение этих костей не так и важно, ведь захоронение явно было не здесь. А во-вторых, с вероятностью почти 100% полный скелет они не соберут. Кости могли истлеть в земле, их могло отнести дальше течением, или их могли растащить звери. Харри присел на корточки, разглядывая череп. Трогать его не стал. Джаред прав. Это дело криминалистов и прочих очень высоких профессионалов из Бивера.
4: Пометил череп ленточкой, сфотографировал на телефон. Сети не было, чего и следовало ожидать. Леса в округе Мади Крига представляли собой поросшие деревьями скалы, усеянные старыми шахтами, как сыр дырками. В таких исходных, сколько вышек связи не поставь, все одно в низины добивать не будет.
5: «Харри, тут еще!»
6: — сообщил Джаред.
4: «Чуть выше. Очевидно, сверху потоком смыло». «О да, капитан Очевидность. Как правило, именно так старые скелеты и вырываются наружу из своих могил». Харри не ответил, продолжая разглядывать череп. Камень поблескивал, но был ли он тем самым, что украшал зубы Молли Коннорс? Впрочем, тут Харри был согласен с помощником. Это уже не их проблемы. Пусть мозги напрягают городские.
5: «Давай наверх», — кивнул ему Харри, «а я спущусь и начну подниматься тебе навстречу». «Лады?»
6: Джаред кивнул и впился глазами в землю, старательно выбирая, куда ступать.
4: Ну, хоть в этом ему ничего объяснять было не надо.
6: Бывший полицейский, а ныне помощник шерифа Джаред Бэнкс,
4: хоть и был высокомерным выскочкой, а дело свое знал. Конь снова вынырнул из кустов, когда Харри начал спускаться к подножию. «Тони приедет как сможет». Тикс спешился и ослабил подпруги, отпуская коня пастись. Рядом с черным гигантом он казался мальчишкой, перепрыгнувшим соседскую ограду, чтобы поиграть с лошадкой. «Догнать Джареда или пойти параллельно с тобой?» «Иди ко мне», — решил за Харри Джаред. «Покажешь, куда наступать не надо». 2-0 в пользу Джареда. Тед, как и все остальные, родившиеся в Мади Криге, был превосходно осведомлен о висящих скалах и потолках старых шахт. Все они хоть раз да проваливались в них, наступив на ненадежный грунт, и боль в отбитой заднице откладывалась в памяти куда лучше, чем предупреждение стариков. Джаред тоже был родом из этих мест, но с 7 лет природу видел исключительно в Центральном парке в Нью-Йорке. В городе он появился 1/2 года назад и в лес по доброй воле не ходил ни разу.
5: «Не отставай!» — крикнул Тед.
4: Харри принялся спускаться, не забывая посматривать под ноги. Добычей стали несколько шишек, раздавленный лошадиным копытом гриб и выступающий из-под земли корень. «Если здесь и есть еще что-то, найти все равно будет невозможно, если только весь дерн снимать». Джаред задрал голову, глядя на возвышающуюся над ними гору. «А зачем?» Пожал плечами Тони. «Для опознания черепа хватит». Перепачканный землей и вымазанный цветными фломастерами, результат неравного противостояния со школьниками, старший помощник шерифа Уинстон Баллок явно готовился был записать этот день в один из худших за все годы службы. Почему его сокращали здесь до Тони — загадка, к счастью, не требовавшая вмешательства ФБР. «Если это Молли, надо найти все». Тикс решительно сжал кулаки. «Надо понять, как ее убили и почему».
5: «А если это не Молли?»
6: Насмешливо посмотрел на него Джаред.
4: «Тогда не так уж и важно, что ли? Слушай, а как бы ты хотел, чтобы тебя похоронили?» Тикс нахмурился, и без того тонкие губы исчезли совсем. «Целиком или хрен с ним? Ногу под куст выбросим».
5: «Тед, не заводись».
4: Тони положил руку ему на плечо, и Тикс мгновенно остыл. Харри в очередной раз изумился, как у Уинстона это получается.
5: «Надо, значит, найдем. Молли или Джейн, без разницы».
4: Джейн или Джон Доу так негласно называют неопознанных людей или трупы.
6: «И то верно», — согласился Джаред.
4: Он был мастер по части потоптаться на больных мозолях и влезть туда, куда они просят. Но, на его счастье, безошибочно чувствовал, когда надо закрыть рот. Именно поэтому Харри и продлил контракт с ним по окончании испытательного срока. Мужик геморройный, но не злобивый и толковый. А еще Джаред не пил. Вот вообще. Даже пиво. В бар, куда порой выбирались Харри и его помощники, ходил с удовольствием, но всегда ограничивался содовой. И, кстати, о содовой. «Кто-нибудь звонил Пепси?» Харри обвел всех троих вопросительным взглядом.
5: «А зачем?» — искренне удивился Джаред. «Завтра расскажем. Не по лесам же ей с нами бегать». «Я звонил». Тед покосился на Джареда с неодобрением.
3: Предупредил, чтобы в офисе нас не ждала и телефоны не обрывала.
5: Хорошо. Харри кивнул.
3: Ладно, расходимся. Завтра в 9 жду всех в Колизее.
4: С меня кофе,
3: предупредил Джаред. Моя очередь закупаться.
4: Прихвати булочек с корицей. Алисия печет их по пятницам,
3: отозвался Тед.
5: Харри мог только удивляться, как он оставался таким тощим, с таким аппетитом.
3: Впрочем, когда целый день носишься как заведенный, хоть сливочное масло ложками ешь, все равно не поправишься.
4: «Обойдешься тостами с сыром, проглот», — заявил Джаред.
3: «Этой корицей потом все на свете провоняет».
5: Тед фыркнул, достал из кармана пачку сигарет, закурил.
3: Харри этого не видел. Еще не вернулся в город, но слышал не одну историю о том, как достопочтенная Сеймур Тикс, первый член городского управления, с ремнем гонялась за сыном, когда узнала про сигареты. Дальше показания путались. Одни утверждали, что не догнала, другие, что на выручку хозяину пришел верный конь. Третьи, что настигла и как следует отходила по мягкому месту. Как бы то ни было, а итог был один. На родительские наставления Теодор Тикс плевал с самой высокой скалы и дымил, как прогоревший глушитель Виктории.
4: «Тебе одну или две?» — поинтересовался Тони сделанным равнодушием. «Все равно мимо еду».
3: «Три»,
5: — также равнодушно ответил Тикс.
4: «Шериф?»
3: «Парочку».
5: Харри похлопал себя по карманам и тоже вытащил сигареты.
4: «Все, отбой»,
5: — и пошел к машине.
4: «Я напрямик», —
6: громко сказал Тикс и свистнул.
5: Черный конь немедленно оторвался от поедания травы и побежал к нему тяжелым галопом.
4: «Смотри, не навернись!»
5: — не удержался от наставления Джаред, направляясь к огромному Харлею, чей двигатель ревел как настоящий истребитель. Мотоцикл холено поблескивал хромом и дорогой кожей.
6: Джаред дернул его назад, пнул подножку и оседлал чудовище.
4: «Скорее ты навернешься, чем Рой оступится или Тед не удержится в седле», — заметил Тони.
5: Он ключом отпер пятилетний Форд Виктория. Из кармана в водительской двери выпала целая пачка ярких детских рисунков, рассыпавшихся веером по оранжево-желтому ковру осенних листьев. Уинстон закатил глаза, горестно вздохнул и принялся собирать бумагу. Разговоры о еде напоминали о том, что он еще не обедал. И заводя свой трехлетний Dodge Ram, Харри мысленно прикидывал, заехать ли в кафе Бэнксов или в отель девочки Фоул. Та тоже вполне неплохо готовила. И в предложение о постое включался вариант с завтраками и ужинами. Он вывел машину на дорогу и как раз решил, что заедет к Фоул, когда внезапно в лицо ударил свет фары развернувшегося на полдороги мотоцикла Джареда. Нахмурившись, Харри съехал на обочину и опустил стекло.
4: «Что случилось?» — спросил он, едва Джаред поравнялся с ним.
3: «Я слышал крик», — выдохнул тот. «Кажется, мальчишки или лошади». Притормозил у переправы и услышал.
5: Позади раздался шорох шин по грунту, и через секунду показался длиннющий капот Виктории.
4: «Что такое?»
5: — спросил Тони, высунувшись из окна. И тут крик повторился. На этот раз Харри безошибочно узнал голос Теда.
6: Тони сообразил первым. Вернулся за руль, схватил закрепленную на передней панели рацию.
4: «Тед!»
5: — крикнул в микрофон.
4: «Тед, отзовись!»
7: «Тони!»
5: — прошипела рация.
7: «Тут колодец. На картах его нет, и я не заметил. Рой провалился и меня придавил. Вот же... вроде не сломано ничего».
5: Тут он снова заорал так, что рация зафонила. Но теперь стало понятно, что кричит Тикс не от боли, а призывая коня не двигаться.
4: «А ну к нему!»
5: — рявкнул Джаред. Харри и глазом не успел моргнуть, как тот уже поставил мотоцикл на подножку и ломанулся в кусты.
6: Уинстон чуть отстал на старте, потерял время, запирая Викторию на ключ, но догнал Джареда в несколько огромных шагов.
5: Харри, несясь за ними, отстраненно подумал о том, что длинные ноги хороши не только для девушек.
4: «Осторожнее!»
5: — рявкнул он, чуть замедлив шаг.
4: «Кто его знает, сколько тут еще колодцев?»
5: Тони тут же замедлился. А вот Джаред сбился с шага лишь на мгновение, а потом все равно попер в кусты раненым гризли. Остановила его лишь снова ожившая рация.
7: «Рой выбрался, с нами все хорошо»,
6: — сообщил Тикс сдержанно.
7: «Но тут... черт, вам надо увидеть это самим».
4: «Понял тебя, идем», — сухо отозвался Тони.
3: Вот только на щеках полыхнул румянец, и явно не от быстрого бега. Чертов Уинстон даже не запыхался, а они отмахали в гору не меньше полумили. Харри достал еще сигарету, закурил. Если Тикс не требует немедленной эвакуации для своего ненаглядного коня, значит, в спешке точно нет надобности. Мальчишка нашелся под очередным кустом. Рой, с виду неприлично здоровый и довольный жизнью, методично объедал листву с веток прямо над головой хозяина. Тикс курил. 20 шагов на запад», — сказал, не делая даже вида, что хочет присоединиться. «Подходите по одному, весь табор почву не удержит». Джаред явно хотел пойти вперед, но Харри оттер его плечом и подошел к зияющему во мху провалу. Уже сгустились сумерки, а из низины пополз плотный туман, так что пришлось подсветить себе фонариком. Сигарета выпала из пальцев и улетела вниз, туда, где во влажной глине тускло поблескивали человеческие кости. «Ну что там, Харри?» — нетерпеливо позвал Джаред. «Семейство бурундуков? Осиротевшие медведи? Или что там могло так впечатлить нашего любителя животных?»
5: «Если бы...» — выдохнул Харри и вернулся к ним. Перевел дух и только потом сухо сообщил. «Я звоню федералам. У нас могильник».
3: Глава вторая.
4: «Офис шерифа!» Дедок на заправке, кажется, застал у руля еще самого Рузвельта. В крайнем случае, Трумана. Он наморщил лоб и впился в Феникса неприятно внимательным взглядом. Таким, что захотелось сунуть значок ему под нос.
8: «Езжайте почти до конца Мейн-стрит. За баром и аптекой по левой стороне увидите».
4: «Спасибо». Феникс посмотрел в зеркало заднего вида. Девчонка-заправщица вынула пистолет из горловины и уже закручивала крышку. Пистолет так и держала в руке, и капли бензина падали на крыло машины. Принадлежи она Фениксу, он бы непременно указал на недопустимость подобного. Хотя если бы Феникс когда-то купил это, сам бы сжег в тот же день.
9: «Простите, сэр, но сейчас я могу предложить вам только Chevrolet Aveo».
4: Дамочка с пережженными до желтизны волосами и ужасающе длинными ногтями, словно у ведьмы, выдула пузырь жвачки.
9: «Еще есть Honda Civic, но у нее салон убитый».
4: «Ага, только в обгаженных салонах Феникс не ездил». Он подписал договор аренды на Aveo, забросил на заднее сиденье сумку, кое-как устроил в багажнике чемодан и поехал в забытый всеми богами Мадди Криг. Мейн-стрит была под стать городишке. Унылая, узкая и лишенная даже намека на светлое будущее. Хотя указатели и знаки вроде были не слишком ржавыми. Два встретившихся Фениксу светофора работали, разметка не плешивела, да и сам асфальт был вполне ничего. Феникс поддал газу, порадовался, что у Авео относительно неплохой разгон. Впрочем, эту табуретку на колесах разгонит даже мотор от кофемолки. И едва успел дать по тормозам. На зебру выкатилась девица на электросамокате.
10: «Глаза разуй!»
4: — крикнула она и одарила Феникса весьма красноречивым жестом.
10: «Сама разуй, прешь не глядя!»
4: Не остался в долгу Феникс. Отпустил тормоза и рванул вперед, едва девица убрала с проезжей части свой аппетитный зад. Офис шерифа он проехал дважды. В первый раз Феникс просто не понял, что неказистая маленькая зданица может быть тем самым офисом. А во второй — в неубиваемой надежде на чудо. Увы, никаких чудес в этом богом забытом месте. Да еще и та самая девчонка на своем идиотском электросамокате выкатила из-за угла и свернула прямиком, как обшарпанные двери, на которой Феникс наконец-то разглядел табличку. Девица окатила его презрительным взглядом, поставила самокат на специальную стойку с единственным местом, видимо, специально под ее транспорт, и исчезла в здании. Покрутившись в поисках стоянки, Феникс наконец припарковал машину рядом с огромным пикапом и двумя фордами в цветах шерифского управления и пошел знакомиться с новыми временными коллегами. Девица торчала за стойкой, джинсовая куртка, по всей видимости, отправилась в шкаф. И теперь грудь, не менее аппетитную, чем задница, обтягивала форменная рубашка. Пенелопа Стерджес, регистратор. прочел Феникс на бейджи.
5: «Феникс Ричмонд, Федеральное бюро расследований», — представился он и показал захлопавшей глазами девице жетон. «Могу я увидеть шерифа?»
4: Девица, кстати, на вид ей было не больше 20, так растерялась, что сумела выдавить лишь «там»
5: и махнуть рукой вглубь здания.
4: Но потом спохватилась и уже четко сказала: «Пойдемте, я вас провожу, мистер Ричмонд. Или нужно говорить «агент»? Агент Ричмонд».
5: Она слегка покраснела. «Агент Ричмонд. И, пожалуйста, больше не бросайтесь мне под колеса. Однажды я могу и не успеть затормозить», — ответил Феникс, окидывая Стерджес внимательным, но нейтральным взглядом, не задержавшимся на груди и не дававшим повода заявить о домогательстве. Красивыми женщинами он всегда любовался, а Пенелопа была чудо как хороша, и этот румянец добавлял ей еще сотню очков. «Проводите, будьте так любезны». В глазах девчонки зажглись недобрые огоньки, и Феникс был абсолютно уверен, если бы не жетон в его кармане, в ответ прилетела бы колючая шпилька. Но с агентом самого ФБР Пенелопа не рискнула состязаться в остроумии и проводила его в большой зал, в котором стулья стояли полукругом перед доской для брифинга. У этой-то доски и нашлось сразу три человека, которых с одинаковым успехом можно было принять за шерифа, не видя значка. Самый высокий был светлокожим блондином, худым, невыразительным и настолько типичным британцем, что хотелось поинтересоваться, что он забыл в Америке. А еще он был самым молодым, и, подумав немного, Феникс исключил его из числа претендентов. Второй был постарше, форменная рубашка пола туго обтягивала мощные бицепсы и накачанную грудь, а разворот широких плеч выдавал уставную выправку, бывший военный или полицейский. Вот только при появлении незнакомца он немедленно бросил озадаченный взгляд на третьего в этой компании, а значит, именно тот был искомым шерифом. Тем более, что и возраст, и цепкий взгляд из-под рыжеватых бровей подтверждали догадку. «Шериф Олборн», — осведомился Феникс, работая на рыжеватого.
4: «Агент Ричмонд».
5: Что ж, выводы он сделал верные. Качок и англичанин, как по команде, уставились на него, а потом тут же повернулись к рыжеватому, безмолвно ожидая его распоряжения. Шериф смерил его быстрым взглядом и кивнул. «С приездом, агент Ричмонд», — сказал он и протянул Фениксу руку. А после крепкого рукопожатия кивнул сначала на блондина, а потом на качка. «Это мой старший помощник Уинстон Баллок и помощник Джаред Бэнкс».
4: Феникс по очереди пожал обоим руки.
5: «Надо же, даже у англичанина рукопожатие было крепким, под стать начальственному. Возможно, под рубашкой не только кости, но и сухие мускулы. Предлагаю не терять времени и приступать к работе», — сказал он, когда с формальностями было покончено. «Мне нужен тот, кто покажет место событий, и кто-то, кто даст пояснение о случившемся».
4: «Безусловно, но...» — кивнул шериф и вдруг многозначительно опустил взгляд на его туфли. «Нам придется карабкаться на гору. Возможно, вам стоит переодеться. Вы уже заселились в гостиницу?»
5: «Нет». Вообще-то Феникс сомневался, что ему понадобится эта гостиница. Агентство, конечно, оплатит счет, но он не собирался тратить время на оформление и силы, чтобы вытаскивать чемодан из Авео, а потом снова трамбовать его в крошечный багажник.
4: «А за мои туфли не беспокойтесь, они очень качественно сделаны».
5: «На заказ, если быть точным». Ощущались на ноге, как вторая кожа, и не начинали жать, даже после целого дня беготни. Блондин и качок переглянулись, а шериф равнодушно пожал плечами, мол, «дело ваше».
4: «В таком случае поедем», — сказал он. «Мы ждали вас, а на месте сейчас работает мой младший помощник, он же и обнаружил захоронение вчера вечером. Судя по утреннему осмотру, там не менее 8 тел».
5: «Я на своей машине», — предупредил Феникс.
4: «Лучше Авео, чем Виктория. Спору нет, никто не рискнул бы заталкивать Феникса на заднее сиденье. Но в полицейских машинах всегда стоял запах мочи». Еще одно пожатие плечами, мол, «как вам удобно», и шериф двинулся к выходу. За ним, как птенцы за гусыней, потянулись остальные. Феникс не стал возражать, на местности могут понадобиться лишние ноги. Чем быстрее он все осмотрит и вынесет вердикт, тем быстрее уберется из этого чудного края. Дело, каким бы несущественным оно ни оказалось, все равно пойдет в зачет.
3: и на следующей неделе Феникс, возможно, будет расследовать что-то более свежее и кровавое, чем 200-летние скелеты в заброшенной шахте.
4: Чавк. Дорогой, как машина, лакированный ботинок в очередной раз нырнул в месиво из мха и грязи.
9: Чавк.
4: И его владелец с каменным лицом вытянул из коричневой жижи второй.
9: Чавк-чавк. Чавк-чавк.
4: Харри мог любоваться этим вечно. В Рэме у него была отличная пара резиновых сапог, да и в магазинчике при заправке можно было их купить. Но эта столичная штучка решила, что туфли за штуку баксов подходят для прогулки по лесам. И Харри не стал возражать.
9: Чавк, чавк.
4: Впереди послышалось журчание небольшого ручейка. «Теперь совсем близко», — обрадовался Джаред. Он, конечно, был одет правильно, но, как любой городской житель, не слишком любил прогулки не по укатанным дорожкам.
9: Чавк. Чавак. Че...
4: Харри сообразил, что в этот раз под мхом оказался не грунт, а скользкий камень, но среагировать уже не успевал. Мысленно представил, как именно охарактеризует этот агент в своем отчете степень готовности управления шерифа помогать расследованию, и приготовился огребать от начальства. Но ткань, безусловно, дорогих штанов не познакомилась с лесной подстилкой. Идущий следом за агентом Тони ловко подхватил того, не дав упасть.
9: «Спасибо», —
4: процедил агент. Поправил пиджак. «Да-да». Он потащился в лес в костюме и снова наступил в мох. Он упорно делал вид, что все идет как задумано, и даже после почти падения не изменил выражение лица. Что ж, такой выдержке можно было бы позавидовать, если бы не одно «но». Харри точно знал, чем именно обусловлен отказ переодеться в нормальную одежду. Этот холеный ФБРовец абсолютно уверен, что его вызвали зря. И что этой единственной прогулкой по лесу да беглым осмотром дело и ограничится. Вот только что он ожидает там найти? Кости оленей, которые идиоты местные приняли за человеческие? Конечно, они же не видят оленей почти каждый день. То ли дело городской хлыщ. Или, как вариант, в бюро уверены, что Харри и его люди наткнулись на захоронение столетней давности. В открывшемся колодце нашли свой последний приют несколько несчастных шахтеров. Да, такие находки периодически всплывали, и сам Харри подростком провалился в такую вот могилу. Но он даже тогда понял, что кости пролежали под землей не один десяток лет. Те скелеты отличались от нынешних, как туфли агента, от прорезиненных говномесов Джареда. Они уже подошли к месту, когда ожила рация.
7: «Шериф!»
4: Голос Теда был сосредоточенным и деловым.
7: «Я нашел одежду, всего на одном скелете. Остальные были захоронены голыми».
4: «Хорошо, Тед», — отозвался Харри и бросил быстрый взгляд на агента Ричмонда. Тот нахмурился. Обе его теории только что потерпели крах. Олени не носят одежду, а за 200 лет ткань бы истлела. «Одежда женская?»
7: «Да, сэр, определенно, это юбка».
4: «Ничего не трогайте, место преступления должно сохраниться неизменным», — наставительно произнес Ричмонд. Его лицо сохранило непроницаемое выражение, но шагу агент прибавил. Теперь в грязи были не только его туфли, но и штанины. Тед нашелся торчащим задницей кверху. Его самая ценная часть скрывалась в дыре, пробитой вчера конем. Чудовище, кстати, паслось неподалеку. Ну или это олень смачно обдирал листья с другой стороны огромных кустов. А может и гризли, хотя в последнем Харри сомневался. Медведи слишком умны, чтобы топтаться рядом с людьми. По весне еще может быть, но сейчас они нагуляли порядочно жира и уже начинают подыскивать место для обустройства берлоги. «Знаете, агент, мы, может, и местечковые шушера, но уж таким основам обучены», — не сдержался Джаред.
11: «Никогда не бывает лишним повторить основы», — отбрил Ричмонд.
4: Он снова оступился, но схватился за куст и удержался.
9: «Осторожно, агент, в наших местах встречается ядовитый плющ», — вставил свои 5 центов Тони. «Не смертельно, но все равно приятного мало».
3: Ричмонд немедленно отпустил куст, одарил Тони совсем неуставным взглядом, но вслух ничего не сказал. Тикс, наконец, вылез и поспешил к ним.
9: «Я все проверил», — сообщил он. «Шахта уходит вон туда», — он махнул рукой. «Я пометил опасный коридор на пару десятков метров. Наступать туда нельзя». «Ну и тут», — он указал на обнесенный лентой провал. «Но не думаю, что сюда кто-то сунется. Даже охотники здесь обычно не ходят».
5: «Агент Ричмонд, это мой младший помощник Теодор Тикс», — представил Харри. «Его конь вчера провалился в ненанесенную на карты шахту, где были обнаружены останки». Тед вытер руки о штаны, протянул ее Ричмонду. Тот пожал ее, и Харри успел заметить в его взгляде не удивление, нет, скорее подтверждение своей теории.
3: «У вас сильные руки, неожиданно». Снизошел до комментария Ричмонд и, наконец, заглянул в шахту. Несколько мгновений просто смотрел, потом достал из кармана мобильник, включил фонарик, затем опустился на колени и наклонился вперед, принимая такую же позу, как незадолго до того Тед.
6: Наконец выпрямился, посмотрел на Харри.
5: «Шериф, оцепите район находки желтой лентой, обеспечьте периметр», — отдал распоряжение. Уставился на свой телефон. «Мне нужен один человек для сопровождения до точки устойчивого приема сигнала. С останками будут работать эксперты».
3: И прежде чем подняться с колен, сделал не меньше дюжины фотоснимков.
6: «Тони, Джаред, займитесь лентой», — распорядился Харри.
5: «Тед, садись на коня и езжай к Фоул. Проследи, чтобы всех людей из ФБР было где разместить».
9: «Сколько человек нам ждать?»
5: Он посмотрел на Ричмонда. «Примерно».
3: «Стандартная группа 4 человека», — ответил Ричмонд. Выглядел он неважнецки, как человек незадолго до того, как поймет, что его тошнит. Харри его понимал, потому что плоть на костях хоть и истлела, попахивала из шахты так себе.
9: «У вас в городе есть отель?»
3: «Есть, но в нем всего 5 номеров и 3 сейчас заняты», — ответил Джаред. «И дудки».

«Или, как вариант, ночевка у святого отца», — предложил Джаред. «Агент, может, и не мое дело, но я бы выбрал Харри». «Падре Эстебан, мужик ничего, но вот собака у него избалованная». «Нормальная она, просто характер такой», — немедленно вступился за пса Тикс. «Хорошо, шериф, так и поступим», — сделав вид, что он не слышал реплик Джареда и Теда, ответил Ричмонд. «Составим расписку, агентство возместит вам затраты». «А вы уже намереваетесь что-нибудь сломать?» — не удержался от шутки Харри. «Это стандартная практика, шериф», — ответил Ричмонд. Бледность с лица никуда не ушла, и Харри подумал, что не такой и каменный этот каменный мальчик. Где-то там, под броней спеси, самомнения и инструкций, прячется живой человек. «Мне надо вызвать группу», — напомнил Ричмонд. «Идемте», — кивнул Харри, а Тикс негромко свистнул. Это было ожидаемо, но все равно смешно. Стоило огромной черной морде высунуться из кустов, агент немедленно шарахнулся в сторону. Конь, испугавшись резкого движения, всхрапнул, и Тед поспешно схватил его под усы. «Спокойно, Роб», — сказал он со смешком. «Это агент Ричмонд, ничего страшного». И одним плавным движением вскочил в седло. Конь слегка потанцевал на месте, давая понять, что он думает обо всех нервных агентах вместе взятых, и о Ричмонде в частности, а потом послушно побежал вперед. Глава третья. «Это официальный транспорт вашего управления, шериф?» — поинтересовался Ричмонд, преувеличенно внимательно глядя себе под ноги. «Вероятно, теперь, помимо скользких камней, выискивал кучу лошадиного навоза». Харри решил не рассказывать о том, что доблестный агент уже наступил в оленье дерьмо. Пусть и старое, но все-таки дерьмо. Дважды. «Вполне официальный», — таким же чопорным тоном ответил Харри. «В наших местах на автомобиле далеко не уедешь, а на лошади намного быстрее, чем пешком. Это позволяет использовать Тиксы как мобильный отряд». «А каково назначение еще двух очень мобильных транспортных средств?» — допытывался Ричмонд, пока они спускались. Поскальзываться он стал чаще, видимо, кожаные подошвы набрали воду и нещадно скользили. Но пока все обходилось, и Харри не приходилось ловить агента. «Ваш старший помощник ездит на байке, а регистратор на электросамокате. Кстати, мисс Стерджес нарушает правила дорожного движения и создает аварийно-опасные ситуации». Харри нахмурился. «Вот же ублюдок». «Это личный транспорт, которым позволено пользоваться любому помощнику и самому шерифу», — отчеканил он и посмотрел на Ричмонда в упор. «А это как-то относится к найденным трупам? Поясните, пожалуйста, логическую цепочку, я что-то ее не улавливаю». «Я просто собираю информацию, шериф». Ни взгляд, ни отповедь не сбили с Ричмонда спесь. Харри на это и не надеялся. Агент же. Но получил моральное удовлетворение, высказавшись. «И да, раз речь зашла о мисс Стерджес, она выполняет обязанности архивариуса? Если да, то мне нужны сведения о пропавших жителях Мадди Крига за последние...» Он запнулся, видимо, перебирая в памяти строки таблицы «Внешний вид человеческих костей в зависимости от длительности нахождения в захоронении». «За последние 25 лет». «Именно этим она сейчас и занимается». Увидев, что агент опять заваливается, Харри автоматически придержал его под локоть. И тут же пожалел об этом. Пусть уж плюхнулся бы на свой высокомерный зад. «Я отдал распоряжение еще вчера. Диапазон 30 лет». «Спасибо». Непонятно было, благодарит ли Ричмонд за поиски или за спасение своего зада, но Харри решил не уточнять. «Целое спасибо от агента — это прямо Рождество и день рождения в один день». «Тогда как будут сведения, передайте их мне». Харри не стал никак отвечать. «Ну что за детский сад в самом деле?» Будто бы он сам не знал, что сведения нужны в первую очередь для ФБР, а не чтобы на них полюбоваться. Молча они дошли до дороги. «Здесь связь ловит», — сказал Харри и снова не удержался. «Вам дать пакеты для мусора? Обмотать ноги, чтобы не пачкать машину?» Ричмонду явно хотелось отказаться, но здравый смысл победил. «Да, пожалуй», — ответил он, разглядывая превратившиеся в калоши туфли. «В городе есть магазин, торгующий обувью?»

0: Нужно переодеться в сухое. Полагаю, к вечеру похолодает». «В таком случае можем поехать сразу ко мне», — предложил Харри, скрипя сердце. «Переоденетесь, примите душ. Я могу выдать вам комплект формы. Берцы, брюки, футболка, куртка, кепка. Думаю, ваш размер найдется». Ричмонд аж дернулся, как ему хотелось отказаться. Но с мокрыми ногами много не навоюешь. Да и шелковая подкладка пиджака не сильно-то греет. «Было бы отлично», — согласился он. «Все равно группа прибудет не раньше, чем через час или два. И, шериф, возьмите ланч вашим людям. Тут все затянется». «Давайте кое-что проясним, агент». Харри резко развернулся к нему и холодно прищурился. «Может быть, у нас и небольшой городок, и мы не сталкивались никогда с подобного рода преступлениями. Но что такое забота о людях, я знаю чертовски хорошо. И поверьте, сделаю все без подсказок». Ричмонд долго смотрел на него, а потом улыбнулся. «Это агент Ричмонд, ничего страшного», — процитировал Теда, не переставая пялиться. «Знаете, шериф, необходимость подобных предупреждений зафиксирована в моей инструкции по взаимодействию с контактными лицами. В подавляющем большинстве случаев люди, увидев значок, настолько стремятся помочь, что забывают об элементарных вещах. Благодарю, что снимаете эту часть работы с моих плеч». «Страшно то, что сделали с теми людьми на горе», — ответил Харри, так и не решив, издевается Ричмонд или действительно благодарит. «А мы с вами просто люди, которые проголодаются через пару часов ползания по лесу». «Садитесь», — он кивнул на свой рэм. «Нет нужды гонять две машины в одно место. Все равно потом возвращаться сюда». «А может, не стоило лишний раз упоминать о скелетах?» Ричмонд снова побледнел. «Да что там? Ушел в благородную зеленцу». «Подождите, я возьму сумку», — сказал он и пошел к машине. По всем канонам гостеприимства и рабочей этики нужно было предложить ему помощь, но Харри промолчал и просто сел за руль. «Разберется этот агент, напыщенная задница Ричмонд, со своей поклажей сам. Тем более, судя по щегольскому пиджаку и явно нерабочему настрою, в багаже у него лишь бритва да сменные трусы». В носу до сих пор стоял запах. У экспертов-криминалистов была целая подборка описаний запахов, исходящих от трупов. Феникс не собирался анализировать, ему хватило определения «трупный». Как этот Тикс, совсем ведь мальчишка, еще умудрился столько торчать головой в этой шахте и не расстаться с завтраком. И, судя по рассказам, шериф и все его помощники поглазели на находку. Феникс не боялся трупов. Это только в ужастиках умершие встают из могил и мстят живым. В реальной жизни это приходится делать полицейским или агентам ФБР, нести возмездие за их смерть. Но не бояться трупов не значит не ужасаться тому, что в мире нашелся ублюдок, убивший как минимум 8 человек и захоронивший их в старой шахте. Машину шериф Олборн водил неплохо. Да и в принципе оказался довольно компетентным человеком на первый взгляд. И даже неожиданно зубастым. Феникс не часто ездил на такие выезды и очень надеялся не загреметь на подобную каторгу впредь. Но то, что он видел до сих пор, наводило уныние. А здесь и лентой обнесли, и вызвали сразу, и даже и не собирались, кажется, вставлять палки в колеса. Впрочем, это все до той секунды, пока не станет ясно, что Феникс вытрясет душу из каждого жителя этого городка, но найдет убийцу. Ведь даже новичку, не прослушавшему ни единой лекции в Куантико, ясно. Спрятать тела только местный мог. Тот, кто знал эти леса, кто умел ходить по ним. Залетный, решивший просто воспользоваться старой шахтой, облюбовал бы одну из тех, что нанесены на карту. Или вообще бросил бы в первый попавшийся. Дом шерифа тоже понравился Фениксу. Не чета офису. Основательный, просторный, с ухоженным участком, обнесенным низеньким забором, и с электрогенератором. «Часто бывают перебои с централизованной подачей электроэнергии?» — поинтересовался Феникс, разглядывая большой сарай с нанесенным на дверь логотипом General Electric. «Он на бензине или на пропане?» Для расследования эти сведения, может, и не были нужны, но для погружения в атмосферу города жизненно необходимы. После каждого серьезного снегопада электричества нет по несколько часов, а то и дольше», — пояснил шериф. «Поэтому у всех стоят бензиновые генераторы. Пропан сюда возить разоришься. Большая цистерна не проедет, а баллонов хватает на пару дней. А если метель затянется?» Феникс кивнул. Соображения были простыми и понятными. В местах все подчинялось сначала законам природы, а затем уже всем остальным. Шериф, интересно, полное имя у него было Харрис, но местные почему-то убирали последнюю букву, делая имя мягче и круглее. Протянул ему стопку постельного белья и полотенец. «Это не самая большая комната, но зато максимально изолированная», пояснил он, проводив Феникса на второй этаж. «Я сюда подниматься не буду, так что можете спокойно пользоваться ванной. Она одна на этаже».
1: «Спасибо», — поблагодарил Феникс.
0: «Горячий душ — самое то, что надо. Кажется, он больше никогда не почувствует собственные стопы. Так они замерзли в мокрых ботинках. Обуви, похоже, настал конец, но с этим придется смириться». Шериф кивнул и ушел вглубь дома. Первым делом Феникс избавился от одежды. Повесил пиджак и рубашку на спинку стула, брюки, подумав, перебросил через кресло. «Высохнут, надо будет попробовать очистить и выгладить. Не поможет, придется искать химчистку». Потом забрался в душ. Вода была горячая и не стала холоднее даже после того, как Феникс провел под душем целую вечность. Наверное, в доме у шерифа был огромный бойлер. Приведя себя в порядок и надев чистое белье и простую белую футболку, Феникс обернул бедра полотенцем и спустился. «Вот два комплекта. Шериф жил недалеко от участка и, кажется, успел съездить туда за формой. Посмотрите, какой лучше подойдет». «И ботинки». Он протянул ему две тяжелые коробки. «Я съезжу в кафе Бэнксов минут на 15. Вы ведь не вегетарианец?»
2: «Я?»
0: — переспросил Феникс, разглядывая коробки. «Нет. Только не ем пекан, аллергия». А когда он в последний раз ел? В Мадди Крик его сорвали из Огайо, куда посылали отрабатывать методы задержания в условиях мегаполиса. Феникс помнил совершенно безвкусный сэндвич в самолете. Потом он планировал заехать куда-нибудь на завтрак, но заведения, мимо которых пролегал маршрут, или были закрыты, или выглядели совсем неаппетитно. На кафе этих самых Бэнксов тоже следовало бы посмотреть, но раз шериф ел там постоянно, то можно было не беспокоиться насчет качества еды. Тем более среди постоянных посетителей кафе «Копы» еда будет нормальной. Это как туристу лучше всего идти в то заведение, где много местных. Еда, скорее всего, будет не диетической, но вкусной. А кофе черный и густой, как нефть. «Харрис!» — позвал Феникс. — «Возьмите мне большой стакан самого крепкого кофе и сахара побольше, если можно».
1: — «Хорошо».
0: Шериф медленно кивнул и посмотрел на него как-то странно, будто ожидающе. И только когда тот ушел, ничего больше не добавив, Феникс сообразил, что своего имени ни ему, ни его коллегам он не назвал. Отмывая туфли от грязи, Феникс пытался понять, когда он разучился нормально общаться. Да, зачастую приходилось продираться сквозь вату неприязни и паутину подобострастия. Местные копы либо люто ненавидели ФБР, либо боялись до смерти. Но в Мадди Криге Феникс, будь честным самим собой, ему никто не ставил палки в колеса, Пенелопа не в счет. Здесь все были нацелены на результат, и им было абсолютно неважно, на чей счет будет записана поимка убийцы. Напихав в туфли бумаги, Феникс оставил их в ванной и вернулся в комнату. Отправил в центральный офис небольшой отчет и занес исходные данные дела в разработанную им самим таблицу. Феникс любил структурировать информацию, полагая, что только так можно избежать путаницы и потери фактов. Как раз хлопнула входная дверь, когда пришло сообщение, что группа выехала в аэропорт. Значит, раньше, чем через 2 часа, их можно было не ждать. Обстоятельно примерив форму, Феникс выбрал себе комплект, обулся и спустился. Шериф раскладывал аппетитно пахнущие свертки по пакетам и маркером писал на них имена. «Ваш кофе?» — кивнул он на одинокий стаканчик на столе. «Сэндвич?» — он помахал одним из свертков.
1: «Да, спасибо».
0: Феникс сломал клапан на крышке стаканчика, потянул носом. «Пахло замечательно». А протянутый шерифом сэндвич приятно оттянул руку тяжестью,
1: и согрел теплом. «Я не представился, простите мое упущение. Старший агент Феникс Ричмонд, но лучше Феникс».
0: «Шериф Харрис Олборн, но лучше Харри».
1: Шериф посмотрел на него с явным одобрением, будто учитель на нерадивого ученика, внезапно осознавшего свою ошибку.
0: От этого взгляда стало неприятно. Может, немного пиетета перед ФБР все же не помешало бы местному начальству? Хотя, если учесть, что подавляющее большинство шерифов вообще не сталкиваются с бюро, а в таких городках, как Мадди-Крик, самым громким преступлением считается ограбление, то затея представлялась невыполнимой. А между тем шериф протянул ему руку так, будто Феникс только сейчас по-настоящему удосужился с ним познакомиться. Феникс принял рукопожатие. Крепкое, почти жесткое, оно не раздражало, а ощущалось правильным. Не было впечатления, что просто исполняешь ритуал вроде поцелуя в щечку без прикосновений к коже, чтобы не смазать мейк. Видимо, Харри пожимал руку только тогда, когда действительно хотел это сделать.
1: «Газировка идет общим бонусом?» — спросил Феникс, кивая на пакет с надписью «Пепси». К его удивлению шериф хмыкнул.
0: «Пенелопа», — протянул он почти с нежностью. «Шипучка еще та, мы зовем ее Пепси».
1: Это я успел заметить. Феникс подумал, что вот как раз Пенелопе, простите, Пепси, следовало бы прослушать курс по теме «Работа ФБР и спектр решаемых агентством задач», чтобы понимала, почему не стоит бросаться под колеса. «Группа прибудет через 2 часа, мы можем пока обойти окрестности? Я хотел бы посмотреть на место обнаружения первых фрагментов». «Кто их обнаружил, кстати? В сообщении об этом не было информации».
0: «Пол Уорд, сын фермеров Кристофера и Мелиссы Уорд», ответил Харри и, подумав, вытащил из неподписанного пакета еще один стаканчик. Открыл, сделал большой глоток и потянулся за сэндвичем. «Ему 14. У них 3 огромных пса, парень часто бродит с ними по округе. За пределами фермы они совершенно безобидны, но если сунуться к ним за забор, порвут любого. Одна из собак вместо палки принесла пацану кость».
1: «Понятно». Феникс быстро сделал запись. «Шериф, сегодня весь день придется посвятить работе на месте, а на завтра надо запланировать большой брифинг. Вероятнее всего, что и жертвы, и преступник местные. Мне нужна будет сводная информация о городе, его структуре, экономике, истории, жителях».
0: «В каком виде?» — быстро поинтересовался Харри. «Вас повозить по городу и рассказать о жителях, или нужно предоставить письменные досье на каждого?»
1: «Для начала поговорим в офисе, дальше поездим», — решил Феникс. «В зале я видел большую доску, я буду использовать ее в своих целях. Предупредите сотрудников, чтобы не стирали записи». «Чаще всего это делают не из злого умысла, а из желания помочь».
0: Добавил, потому что по лицу шерифа было видно, он хочет сказать, что его подчиненные не настолько тупы, чтобы гадить агенту. «Что ж, постараюсь выкрутить их желание помочь на минимум», ответил Харри сухо, и меньше всего на свете это было похоже на шутку. Больше он ничего не сказал и сосредоточился на своем сэндвиче с ростбифом. У самого Феникса сэндвич оказался с курицей, и, глядя на сочные розовые ломти говядины, зажатые между хрусткой булочкой, он искренне посчитал такой выбор саботажем. Впрочем, и курица оказалась неплохой. Сочная, но не сырая, отлично сдобренная специями. И ее было много. А еще соус, к его чести, не норовил вытечь наружу, испачкав все вокруг. «Очень вкусно», — похвалил Феникс еду. Допил кофе и почувствовал в себе силы продолжать работать. «Есть записи опроса Пола? Я хотел бы посмотреть их». «Возможно, не придется опрашивать подростка повторно. С несовершеннолетними одна морока. Если шериф сделал за Феникса всю работу, тем лучше».
1: «Да, в офисе. Заедем по дороге или съездить сейчас?»
0: Было совершенно очевидно, что шериф не погнушается снова исполнить роль посыльного, если будет нужно. В том, что касалось дела, для него явно не было работы ни по чести. «По дороге», — решил Феникс. «Заодно, может, мисс Пепси уже что-то нашла. Хотя, думаю, громкие исчезновения были бы у всех на слуху, и вы бы о них помнили. Вы ведь родились здесь, Харри?» Как правило, местные охотнее доверяли местным, чем приезжим, и последним было на порядок труднее выиграть выборы.
1: Но в каждом правиле есть свои исключения, и вполне могло оказаться, что Харри перебрался в Мадди Крик лет 5 назад. Или сюда переехали его родители и привезли Харри ребенком.
0: «Родился и вырос», — шериф кивнул и неохотно добавил.
1: «Уезжал на 7 лет, служил в армии. Но люди у нас не пропадали, я не думаю, что все эти трупы из местных. Этого просто не может быть. Но вот тот, что найден первым...» Тед считает, что это Молли Коннорс, у нее было такое же украшение в зубе. Вот только ее отец свято убежден, что его дочь учится в Китае.
0: Понятно. Феникс снова сделал пометки.
1: Тогда не будем терять время, давайте навестим мистера Коннорса. У вас есть дантист в городе?
0: Есть врач общей практики, Элиот Хоринс. При необходимости он может вырвать зуб или прописать какие-нибудь примочки для воспаленной десны. Но вставить в зуб бриллиант он точно не может.
1: Харри допил кофе и, выбросив стаканчик с оберткой от сэндвича в мусор, подхватил пакеты.
0: «Поедем?»
1: «Хоринс может знать, где Молли делала имплант».
0: «Да, поехали», — решил Феникс.
1: Общаться с родителями потенциальных жертв он предпочитал в костюме. Так они сразу настраивались на конструктивный диалог. Но даже в форме местного шерифского управления Феникс оставался агентом. И если мистер Коннорс этого не поймет, значок поможет ему.
2: Глава 4. Переодетый в нормальную одежду агент Ричмонд не перестал быть высокомерной задницей. Холодно поблагодарил Пепси за предоставленную сводку, молча забрал отчет с показаниями мальчишки Уорта и кивком согласился на предложение сначала поехать к папаше Коннорсу. В машине он внимательно читал распечатки, а затем вдруг спросил. «Почему Китай?»
0: «Вы про Молли?» — уточнил Харри. «Я помню совсем девчонкой. Лучше спросить Теда. Она была его няней».
1: «Хорошо». Ричмонд сделал очередную пометку в своем планшете. «Что я должен знать о мистере Коннорсе до встречи с ним?»
3: «Кстати, в отчете нет пометки, что Полу Уорту разъяснена ответственность за разглашение сведений.
1: Вы предупредили его не болтать о находке?»
0: «Было поздно». Харри стиснул руль, напомнив себе, что быть въедливым гадом — работа любого агента. «Он прибежал в офис, размахивая костью и оповестив по пути полгорода. А вот о могильнике пока никто не знает».
1: «И мальчик вот так сразу решил, что кость человеческая?» — уточнил Ричмонд. «Не оленья или какого-то другого животного?» «Кто его родители? Охотники или врачи?» «К тому же ребенок совершенно очевидно не испугался своей находки?» Кажется, последние несколько предложений были мыслями вслух. Ричмонд говорил, одновременно делая записи.
0: «Там ведь есть фото!»
1: Харри кивнул на записи.
0: «Собака притащила ему человеческую руку. Сложно, знаете ли, спутать с оленьим копытом. Что до страха, мальчишка-фермер. Они с отцом каждую осень режут коров да овец, снимают шкуры, разделывают мясо. А тут всего лишь кость».
1: «Ну да», — согласился Ричмонд. «Хотя подростка из большого города подобная находка отправила бы в кабинет психотерапевта». «А что, мистер Коннорс, он тоже фермер? В Мадди Криге, насколько я понял, нет крупных промышленных предприятий».
0: «Нам они и не нужны», — пожал плечами Харри. «Кто-то ездит на работу в город, но большинству и здесь находится дело».
3: «Лайм Коннорс — местный аптекарь. Отлично разбирается в травах. Обычные лекарства тут не в чести».
0: «Зачем они, если его отвары могут поставить на ноги почти так же быстро?»
1: «Впрочем, я думаю, что это просто иммунитет здесь у людей получше, чем у городских. Как бы то ни было, а к Хоринсу идут... Только если совсем уж худо».
0: «Но врач все равно без работы не остается, да?» — поинтересовался Ричмонд. «Огнестрельное ранение, например, без хирурга не вылечить».
3: «И травы не заменят прививку от бешенства или укол от столбняка».
1: «В точку», — кивнул Харрис сдержанно.
0: «Огнестрела ему подавай, значит». «Только чаще у нас люди калечатся по собственной дурости, чем по злому умыслу. Даже пьяных драк с последствиями давно не случалось. А вот в капкан наступить это могут. Так что осторожнее по местным лесам ходите.
1: «На этот счет не волнуйтесь, без вас или ваших помощников я туда ни ногой», — поспешил откреститься Ричмонд. Харри так и подмывало попросить у агента расписку. Знавал он таких вот «ни ногой». Пару дней боятся, а потом в них просыпается древний волк и требует воли. Хапнут свободы городские мальчики, а Харри с парнями потом носись по лесам, разыскивай. Так что мы имеем? Аптекарь, местный любимец и не слишком популярный врач. Так?
4: Что? Нет!
1: От возмущения Харри слишком резко повернул на нужную улицу, едва не задев бордюр. Я сказал, что традиционные методы лечения не в чести, а сам старик Хоринс — мировой мужик. И он был шерифом до меня, чтоб вы знали. А сейчас член городского управления.
4: Хорошо, хорошо. Мировой мужик, экс-шериф, записал Ричмонд.
1: А почему он ушел с поста? Проиграл или не стал участвовать в новых выборах? Вы полностью сменили состав или мистер Бэнкс достался вам в наследство? Мисс Стерджес, полагаю, работает первый год?
4: Ушел с поста из-за возраста.
1: Харри притормозил, пропуская старенькую собаку миссис Лерой. Той приспичило перейти дорогу именно перед его машиной, но сделать это быстро она физически не могла. Тяжеловато стало мотаться по нашим горам туда-сюда. Баллок и Тикс как раз окончили колледж. Они не разлей вода с детства, так что биографию можно писать на обоих сразу. И попросились в помощники. По сути, работают оба одинаково хорошо и в равных объемах, но по бумагам предусмотрена определенная иерархия должностей. Баллок старше, его и сделал старшим. А Бэнкс вернулся в город полгода назад. Куда еще идти бывшему копу, как не ко мне в офис? Пришлось напрячься, чтобы выбить должность еще одного помощника. По идее, положено только два.
4: А где он жил до этого?
1: Ричмонд ожидаемо уцепился за Бэнкса. Хозяева кафе его родственники? Тогда почему он живет в отеле? И что побудило его покинуть службу, если до пенсии ему явно далеко?
4: «Вот так и вешаются ярлыки», — пришла невеселая мысль. Ричмонд наверняка уже целую теорию выстроил о продажном полицейском и подпольном маньяке. А Джареду просто не повезло. Сначала развод. Жене надоели его скромные по меркам Нью-Йорка зарплаты и постоянные отлучки по работе. Потом внутреннее расследование. Во время задержания Джаред дал в нос подозреваемому. Харри читал материалы, там было за что. Парень был под веществами, агрессивен и угрожал ножом. Но он был черный, а Джаред — белый. Начальство предпочло уволить его и закрыть дело. Бэнкс не пошел жить к брату и невестке, потому что у тех были дети, а сам он проиграл суд за право опеки над единственной дочерью. Бывшая жена подсуетилась, узнав про увольнение, и лишила Джареда возможности даже просто навещать девочку. Скорее всего, именно из-за событий не такого давнего прошлого в стакане Джареда была исключительно содовая. Все это, ну разве что кроме содовой, Харри сухо озвучил Ричмонду и добавил. «Он уехал из города даже раньше меня, вернулся только сейчас, и абсолютно точно не имеет отношения к убийствам. Моим парням он не слишком нравится, но они просто еще не привыкли. Знаете ведь этих городских?» Он покосился на Ричмонда и усмехнулся. «Вечно нос дерут. А если они дослужились до детектива, то еще как дерут?» Вернул усмешку Ричмонд.
1: «Харри, во избежание недоразумений давайте обговорим сразу. У меня нет привычки везде и во всем обвинять служителей правопорядка. Но я должен отработать всех без исключения причастных лиц. Я понимаю, что вы заботитесь о своих людях, но не воспринимайте каждый мой вопрос как придирку».
4: «Что ж...»
1: Харри припарковался возле аптеки, старательно отодвинув машину от ветвей любимой ели Коннорса. А потом развернулся к Ричмонду. «Ценю честность в любых отношениях. И вот мой вам ответ. Я понимаю, что это ваша работа, но в своих парнях уверен на все 100. Что же касается остальных, если убийца кто-то из них, я хочу знать это как можно скорее и очень надеюсь, что вы найдете его, если не завтра, то к концу недели».
4: «Поверьте, я тоже заинтересован в скорейшем завершении расследования. Ричмонд вроде не извил. Может, у них ФБР тоже сроки и планы? И агенту Зазнайки попадет за висяк? Но, боюсь, только на опознание жертв могут уйти годы».
1: «Не будем о плохом», — решительно сказал Харри и вышел из машины. Аптекарь был на месте, но другого Харри и не ждал. Коннорс, в принципе, был то еще аптечной мышью. Если не сидел за прилавком аптеки, то шуршал в жилой части дома, перебирая травы и готовя целебные сборы.
5: «Добрый день!»
1: Ричмонд заученным движением показал жетон. Коннорс подслеповато прищурился, достал из кармана очки и водрузил их на нос.
5: «Агент Ричмонд, позвольте задать вам несколько вопросов».
6: «А у меня есть вариант... Нет!»
1: Коннорс усмехнулся, демонстрируя кривые зубы.
5: «Нет». На ответную улыбку Ричмонд не расщедрился.
1: «Мистер Коннорс, вы давно связывались с вашей дочерью?»
5: Этот вопрос разом отбил у аптекаря желание шутить, и он растерянно посмотрел на Харри.
1: Мысленно обругав Ричмонда бесчувственным ублюдком, Харри шагнул вперед и мягко сказал. «Не волнуйся, Лаям, все хорошо. Молли ничего не натворила, просто скажи нам, как у нее дела? Она давно выходила на связь?»
7: «Как обычно, в субботу»,
5: — неуверенно протянул Коннорс.
1: Прислала пару фото и сказала, что очень занята. «На мессенджер?» — уточнил Ричмонд. «Со своего привычного номера?»
7: «Нет, она же в Китае, там не работает ни один из наших мессенджеров, а здесь не пашут китайские».
1: Тоном учителя, вынужденного в сотый раз объяснять простейшие вещи, сказал Коннорс. Он чуть расслабился, но все равно бросал на Ричмонда тревожные взгляды. Если у Ричмонда была задача испугать, он ее выполнил. Чертов столичный истукан, из расслабленного человека можно вытянуть куда больше.
7: «Она пишет мне на почту».
5: «Вы не созваниваетесь?» — продолжил наседать Ричмонд.
7: «Нет, а зачем?»
5: — искренне удивился Коннорс.
1: Он был известный интроверт, любой способ общения, не включающий непосредственное участие, был для него более интересен.
7: «Разница во времени, стоимость разговора, электронных писем нам вполне хватает».
5: «Свяжитесь с ней, пожалуйста», — попросил Ричмонд.
1: «Это просто формальность. Попросите позвонить по телефону».
7: «По телефону?» — переспросил Коннорс. «Из Китая?»
5: «Можно по скайпу или любой другой программе», — уточнил Харри. «Главное, чтобы ты видел ее лицо или хотя бы слышал голос».
7: «Хорошо, попробую».
1: Коннорс кивнул и потянулся к графину с водой.
7: «А что все-таки случилось?»
5: «В ходе проверки таможенной службы выявлено, что некоторые данные неверны», — все тем же тоном сообщил Ричмонд.
1: «Одно из хранилищ информации подверглось хакерской атаке, и теперь мы вынуждены проверить, было ли это случайностью или кто-то решил таким образом запутать свои следы. Я должен отследить 8000 человек, покинувших Штаты в тот же месяц, что и ваша дочь. Проверяю, там ли человек, тот ли он, за кого он себя выдает. Поиск иголки в стоге сена, но как знать, вдруг мы что-то найдем».
7: Ох,
1: облегчение на сморщенном кривоватом лице аптекаря было столь велико, что Харри едва удержался от благодарной улыбки Ричмонду.
7: «Надо же, проявил-таки хоть какую-то человечность».
5: «Сообщи нам, когда поговоришь с Молли, хорошо?»
1: — попросил он, и, попрощавшись, они с Ричмондом вышли на улицу.
7: «Черт побери, надеюсь, это все же не она», —
1: пробормотал, подходя к машине.
7: «Это более чем вероятно, учитывая, как популярны подобные украшения», — ответил Ричмонд.
1: «Да и девушка регулярно пишет отцу, фотографии присылает». Тикс отталкивался от стереотипа, это ожидаемо.
5: «Тед отталкивался от того, что знает Молли много лет», — сухо ответил Харри.
7: «И видел этот чертов бриллиант бесчисленное количество раз. Он бы не стал делать такое невероятное предположение, если бы не был уверен».
1: «Точно, мы все равно сможем утверждать только после экспертизы», — возразил Ричмонд. «Если преступник кто-то из местных, а для такого предположения у меня много причин, он вряд ли будет искать жертв в своем городе. Это слишком опасно для него».
7: «Но ведь...» «Часто первой жертвой серийник становится объект, который он постоянно видел перед собой», — возразил Харри.
1: «Что если Молли как раз и стала таким объектом?»
7: «Возможно, здесь не серийник, а массовый убийца, судя по количеству тел».
1: Ричмонд потер лицо руками. «Ответ на этот вопрос могут дать только эксперты. Как давно Молли покинула Мадди Крик?»
7: 8 лет назад», — чуть подумав, ответил Харри. «Она поехала учиться в колледж и сразу после окончания улетела в Китай. Там был какой-то грант, она даже на церемонии вручения аттестатов не была».
1: Лаям очень расстроился, хотел поставить фото с дочкой в мантии на прилавке в аптеке.
7: «Вполне возможно, что это все-таки она», — признал Ричмонд. В умеренном климате при среднем механическом составе почвы на глубине около 2 метров для разложения человеческого тела до чистого скелета требуется от 10 до 12 лет. Но в то же время такие факторы, как вода, кислород, перепады температур могут существенно ускорить процесс.
8: Но если экспертиза покажет, что это действительно она, то убийца — это тот, кто шлет Коннорсу письма, — протянул Харри.
7: Он показывал мне несколько фото.
8: Там города да природа. Молли не любит фотографироваться, так он говорил.
7: То есть самой Молли на этих фото нет? Ричмонд снова потянулся за планшетом.
8: Вычислить IP-адрес отправителя нетрудно, но если ему пишет преступник, скорее всего, он будет затерт. Сейчас это так же распространено, как поддельные бриллианты в зубах.
7: На тех, что я видел, нет.
8: Харри подумал было, что можно вернуться и уточнить у Лаяма, присылала ли дочь хоть одно фото с лицом.
7: Но тогда бы это развеяло придуманную Ричмондом легенду.
8: А вот бриллиант в зубе, насколько я знаю, был только у Молли.
7: Поедем к Хоринсу, узнаем, что ему известно?
8: Да, и поскорее.
7: Ричмонд кивнул и взялся за ручку дверцы. Группа уже скоро будет здесь.
9: Глава 5. С доктором пообщаться не удалось. Дома его не оказалось. Немолодая медсестра, совмещающая должность ассистентки и регистратора, сообщила, что он ушел гулять с собакой и вернется не раньше, чем через пару часов. Подумав, что разговор вполне можно перенести на завтра, Феникс решил вернуться к месту обнаружения скелетов. Тикс, верхом на своем монстре, вынырнул из-за куста, стоило им припарковаться рядом с арендованным Авео. Мальчишка перекинулся с шерифом парой слов и снова скрылся в лесу. Остальные нашлись у шахты. Сидели, подложив под задницы какие-то куски пластика, и резались в карты.
10: «Зады застудите», — сказал им шериф строго, но, судя по широким ухмылкам, ни Бэнкс, ни Баллок не восприняли его нравоучение всерьез.
7: Правда, карты они немедленно убрали и встали.
10: «Когда приедут криминалисты?» — поинтересовался Баллок.
11: «Уже на подходе», — Харри сунул обоим по пакету с сэндвичами и кофе.
10: «Поешьте и поезжайте в аэропорт».
7: На этот раз к словам шерифа прислушались. Все, включая подоспевшего на запах съестного Тикса, принялись за еду. Прикончив все, что было в пакетах, Баллок и Бэнкс засобирались.
10: «Я за рулем», — тоном, не допускающим возражений, сказал Баллок. «Я выиграл».
12: «Ты шельмовал!» — возразил Бэнкс. «Ну так и быть, садись.
7: Харри, нам в городе ничего не надо».
13: «Будете проезжать мимо доктора Хоринса, предупредите, что мы зайдем к нему вечером или завтра утром», — подумав, решил Харри.
7: «Пусть будет на месте, это важно».
10: «Заметано», — вместо Баллок ответил Бэнкс. «Тони, погнали».
7: Они ушли.
14: «Я могу обойти место и осмотреться?» — спросил Феникс. «Не попаду в капкан или еще в одну шахту?»
10: «Я провожу», — вызвался Тед. «Тут можно спуститься, тем более вы уже в нормальной...»
7: Тут он прикусил язык и хмуро кивнул на отмеченный красной лентой опасный коридор.
10: «Идите за мной».
7: И смело наступил на покрытый мхом камень.
10: «Я боюсь, агенту Ричмонду не по силам твои акробатические этюды», — покачал головой шериф.
7: Феникс не стал тратить время на разговоры. Он шагнул на тот же камень, что и Тикс. В тяжелых ботинках с рельефной подошвой из нескользящей резины сделать это было просто. Если бы шериф дал себе труд ознакомиться с программой подготовки в Куантико, он бы предпочел промолчать. Тикс одобрительно кивнул и, уподобившись горному копытному, поскакал дальше. Феникс не отважился прыгать, но длины ног ему хватило, чтобы просто переступить. В общем-то, в спуске ничего сложного в итоге не оказалось, но новенькая форма покрылась пятнами земли и зелеными разводами.
10: «Я не подходил близко».
13: В подземном склепе голос Теодора звучал по-мальчишески звонко.
10: «Но даже отсюда тела можно сосчитать, их ровно 8. Я прошелся по шахте. В той стороне больше ничего нет, метров на 200. Дальше вглубь нужно будет идти со спецснаряжением и страховкой».
14: «Туда пусть эксперты спускаются».
7: Феникс переключил камеру в режим видео, снял шахту. потом сделал фотографии. Эксперты предоставят информацию, но до этого пройдет пара дней. Феникс предпочитал делать свои снимки. Кости лежали в углу. Насколько Феникс помнил, основы анатомии, все скелеты были женскими. И рядом с одним черепом, кажется, были заплетенные в толстую косу волосы.
12: «По-моему, тут был колодец», — поделился соображениями Тикс. «Заросший. Рой упал, но не проломил крышу, а просто как бы съехал. Было легко сбрасывать трупы сверху, но и дожди с паводками лили прямо в дыру».
7: Но тащить от дороги приходилось немало. Феникс присел на корточки, разглядывая кости. Запах все еще ощущался, но слабее, чем должен быть, учитывая, что здесь лежали 9 трупов. 8 и сейчас находились на местах, куда их сбросил убийца. 1 вынесло на поверхность. Кстати, на него тоже стоило посмотреть. Странно, что остальные трупы, по всей видимости, были сброшены сюда не только голыми, но и лысыми. А если... Тикс поиграл желваками, но все-таки закончил. «Если они сами сюда шли? В смысле, своими ногами?»
15: «Запросто», — согласился с его предположением Феникс.
7: Преступник мог связывать своих жертв и накачивать их транквилизаторами или чем-то похуже. К сожалению, ввиду отсутствия мягких тканей, сказать это наверняка будет невозможно.
12: «Ясно».
7: Тикс пригладил волосы в задумчивости, осмотрелся, словно боялся, что что-то упустил, и, наконец, спросил. «Может быть, мне съездить в офис? Посмотрю, что нашла Пепси. Может быть, среди пропавших есть женщина с длинными черными волосами?»
15: «Съездить надо, но только когда вернутся Балок и Бэнкс», — согласился Феникс, но не ожидал, что мисс Шипучка что-то найдет. Не потому что считал ее неспособной работать с архивом. Тут много ума не надо.
7: Просто если бы были пропавшие, о них бы все судачили. И даже Тикс в свои 20-25 о них бы знал.
12: «Хорошо», — Тикс покладисто кивнул.
7: «Помощники у шерифа были отменно выучены».
12: «Тогда что теперь? Поднимаемся?»
7: «Нет». Феникс отстегнул от пояса выданный Харри фонарь. «Посвети мне. Сделаю более четкие снимки». И вручил фонарь Тиксу.
15: Феникс опустошил очередной стакан кофе.
7: Он уже потерял счет, сколько кофеина употребил за сегодня и сколько съел сэндвичей. Через пару часов после того, как прибыли эксперты, шериф отправил Баллока за новой порцией еды, и тот съездил в местное кафе еще дважды. А один раз их посетила мисс Стерджес. Привезла сводки. Как и предполагал Феникс, ни одного заявления о пропажах и несколько пропахших горячим маслом пакетов. В 8 часов вечера пришлось прерваться, окончательно стемнело, и дальнейшее нахождение в лесу было попросту опасно. Шериф установил график дежурств. До полуночи Тикс, дальше до 7 утра Балок. Велел первому завтра отдыхать до обеда, а второму вообще не появляться на работе после того, как сдаст дежурство Бэнксу. Припарковав машину рядом с Рэмом шерифа, Феникс откровенно порадовался, что не остался в гостинице на пару с кем-то из криминалистов. Больше всего хотелось в душ и в мягкую уютную кровать, и не поддерживать никаких лишних разговоров. Впрочем, радоваться отсутствию последних он поспешил.
15: «Я собираюсь погреть суп», — оповестил Харри, едва Феникс шагнул в дом.
12: «Кишки уже слиплись от сухомятки. Будете? В морозилке есть разный на выбор».
15: «Да, если можно». Стоило Харри заговорить о супе, как его действительно захотелось. «Что-нибудь на ваш выбор».
7: Вообще Феникс предпочитал нежирные сорта рыбы и морепродукты как основу первого блюда. Считал приемлемыми крем-супы из грибов или сельдерея. Но у шерифа, скорее всего, в морозилке упрятаны густые супы рагу и из недорогой желованной говядины, бобов и картофеля, прозрачные куриные бульоны и кукурузные похлебки. Годы, проведенные в разъездах по стране, научили Феникса есть и не такое, а желудок был способен справиться и с убойной дозой перца, и с большим количеством жирных и копченых ингредиентов. Шериф кивнул и ушел на кухню. Феникс успел быстро ополоснуться и переодеться, а когда спускался обратно на кухню, уловил манящий запах чего-то мясного. Харри уже сидел за столом, он явно не собирался устраивать что-то вроде семейного ужина и не стал дожидаться своего незапланированного гостя.
16: «С аппетитом зачерпывая что-то из большой глиняной миски».
7: Точно такая же, если не еще больше, стояла на другом краю стола. «Оленина», — скупо пояснил шериф, когда Феникс сел. «У нас тут едят в основном ее». «Спасибо». Феникс взял с тарелки большой ломоть хлеба. Видимо, шериф покупал его ненарезанным и сам орудовал ножом. Ломти были толстые и разные. Откусив свежего ароматного хлеба, Феникс зачерпнул ложкой из миски. В бульоне, или правильнее было бы назвать его соусом, такой густой он был, утопали крупные куски темного мяса.
16: Лука, моркови и круглые размером с лесной орех клёцки.
7: Отправив в рот первую ложку, Феникс одобрительно кивнул и зачерпнул следующую. Щедро сдобренное специями сочное мясо было разварено до мякоти, а клёцки, наоборот, сохранили идеальную упругость. Казалось, этот суп только что был приготовлен лучшим шеф-поваром, а не разогрет из замерзшего в лед полуфабриката. «Моя бывшая жена добавляла сюда еще фенхель», — вдруг сказал Харри. «Одним из высших благ развода оказалась возможность готовить оленя без него».
17: «Фенхель тут точно лишний», — согласился Феникс и зачерпнул еще ложку. «А шериф-то шустрый малый, оказывается. К 30 с небольшим успел послужить в армии. Причем очевидно, что это было 2 контракта, а не один. Жениться, понять, что ошибся, развестись и выиграть выборы у всеми уважаемого доктора. Пусть Хоринс не стал выставлять свою кандидатуру, всех претендентов его преемники сравнивали именно с ним». Больше шериф ничего не сказал, молча доел свою порцию, убрал тарелку и поставил на стол пирог с кремовой начинкой.
7: «Это покупной», — пояснил скупо. «Чаю?» «Да, спасибо». Феникс ничего не имел против покупных пирогов. И против жирного сливочного крема тоже. Как не отрицал и право человека не рассказывать о себе больше необходимого. Казалось бы, такая черта характера должна была противоречить профессии Феникса, но нет. Вполне укладывалось. Допрашивая подозреваемого о том, как он нанес жертве 12 колото-резанных ран, Феникс совершенно не хотел слушать пространные рассуждения о методах штопки носков, о том, что кузина снова беременна и что в начальной школе раньше кормили вкуснее. Чай у шерифа был самый обычный из пакетиков, а кружки такие же большие и глиняные, как и миски для супа. Поставив перед Фениксом одну из них, Харри отрезал себе едва ли не пол пирога и переложил на небольшое блюдце. Крошки посыпались по краям, но это его не смутило. «Я пойду посижу в саду. Холодильник в вашем распоряжении, если захочется чего-то еще», — сказал он. «Там есть пиво». «Спасибо», — кивнул Феникс и потянулся за пирогом. «Хотелось ли ему посидеть в саду?» «Скорее нет, свежего воздуха на сегодня было куда больше, чем достаточно». Правда, пить чай из огромных кружек и откусывать большие куски пирога вдвоем было бы вкуснее, чем одному. Но Харри не пригласил, и Феникс не стал навязываться. Отрезав себе кусок поменьше, чем Харри, но все равно приличный, он потянулся за планшетом. В общем-то, Харри ничего не имел против гостей. Иногда он даже сам с удовольствием приглашал к себе парней и Пепси на ужин, а то и на обед с последующими посиделками на свежем воздухе или у камина. Но агент Ричмонд не был гостем, он был как полотенце, брошенное на пол посреди кухни, как оставленный на столе немытый стакан, вроде и ничего страшного, но раздражает и не дает о себе забыть. Впрочем, в его уютном уголке, с подветренной стороны дома, Харри все же удалось отвлечься и от ужасающего дела, и от присутствия чужака в доме. Харри был почти уверен, Ричмонд увяжется за ним. Даже заготовил пару вариантов, как отправить столичную штучку обратно в дом. Но несгибаемый агент, кажется, оказался не таким уж несгибаемым. Поначалу он активно работал ложкой, но под конец его движения замедлились, а перед одной из последних он так и вовсе завис, глядя в одну точку. Наверное, не привык столько времени проводить на воздухе, скача с камня на камень. Достав сигареты, Харри закурил. Ничего не сказал Ричмонд и о его решении дать парням выходной. На этот счет у Хари был всего один ответ, но гарантированный. Эксперты провозятся завтра весь день. Раньше, чем закончат они, глупо начинать следственные действия. И парни, не спящие толком вторую ночь, потому что и вчера они оставались дежурить, будут просто бесцельно слоняться по лесу. Днем для охраны места обнаружения костей будет достаточно Джареда. Да и сам Хари все еще способен не только поедать пончики, да ездить по городу на машине с эмблемой шерифского управления. Осень только-только начала вступать в свои права. И Хари очень нравилось смотреть, как постепенно краснеет куст бересклета по центру изгороди. Да и весь лес за ним. Не такой яркий, не такой алый, а как будто кровавый. Кровавый лес. Правда, в этом году его жуткая красота явно пройдет мимо глаз. Страшная находка тиксового коня не оставляла никаких шансов на спокойную жизнь в ближайшие несколько месяцев. Разглядывая куст, Хари запоздало вспомнил, что собирался заехать к доктору Хоринсу, и вытащил телефон. Старика стоило предупредить о переносе разговора на утро. И только глянув на время, понял, вряд ли тот ждет их в первом часу ночи. Запретно вкусный и восхитительно сладкий пирог от Алисии Бэнкс в такой час тоже вряд ли был полезен организму. Но Хари все равно съел его весь. А потом буквально заставил себя встать и вернуться в дом. Нужно было ложиться спать, чтобы прямо с утра не пришлось вливать в себя пару литров кофе. Было тихо. Столичный агент наверняка уже был в кровати, дисциплинированно придерживаясь распорядка дня. Хари прошел через коридор и холл, в его доме был только один выход. И его более чем хватало. Отметил, что тяжелые ботинки по-военному сияют чистотой, и двинулся на кухню. Где там готовят таких ричмондов? В Куантико. Видимо, муштруют не хуже, чем в спецназе. Усмехнувшись мысли, что, видимо, не всю дурь выбили, раз Ричмонду хватило ума полезть в лес в кожаных ботинках, Хари вошел на кухню и удивился. Ричмонд не спал. Сидел за столом, обложившись кучей исписанных мелким аккуратным почерком листов бумаги и уткнувшись носом в телефон. Хари прошел к мойке, быстро сполоснул тарелку с чашкой, сначала свою, а потом, подумав немного, забрал пустую кружку Ричмонда и вымыл ее тоже. «Нашли что-нибудь?» — поинтересовался затем.
18: «Абсолютно ничего», — покачал головой тот. «Пол в шахте каменный, ни единого следа. Из зацепок по установлению личности — камень в зубе трупа номер один, волосы и одежда номера четыре и старая костная мозоль на большеберцовой кости трупа номер восемь». Он показал Хари снимки на телефоне. «Про остальные шесть могу только сказать, что это женщины от 18 до 30 европеоидной расы. Как долго будет длиться предварительная экспертиза?» Хари оперся ладонями на стол. «Понимаю, на опознание могут уйти годы, но то, что попроще. Обстоятельства смерти, особые приметы». Ричмонд потер глаза, зевнул, глянул на часы, принялся складывать листы в аккуратную стопку. «Возраст эксперты определят точнее, чем я, но все равно будет допущение в 2-3 года». И еще раз зевнул. «Если были какие-то прижизненные аномалии, то не очень заметные. Горб, например. Даже Тикс заметил бы. Обстоятельства смерти... Возможно, если жертв душили, перелом подъязычной кости. Первые отчеты будут готовы к концу недели, но опознание... Да, это может занять время». «А раз так, то вряд ли кому-то будет хуже, если вы ляжете спать прямо сейчас», — позволил себе заметить Хари и кивнул Фениксу на прощание. «Доброй ночи».
19: «Добрый».
7: Ричмонд еще раз зевнул, и Хари впервые подумал о том, что, возможно, он пересек 5-6 часовых поясов. «Еще раз спасибо за гостеприимство и за ужин, было очень вкусно». Тяжело поднявшись, Ричмонд подошел к раковине. Взял с сушилки стакан, набрал воды, выпил, сполоснул посуду и вернул на сушилку. А потом сгреб свою драгоценную макулатуру и побрел спать. Он почти уже ушел, когда Харри вспомнил кое о чем. «Феникс!» — позвал он, не сразу припомнив имя агента. «Подождите!» Харри быстро вышел в коридор и вынул небольшую баночку из обувного шкафа. «Вот!» — вернувшись, он протянул ее Ричмонду. «Жир норки! Для ваших ботинок.
19: Смажьте, пока не рассохлись. Лучшее средство для таких дел». Кажется, Ричмонд спал на ходу, потому что он целую секунду смотрел на баночку и только потом улыбнулся. Тускло и устало. Но вполне искренне. Для такой высокомерной задницы, как агент ФБР, улыбка была просто идеальной.
20: «Спасибо». Он забрал баночку. «Я все думал, попробовать ли спонж с силиконом или вообще не трогать.
19: Силикон все испортит». Харри порадовался, что не забыл про баночку. «Утром можете спускаться спокойно, если захотите, я крепко сплю».
21: «Боюсь, меня самого поднимет только будильник».
19: Ричмонд снова зевнул, потряс головой. Волосы упали ему на лоб, разом превращая из агента геморрой на всю задницу в просто мужчину, какие живут по соседству и здороваются с тобой каждое утро. Но Харри не позволил себе расслабиться. Сейчас этот просто сосед отоспится и снова начнет кривить рот и морщить нос.
20: «До завтра, Харри».
19: «Ага». Харри все же улыбнулся и пошел в свою спальню.
22: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: «Инфотрон». Авторская программа Евгения Корнева.
2: Здравствуйте, мои милые друзья. В эфире программа «Инфотрон», у микрофона Евгений Корнев. Ну а сегодняшний выпуск будет посвящен различным событиям, которые произошли в последнее время в плане доступности мобильных и не только мобильных устройств. Многие, которые постоянно сидят в Телеграм, наверное, большинство сегодняшней информации посчитают уже совсем неактуальной, скажут, так это ж когда было? Ну уж извиняйте, оперативно, буквально через пару дней, подавать информацию я чисто технически в данной программе не могу. И начну я с того, что в самом начале июня в широкий доступ вышел очередной скринридер для Android под названием Talk Forward. Пишется следующим образом: Talk через букву K, Forward через букву W. Так что можете набирать в Play Market, а может быть и в других магазинах приложений, и устанавливать этот скринридер. Правда, ничего особенного он из себя не представляет, и единственное, кого он может заинтересовать, это упертых фанатиков яблочных устройств, которые хотят, чтобы у них и на Android все жесты и функции были такие же, как в яблочном скринридере. Если я не ошибаюсь, он правильно называется Voice Over. Потому что, вообще-то, управление жестами на яблочных устройствах, мягко выражаясь, довольно глупо и неразумно устроено. Правда, их, конечно, можно переназначить. И вот эти самые глупые и неэргономичные жесты, они по умолчанию присутствуют в качестве жестов управления и в Talk Forward. Ну, например, прокрутка вот этого самого сенсорного диска. Когда нужно для того, чтобы переключить

0: пункт меню детализации, или как он называется в яблочном скринридере, прокручивать сенсорный диск двумя пальцами. У многих пользователей этот жест получается плохо. То пальцы соскальзывают, то не докрутили, то перекрутили, то не так повернули. В общем, довольно глупый и неэргономичный жест. Но, тем не менее, вот в этом самом TalkForward он присутствует, потому что в TalkBack изначально переключать пункты детализации и различные пункты меню TalkBack можно довольно простым, удобным и стабильным жестом, смахивая тремя пальцами вверх-вниз или влево-вправо. Вот это действительно стабильный, простой и бесхитростный жест. Но, тем не менее, вот прокрутка диска имеется, есть и еще более дурацкие жесты. Когда вам нужно открыть одну панель, вы должны протянуть одним пальцем по вертикали от верхнего края, ну, примерно до одной четверти экрана, потом ни в коем случае не перетягивая палец убрать, у вас откроется, ну, там какой-нибудь центр управления или панель уведомлений или еще что-нибудь. А чтобы открыть другую, вы должны протянуть наоборот, уже не одну четверть, а где-то половину экрана или три четверти. Вот такая веселая жизнь в свое время началась на яблочных устройствах. Причем я помню времена, когда открывать центры уведомлений, управления там можно было более вменяемыми, простыми, адекватными способами, но потом началась вот эта вакханалия, вот эти все жесты присутствуют и в TalkForward. Ну, есть там и функционал набора текста с помощью сенсорных брайлевских точек на экране, хотя те, кто на Android знаком с такими приложениями, как Advanced Braille Keyboard, да и в TalkBack, в принципе, нехитрая такая функция брайлевского ввода присутствует, наверное, ничего особенного здесь не обнаружит. Но еще раз повторюсь, я, посмотрев на этот скринридер, ничего, кроме попытки перенести чуть ли не дословно жесты и функционал с яблочного скринридера, здесь не обнаружил. Чего-то такого особо уникального и полезного здесь нет. Хотя, кто знает, может быть, скринридер будет развиваться, там что-нибудь появится. В общем, больше про этот самый TalkForward особо рассказывать нечего. Если только кто-то хочет, чтобы у вас и на андроиде был некий суррогат VoiceOver, то, может быть, он вас заинтересует. Так что устанавливайте, изучайте и пробуйте. Инфотрон. Кстати, о яблочных устройствах. Опять, в самом начале июня из яблочного магазина исчез вот тот самый пресловутый национальный мессенджер Макс. Ну, исчез он как раз потому, что национальный и русский. Но в отличие от Android-устройств, на яблочных устройствах там вообще много глупостей и, мягко выражаясь, ну вообще диких несуразностей, одна из которых состоит как раз в том, что если на Android пользователи вообще могут не волноваться, уберут что-то там из магазина Play Market, не уберут, да хоть изо всех магазинов пусть поубирают. Если вам нужно какое-то приложение, вы можете просто зайти на телеграм-канал какой-нибудь, на какой-нибудь веб-сайт, или просто открыть поиск и набрать название нужного приложения .apk, попасть на какой-нибудь ресурс, где скачать установочный APK файл и его запустить. Причем я в свое время даже делал выпуск, в котором рассказывал, как очень старый установочный пакет APK можно устанавливать на современное Android устройство с помощью специальной утилиты от Google, которая через ADB отладку работает. Вот можете послушать. Ну, я, например, очень старые логические игры на современной версии Android так устанавливал. А на яблочных устройствах это для пользователей невозможно. От них закрыта файловая система, хотя, конечно, файлы установочных приложений есть и на яблочных устройствах, но пользователю так скачать и запустить их не могут. Поэтому, если какое-то приложение убрали из яблочного магазина, то альтернативными способами его установить можно либо очень-очень нетривиально, либо вообще никак. Ну, например, когда еще, по-моему, в 2022 году убрали из яблочного магазина все актуальные российские банки, то сначала нужно было ездить в офисы банков. Вот вы можете представить себе уровень абсурда? А если человек живет в какой-нибудь сельской местности, это ему надо ехать в город, чтобы поставить приложение Сбербанка на какой-нибудь iPhone или iPad? Ну что за глупость? Не проще ли купить нормальное устройство, где таких глупостей и абсурда не будет? Но тем не менее, потом вроде бы появилась возможность вызывать на дом специалиста. Правда, насколько я понимаю, функция эта бесплатная. Вот еще бы деньги они додумались брать за услугу установки банковского приложения на ваше яблочное устройство. И вот я думаю, а как же теперь пользователям яблочных устройств устанавливать вот этот самый Макс? Ну ладно, для пользователей скринридеров он недоступен, но для зрячих пользователей ведь тоже проблема встала. Что теперь, в Минцифры ехать? Или, может быть, на дом кто-нибудь приедет? За деньги какие-нибудь или за бесплатно будет Макс устанавливать? А другие мессенджеры-то заблокировали? А VPN какой-нибудь тоже просто так установить весьма нетривиально на яблочных устройствах? И куда ни ткни, вот эти вот глупости и ограничения на яблочных устройствах появляются везде, где только можно. Я так понимаю, из Google Play Market, наверное, Макс тоже удалили, но можно скачать с какого-нибудь сайта, из кучи других источников и установить его на Android-устройство. А вот с яблочными как? Вот тут можно только типу даваться. Инфотрон. Теперь перейдем к тем самым Android-устройствам. Я когда-то говорил, что устройства под брендом Motorola вполне себе доступные, но где-то в конце мая пришло мне обновление на устройство Motorola до Android 16. И там теперь тоже началась веселая жизнь. Вот эта неудержимая тяга к извращенным регуляторам-ползункам системным, она, по-моему, всех китайских оболочек коснулась, но разве что оболочка от Xiaomi еще держится. В общем, с помощью TalkBack даже на оболочке от Motorola на базе Android 16 теперь простым способом, смахивая по вертикали одним пальцем вверх-вниз, регулировать системные ползунки громкости и яркости вы не сможете. Я обнаружил пока что два способа на момент записи данного выпуска. Первый — это старинный дедовский способ. Два раза с удержанием зажимаем ползунок и медленно двигаем его вверх-вниз или влево-вправо. И пытаетесь выставить до нужного значения в процентах. Еще один способ, ну, у меня он работает. Не знаю, на момент прослушивания передачи, как с этим обстоит дело, но на момент записи у меня работает и второй способ. Ставим палец на нужный ползунок и, не убирая пальца, нажимаем кнопки громкости. В этом случае ползунок регулируется с большим шагом, как при смахивании по вертикали одним пальцем на нормальных оболочках. Инфотрон. Ну и в заключение еще одна информация, которую я что-то не встречал в специализированных телеграм-каналах. Связана она с тем, что если вдруг вы используете, ну, например, такой инструмент, как безопасные DNS-серверы от портала com.ss, то обязательно его удалите. Потому что я обнаружил где-то в конце мая, что начались большие проблемы. У меня в маршрутизатор был добавлен безопасный DNS-сервер. Ну, для того, чтобы пользоваться различными инструментами зарубежными, на которых вводится региональная цензура, ограничения по местоположению и так далее. И вот я обнаружил где-то в конце мая, что у меня даже центр обновления Windows стал выдавать ошибку. Думал, с чем это связано. Может, провайдер виноват, может, еще кто-нибудь. Начал экспериментировать, перебирать возможные варианты. Ну, взял и отключил вот этот самый безопасный DNS-сервер. И центр обновления заработал хорошо. И, в принципе, некоторые зарубежные соединения пошли лучше. В общем, проблема оказалась вот в этом самом безопасном DNS-сервере от com.ss. Причем неважно, через HTTPS он у вас подключен или через DNS over TLS. В общем, лучше его уберите. Иначе вы будете грешить на абсолютно невинных товарищей, что они вам что-то замедляют, блокируют и так далее, а виноват вот этот самый сервер от com.ss. Причем есть ему рабочая альтернатива, называется она xbox-dns.ru. То есть можете либо в маршрутизатор, либо в ваше Android-устройство прописать адрес этого сервера. Пишется он очень просто: xbox-dns.ru. Но это адрес на базе TLS. В маршрутизаторе или в Android-устройстве можете прописать, хотя на сайте xbox.ru можете посмотреть и адреса на базе HTTPS и тому подобное. Вот пока что их безопасный DNS-сервер работает. Никаких ошибок и замедлений я не наблюдаю, но кто знает, может быть, и он перестанет работать. Сейчас можно ожидать абсолютно чего угодно. Ну что же, позвольте мне с вами на этом попрощаться и до следующих встреч в эфире.
1: Электронный адрес программы: infotron@ransys.org.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Интурист хорошо говорит.
2: А что он говорит конкретно? Что?
3: Языками не владею, ваше благородие.
0: Если вам интересно, о чем поют ваши любимые иностранные исполнители, слушайте в эфире радио «Рансис» авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица». Время выхода программы в эфир уточняйте на нашем портале по адресу www.ransis.org. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

0: Бурные аплодисменты.
1: Известный во всем мире Даяна Шу. Андреа Бочелли. Амаду и Мэриам. Радио «Рансис» представляет творчество всемирно известных незрячих музыкантов –

0: Радио Рансис. Наш адрес в интернете www.rancis.org. Сегодня и каждый день в эфире Радио Рансис программа «Театр с доставкой на дом».
1: Что это такое? Палача отняли, жандармов отняли, пугают! Свиньи вы, а не верноподданные!
0: Премьера в 7 утра. Повторы спектакля можно услышать в 3 и в 11 после полудня. Без выходных и до последнего радиозрителя. Театр с доставкой на дом на Радио Рансис.

ем. Закажу поярче утро раннее, подарю тебе котенка сонного, полного величия церемонного, а потом налью вина рассветного.

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Всем привет, это Евгений Корнев, автор и ведущий программы «Инфотрон». Слушайте мою программу в эфире первой российской интернет-радиостанции для незрячих «Радио Рансис» и присылайте свои отзывы и предложения по электронному адресу infotron@ransis.org. Они помогут мне при создании новых передач.
0: Современные информационные технологии в программе «Инфотрон». Подробности и время выхода программы в эфир на сайте www.ransis.org в разделе «Сетка вещания». Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! На концертах венгерского певца Яноша Кооша, гастролировавшего в нашей стране в 1970 году, среди прочих звучала и песенка композитора Гаваши «Черный поезд». Первым исполнителем этой песни на нормальном русском языке с текстом Олега Жукова был ленинградский ансамбль «Поющие гитары». Гитары не любили работать в студии, поэтому их опередили веселые ребята, записав песенку «Люди встречаются» на пластинку. А мы с вами послушаем первый вариант этой песни в исполнении ансамбля «Поющие гитары».

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: эфире Радио Рансис, программа «Театр с доставкой на дом».
1: Алексей Толстой. Петр Первый. Радиоверсия романа.

0: В низкой, жарко натопленной палате лампады озаряли низкий свод и темную роспись на нем, райских птиц, завитки трав. Под темными ликами образов на широкой лавке, уйдя хилым телом в лебяжьи перины, умирал царь Федор Алексеевич. Ждали этого давно. У царя была цинга и пухли ноги. Сегодня он не мог стоять за утренней. Присел на стульчик, да и свалился. Кинулись, едва бьется сердце. Положили под образа. Сейчас даже его дыхания не было слышно. У заиндевелого окна, где в круглых стеклышках играл лунный свет, сидел на раскладном итальянском стуле патриарх Иоаким. Суровый и восковой. В черной мантии и клобуке с белым восьмиконечным крестом. Сидел согбенно и неподвижно, как видение смерти.
1: У стены одиноко стояла царица Марфа Матвеевна. Сквозь туман слез глядела туда, где из груды перин виднелся маленький лобик и вытянувшийся нос умирающего мужа. Царице всего было 17 лет. Взяли ее во дворец из бедной семьи Апраксиных за красоту. Два только месяца побыла царицей. Темнобровая глупенькая ее личико распухла от слез. Она только всхлипывала по-ребячьи, хрустила пальцами, голосить боялась.
0: В другом конце палаты, в сумраке под сводами, шепталась большая царская родня. Сестры, тетки, дядья и ближние бояре. Иван Максимович Языков, постельничий, Алексей Тимофеевич Лихачев и князь Василий Васильевич Голицын, писаный красавец. Кудрявая бородка с проплешинкой, вздернутые усы, стрижен коротко по-польски, в польском кунтуше и в мягких сапожках на крутых каблуках. Князь роста был среднего. Синие глаза его блестели возбужденно. Час был решительный. Надо сказывать нового царя. Кого? Петра или Ивана? Сына Нарышкина или сына Милославской? Оба еще несмышленные мальчишки, за обоими сила в родне. Петр горяч умом, крепок телесно, Иван слабоумный, больной, весь из него веревки. Что предпочесть? Кого? Василий Васильевич становился боком к двустворчатой, обложенной медными бармами дверце, припав ухом, прислушивался. В соседней тронной палате гудели бояре. С утра не пивши, не евши, прели в шубах Нарышкины с товарищи и Милославские с товарищи. Полна палата. Лаются, поминают обиды, чуют. Сегодня кто-то из них поднимется наверх, кто-то полетит в ссылку.
2: Мы твоего слова ждем, князюшка Василий Васильевич. А мы-то как будто решили, разбиваться нельзя в сей великий час. Мы так размыслили. Ивану быть царем трудно, непрочно, хил. Нам сила нужна.
3: Будь так. Быть царем Петру.
0: Голицын поднял синие глаза, и вдруг они вздрогнули и заволоклись нежно. Он глядел на вошедшую царевну, шестую сестру царя Софью.
1: Неплавно лебедем, как подобало бы девице, она вошла стремительно. Распахнулись полы ее пестрого летника, не застегнутого на полной груди. Разлетелись красные ленты рогатого венца. Под белилами и румянами на некрасивом лице ее проступали пятна. Царевна была широка в кости, коренастая, крепкая, с большой головой. Выпуклый лоб, зеленоватые глаза, сжатый рот казались не девичьими, мужскими. Она глядела на Василия Васильевича и, видимо, поняла, о чем он только что говорил и что ответил. Ноздри ее презрительно задрожали, она повернулась к постели умирающего, всплеснула руками, стиснула их и опустилась на ковер. Прижала лоб к постели.
0: Патриарх поднял голову, тусклый взгляд его уставился на затылок Софьи, на ее упавшие косы. Все, кто был в палате, насторожились. 5 царевен начали креститься. Патриарх поднялся и долго глядел на царя. Отмахнул черные рукава и, широко осенив его крестом, начал читать отходную.
2: Царь Федор Алексеевич представился с миром. Бояре, поплачем.
0: Через час патриарх вышел на красное крыльцо и, благословив тысячную толпу стрельцов, детей боярских, служилых людей, купцов, посадских, спросил, кому из царевичей быть на царстве. Горели костры, за Москвой рекой садился месяц, его ледяной свет мерцал на куполах. Из толпы крикнули:
4: «Катим Петра Алексеевича!»
0: На голос кинулись люди, и он затих. И громче закричали в толпе: «Петра! Петра!» Турманом скатился Алешка Бровкин с лестницы в сугроб. Желтозубые кобели кинулись, налетели. Он спрятал голову, зажмурился и не разорвали. Вот так чудо! Бог спас! Рыча кобели отошли. Над Алешкой кто-то присел, потыкал пальцем в голову.
5: Эй, ты кто? Как зовут?
6: Алешка.
5: Чей?
6: Давай Бровкины. Деревенские.
5: Пойдем греться. А не пойдешь, гляди, я тебя...
6: Нет, ну что, пусти, да пусти, я тебе ничего не сделал. Да я пойду, пойду.
5: Куда пойдешь-то?
6: Да я сам не знаю куда. Меня он обещает землю вбить по плечи, и а дома меня убьют.
5: Ты что же, беглый?
6: Да нет еще. А тебя как зовут?
5: Алексашкой, мы Митюшковы. Меня тетка. Когда 2 раза, а когда 3 раза в день порят. У меня на заднице одни кости остались, мясо все содранное.
6: Эх ты, паря.
5: Сейчас мы щей похлебаем, меня позовут наверх молитву читать, потом пороть, потом я вернусь, ляжем спать. А чуть свет, побежим в Китай-город, за Москву-реку сбегаем, отсмотримся, там есть знакомые. Эх, я б давно убежал. Товарища не находилось.
6: Купца бы найти, а? Наняться пирогами торговать.
0: Всю ночь шумела непогода за бревенчатой стеной. Выли в печной трубе дымовые голоса. Алешке приснилась мать. Стоит в дыму посреди избы и плачет, не зажмуривая глаз. И все к голове подносит руки. Жалуется. Алешка истосковался во сне. Чуть свет, Алексашка толкнул его.
5: Будь спать-то, вставай.
0: Почесываясь, обулись полоднее, нашли пол кровихи хлеба, взяли. Посвистав кобелям, отвалили подворотню и вылезли со двора. Утро было тихое, мглистое, сыро. На улицах ленивые сторожа убирали рогатки, поставленные на ночь от бродяг и воров. Брели, переругиваясь, нищие, калеки, еродивые, с позаранок занимать места на паперти. По воздвиженке гнали по навозной дороге ревущий скот на водопой, на речку Неглинную. Над городом волоклись серые тучи. Вдоль стен Кремля пролегал глубокий ров. Торчали кое-где гнилые сваи от снесенных недавно водяных мельниц. На берегу его стояли виселицы, по 2 столба с перекладиной. На одной висел длинный человек в лаптях с закрученными назад локтями. Опущенное лицо его исклевано птицами.
5: А вон еще 2. Это воры, о как их.
0: Вся площадь от Иверской до Белого на синем цоколе с синими главами Василия Блаженного была пустынна. Санная дорога велась по ней к Спасским воротам. Над ними, над раскоряченным золотым орлом, кружилась туча ворон, крича по-весеннему. Стрелки на черных часах дошли до 8. Заморская музыка заиграла на колоколах. Алешка стащил колпак и начал креститься на башню. Страшно было здесь.
6: Идем, Алексашка. а точно нас увидит.
7: Со мной ничего не бойся, дурень.
0: Народу все подваливало. Алешка, чтобы не пропасть, держался за Алексашкин кушак. Когда опять вышли к площади, кто-то пробежал, про что-то закричал. С Варварки поднималась большая толпа. Гикали, свистели пронзительно. Стрельцы несли на руках избитого человека.
8: Православные, глядите, что с купцом сделали. Это немцы. По злобе чуть не до смерти убили доброго купца. А верхние бояре скоро всю Москву продадут на откуп иноземцам.
0: Алешка сразу признал в избитом того самого пухлого с маленькими глазками в заячьей шапке Посадского, кто на Лубянке продал ему 2 подовых пирога. От него несло водкой.
8: Ой, распустите меня, Христа ради!
0: Стрельцы нашептывали в толпе. Разгоралась злоба. Вдруг закричали.
6: Скачут!
0: От Спасских ворот по санному следу скакали 2 всадника. Передний в стрелецком клюквенном кафтане, в заломленном колпаке. Это был Тараруй, как прозвали его в Москве. Князь Иван Андреевич Хованский. Воевода, боярин древней крови и великий ненавистник худородных Нарышкиных. Другой, подъехавший не так шибко, был Василий Васильевич Голицын. Похлопывая коня по шее, он спрашивал:
9: «Бунтуете, православные? Кто вас обидел? За что? Говорите, говорите! Мы о людях день и ночь душой болеем. А то царь увидел вас сверху, испужался по малолетству, нас послал разузнать».
0: Люди, разинув рты, глядели на его парчевую шубу. Пол Москвы можно купить за такую шубу. Глядели на самоцветные перстни на его руке, что похлопывало коня. Огонь брызгал от перстней. Люди пятились, ничего не отвечали.
10: «Отдайте нам в руки полковника! Мы сами их рассудим! Вниз головой, с колокольни!
11: О чем только бояре наверху думают? Зачем нам мальчишку царем навязали? Нарышкинского ублюдка!»
0: Хованский утюжил краем рукавицы полуседые усы. Поднял руку. Все стихли.
8: «Стрельцы! Стрельцы! Теперь сами видите, в каком вы у бояр несносном ярме! Теперь выбрали бог знает какого царя! Не я его кричал! И увидите, не только денег, а и корму вам не дадут! И работать будете как холопы! И дети ваши пойдут в вечную неволю к Нарышкиным! Хуже того! Продадут и вас, и нас всех чужеземцам! Москву сгубят! И веру православную искоренят! Эх, была русская сила, да где она?
12: Стрельцы! Ай да за реку в полки! Там будем говорить!
13: Там будем!
0: На площади остались только распоряженные сани да Алешка с Алексашкой. Избитый Посадский приподнялся, поглядел кругом припухлыми щелками и долго отсмаркивался.
5: «Дяденька, мы тебя до дому доведем. Нам тебя жалко».
0: Шли за реку к Серпуховским воротам. По дороге узнали, как его зовут. Федька. Заяц. Двор у него на посаде был небольшой. На огороде одно дерево с грачиными гнездами, но ворота изба новая. Калитку отворила рябая баба с вытекшим глазом. Заяц оттолкнул ее, и Алексашка с Алешкой шмыгнули следом.
8: «Эх, выручили вы меня, ребята. Теперь что хотите, спросите. Тело мое все избитое, ребра целого нет. О, куда я теперь возьму лоток, пойду торговать? Ох ты мне, а ведь дел-то не ждет.
5: Награды нам никакой не надо. Пусти переночевать».
0: Чуть свет, кривая баба заладила печь тестяные шишки, левашники, перепечи и подовые пироги. Постные с горохом, репой, солеными грибами и скоромные, зайчатиной с мясом, с лапшой. Алексашка подмел избу, летал на двор за водой, за дровами, выносил золу, помои, послал Алешку напоить зайцеву скотину. В руках у него все так и горело. И все с шуточками.
12: Лавкач, парень, о, послал бы тебя с пирогами на базар. Так ведь уйдешь деньгами, уворуешь. Больно уж расторопен.
0: Тогда Алексашка стал целовать нательный крест, что денег не украдет. Снял со стены 40 светителей и целовал икону.
11: А вот пироги подовые, медовые, полденьги пара прямо с жара. Вот налетают пироги царские, боярские. В Кремле покупали, да по шее мне дали. На Рыжкины ели, животы заболели.
0: Стрельцы смеялись, расхватывали пироги. Алешка тоже покрикивал с приговором. Не успели дойти до реки, как пришлось вернуться за новым товаром.
1: Царевна Софья вернулась от обедни, устала. Выстояла сегодня дверь великопостной службы. Кушала хлеб черный да капусту, и то чуть-чуть. Села на отцовский стул, вывезенный из-за моря. На колени опустила в вышитом платочке просфору. Мартовское солнце жарко било разноцветными лучами сквозь частые стекла двух окошечек. Весна, весна, бродит по миру грех, пробирается сладкий в девичью светлицу. В светлице дремотно, только постукивает маятник. Много здесь было пролито слез. Не раз бывало металась Софья между этих стен. Кричи и сгрызи руки, все равно уходят годы, отцветает молодость. Обречена девка, царская дочь, на вечное девство, черную скуфью. Из светлицы одна дверь в монастырь. Разрешила сердцу — люби. И свет очей Василий Васильевич прекрасный, не муж какой-нибудь с плетью и сапожищами, возлюбленный со сладкими речами, любовник вкрадчивый и нетерпеливый. Ох, грех, грех! Скрипнула половица. Софья вскинулась, пронзительно глядя на дверь, будто влетит сейчас в золотых ризах огненокрылый погубитель.
0: Наклоняясь под низкой притолокой, осторожно вошел Василий Васильевич Голицын. Остановился без слов. Софья так бы и обхватила его, как волна морская взволнованным телом.
13: Софья...
1: У Софьи раскрылись губы. Тогда душистые усы его защекотали щеки, теплые губы приблизились, прижались сильно и оттолкнула.
14: Ох, отойди! Что ты, грех чай в пятницу-то?
13: Софья, внизу Иван Михайлович да Иван Андреевич Хованский с великими вестями пришли к тебе. Выйди, дело неотложное.
1: Софья схватила его руки, прижала к полной груди и поцеловала их.
14: Пойдем.
0: У косящего окошечка, касаясь потолочного свода горлатными шапками, стояли Хованский и Иван Михайлович Милославский.
15: Матвеев-то уже в Троице. Монахи его как царя встречают. Только что прискакал из-под Троицы племянник мой, Петька Толстой. Рассказывает, Матвеев... После обедни при всем народе лаял и срамил нас, Милославских.
16: Вороны, говорит, на царскую казну слетелись. На стрелецке, где копья хотят, во дворец прыгнуть. Крест, где целуют царю Петру Алексеевичу. А за малолетством его пускай правит мать, Наталья Кирилловна. И без того не умру, покуда так все не сбудется.
1: Лицо Софьи посерело. Стояла она, опустив голову и руки. Только вздрагивал рогатый венец, и толстая коса шевелилась по спине.
15: А хуже других срамил он и лаял князя Василия Васильевича. Вас, где Голицын, за царский венец хватается, быть ему без головы.
14: Царица Наталья Кирилловна кровью вас жаждала. С чего бы? Или все еще худородство свое не может забыть? У отца с матерью в лаптях ходила. С мужиками за одним столом вино пила. Весело царица век прожила. И с покойным батюшкой, и с Никоном Патриархом немало шуток было шучено.
1: братец Петруша, прямо притча. И лицом, и повадкой на отца не похож. Ну уж, если Наталья Кирилловна крови захотела, будет ей кровь.
8: Кроме Стременного, все полки за тебя, Софья Алексеевна. Каждый день стрельцы собираются многолюдно у съезжих изб, бросают в окна камнями, палками, бронят полковников матерно и кричат: не хотим, чтоб правили нами Нарышкина да Матвеев. Мы им шею свернем.
1: Кричать-то они горласты. Но нам видеть надобно от них великие дела. Пусть мальчишку щенка Нарышкинского спихнуть не побоятся. Мачеха, мачеха, чрево проклятое, вот на, возьми.
0: Софья сразу сорвала с пальца все перстни. Зажав в кулаке, протянула Хованскому.
1: Пошли им, скажи им, все им будет, что просят. И жалование, и земли, и вольности. Пусть не заробеют, когда надо. Скажи им, пусть кричат меня на царство.
0: Алексашка с Алешкой отъелись на пирогах за весну. Житье лучше не надо. Пришли однажды к ужину веселые, отдали выручку. Заяц пересчитал и придрался. Копейки не хватает.
17: Украли. Где копейка?
0: Взял с утра еще вырезанную сырую палку, сгреб Алексашку за виски и начал бить с приговором. Раз по Алексашке, два по Алешке. Алексашка молчал, в глаза не глядел.
18: От отца ушел через битье, а от этого и подавно уйду.
0: Свежо было майское утро. Посвистывают скворцы, задрав к солнцу головки. За воротами стоят шалые девки, ленятся работать. На иной босой одна пасконная рубаха, а на голове венец из бересты, в косе ленты, глаза дикие.
19: Вот пироги подовые с медом! Эй, купи стрелец зачатиной! Пара с жару грош цена! Подождет заяц нынешней выручки.
17: Ай, Алексашка, ведь так грабеж.
0: Все больше попадалось баб и девок за воротами. На перекрестках толпился народ. Вот бегом прошли стрельцы, звякая бердышами. Народ расступился. Весь берег, как муками, обсажен людьми. За твердынями стен в этой майской тишине творилось неладное. Алексашка, как бес, вертелся близ моста. Пироги они с Алешкой все живо сбыли, лотки бросили не до торговли. В толпе то здесь, то там начинали кричать люди. У всех накипело. Жить очертело при таких порядках. Грозили кремлевским башням.
20: Ну, чего ждете-то? Боярин Матвеев чуть-чуть в Москву въехал. И знаете, что ли, Матвеев? Как он в Кремле бояре без головы лаяли друг с дружкой, жить еще можно было. А теперь настоящий государь объявился. Он может и подтянет. Данями, налогами, так всех обложит, как еще не видали. Бунтовать ныне надо, завтра поздно будет.
0: Кружились головы от таких слов. Завтра поздно. Кровью наливались глаза. Мороком чудился Кремль, лениво отраженный в реке, седой, запретный, вероломный, полный золота. На стенах у пушек ни одного пушкаря. Будто вымер. Вдруг на той стороне моста засуетились крылатые жильцы. Донеслись их слабые крики. Между ними, вертясь на снежном белом коне, появился всадник.
17: Толстой! Петр Андреевич! Племянник Милославского! Он за нас! Слушайте, что он скажет!
0: Заворчала, зашумела, закричала толпа. Ревя кинулась к мосту. Где-то ударил колокол. Бум-бум-бум. Чаще, тревожнее. Отозвались колокольни. Заметались колокола. И все 40 сороков московских забили набат. Стрельцы, народ, тучи мальчишек и Алексашка с Алешкой глядели на пестрый государев дворец, раскинувшийся на четверть Кремлевской площади. Здесь жил владыка земли, после бога первый. Страшновато все-таки.
21: Ребята! Чего
11: Царя Петра сейчас кончают! Айда! Представляй лестницы! Уловись на крыльцо!
20: Пиво!
3: Давай на Рыжкина!
11: Айда!
0: Гул прошел по многотысячной толпе. Кинулось десятка два стрельцов. Перелезли через решетку, выхватывая кривые сабли, взбежали на красное крыльцо, застучали в медную дверь, навалились плечами.
21: Убьют ведь! Убьют! Что делать, Артамон Сергеевич?
22: Бог милостив, царица. Выйду, поговорю с ними. Эй! Послали за патриархом.
20: Идет! Идет!
0: Вонзая в дубовый пол острие посоха, вошел патриарх Иоаким. Иступленные в темных впадинах глаза его устремились на низенькие окна под сводами. С той стороны к цветным стеклышкам прильнули головы стрельцов, взлезших на лестнице. Патриарх поднял сухую руку и погрозил. Головы отшатнулись.
14: Наталья Кирилловна кинулась к патриарху, уцепилась за его ледяную руку, часто целуя, лепетала:
21: «Спаси, владыка, спаси!
22: Владыка!
21: Спаси, спаси, владыка!
22: Дела плохие! Спаси. Заговор! В прямой бунт! Сами не знают, что кричат!»
0: По палате из двери в дверь пробежал на цыпочках тот, кого стрельцы и бояре ненавидели хуже сатаны. Красавец и щеголь, 24-летний и уже боярин, брат царицы Иван Кириллович Нарышкин. Размахивая польскими рукавами, крикнул:
23: «Софья пожаловала!»
0: В палату быстро вошли Софья, Василий Васильевич Голицын и Хованский.
14: Народ гневается, знать есть за что. Ты бы с братьями вышла к народу, царица. Они бог знает, что кричат, будто детей убили. Уговори им, посули им милости. Того гляди, во дворец ворвутся.
22: Не время сводить бабьи счеты.
14: Тогда выйдь ты к ним.
22: Смерти не боюсь, Софья Алексеевна. Что скажете, владыка?
24: Не спорьте. Покажите им детей, Ивана и Петра.
21: Нет, владыка, не позволю. Боюсь.
24: Вынесите детей на красное крыльцо.
0: И вот завизжал замок на медной двери на красном крыльце. Толпа придвинулась, затихло, жадно глядя. Замолкли барабаны. Дверь распахнулась. Увидели царицу Наталью Кирилловну во вдовье черное пошение и золотопарчевой мантии. Взглянув на тысячи глаз, упертых на нее, царица покачнулась. Чьи-то руки протянули ей мальчика в пестром узком кафтанчике. Царица с усилием, вздернув животом, приподняла его, поставила на перила крыльца. Круглощекий и тупоносенький, он вытянул шею. Глаза круглые, как у мыши, маленький рот сжат с испугу. Царица хотела сказать что-то и зашлась. Закинула голову. Из-за ее спины выдвинулся Матвеев. По толпе прошло рычание. Он держал за руку другого мальчика, постарше, с худым, равнодушным личиком, отвисшей губой.
25: Кто вам лгал? Кто лгал, что царя и царевича задушили? Глядите! Вот! Царь Петр Алексеевич на руках у царицы, здоров и весел! Вот царевич Иван, оба живы Божьей милостью!
0: В толпе стали переглядываться, заговорили.
20: Они самые обманули.
25: Стрельцы, идите спокойно по домам. Если что надо, есть какие просьбы и жалобы, присылайте челобитчиков.
0: С крыльца в толпу сошли Хованский и Василий Васильевич. Кладя руки на плечи стрельцам и простым людям, уговаривали разойтись. Но говорили, будто с усмешкой. Из присмиревшей толпы раздались злые голоса.
20: Что они живы?
26: Да сами видим, что живы.
20: Все равно не уйдем из Кремля.
26: Нашли дураков. Знаем ваши сладкие слова.
20: А потом ноздри рвать у приказной избы.
26: А выйдите, выйдите нам, Матвеева и Нарышкина.
20: Иван Кириллович Нарышкина. Он царский венец примерял.
26: Кровопийцы, бояре.
20: Языкова нам выдайте.
26: Долгорукова.
20: Выдавайте.
0: Все злее кричали голоса, перечисляя ненавистные имена бояр. Наталья Кирилловна опять побелела, обхватила сына. Петр вертел круглой головой. Чей-то голос крикнул со смехом.
2: Гляди-ка, чистый кот!
0: С крыльца сбежал весь валом бархате в соболях, в звенящем оружии князь Михаил Долгорукий. Сын стрелецкого начальника, холеный и надменный, закричал на стрельцов, размахивая нагайки.
4: Рады, сущие дети, что отец мой больной лежит! Сарын! Прочь отсюда, псы! Холопы!
5: Колокольник, ты не летал!
6: Ты кто нам, щенок?
7: Бей его, ребята!
0: Долгорукий выхватил саблю и, пятясь, отмахиваясь, зашел на крыльцо. Стрельцы, уставя копья, кинулись за ним, схватили. Царица дико завизжала. Растопыренное тело Долгорукого полетело и скрылось в топчущей, рвущей его толпе. Матвеев и царица подались к двери, но было уже поздно. Из синей грановитой палаты выскочили стрелец, а все и Ржов с товарищами.
7: Эй, Матвеева!
0: Они насели сзади на Матвеева. Царица взмахнула рукавами, прильнула к Артамону Сергеевичу. Царевич Иван, отпихнутый, упал и заплакал. Круглое лицо Петра исказилось, перекосилось. Он вцепился обеими руками в пегую бороду Матвеева.
7: Лови его! Кидай меня!
0: Оттащили царицу, отшвырнули Петра, как котенка. Огромное тело Матвеева с разинутым ртом высоко вдруг поднялось, растопыря ноги, и перевалилось на уставленное копье. Стрельцы, народ, мальчишки, Алексашка с Алешкой ворвались во дворец, разбежались по сотням комнат. Царица с обоими царевичами все еще была на крыльце, без памяти. К тем, кто остался на площади, опять подошли Хованский и Голицын. И в толпе закричали.
9: Софью! Софью хотим!
4: Хотим Софью на царство! Стол хотим на Красной площади! Стол! Чтоб воля наша была! Вечная!
7: Вечная!
9: Воля! Правильно! Потому что... Софью! А лучше Оля! Оля!
0: Пошумели стрельцы. Истребили бояр, братьев царицы Ивана и Афанасия Нарышкиных, князей Юрия и Михаила Долгоруких, Григория и Андрея Рамадановских, Михаила Черкасского, Матвеева, Петра и Федора Салтыковых, Языкова и других, похуже родом. Получили стрелецкое жалование 240 тысяч рублев и еще по 10 сверх того рублев каждому стрельцу наградных. Приев и выпив кремлевские запасы, стрельцы разошлись по слободам, посадские по посадам, и все пошло по-старому. Ничего не случилось. Над Москвой, над городами, над сотнями уездов, раскинутых по необъятной земле, кисли столетние сумерки. Нищета, холопство, бездолье. В Москве стало два царя – Иван и Петр. И выше их правительница – царевна Софья. Одних бояр променяли на других – вот и все. Скука. Время остановилось. Ждать нечего. И опять зароптали на базарах люди, пошло шептание, стали стрельцы сомневаться. Не до конца тогда довели дело, шуму было много, а толку никакого. Не довершить ли, пока не поздно? В стрелецкой слободе объявилось 6 человек раскольников, начетчики, высохшие как кость непоколебимые мужики.
10: «Одно спасение! Одно ваше спасение! Скинуть патриарха Никонианина и весь боярский синклит и вернуться к богобоязненной вере, к старой жизни!»
0: Теперь понятно было, что требовать. Стрельцы кинулись в Кремль. Начальник стрелецкого приказа Иван Андреевич Хованский стал за раскол. Шесть костяных раскольников с Никитой Пустосвятым, три дня не евши ни крошки, не пивши ни капли, принесли в грановитую палату аналои, деревянные кресты и старые книги, и перед глазами Софьи лаяли и срамили патриарха и духовенство. Стрельцы у Красного Крыльца кричали:
1: «Хотим старой веры! Хотим старины!
26: Пора, государыне, царевне, в монастырь! Полно царством тому тень!»
0: Оставалось одно средство, и Софья гневно пригрозила:
21: «Хотите променять нас на шестерых чернецов? Мужиков невежд? В таком разе нам, царям, жить здесь нельзя. Уйдем в другие города, возвестим всему народу о нашем разорении, о вашей измене».
0: Стрельцы поняли, чем пригрозила Софья. Испугались.
8: Как бы она, ребята, не двинула дворянское ополчение на Москву.
0: Попятились. Стали договариваться. А уж по приказу Василия Васильевича Голицына выносили из царских погребов на площадь ушаты с водкой и пивом. Дрогнули стрельцы. Закружились головы.
12: Черт ли нам в старой вере, то дело поповское. Бей раскольников!
0: Одному костяному старцу тут же отсекли голову, двоих задавили, остальные едва унесли ноги. Опоили проклятые бояре простых людей. Вывернулись. Москва шумела, как улей. Каждый кричал про свое. Не нашлось тогда одной головы. Бушевали в разброд. Разбивали царские кабаки, ловили подьячих из приказов, рвали на части. По Москве ни проходу, ни проезду. Ходили осаждать боярские дворы, едва бояре отстреливались. Великие в те дни бывали побоища.

0: Царевич!
1: Закричала она, рвя на себе алмазный крест. Из крыльца выкинули на стрелецкие копья всего лишь одного захудалого татарского царевича Матвейку. Поддавитесь! Матвейку разорвали на мелкие клочья, насытили ярость. И опять стрельцы ушли ни с чем. Три дня и три ночи бушевала Москва. Вороньи стаи над ней взлетали высоко от набатного звона. И тогда же родилось у самых отчаянных решение. Отрубить самую головку. Убить обоих царей и Софью. Но когда Москва пробудилась на четвертый день, Кремль был уже пуст. Ни царей, ни царевны ушли вместе с боярами. Ужас охватил народ.
2: София уехала в село Коломенское и послала берючей по уездам созывать дворянское ополчение. Весь август кружила она около Москвы по селам и монастырям, плакалась на папертях, жаловалась на обиды и разорения.
1: В Кремле со стрельцами остался Иван Андреевич Хованский. Стали думать, уж не кликнут ли его царем. Человек любезный, древнего рода, старого обычая, будет свой царь для простого народа. Ожидая богатых милостей, дворяне бойко садились на коней. Огромное в 200 тысяч ополчение сходилось к Троице Сергиеву. А Софья, как птица, все кружила около Москвы. В сентябре посланный ею конный отряд со Степкой Адоевским во главе налетел на рассвете на село Пушкино. Там, объезжая со стрельцами подмосковные, ночевал на пригорке в шатре Иван Андреевич Хованский. Стрельцы спали беспечно. Их сонных всех порубили саблями. Здесь же, у околицы, отрубили Хованскому голову. Остались без головы стрельцы. Узнав о казни, в ужасе кинулись в Кремль, затворили ворота, зарядили пушки, приготовились к осаде. Совсем как поляки 100 лет тому назад, когда Москву обложили войска новгородского купечества.
2: Софья поспешила в Троице-Сергиево под защиту неприступных стен. Начальствовать ополчением поручила Василию Васильевичу Голицыну. Испугались стрельцы и послали в Троицу челобитчиков. Принесли повинную. Тем и кончилась их воля. Начальником стрелецкого приказа назначили Шекловитова, скорого на расправу. Народ стал тише воды ниже травы, и опять над Москвой, над всей землей повисла безысходная тишина. Потянулись годы.

Все это время Алексашка с Алешкой жили хотя и впроголодь, но весело. В слободах мальчика знали хорошо, приветливо пускали ночевать. Лето они прошатались кругом Москвы, по рощам и речкам, ловили певчих птиц, продавали их купцам. Воровали из огородов ягоды и овощи, все думали поймать и обучить ломаться медведя. Но зверь легко в руки не давался. Удили рыбу –

Однажды, закинув удочку в тихую и светлую Яузу, что вытекала из дремучих лесов Лосиного острова, увидели они на другом берегу мальчика, сидевшего, подперев подбородок. Одет он был чудно, в белых чулках и в зеленом нерусском кафтанчике с красными отворотами и ясными пуговицами. У ворот по лугу бегали женщины, крича кого-то. Должно быть, искали мальчика. Но он, сердито сидя за лопухами, и ухом не вел. Алексашка плюнул на червя и крикнул через реку.

0: Нашу рыбу пугать? Смотри, портки снимем, переплывем мы тебя. Ты кто? Чей? Мальчик.
1: А вот велю тебе голову отрубить, тогда узнаешь.
2: Че ты? Че? Где царь? Давай бежим отсюда.
0: Погоди, убежим, успеем. Очень мы тебя испугались. Отрубил голову один такой. А чего ты сидишь? Тебя ищут.
1: Сижу от баб, прячусь.
0: Я смотрю, ты не наш ли царь, а?
1: Ну, царь. А тебе что?
0: Как что? А вот ты взял бы, да и принес нам сахарных пряников. И Богу сбегай. Принесешь, одну хитрость тебе покажу.
3: Алексашка снял шапку. Из-за подкладки вытащил иглу.
0: Гляди, игла али нет? Хочешь, иглу сквозь щеку протащу с ниткой, и ничего не будет.
1: Брешь.
0: Вот перекрещусь. А хочешь, ногой перекрещусь.
3: Алексашка живо присел, схватил босую ногу и ногой перекрестился. Петр удивился еще больше.
1: Еще бы тебе царь бегал за пряниками. А за деньги иглу протащишь?
0: За серебряную деньгу 3 раза протащу, и ничего не будет.
1: Врешь.
3: Петр начал мигать от любопытства. Дойдя до конца мостков, он очутился в шагах в 3 от Алексашки. Над водой трещали синие стрекозы. Отражались облака и разбитые молнией плакучие ива. Стоя под избой, Алексашка показал Петру хитрость. 3 раза протащил сквозь щеку иглу с черной ниткой. И ничего не было, ни капли крови. Только 3 грязных пятнышка на щеке. Петр глядел совиными глазами.
1: Дай-ка иглу.
0: О, ты что же, а деньги-то?
1: На.
3: Алексашка на лету подхватил брошенный рубль. Петр, взяв у него иглу, начал протаскивать ее сквозь щеку. Проткнул, протащил и засмеялся, закидывая кудрявую голову.
0: Смотри-ка.
1: Не хуже тебя.
3: И, забыв о мальчиках, побежал к дворцу. Должно быть, учить бояр протаскивать иголки.
0: А рубль-то новенький. На одной стороне орел, на другой Софья. Дай сюда игол. Сейчас как врежу.
3: Сроду Алексашка с Алешкой столько не наживали. С тех пор они повадились ходить на берег Яузы. Но Петра видели только издали. То он катался на карликовой лошадке, и позади скакали верхом толстые дядьки, то шагал с барабаном впереди ребят, одетых в немецкие кафтаны, с деревянными мушкетами, и опять те же дядьки суетились около, размахивая руками.
0: Эх ты, пустяками занимается.
3: Алексашке много раз говорили люди: смотри, тебя отец по Москве давно ищет, грозится убить. А Алексашка только сплевывал сквозь зубы на 3 сажени и нежданно-негаданно наскочил. В сумерках по улице вдоль заборов бежал Алексашка. Сердце резало, пот застилал глаза. Пылающая вдалеке изба мрачно озаряла лужи в колеях. В шагах в 20 от Алексашки, бухая сапогами, бежал пьяный Данила Меньшиков. Не плеть на этот раз была в руке у него. Сверкал кривой нож.
4: Остановись! Убью!
3: Всю старую басманную пробежал Алексашка. Начал сводить ноги. Больше уже не оглядывался. Слышал все ближе, за спиной топали сапожищи. Со свистом дышал Данила. Ну, конец. Пескливо закричал:
5: «Караул!»
3: В это время из проулка на Разгуляй, где стоял известный кабак, вывернула, покачиваясь, высокая карета. 2 коня, запряженные гусем, шли крупной рысью. На переднем сидел верхом немец в чулках и широкополой шляпе. Алексашка сейчас же вильнул к задним колесам, повис на оси, вскарабкался на запятки кареты. Увидев это, Данила заревел: Но немец наотмашь стегнул его кнутом, и Данила, задыхаясь руганью, упал в грязь. Карета проехала. Алексашка отдыхивался, сидя на запятках. Надо было уехать как можно дальше от этого места. За Покровскими воротами карета свернула на гладкую дорогу, пошла быстрее и скоро подъехала к высокому частоколу. От ворот отделился иноземный человек, спросил что-то. Из кареты высунулась голова, как у попа, с длинными кудрями, но лицо бритое.
5: Франс Лефорт.
3: Ворота раскрылись, и Алексашка очутился на Кукуе, в немецкой слободе. Колеса шуршали по песку. Приветливый свет из окошек небольших домов падал на низенькие ограды, на подстриженные деревца, на стеклянные шары, стоявшие на столбах среди песчаных дорожек. В огородах перед домиками белели и чудно пахли цветы. Кое-где на лавках и на крылечках сидели немцы в вязаных колпаках, держали длинные трубки.
0: Мать честная, вот живут чисто.
3: В глазах заребили огоньки. Проехали мимо четырехугольного пруда. По краям его стояли круглые деревца в зеленых катках. И между ними горели плошки, освещая несколько лодок, где, задрав верхние юбки, чтобы не мять их, сидели женщины с голыми по локоть руками, с открытой грудью, в шляпах с перьями. Смеялись и пели. Здесь же, под ветряной мельницей у освещенной двери аустерии, или по-нашему кабака, плясали, сцепившись парами, девки с мужиками. Все было мирное здесь, приветливое, будто и не на земле. Глаза впору протереть. Вдруг въехали в широкий двор. Посреди его из круглого озерца била вода. В глубине виднелся выкрашенный под кирпич дом с прилепленными к нему белыми столбами. Карета остановилась. Человек с длинными волосами вылез из нее и увидел соскочившего с запяток Алексашку.
6: Ты кто? Ты зачем? Ты откуда здесь? Я тебя спрашиваю, мальчик, ты вор?
0: Это я вор? Тогда бей меня до смерти, если вор. Видел, как на разгуляй отец бежал за мной с ножом?
6: А, да, видел. Сейчас засмеялся. Большой за маленьким.
0: Отец меня все равно зарежет. Возьми, пожалуйста, меня на службу, дяденька.
6: На службу? А что ты умеешь делать?
0: Все умею. Первое, петь какие хочешь песни. На дудках играю, на рожках, на ложках. О, смешить могу. Сколько раз люди лопались, вот как насмешу. Плясать. На заре начну, на заре кончу и не вспотею. Что мне скажешь, то и могу.
6: Ты изрядный мальчик. Возьмешь мыло, ага, и вымоешься, ибо ты грязный. И тогда я тебе там платье. Ты будешь служить. Но если будешь воровать...
0: Не-не-не, этим не занимаемся. У нас чай ум-то есть, а нет.
3: Крикнув конюху что-то про Алексашку, Лефорт пошел к дому, насвистывая, выворачивая ступни ног и на ходу будто бы подплясывая. Должно быть от того, что неподалеку на озерце играла музыка, и задорно визжали немки.

0: Да уж будет себе, Никита Моисеевич. Как бы головка у ребенка не заболела.
1: Едва Наталья Кирилловна проговорила это, царь Петр бросил на полуслове читать апостола, торопливо перекрестился запачканными в чернилах пальцами и, не дожидаясь, покуда учитель и дядька Никита Моисеев Зотов по уставу поклонится ему в ноги, поцеловал маменькину руку, беспомощно затрепетавшую, чтобы схватить, удержать на минутку сына, и по скрипучим половицам и ступеням переходов и лестниц нетерпеливо понеслись его косолапые шаги, пугая прижилых старух в темных углах Преображенского дворца.
0: «Шапку-то, шапку! Головку напечет! Ты, Никит Моисеевич, побольше с ним божественное читай, а то он и на царя-то не похож. Ведь не оглянешься, скоро уж женить. До сих пор не научился стопами шествовать, все бегает, как простой. Ну, вон, гляди!»
1: Смотря в окно, царица слабо всплеснула руками. По двору бежал Петр, спотыкаясь от торопливости. За ним долговязые парни из дворцовой челяди с мушкетами и топориками на длинных древках. Мужики в крепостце выкатили дубовую пушку, которую по строгому приказу царицы заряжали чем помягче, пареной репой или яблоками, и выстрелили.
2: «Нельзя сдаваться! Биться должны! Сначала! Все сначала!»
0: «Никит Моисеевич, затвори-ка окошко. Очень шумят. Голова разболелась». Закрылось цветное окошко. Наталья Кирилловна склонила голову и чуть шевелила пальцами, перебирая афонские четки, святые раковинки. Тоскливо.
1: От горя и слез за эти годы Наталья Кирилловна постарела. Только брови, да когда-то огненные темные глаза остались от ее красоты.
0: «Никит Моисеевич, сказывали мне, в Мытищах баба есть, воробьиха. На квасной гуще гадает, так-то верно все исполняется. Послать бы за ней. Да что-то боюсь, не нагадала бы худого».
3: «Матушка-государыня, чего ж худого нагадать вам может подлая баба-воробьиха? В таком разе воробьиху в клочья растерзать мало».
0: Наталья Кирилловна подняла пальчик, поманила. «Моисеич, давеча в поварне стрелецкая вдова решету ягод приносила, сказывала. Софья дева дворце кричала на медне, и все слышали. Жалко, говорит, стрельцы тогда волчонка не задушили с волчицей». У Натальи Кирилловны затряслись губы, задрожал охваченный черным платом двойной подбородок, большие глаза налились слезами.
1: Оканчивая день, медленно ударил колокол на вышке дворцовой церкви. Колокол звонил к вечерне. Царя нигде не было. Стольники побрели его искать на двор, в огороды, на луг к речке. На подмогу им царица послала десятка два мамок по голосисти. Обшарили, обаукали всю местность. Нет царя нигде. Батюшки, уж не утонул ли? У стольников дремоту как рукой сняло. Повскакивали на неоседланных коней, рассыпались по вечернему полю, крича, зовя. Во дворце поднялся переполох. Старушонки торопливо зашептали по всем углам: «Непременно! Это ее рук дело! Соньки!»
0: Наталья Кирилловна довели этим шепотом зловещим до того, что, обезумев, выбежала она на крыльцо. Из темных полей тянул дымком, тыркали дергачи в сырых ложбинах. Вдали над черным сокольничьим бором появилась тускловатая мрачная звезда. Пронзилось тоской сердце Натальи Кирилловны. Зломив руки, она закричала:
4: «Петенька! Сын мой!»
1: Василий Волков, гоня на коне вдоль реки, наехал на рыбачий костер. Рыбаки повскакивали с испугом. Чугунок с ершами опрокинулся в огонь. Волков спросил, задыхаясь:
5: «Мужики, царя не видали?
6: Товарищ, не он ли проплыл в лодке?
7: А жить гребли прямо на куку.
6: У немцев его ищите».
1: Ворота в слободе были еще не заперты. Волков помчался по улице туда, где толпились немцы. Сверху он увидел царя, и рядом с ним длинноволосого, среднего роста человека с растопыренными, как у индюка, полами короткого кафтана. В одной руке на отлете он держал шляпу, в другой — трость, и, смеясь, вольно собачий сын говорил с царем. Петр слушал, грыз ноготь, и все немцы стояли бесстыдно вольно. Волков соскочил с коня, протолкался и встал перед царем на колени.
8: «Милостивый государь, царица-матушка убивается. Уж Бог знает, что про вас думает. Извольте идти домой, вечерню стоять».
2: «Не хочу. Убирайся отсюда. Прочь пошел, холоп!»
1: Волков поклонился низко и, хмуро, не глядя на засмеявшихся, степенной рысью поехал докладывать царице. Благодушный немец с двойным розовым подбородком в жилете, в вязаном колпаке и вышитых туфлях, виноторговец Иван Монс, вышедший из аустерии, чтобы взглянуть на молодого царя, вынул изо рта фарфоровую трубку.
9: «Царскому величеству у нас приятнее, нежели дома. У нас веселее».
1: Стоявшие кругом иноземцы, вынув трубки, закачали головами. Подтвердили с добродушными улыбками.
10: «О, да, у нас веселее!
1: И ближе придвинулись слушать, что говорил длинному, с длинной детской шеей царю нарядный человек в пышно завитом парике — Франц Лефорт. Петр встретил его на Яузе. Плыли в тяжелом струге, челядинцы нескладно гребли, стукаясь уключенными. Петр сидел на носу, поджав ноги. С кукуя доносилась странная музыка. Будто наяву виделся город из тридевятого царства, тридевятого государства, про который Петру еще в колыбели бормотали няньки. На берегу, на куче мусора, появился человек в растопыренном на боках бархатном кафтане при шпаге и в черной шляпе с завороченными с трех сторон краями. Капитан Франц Лефорт.
11: «К услугам вашего царского величества».
1: Петр смотрел на него, вытянув шею, как на чудо. До того этот человек был ловкий, веселый, ни на кого не похожий.
11: «Я могу показать водяную мельницу, которая трет нюхательный табак, толчет тросо, трясет ткацкий стан и поднимает воду при огромную почку. Могу также показать мельничное колесо, в коем бегает собака и вертит его. Покажу зрительную трубку, через кою смотрят на месяц и видят на нем моря и горы».
1: У Петра все шире округлялись глаза от любопытства. От застенчивости он сердито сопел носом и не решался вылезти, хотя лодка уже ткнулась о берег. Тогда Лефорт сбежал к воде. Веселый, красивый, добродушный, схватил исцарапанную с изгрызенными ногтями руку Петра и прижал к сердцу.
11: «О, наши добрые кукуйцы будут сердечно рады увидеть ваше величество. Они покажут вам весьма забавные кунштуки».
1: Ловок, хитер был Лефорт. Петр не опомнился, как уже, размахивая руками, шагал рядом с ним к воротам слободы. Кукуйцы качали головами и говорили одобрительно.
10: «О, молодой Петр Алексеевич хочет все знать, это похвально! Да, похвально!»

0: Наконец подошли к четырехугольному пруду. Было уже темно. На воду падал свет из отворенной двери аустерии. Петр увидал маленькую лодочку с маленьким, повисшим без ветра парусом. В ней сидела молоденькая девушка в белом и пышном, как роза, платье. Волосы ее были подняты и украшены цветами. В голых руках она держала лютню. От непонятного впечатления у Петра дико забилось сердце.
1: Она поет в вашу честь. Это очень хорошая девушка. Дочь зажиточного виноторговца Йогана Монса. Сейчас в аустерии соберутся девушки. Будут танцы и фейерверк. Или огненная забава.
0: По темной улице бешено налетели конские копыта. Толпа царских стольников пробилась к царю со строгим приказом от царицы идти домой. На этот раз пришлось покориться. Иноземцы, бывавшие в Кремле, говорили с удивлением, что не в пример Парижу, Вене, Лондону, Варшаве или Стокгольму царский двор подобен более всего купеческой конторе. Ни галантного веселья, ни балов, ни игры, ни тонкого развлечения музыкой. Золотошубные бояре, надменные князья, знаменитые воеводы только и толковали в низеньких и жарких кремлевских покоях, что о торговых сделках на пеньку, поташ, ворвань, зерно, кожи. Спорили и лаялись о ценах, вздыхали, что, мол, вот земля обильна и всего много, а торговля плоха. Обширны боярские вотчины, а продавать из них нечего. На Черном море татары, к Балтийскому не пробьешься. К тому же малоповоротливы были русские люди. Жили по медвежье, за крепкими воротами, за непролазным тыном в усадьбах на Москве. Долго бы чесали бока, кряхтели и жаловались русские люди, но случилось неожиданное. Польский король Ян Собеский прислал в Москву великих послов говорить о союзе против турок. Ясно было, чего сейчас добивались поляки, что похоронять русскими войсками украинские степи от турецкого султана. Напротив охотного ряда на Голицынском дворе было чисто и чинно. Жарко блестели от крыши до земли обитые медью стены дома. У входа на ковриках стояли два рослые мушкетера, швейцарцы, в железных шлемах и панцирях из воловьей кожи. Другие два охраняли сквозные золоченые ворота. Сам Василий Васильевич в эту несносную духоту сидел на сквозняке близ раскрытого окна и по-латински вел беседу с приезжим из Варшавы иноземцем, де Невиллем. Беседа была прервана. Ливрейный слуга, испуганно округлив глаза, подошел на цыпочках и шепнул что-то князю. Лицо Василия Васильевича стало напряженно серьезным. Де Невиль, заметив это, взял шляпу и начал откланиваться, пятясь к двери. За ним, также кланяясь и округло от сердца вниз, помахивая рукою, шел Василий Васильевич.
2: «Я весьма огорчен и в сильнейшем отчаянии, господин Де Невиль, что вы изволите так скоро покидать меня».
0: Оставшись один, он оглянул себя в зеркало и, торопливо стуча каблучками, прошел в опочивальню. Там, на двуспальной кровати, под алого шелка пологом, украшенным наверху страусовыми перьями, сидела, прислонясь виском к витому столбику, правительница Софья. Как всегда, она подъехала тайно, в закрытой карете с черного хода.
3: «Сонюшка, здравствуй, свет мой!»
4: Она, не отвечая, подняла хмурое лицо, пристально зелеными мужичьими глазами глядела на Василия Васильевича. Он в недоумении остановился, не дойдя до кровати.
3: «Беда какая-нибудь, государыня?»
4: Софья неприветливо оглянула Василия Васильевича.
5: «Смешно вырядился. Что же это на тебе, французское? Кабы не штаны, так совсем бабье платье. Смеяться будут». «Да, беда, беда, батюшка мой.
4: радоваться нам мало чему.
3: Пустое, государыня. Мало ли, о чем люди болтают. Не горюй, брось.
4: Бросить? А знаешь, о чем в Москве говорят? Править, мол, мы царством слабы. Великих делов от нас не видно.
3: Живем среди монстров.
4: Вот что тебе скажу, батюшка. Сними-ка ты кружева, чулочки, да надень япончу походную. Возьми в руки сабельку, покажи великие дела. У всех одно сейчас на уме. Воевать Крым, этого не минуть, голубчик мой. Я уж и грамоту заготовила. Быть тебе большим воеводой. Верю, верю, Бог нам поможет против хана.
3: Пойми, Софья Алексеевна, нельзя нам воевать. На иное нужны деньги.
4: Знаешь, что еще шепчут? В Преображенском, мол, сильный царь подрастает. А царевна, мол, только зря трет спиной горностай. Ты мои думы пожалей. Я нехорошее думаю. Ему уже 15-й годок пошел. Вытянулся с Коломенскую версту. Прислал указ вербовать всех конюхов и сокольничьих в потешные. А сабли да мушкеты у них ведь из железа. Вася, спаси меня от греха. В уши мне бормочут, бормочут про Дмитрия, про Углич. Чей грех ведь это?
0: Василий Васильевич выдернул руку из ее рук.
4: А то я говорю, грех и думать о таких делах, то в старину было. Вся Европа узнает про твои подвиги. Тогда его бояться уж нечего. Пусть балуется.
0: Служба в потешном войске была тяжелая. Не доспать, не доесть. В последнее время приставили к войску воеводу, или по-новому генерала, автонома Головина. Человек он был гораздо глупый, но хорошо знал солдатскую экзерцицию и навел строгие порядки. При нем Петр вместо беспорядочного баловства стал, не шутя, проходить военную науку в первом батальоне, названном Преображенским. Франц Лефорт не состоял у Петра на должности, так как был занят по службе в Кремле, но часто приезжал верхом к войску и давал советы, как, что устроить. Через него взяли на жалование иноземца капитана Федора Зоммера для огнестрельного и гранатного боя и тоже произвели в генералы. Иноземцы на Кукуе часто разговаривали о молодом царе Петре, собираясь по вечерам на посыпанной песочком площадке. Среди подстриженных деревьев они похлопывали ладонями по столикам.
6: Эй, Монс, кружечку пива!
0: Раскуривая трубки, посетители говорили, что Бог послал Иоганну Монсу хорошую дочь. О, какая дочь принесет дом богатство.
7: Да, вижу. Если с умом взяться за дело, из молодого царя можно извлечь много пользы.
6: Ого, нет, да это плохая надежда. У царя Петра нет силы. Правительница Софья никогда не даст ему царствовать. Она жестокая и решительная женщина. Теперь она собирает 200 тысяч войска воевать крымского хана. Когда войско вернется из Крыма, я не поставлю за царя и 10 пфенингов.
8: Напрасно вы так рассуждаете. Не раз мне говорил генерал Теодор фон Зоммер, бывший недавно просто Зоммер. Погодите, сказал он, дайте нам год или два сроку. У царя Петра будет 2 батальона такого войска, что французский король или сам принц Морис Саксонский не постыдятся ими командовать. Вот что сказал Зоммер.
0: В сводчатых палатах дворцового приказа жара, духота, топор вешай. За длинными столами писцы, свернув головы, свесив волосы на глаза, скрипят перьями.
9: По указу великих государей сделано немецкое платье в хоромы к нему. Великому государю, царю и великому князю Петру Алексеевичу. Все я великий я и малый я, и белые России самодержцу. А к тому делу взято товаров у генерала, у Франца Лефорта. Две цевки золота. Плачено 1 рубль, 13 алтын, 2 деньги. Да 9 дюжин пуговиц, по 6 алтын дюжина. Да к исподнему кафтану 6 дюжин пуговиц, по 2 алтына, 4 деньги дюжина. Да шелку и полотна на 10 алтын. Да накладные волосы 3 рубля.
6: Слышь, Петрух, а волосы накладные как писать? С прописной буквы, а с малой?
10: Пиши с малой.
6: Ага. Волос у него, что ли, нет своих, у младшего государя-то?
10: Ты смотри за такие слова.
0: Немецкое платье и парик принял под расписку стольник Василий Волков и сбережением отнес в государеву спальню. Еще только светало, а Петр уже вскочил с лавки, где спал на кошме под тулупчиком. За парик он схватился за первое. Примерил — тесно. Хотел ножницами резать свои темные кудри. Волков едва умолил этого не делать. Все-таки добился, напялил парик и ухмыльнулся в зеркало. Руки он в этот раз вымыл мылом, вычистил грязь из-под ногтей, торопливо оделся в новое платье, подвязал, как его учил Лефорт, шейный белый платок и на бедра, поверх растопыренного кафтана, шелковый белый же шарф. Волков, служа ему, удивился. Не в обычае Петра было возиться с одеждой. Примеряя узкие башмаки, он заскрежетал зубами. Вызвали дворового рослого парня, чтобы разбить башмаки. Степка, вколотив в них ножище, бегал по лестницам, как жеребец. В 9 часов, по новому счету времени, пришел Никита Зотов звать к ранней обедне.
11: Скажи, матушке, у меня где государственное дело неотложное. Один помолюсь. Да вот что, сам-то возвращайся, да рысью, слышь?
0: Он вдруг закинул голову и засмеялся, как всегда, будто вырывая из себя смех. Никита понял, что царь опять придумал какую-нибудь шутку, которым изрядно учили его в немецкой слободе.
11: Поедешь великим послом от еленского бога Бахуса бить челом имениннику.
12: Слушаю, государь Петр Алексеевич.
0: И тут же, как было указано, надел он на себя вывернутую заячью шубу, на голову мочалу, поверх венок из банного веника, в руки взял чашу. Чтобы не было лишних разговоров с матушкой, Петр вышел из дворца черным ходом и побежал на конюшенный двор. Там вся дворня со смехом ловила 4 здоровенных кабанов. Их впрягли в золотую низенькую карету на резных колесах. Жениховский подарок покойного Алексея Михайловича. Ее Наталья Кирилловна приказывала беречь пуще глаза. Под свист и хохот дворни в карету впихнули Никиту Зотова. Петр сел на козлы. Волков при шпаге и в треугольной шляпе пошел впереди, кидая кабанам морковь и репу. Конюха с боков стегали кнутами, поехали на кукуй. У ворот слободы их встретила толпа иноземцев. «Хорошо, хорошо, очень весело!» — закричали они, хлопая в ладоши. «Можно лопнуть от смеха!» Петр Красный, сжатым ртом, со злым лицом, вытянувшись, сидел на козлах. Сбегалась вся слобода, хохотали, держась за бока, указывали пальцами на царя и на мочальную голову в карете полумертвого от страха Зотова.
13: «Мейлибен, генерал! Привез великого посла с великим виватом от еленского бога Бахуса. Митхерцелем груз, сиречь бьет челом, свиней карету в подарок шлем».
14: Вот прекрасная шутка. Веселее шутки не приходилось видеть. Мы думали поучить его забавным шуткам, но он поучит нас шутить. Эй, музыканты, марш в честь Бахусова посла.
0: За кустами сирени ударили барабаны и литавры. Заиграли трубы. У Петра опустились плечи, сошла багровая краска с лица. Закинувшись, он шумно засмеялся. Лефорт взял его под руку. Тогда Петр обежал глазами гостей и увидел Анхин. Она улыбалась ему блестящими зубками. По плечи голая, точно высунулась навстречу ему из пышного, как роза, платья. Опять дикое смущение схватило его за горло. Он шел впереди гостей рядом с Лефортом к дому, по журавлинному поднимая ноги. На площадке у крыльца стояли песельники в пунцовых русских рубашках. Они хватили с присвистом плясовую. Один, синеглазый, наглый, выскочил и с приговором «Ай, ду-ду-ду-ду-ду-ду!» пошел в присядку, отбивая подковками дробь, щелкая ладонями по песку, с перевертом, с подлетом, завертелся елой.
15: «Ай, да, Алексашка!»
0: Скрипка, альты, гобои и литавры играли на хорах старые немецкие песни, русские плясовые, церемонные минуэты, веселые англезы. Табачный дым клубился в лучах, бивших сквозь круглые окошки двусветной залы. В первый раз Петр сидел за столом с женщинами. Лефорт поднес ему анисовый. В первый раз Петр попробовал хмельного. Анисовая полилась пламенем в жилы. Он глядел на смеющуюся Анхен. От музыки в нем все плясало. Шея раздувалась. Стиснув челюсти, он ломал в себе еще темные ему жестокие желания. После минуэта завели веселый контрданс. Петр стоял в стороне, грыз ноготь. Несколько раз дамы, низко присев перед ним, приглашали танцевать.
11: «Не умею. Нет, не могу».
0: Лефорт на цыпочках вывернутых ног помчался к Анхен и стал с ней напротив Петра для фигуры контрданса. Анхен, держа в опущенных руках платочек, глядела, точно просила о чем-то. Оглушительно звякнула медь литавров, бухнул барабан, запели скрипки, трубы. Веселая музыка понеслась в вечереющее небо, пугая летучих мышей. Прохладная ручка Анхен легла на его плечо. Петр сразу поджался, буйство затихло, он мелко дрожал. И ноги уже сами несли его, крутясь вместе с легкой, как перышко, Анхен.
16: А это чудно красиво. А, Петр, вы прекрасно танцуете.
0: Со всех концов сада поднимались ракеты. Завертелись огненные колеса. Засветились транспаранты, как пушки, лопались бураки, трещали шфермеры, сыпались яскряные фонтаны. Сумерки затягивало пороховым дымом. Не сон ли то привиделся в тоскливой скуке Преображенского дворца? Мимо скачками с высокой, как солдат, дамой пронесся Дебошан Лефорт.
17: Купидон стрелами пронзает сердца.
16: Это я устала.
0: Над головами разорвался швермер. Огненные змеи осветили осунувшееся от усталости чудное лицо девушки. Не зная, как это делается, Петр обхватил ее за голые плечи, зажмурился и почувствовал влажное прикосновение ее губ. Но они только скользнули. Анхен вырвалась из рук. Исчезла.
18: Анхен!
0: Освещенные окна дома, огоньки плошек, транспаранты поплыли кругом. Он схватился за голову, широко раздвинул ноги.
18: Идем, я покажу, где она.
0: Проговорил сзади в ухо вкрадчивый голос. Это был песельник в пунцовой рубахе, Алексашка Меньшиков, с пронзительными глазами.
18: Девка домой пошла.
0: Молча Петр побежал за ним куда-то в темноту. Перелезли через забор, нарвались на собак, через изгороди, выскочили на площадь к мельнице перед аустерией. Наверху светилось длинное окошко.
18: Она там.
0: Алексашка бросил стекло песком. Окно раскрылось, высунулась Анхен. На плечах платок, вся голова в рожках из бумаги.
16: Кто там?
0: Еще милее была она в этих рожках. Захлопнула окно и опустила кружевную занавеску. Свет погас.
18: Сторожица, девка, ты сядь-ка лучше. Я лошадей приведу. Верхом-то доедешь?
0: Когда Алексашка вернулся, Ведя в поводу двух оседланных лошадей, Петр все так же сутуло сидел, положив стиснутые кулаки на колени.
18: «Ты выпил, что ли?»
0: Петр не ответил. Алексашка помог ему сесть в седло, легко вскочил сам и, придерживая его, шагом выехал из слободы. В Преображенском уже кричали петухи. Ледяная рука Петра, вцепившись в Алексашкино плечо, застыла, как неживая. Около дворца он вдруг выгнул спину, стал закидываться, ухватил Алексашку за шею, прижался к нему. Лошади остановились. У него свистело в груди, и кости трещали.
19: Держи меня. Держи меня крепче. Поедем. Не уходи только. Ага. Ляжем вместе.
0: Подбежали стольники, конюхи. Петр сверху пнул ногой в эту кучу, слез сам и, не отпуская Алексашку, пошел в хоромы. В опочивальне Алексашка разул его, снял кафтан. Петр лег на кошму, велел Алексашке лечь рядом. Прислонил голову ему к плечу.
18: «Быть тебе постельничем. Утром скажешь дьяку, указ напишет. Весело было, ах, весело. Майн либер Гот».
0: Спустя немного времени он всхлипнул по-ребячьи и заснул. Построенная года два тому назад на Яузе пониже Преображенского дворца крепость, этой осенью была переделана по планам генералов Франца Лефорта и Симона Зоммера.
20: «Мирно! Хальт! Правую плечь! Вперед! Форвард! Неверно! Люмпенс! Вольнощ! Слушай!»
0: На широком скошенном лугу с утренней зари до ночи производились экзерциции двух батальонов Преображенского и Семеновского. Симон Зоммер не щадил ни глотки, ни кулаков. Солдаты, как заводные, маршировали, держа мушкет перед собой.
20: «Смирно! Хальт!»
0: Солдаты останавливались, отбивая правой ногой. Замирали. Все чаще из Москвы наезжали бояре взглянуть своими глазами, какие такие игры играются на Яузе. Куда идет столько денег и столько оружия из оружейной палаты? Через мост они не переезжали, останавливались на том берегу речки. Впереди боярин в дорогой шубе, толстый, как перина, сидел на коне. За ним дворяне, напялив на себя по три, по четыре кафтана подороже. Не шевелясь, стаивали по часу и более. И вот, о Господи, пресвятые угодники, не на стульчике где-нибудь золоченом с пригорочка взирает на забаву. Нет, царь в вязаном колпаке, в одних немецких портках и грязной рубашке рысью по доскам везет тачку. Снимает боярин шапку с сорока соболей. Снимают шапки дворяне, низко кланяются с той стороны и глядят, разводя руками. Иной боярин, наберясь смелости, затрясет бородой и крикнет дрожащим голосом:
20: «Казни, государь, за правду, стар я молчать! Стыдно глядеть, срамно, не бывало!»
0: Как жерсть длинный вылезет Петр на плетеный вал, прищурится.
11: «А, это ты! Слышь, что Голицын пишет? Завоевал он Крым-то, али все еще нет?»
0: И пойдут гыкать, гоготать за валами проклятые иноземцы, а за ними и свои. Кому не глотку драть, на колени становиться, завидя столь ближнего царям человека. Бывало и так, что уж все одно голова с плеч. Заупрямится боярин и, не отставая, увещевает и стыдит:
20: «Отца твоего на коленях держал, дневал и ночевал у гроба государя. Род наш от Рюрика, сами сидели на великих столах. Ты о нашей-то чести подумай, брось баловство, одумайся. Иди в баню, иди в храм Божий!»
11: «Алексашка,
1: Давай фитиль!
0: И наведя ахнет из 12-фунтового единорога горохом по боярину. Захохочет, держась за живот, генерал Зоммер, смеется Лефорт, добродушно ухмыляется молчаливый Тиммерман. Крепость наименовали «Стольный город Пресбург». Алексашка Меньшиков как попал в ту ночь к Петру в опочивальню, так и остался. Ловок был бес, проворен, только кудри отлетали. Повернется, кинется и сделано. Весел, ясноглазый, смешливый, ростом почти с Петра, но шире в плечах, тонок в поясе. Куда Петр, туда и он. Бить ли на барабане, стрелять из мушкета, рубить саблей хворостину, ему нипочем. Начнет потешать умора. Как медведь полез в дупло за медом, да напоролся на пчел. Или как поп пугает купчиху, чтоб позвала служить обедню. Или как поругались два заики. Петр от смеха плакал, глядя ну прям влюбленно на Алексашку. Поначалу все думали, что быть ему царским шутом, но он метил выше. Все шуточки, прибауточки, но иной раз соберутся генералы, инженеры, думают, как сделать то-то или то-то. Уставится в планы. Петр от нетерпения грызет заусенцы. Алексашка уже тянется из-за чьего-нибудь плеча и скороговоркой, чтобы не прогнали.
18: Так это же надо вот так делать, проще простого.
1: Верно.
0: Раздобыть ли надо чего-нибудь, Алексашка брал денег и верхом летел в Москву. Через плетни, огороды и доставал нужное. Алексашку произвели в денщики. Лефорт похваливал его Петру.
17: Мальчишка пойдет далеко. Предан как пес, умен как бес.
0: Алексашка постоянно бегал к Лефорту в слободу и ни разу не возвращался без подарка. Подарки он любил жадно, чем бы ни одаривали. Носил лефортовые кафтаны и шляпы. Первый из русских заказал в слободе парик. Огромный, рыжий, как огонь. Надевал его по праздникам. Брил губу и щеки, пудрился. Кое-кто из челяди начал уже величать его Александром Даниловичем. Однажды он привел к Петру степенного юношу, одетого в чистую рубашку, новые лапти, холщовые портяночки.
18: Мимхерц, прикажи показать ему барабанную ловкость. Алеша, бери барабан!
0: Не спеша положил Алешка Бровкин шапку, принял со стола барабан, посмотрел на потолок скучным взором и ударил. Раскатился горохом, выбил сбор, зорю, походный марш, бегом кали, руби, ура, и чизанул плясовую. Ух ты! Стоял, как истукан, одни кисти рук да палочки летали, даже не видно. Петр кинулся к нему, схватил за уши, удивясь, глядел в глаза, несколько раз поцеловал.
19: Первую роту, барабанщиком.
0: Так и в батальоне оказалась у Алексашки своя рука. Когда дни стали короткие, гололедица исковала землю, из низких туч посыпала крупой, начались в слободе балы и пивные вечера с музыкой. Только смеркалось, Алексашка подавал к крыльцу тележку об один конь. Вдвоем они закатывались на кукуй.
18: Давеча забегал в Устерию, Менхерц, заказать полпива, как вы приказали. Видел Анну Ивановну. Обещала сегодня быть беспременно.
0: Теплый свет льется из низких голландских окон. За бутылочными стеклами видны огромные парики, голые плечи у женщин, музыка, кружатся пары. Трехсвечные с зеркалом подсвечники на стенах отбрасывают смешные тени. Петр входил непросто. Всегда как-нибудь особенно выкатив глаза, длинный, без румянца, сжав маленький рот, вдруг появлялся на пороге. Дрожащими ноздрями втягивал сладкие женские духи, приятные запахи трубочного табаку и пива. Гости вскакивали, шли с добродушно протянутыми руками, дамы приседали перед странным юношей, царем варваров, показывая в низком книксоне пышные груди, высоко подтянутые жесткими корсетами. Все знали, что на первый контрданс Петр пригласит Анхен Монс. Каждый раз она вспыхивала от радостной неожиданности. Анхен хорошела с каждым днем. Девушка была в самой паре. Петр уже много знал по-немецки и по-голландски, и она с вниманием слушала его отрывочные, всегда торопливые рассказы и умненько вставляла слова. Часам к 10 молодежь уходила, исчезала и Анхен. Знатные гости садились ужинать кровяными колбасами, свиными головами с фаршем, удивительными земляными яблоками чудной сладости и сытости под названием «картофель». Петр много ел, пил пиво, стряхнув любовное оцепенение, грыз редьку, курил табак. Под утро Алексашка подсаживал его в таратайку, снова свистел ледяной ветер в непроглядных полях.
19: Была бы у меня мельница на слободе, али кожевенное заведение, как у Тиммермана.
18: Вот бы тоже чему позавидовали. Держитесь крепче, канава.
19: Дурак, видел, как живут. Лучше нашего.
18: И вы бы тогда женились.
19: Молчи, в зубы дам.
18: Погоди-ка, опять сбились.
19: Завтра маменьке отвечай. В мыльню иди, исповедуйся, причащайся. Опоганился. Завтра в Москву ехать. Мне это хуже не знаю чего. Бармы надевай, полдня служба, полдня сиди на троне с братцем ниже Соньки. У Ванечки брата из носу воняет. Морды эти боярские сонные, так бы с сапогом в них и пхнул. Молчи, терпи, царь. Они меня зарежут, я знаю.
18: Да зря вы. Чай так-то думаете спьяно?
19: Сонька подколодная змея. Милославский саранча алчная. Их сабли колья не забуду. С крыльца меня скинуть хотели. Да народ страшно закричал, помнишь?
18: Помню.
19: Васька Голицын одно войско в степи погубил. Велено в другой раз идти на Крым. Сонька, Милославский дождаться не могут, когда он с войсками вернется. У них 100 000. Укажут им на меня, ударят в набат.
18: В Прижбурге отсидимся.
19: Они меня уж раз ядом травили. С ножом поцелали. Проклятые, проклятые.
18: Стрельцов, Менхерц, ныне по набату не поднимешь. Эти времена прошли. Спроси, кого хочешь. Спроси Алешку Бровкина. Он в слободах бывает. Они с сестрицей вашей тоже не слишком довольны.
19: Брошу вас всех к черту. Убегу в Голландию. Лучше я часовым мастером стану.
18: И не видать Анны Ивановны, как ушей. Скоро вас мамаша женят. Жена-то человек, известно, на своих ногах стоит. И долго еще потерпите. Эх, одна беда, что она немка, лютеранка. А то почему проще, лучше, а?
19: А почему нельзя?
18: Ну, захотел. Анну Ивановну-то в царице. Жди тогда набата.
0: Чуть свет в понедельник, Алексашка будил Петра и докладывал, что пришли уже Картенбрандт, мастера и подмастерья. В одной из палат Преображенского устроена была корабельная мастерская. Немцы строгали, точили, сколачивали, смолили небольшие модели галер и кораблей, оснащивали, шили паруса, резали украшения. Тут же русские учились арифметике и геометрии. Стук, громкие, как на базаре, голоса, пение и резкий хохот Петра разносились по сонному дворцу. Старушонки обмирали. Царица Наталья Кирилловна, скучая по тишине, переселилась в дальний конец в пристройку. И там, в дымке ладана, под мерцание лампад, все думала, молилась о Петруше. Через верных женщин она знала все, что делается в Кремле.
2: Сонька-то опять в пятницу рыбу трескала, греха не боится. Осетров ей навезли из Астрахани сожженных, и хоть бы какого плохонького осетренка прислала тебе, матушка. Жадна она стала, слуг голодом морят.
21: Рассказывали, что Софья взяла наверх ученого чернеца Сильвестра Медведева, а он вроде как галант и астроном.
2: Вчера, видели, принес в мешке человечий след вынутый, кости и корешки. Зажег 3 свечи, шептал прелестные слова и на свече жег чьи-то волосы. Соньку трясло, глаза выпучило, сидела синяя, как мертвец.
21: Наталья Кирилловна, хрустя пальцами, наклонялась к рассказчице, спрашивала шепотом:
3: «Волосы-то чьи же он жег? Не темные ли?»
2: «Темные, матушка-царица, темный истинный бог».
3: «Кудрявые?»
2: «Именно, кудрявые. И все мы думаем, уж не нашего ли батюшки Петра Алексеевича волосы жег?»
0: От таких разговоров Наталье Кирилловне страшно бывало до смертной тоски. В смятении глядела Наталья Кирилловна на огоньки светных лампад, со стоном опускалась на колени, надолго прижималась лбом к вытертому коврику, а потом плакалась младшему брату, Льву Кирилловичу.
21: «Женить надо Петрушу. Длинный стал, дергается, вино пьет. Все с немками, с девками. Женится, успокоится. Да пойти бы с ним, с молодой царицей, по монастырям, вымолить у Бога счастье, охрана от Сонькина чародейства, крепости от ярости народной.
3: Крестовой палате поставили чан на 2000 ведер. Пускать кораблики. Паруса надувают мехами, палят из пушечек настоящим порохом. Трон прожгли, окно разбили».
5: «Что ж, сестрица, жени его, хуже не будет. Вот у Лопухиных, у окольничьего Лариона, девка Евдокии на выданье в самом соку, 16 лет. Лопухины горластый, рот многочисленный, захудалый, как псы будут около тебя».
21: По первопутку Наталья Кирилловна поехала будто бы на богомолье в Новодевичий монастырь. Через верную женщину намекнули Лопухиным. Тем многочисленным родом человек 40

0: Двоюродный брат Василия Васильевича, князь Борис Алексеевич Голицын, вернувшись из крымского войска из-под Полтавы в самый день рождения правительницы, стоял обедню в Успенском соборе мертвецки пьяный на глазах у Софьи, а потом за столом ругал Василия Васильевича.
1: «Осрамил для нас перед Европой. И полки ему водить, сидеть без сетки, записывать в тетради счастливые мысли. А бояре наши брюхом думают, глаза жиром заплыли. Россию ныне голыми руками ленивый только не возьмет».
0: И с той поры зачастил в Преображенское. Глядя на постройку Прижбурга, на экзерциции преображенцев и семеновцев, Борис Алексеевич не качал головой с усмешкой, как другие бояре, но любопытствовал, похвалил и присоветовал строить потешную верфь на Переяславском озере, что в 120 верстах от Москвы. Прислал в мастерскую воз латинских книг, чертежей, листов, оттиснутых с меди, картин, изображающих голландские города, верфи, корабли и морские сражения. Борис Алексеевич был богат и силен, ума особенной остроты. Ученостью не уступал двоюродному брату, но нравом невоздержан к питью. И более всего любил забавы и веселую компанию.
2: Наталья Кирилловна вначале боялась его, не подослан ли Софьей. С чего бы такому знатному вельможе от сильных клониться к слабым? Но что ни день, гремит на дворе Преображенского раскидистая карета четверней с двумя страшенными фиопами на запятках. Борис Алексеевич первым долгом к ручке царицы-матушки.
1: «Как изволила почивать царица? Единорог опять не приснился ли? А я все к вам да к вам. Надоел, прости».
2: «Полно, батюшка. Тебе всегда рады».
1: «Доброго ты сына родила. Умнее всех окажется. Дай срок. Глаз у него не спящий».
2: Уйдет, и у Натальи Кирилловны долго еще блестят глаза. Волнуясь, ходит по спаленке, думает. Так в беспросветный дождь вдруг проглянет сквозь тучи летящие синева, поманит солнцем. Значит, не прочен трон под Сонькой, когда такие орлы прочь летят.
0: Петр полюбил Бориса Алексеевича. Встречая, целовал в губы, советовался о многом, спрашивал денег. И князь ни в чем не отказывал. Часто сманивал Петра с генералами, мастерами, денщиками и с карлами гулять и шалить на кукуе. Выдумывал необыкновенные потехи. Не раз разгоряченный вином вскакивал, бровь нависала, другая задиралась, сверкали зубы, багровел нос. И по латыни читал из Вергилия.
1: «Прославим богов, щедро наполняющих вином кубки и сердце весельем, и душу сладкой пищей».
0: Петр очарованно глядел на него. За окнами шумел ветер, летя через тысячеверстные равнины, лесную да болотную глушь, лишь задерет солому на курной избе да повалит пьяного мужика в сугроб, да звякнет мерзлым колоколом на покосившейся колокольне. А здесь взлохмачены парики, красные лица, дым валит из длинных трубок, трещат свечи, шумство, веселье.
3: «Быть пьяному Синклиту нерушимо! Пиши, Никита, указ! От сего дня всем пьяницам и сумасбродам сходиться в воскресенье соборно славить греческих богов!»
0: Лефорт предложил сходиться у него. С этого так и повелось. Никита Азотов, самый горчайший, был пожалован званием архипастыря и флягой с цепью на шее. Алексашку во всем безобразии сажали на бочку с пивом, и он пел такие песни, что у всех кишки лопались от смеха. С этого дня Петр велел называть Зотова всепьянейшим папой, архижрецом бога Бахуса, а сходбище у Лефорта сумасброднейшим и всепьянейшим собором. Дошел слух о том и до Софьи. В гневе послала она говорить с Петром ближнего боярина Федора Юрьевича Рамадановского. Из Преображенского он вернулся задумчивый.
4: Шалы.

0: радостей и забав там много, но и дела много. В Преображенском не дремлют.
1: Ненавистью, смутным страхом зашло сердце у Софьи. Не успели, кажется, и оглянуться. Подрос волчонок.

0: Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время. В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Бразильская народная песня «Любовь и бедность» снова Роберта Дарс.
0: В эфире авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
2: В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. Привет! Слушаем современную китайскую лирическую песню «Уэльяндай бьяодушин» – «Луна отражает мое сердце». Поет Тереза Тэнг.

В эфире радио «Ранси», с вами Анка-переводчица. Китайскую лирическую исполнит Кэтрин Дженкинс. «Эх, переведу». Ты спрашиваешь меня, как глубока моя любовь к тебе, как сильна любовь моя, моя привязанность настоящая, моя любовь настоящая. Луна представляет мое сердце. Ты спрашиваешь меня, как глубока моя любовь к тебе, как сильно я тебя люблю. Моя привязанность не колеблется, моя любовь не изменится. Луна представляет мое сердце. Всего одного нежного поцелуя достаточно, чтобы тронуть мое сердце. То время, когда наша привязанность была глубокой, заставляет меня скучать по тебе до сих пор. Ты спрашиваешь меня, как глубока моя любовь к тебе, как сильно я тебя люблю. Подумай об этом. Иди и посмотри. Луна представляет мое сердце.

всего одного нежного поцелуя достаточно, чтобы тронуть мое сердце. То время, когда наша привязанность была глубокой, заставляет меня скучать по тебе до сих пор. Ты спрашиваешь меня, как глубока моя любовь к тебе, как сильно я тебя люблю. Подумай об этом. Иди и посмотри. Луна представляет мое сердце. Подумай об этом. Иди и посмотри. Луна представляет мое сердце.

0: В эфире Радио Ранси, с вами Анка-переводчица. Луна у нас обычно ассоциируется с непостоянством. Но вот теперь, созерцая Луну в ночной тишине, мы будем вспоминать чье-то любящее сердце, которое далеко. Заходите на огонек, пишите anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья. Хао Ши Гуан, Чинай Ду Пэнь Ё Мэн.
1: В эфире была авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
2: А что подумал кролик, никто не узнал, потому что он был очень воспитанный.

0: для нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире радио «Рансис» очередная программа для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Сегодня вы услышите окончание рассказа о творческом пути народной артистки Российской Федерации Валентины Долгуновой и песни в ее исполнении.
2: Я не встречала в жизни человека, у которого все было бы безоблачно. Наверное, безоблачная жизнь противоестественна. Она бывает только у ангелов. И, может быть, я сама-то не испытала всего, но песнями я стараюсь восполнить отсутствие неиспытанного, неизведанного. И, может быть, слушая их, вы находите в них то, что с вами еще никогда не происходило, и переживаете вместе со мной.
3: Перед зеркалом девчушка лет пяти, перед зеркалом девчушка лет пяти, хохотушка и вертушка лет пяти,

Смотрит в зеркало невеста не спеша, смотрит в зеркало невеста не спеша, хоть и ждут ее давно, а не спеша. Так эдако гляделась.

а время идет себе, идет. И вздохнув печально, женщина прошла. И вздохнув печально, женщина прошла. Задержалась на мгновенье и прошла. Помоложе раньше были зеркала. Ах, как время идет! А время, идет себе, идет. И когда успела внучка подрасти, вот у зеркала девчушка лет 5, хохотушка.

идет себе, идет. Перед зеркалом девчушка лет пяти. Смотрит в зеркало невеста не спеша. И вздохнув печально, женщина прошла. И когда успела внучка подрасти,

0: Только что в исполнении Валентины Толкуновой прозвучала песенка «Без конца» Эдуарда Колмановского на слова Игоря Шафирана. Мэтр советской и российской эстрады Иосиф Кобзон. Цитата. «Валя была красивой женщиной и привлекала не тем, чем сейчас принято привлекать публику, сексуальными нарядами или природными формами, выставленными на показ. Она выходила скромно одетая, с длинной, роскошной косой, такая светлая, уютная, своя. Многие воспринимали Валю как сестру, дочь, подругу, потому что ее песни были близки и понятны людям». Конец цитаты. В прошлой программе я рассказал, как песня «Поговори со мною, мама» попала в репертуар к Валентине Толкуновой и о знакомстве Валентины Толкуновой с автором песни Владимиром Мигулей. «Доброта» – так называется песня Владимира Мигули на слова Бориса Дубровина. Поют Валентина Толкунова и Владимир Мигуля. Запись 1975 года.
1: Добрым словом улыбку красишь,

1975 года в течение 18 лет Валентина Толкунова работала с пианистом и композитором Давидом Ашкенази. Он стал для нее настоящим учителем. Репертуар певицы пополнился романсами и русскими народными песнями. Вот одна из них. Называется она «Как по морю синему». Валентина Толкунова поет акапелла.

В 1974 году Валентина Толкунова выступала на приеме в мексиканском посольстве. Там она познакомилась с журналистом-международником, писателем Юрием Папоровым. Цитата. «Увидев Юрия впервые, я была поражена его стилем и изысканной манерой одеваться. Узнав Папорова поближе, я не могла не восхититься его интеллектом, серьезностью, обстоятельностью». Конец цитаты. Вскоре они поженились. Разница в возрасте между ними была 23 года. В 1977 году у Валентины Толкуновой и Юрия Папорова родился сын Николай. На рождение сына композитор Борис Емельянов подарил Валентине Толкуновой песню «Носики-курносики» на слова Ангелины Булычевой. Цитата. «Как я написала «Носики-курносики»? Да как-то само собой случилось. Обычно стихи я сочиняла с утра. Многие прямо на работе. А тут вернулась домой, села и написала. Правда, потом несколько раз переделывала. Самое смешное, писала я почему-то о мальчиках, хотя в соседней комнате сопели в кроватках две дочери-школьницы». Конец цитаты. Участники и зрители финала телевизионного конкурса «Песня года 78» в концертной студии Останкино, стоя, шквалом аплодисментов, приветствовали песню-победительницу конкурса и ее исполнительницу. Толкунову несколько раз вызывали на бис, а потом на сцену пригласили автора слов Ангелину Булычеву. Так к поэтессе пришла всенародная слава.

прозвучала самая милая, добрая и светлая песня об отношении мамы к детям. В ней прекрасно все – музыка, слова и Валентина Толкунова. Приведу слова композитора Микаэла Таривердиева. Цитата. «Слушая Валентину Толкунову, я думаю о ее понимании, о мудрости, которая сквозит в каждой ее музыкальной фразе. Только мудрость эта особенная, женская и терпеливая. Только понимание это наделено прозорливостью ребенка. Только ритм ее плавных движений одухотворен душой приветливой и доброжелательной женщины, окрашивающей нам мир ровным светом нежности и постоянства». Конец цитаты. Давайте послушаем одну из самых сложных и пронзительных, на мой взгляд, композиций в огромном репертуаре Валентины Толкуновой. Музыка Алмаза Монасыпова, слова Лиры Абдуллиной. Композиция называется «А любовь-то лебедем».

0: 1979 году Валентина Толкунова удостоилась звания заслуженной артистки РСФСР. В начале 80-х в репертуаре Валентины Толкуновой появились песни гражданского звучания. Одной из самых известных стала композиция Марка Минкова на слова Игоря Шеферана «Если б не было войны». Цитата. «Нужно было сделать не просто песню, а песню-спектакль. Я понимала, что я не дотягиваю. Нет того музыкального образа, который бы соответствовал этой замечательной песне одинокого сердца женщины, которая осталась вдовой, не успев даже побыть женой. Полгода шла работа, пока внутри этой песни появились марши уходящих на войну солдат. Я чувствовала, что зал замирает, будучи охваченным этой темой». Конец цитаты.
1: Еще до встречи вышла нам разлука, а все же о тебе я вижу сны.

А только в этом нет твоей вины. Какой бы мы красивой были парой, мой милый,

зовешь из невозвратной страны. Уже ходили в школу наши внуки, мой милый. Если б не было войны, никто калитку стуком не тревожит, и глохну я от этой тишины. Ты б старше был, а я была б моложе. Мой милый, есть

1982 году в репертуаре Валентины Толкуновой появилась песня Александры Пахмутовой на слова Николая Добронравова «Я не могу иначе». Цитата. «Случались в моей жизни необычайные, удивительные моменты, которые бережет в памяти каждый артист. Никогда не забуду, как после одного из концертов ко мне подошла женщина и сказала, что обязана моей песне жизнью. Оказалось, что когда она умирала на больничной койке, ей принесли маленький радиоприемник, по которому она услышала впервые «Я не могу иначе». Конец цитаты.

0: Я не могу иначе.
1: В 1986 году специально для Валентины Толкуновой композитор Илья Катаев написал оперу «Русские женщины» по мотивам произведений Пушкина, Некрасова и Кольцова. В следующем году Валентина Толкунова создала Московский театр музыкальной драмы и песни. Она же стала его художественным руководителем. Все спектакли проходили на сцене концертного зала «Россия». В 1987 году Валентина Толкунова была удостоена звания «Народной артистки РСФСР». В начале 2000-х в ее репертуаре появились песни духовного содержания. Вот одна из них. Она называется «Ангел мой». Музыка Валентины Толкуновой, слова Надежды Дерзновенко. Цитата. «У меня добрый, справедливый ангел-хранитель. Он никогда не позволял произойти тому, что в моей жизни оказалось бы лишним, неправильным. Исполняя песню, я мысленно благодарю своего ангела». Конец цитаты.

0: Цитата. «Проблемой нашего времени я считаю массовую культуру. Люди перестали замечать, что все вокруг упростилось, стало примитивным. Компьютеризированное общество массового производства и потребления. Вот кто мы на сегодняшний день. Меня пугает то, что выливается на людей с помощью радио, телевидения, через современные средства связи, компьютеры. Мне трудно принять мишуру и негатив, которыми пытаются подменить главное. Хотя главное человеку следует искать в себе, в природе. Но уж точно не во второсортных передачах и плоском юморе, которого стало слишком много. Жаль, что люди стали считать нормой то, что ею не является. Тревожно думать, к чему это приведет в ближайшие 10-20 лет». Конец цитаты. Так писала Валентина Толкунова в своей автобиографической книге. Поэтесса Карина Филиппова. Цитата. «Совсем недавно состоялся ее творческий вечер в Цедри, и она мне сказала: „Карина, меня заедает желтая пресса. Пишут такое, что пересказывать неприятно“. Тогда я предложила: „Не расстраивайся, а лучше запиши песню из разных моих конюшен, господа. Скажи открытым текстом, что это специально для представителей желтой прессы, не разбирающих репутацию, не считающихся с состоянием здоровья, с обстоятельствами жизни“». Конец цитаты. Эта песня стала последней записью Валентины Толкуновой. Андрей Ктитарев на слова Карины Филипповой из разных «Мы конюшен, господа».
1: И снова злой поток, и снова в спину нож, скрипучий шепоток, от сплетен не втерпешь. Но это для меня, как талая вода, из разных «Мы конюшен,

отборный вам. Мне половодье трав, дождь с солнцем пополам, веселье в пух и прах. И не меняюсь я, хотя бегут года. Из разных мы конюшек, господа,

Из разных мы конюшен, господа. Предательство и боль молчанием лечу. Люблю, люблю, иначе не хочу. Добро и радость распахнуто всегда. Из разных мы конюшен, господа.

0: не буду никогда. Из разных мы конюшен, господа. Из разных мы конюшен, господа. Из разных мы конюшен, господа.
1: За 44 года творческой деятельности Валентина Толкунова исполнила более 800 песен. Для нее писали 190 композиторов и 230 поэтов. Около 70 песен были спеты Валентиной Толкуновой специально для детей. С 1973 года Валентина Толкунова 25 раз участвовала в финальных выпусках телевизионного фестиваля «Песня года». 27 песен в ее исполнении стали лауреатами фестиваля. В течение 20 лет Валентина Толкунова боролась с онкологическим заболеванием. 22 марта 2010 года она покинула этот мир. Леонид Серебренников, цитата. Публика обожала ее за удивительный, ровный свет, который она дарила людям. Неоднократно я наблюдал, как зрители, подходившие после концерта поблагодарить, обращались к ней «Валюша», «Валечка», а не по имени-отчеству. Она входила своими песнями в дома и сердца, в русские семьи, и особая исполнительская манера, выделявшая ее из всех, согревала сердца людей по всей стране. Я долго думал и не мог найти определение жанру, в котором она работала. Но потом понял. Имя ему – Валентина Толкунова. Конец цитаты. Послушаем одну из последних записей, сделанных Валентиной Толкуновой. Композиция называется «Весенний май». Ее авторы Виктор Петров и Геннадий Козырев.

0: всего одна.
1: На сегодня это все. Слушайте радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retrosobachka@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
2: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
3: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце». У микрофона автор и ведущий Светлана Воронина. Сегодня у меня в гостях самодеятельная певица и поэтесса Светлана Марина из города Йошкар-Ола, Республика Мариэл. Светлана, здравствуйте!
1: Здравствуйте, дорогие друзья!
0: Светлана, я знаю, что вы не только пишете стихи, да, исполняете, но пишете песни, и песен у вас немало. Давайте тогда о творческой деятельности поговорим немного позже, а пока расскажите немного о себе.
1: Но я не знаю, кого планировали мои родители, но вот родилась я. Родилась я уже незрячая, с диагнозом недоразвития глазного яблока. Сначала как-то не поняли родители, что у меня вот такой вот дефект. Но потом как-то вот обратили внимание то, что я не реагирую на движение. Ну, тогда вот поняли.
0: Какие-то попытки были лечения или, в принципе, на этом не зациклились?
1: Лечения особо не было, еще не знали мои родители, еще не знали, вот им посоветовали. Они ездили в Москву, в институт. Какой там институт?
0: В Гельмгольце?
1: А, ну да, в Одессу ездили. Я этого, конечно, не помню. Вот в Москву я немножко помню некоторые моменты. Мне было 2 годика, я уже некоторые моменты помнила. Ну, больницу не помнила, помнила пребывание в квартире у родственников. Вот, а так сказали, медицина бессильна, и на этом успокоились.
0: Вы закончили специализированную школу для слепых в Мариэл.
1: Да, у нас есть школа-интернат, находится она непосредственно в республике, в пригороде, деревня Савино. Я там отучилась 12 лет. Ну, училась, не скажу, что хорошо. Мне это все дело, ну, меня, наверное, понимают. Не нравилось. Зачем забивать голову лишней информацией, если она мне не пригодится в будущем? Вот, так что я не утруждала себя учебой, особенно в последние годы, когда уже хотелось быстрее-быстрее закончить школу. Ну так, на тройке я училась.
0: Чем школьный год запомнились? Какие, может, яркие события были интересны? Ну, как бы школьный год всегда такой след оставляет, да?
1: Ну, в школе я ходила в хор. У меня был любимый учитель музыки, который действительно любил и знал свою работу. И он нас очень так муштровал, заставлял нас и петь, пропевать, и все там репетировать. Хор у нас был хороший в школе, большой такой 4-голосный хор. И я с 4 класса, начиная, туда ходила. И мне там нравилось, ну, мы такие песни учили, соответственно, тому времени всякие там. Время было еще советское, поэтому мы то пионерские песни, там вот эта агитация коммунизма и всего такого прочего. А потом я хор бросила. И, наверное, потому учитель вот этот вот музыки выставил мне 4 в последний год. Хотя он ко мне вообще не придирался. Ничего такого он плохого против меня не имел, наоборот.
0: А вот учась в школе, как будущее себе представляли? Каким видели будущее?
1: Мне сказали, что я могу выучиться после школы на массажиста. Ну, я, конечно, надеялась, что оно так и будет. Мечтала после школы поступить. А тогда еще было специализированное училище только в Кисловодске. Вот, поближе пока еще вроде не было. Все в основном ехали туда. А я закончила школу в 93-м году. Ну, а в то время обстановка в тех краях была не очень спокойная. И мама меня туда не отпустила. И так я нигде и не училась.
0: По окончании школы поступили работать на предприятии, специализированное УБП.
1: А по окончании школы я сначала 3 года просидела дома. Это были такие хорошие времена, когда я была одна, когда не надо было в школу, так непривычно было. Вот я закончила школу, и потом наступило 1 сентября, и я вот слушала там передачи какие-то по радио, по телевизору включала. О школе все, о школе говорят, а я думаю, вот 1 сентября, а мне не надо в школу, это так здорово. Вот, а потом мне сказали, что не мешало бы мне и поработать уже начать. Ну, как-то в то время на предприятии у нас была большая очередь, и поэтому меня сначала не могли устроить. Поставили в очередь, и очередь пришла только в 96-м году.
0: Каким было начало трудовой деятельности?
1: Ну, сначала что-то не могли мне найти рабочее место. Не могли определить, в какой цех меня посадить, а у нас их 2. Сборочных цеха. Ну, моя профессия звучит очень громко. Я люблю вот этим вот названием моей профессии пугать людей. «Сборщик металлоконструкций». Правда, звучит так вот угрожающе как-то. И кто меня спрашивает, кем вы работаете, я вот говорю, а они сразу: «О, так неужели?» Они думают, что я что-то там такое делаю, металл, такие вот огромные какие-то конструкции представляются им. Да я говорю, это всего лишь сборка скоросшивателей.
0: Ну да, кажется, что это такое масштабное, там, а оказывается, всего лишь скоросшиватели. Ну что ж, я думаю, что мы сделаем небольшую паузу, да, и послушаем песню. Что это будет?
1: Самая, наверное, такая хитовая моя песенка, написанная летом 2015 года, называется «Ромашковое лето».
0: Может, немножко о ней расскажете, предысторию, как она была написана?
1: Мне как-то хотелось написать что-то поднародную, что-то песня такая попсово-народная такая вот. И как-то пришла музыка, ну музыка у меня как-то была, вот эта мелодия крутилась раньше, просто нужно было написать текст. Я подумала, подумала и написала текст. И теперь, кто ее не послушает, она ко всем пристает.
0: Ну что ж, слушаем песню «Ромашковое лето».

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Напоминаю, сегодня у меня в гостях Светлана Марина из Йошкар-Олы, самодеятельная певица и поэтесса. Светлана, я знаю, что вы уже в 16 лет написали первое свое стихотворение. То есть вот дар поэтический у вас пробудился еще в юности.
1: Это было незадолго до 16-летия, по-моему, месяца за два. И стихотворение было про маму. Промчатся годы, молодость растает, и постареть придет тогда пора. Но для нас ты, мама дорогая, всегда-всегда проста и молода. Настанет час, когда мы разойдемся на перекрестке жизненных путей, а для тебя детьми мы остаемся. Люби и помни, мать, своих детей. Я его прочитала маме, после чего мама была в шоке.
0: Ну, что ж, бывает так, я когда начала свою повесть о слепой девушке, утонувшей в море, у меня мама тоже была в шоке немножко, не только мама. Вот. Так что так бывает, да, у людей творческих. Ну, а вообще, вот ваше окружение как приняло вот ваше новое увлечение, да, как стихи где-то публиковались, или это вы писали для себя в стол?
1: Во-первых, я писала, конечно, для себя. У меня запела душа, и вот выплески эмоций в таком вот виде получился. Ну, меня публиковали с подачи одной нашей соседки, которой сейчас уже в живых нет, в газете статью написали, но она была написана без меня, просто с каких-то там слов, догадками, какие-то фантазии непонятные. Ну, в общем, как будто бы не про меня. Там даже фотография была, и то не моя. Ну, имя-то, ладно, мое подставили, и то радует меня. И два моих стихотворения потом уже опубликовали года четыре спустя. Ну, это уже подружка моя подсуетилась, в газету послала, просто там опубликовали. Ну, так вроде больше нигде.
0: То есть сборников не издавали?
1: А сборник самодеятельный такой вот. У нас в библиотеке есть, специализированный для слепых.
0: В этот сборник включены стихотворения не только ваши, но и других поэтов.
1: Нет, это мой авторский сборник. Мои только стихи.
0: И также есть стихи вашего уже в озвученном варианте, то есть вы сами накладывали фон, озвучивали,
1: да? Да.
0: Я думаю, мы одну из работ сейчас тоже послушаем. Представьте, какая это работа, расскажите немножко о ней.
1: 300 дней давайте послушаем. На написание этого стихотворения меня вдохновил, можно сказать, уход одной женщины. Просто они жили семьей, вот эта женщина, и у них как бы любовь до самого конца была. И она так скоропостижно ушла, а он остался. И это вот о том, что он переживает после ее ухода.
0: Эта смерть вас очень потрясла, и вот вы написали тогда это стихотворение.
1: Ну да.
0: Ну что ж, слушаем.

Ты все помнишь, все, до мелочей. С первой встречи до последней искры. Губ тепло, сияние очей. Легкая походка, голос чистый. 300 дней живешь наедине с тяжкой, безнадежною тоскою. Только вдруг услышишь в тишине: не грусти, ведь я всегда с тобою. Ждешь, что вдруг внезапно позвонит, или в дверь проникнет осторожно. Время лечит, надо дальше жить, зная, что былое невозможно. Листопад напомнит, что уж год мужественно боль свою скрываешь, а она с портрета подмигнет. Ты не торопись, дождусь тебя я.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Вновь у меня в гостях Светлана Марина из города Йошкар-Ола. Светлана, я знаю, что в настоящее время вы активно участвуете в творческой деятельности вашей местной организации ВОЗ. Да, поете в ансамбле. С 2012 года на базе местной организации ВОЗ появился ансамбль. Немножко о нем расскажите.
1: Ну, то, что касается того, как я запела. Об этом отдельная история, вот я с этого и начну. В школьном хоре мне было петь легко, потому что меня было не слышно среди других. Я могла там и петь, и не петь, ну я пела, конечно, мне это все нравилось. А одна я в школе не пела никогда сольно, потому что у меня от рождения голос не такой громкий, а микрофонов в то время не было. Мы с хором, только вот был хор и два баяна, и все, больше не было ничего. Вот, поэтому сольно мне петь не давали, потому что меня не услышали бы, наверное, в зале. А так я пела дома, когда была одна, когда никого не было дома, закрывшись на замки, заперевшись. Я могла включить просто магнитофон и под магнитофон там петь вместе. Так что у меня было много учителей. А в 2011 году нас познакомили с теперешним Мариной Сергеевной, наш художественный руководитель теперь. И она сказала, что она хочет собрать хор. Ну, хора у нее собрать не получилось, так как хор у нас был на предприятии. Ну, все уже, кто давно ходили, они сказали, не будем ходить, мы уже отпели, а молодежи нет. Ну, то она собрала небольшой такой ансамбль. Ансамбль называется «Восход». Сначала он был без названия, просто творческая группа. А потом как-то нашей музыкальной руководителе пришло в голову такое название. Говорит, давайте вот его назовем «Восход». Ну, все согласились, вроде сейчас «Восход». Я сначала думала, что мы будем петь все вместе, сольных песен не будет. На что мне она сказала, что ни в коем случае будем петь как вместе, так и по одному. И началась у меня борьба, покорение вот этой вот моей стены огромной, вот этого комплекса. Что было на первых репетициях, это вообще страшно вспомнить. У меня терялся голос, у меня пропадало дыхание. Я потом после исполнения песни на репетиции долго не могла отдышаться. Меня ругали. Говорит, что это такое? Вроде начинаешь хорошо. Я говорю, я не могу. Вот, и потом как вот случилось так, что я наконец-то освободилась. Я вышла на концерте, это было на 23 февраля 2012 года, и я уже свободно начала петь, и сама вот стою, пою и удивляюсь. Я же думаю, пою спокойно. И с тех пор начала петь, участвую во всех концертах, во всех таких мероприятиях, и мне это нравится.
0: Как часто выступаете с ансамблем, ну и сольно также? И какие площадки обычно предлагают?
1: Состав участников менялся, были мужские голоса, сейчас почему-то они все разбежались, мужские голоса. Осталось нас 7 девушек. Красавец, все девушки тоже мамы. Мы выступаем в основном в первичке у себя. На 8 марта, на 23 февраля вот у нас основные концерты, на 9 мая обязательно. На День пожилых, ну и Новый год, конечно. А так, кроме этого, ну, нас сейчас приглашают в отдел дневного пребывания «Ветеран». Мы как-то туда приходили один раз, и мы им очень понравились. Вот эти вот бабушки, они очень благодарные слушатели, и они вот это вот все так воспринимают светло и радостно. Они потом благодарят нас, приходят после концерта со слезами на глазах. Говорит, вот вы нам такой хороший концерт сделали, спасибо вам. Вот. Еще нас приглашают часто в Дом культуры имени Ленина. Там не маленькая сцена, там такой зал где-то на 1500 человек. Но при очень полном зале мы, наверное, еще не выступали, но человек 300 было, как-то выступали. А так ездим иногда в Чебоксары, в Казань, на творческую ярмарку были несколько раз. Даже занимали какие-то места, вот на конкурсе были, по-моему, «Салют Победы». Мы там заняли 3-е место. Вот. Но, к сожалению, мало куда получается ездить. И, к сожалению, это не от нас зависит. Это инструкции сверху.
0: Ну, я думаю, самое время слушать еще одну песню. И что это будет?
1: Ну, послушаем песню, которая называется «Я погружаюсь в тишину». Эта песня была написана ко дню рождения моей знакомой в 2016 году. На стихи ее, Екатерина Рафальская ее зовут, вот на ее стихи. Эти стихи не были предназначены для написания песни, но как-то вот я их когда нашла, вот у меня родилась такая на них музыка.
0: Так, слушаем.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце», и мы продолжаем беседовать с моей сегодняшней гостью Светланой Мариной. Светлана, ну, я знаю, что с 2012 года, или немного позже, началась ваша активная такая жизнь в интернете. Вот как к этому пришли?
1: Все началось с поездки в Волоколамск в 2012 году. Но прежде, в 2007 году, я приобрела компьютер. В основном училась сама. У меня была какая-то аудиоинструкция по освоению, там, по клавишам. Ну, я, оказывается, многого не знала. Вот то, что мне нужно. Я в интернете там скачивала какую-то музыку, фильмы включала. Ну, вот это я умела. А так, когда приехала в Волоколамск, поняла, что я почти вообще не умею пользоваться компьютером. У меня ни скайпа не было, ничего. Но вот почтовый ящик был, мне помогали регистрироваться. В Волоколамске я познакомилась со многими людьми, незрячими, интересными. Ну и впоследствии обмен контактами. И после Волоколамска мы общались. И одна подружка говорит, вот я там с этими была, с теми была. И я начала у нее просить, возьми меня в конференцию, возьми меня в конференцию. А к тому времени я уже зарегистрировалась в скайпе, установила скайп. И она начала брать меня в конференции. Вот с этого начались мои выходы, так сказать, в свет. Знакомства, знакомства, знакомства, и они продолжаются до сих пор. А потом наступил такой момент, когда мне нужно было записать несколько песен. У знакомого был день рождения, и я хотела сделать ему сюрприз, но не знала, как это сделать. Я сама самостоятельно искала удобную программу для записи голоса вместе с музыкой, чтобы это было. И это оказалась вот программа Audacity. Вот именно с нее я начала. Ну, в то время я и обработать не очень-то умела еще. Так вот, что до чего сама дошла, вот то я и делала. Потом вот эта же подружка меня свела с некоторыми людьми с голосового чата «Семья». Вот я там начала потихоньку участвовать в передачах.
0: Когда вы запели дуэтами, да, с некоторыми знакомыми вашими?
1: Да, ну это уже было в каком, в 16 году, в этом году.
0: И там послушаем песню, дуэт записанный с гостем одной из предыдущих программ, это Евгений Дубовицкий, да, с ним эфир был год назад. Я думаю, что если кто слушает или захочет его скачать, можно это скачать в архиве Радио Рамсес, программа с Евгением. Ну а сейчас послушаем мы вашу совместную работу.
1: Ну да, мы с ним записали несколько песен уже, 9, по-моему, если я не ошибаюсь, 9 песен. У нас довольно активно идет творческая работа в дуэте, и нам нравится работать вместе. У нас это удачно получается.

0: Светлана, ну вот дуэт виртуальный и реальный. Вот когда вы записываете виртуальный дуэт, это, как правило, ну, ваши близкие друзья, знакомые, или это просто случайные люди, с которыми вы записали дуэт, ну и на этом расстались?
1: Ну, мы когда записываем дуэт, человек предлагает сотрудничество, ну и потом как знакомимся и дружим, не можем просто так вот. Обязательно получается, что он превращается в хорошего друга. Дуэтов у меня было несколько с такими людьми, как Магнит, его знают в кругах в наших, Игорь Дульцев из Комсомольска.
0: А вас знают на просторах интернета под ником Мурочка. Вот почему такой ник появился у вас?
1: Меня мама в детстве, ну просто как шутя так, звала Мурка, Мурка. И потом я, когда регистрировалась на порталах, я думала, как же себя назвать-то? Вот, а потом думаю, если я назову Мурка, это как-то будет, ну, немножечко так грубо, что ли. Я подумала, а почему бы не назваться Мурочкой? Ну вот, и теперь меня все знают как Мурочка, и я не собираюсь пока менять свой ник. Наверное, никогда не поменяю.
0: Именно под ником Мурочка, в данный момент, ведете программу на портале Креатив.
1: Мир Креатива, да.
0: Мир Креатива. Расскажите об этой программе, что это за программа и как она появилась?
1: Эта программа раньше называлась «Вечер поэзии». Ее вела такая девушка интересная под ником Рыбка. Ну, потом что-то там случилось, и она ушла с портала, и мне предложили потом вести эту передачу. Но я подумала, почему бы не попробовать. Ну, теперь она немножечко по-другому называется. «Стихов хрустальный перезвон». И я ее веду, собираю материал. Там участвуют портальцы много. Кого-то я сама прошу, кто-то мне присылает работы. Иногда готовы, иногда нужно сводить, я с удовольствием это делаю.
0: То есть ведением работ занимаетесь сами?
1: Ну да, я научилась сводить вот сначала в Audacity, как я уже раньше говорила, но сейчас я уже осваиваю больше Audition и SoundForge. А потому что кто кроме меня это сделает? Никто, ну вот приходится самой.
0: А свои стихи включаете в эти вечера?
1: Обязательно, но я не злоупотребляю полномочиями. Ну, мне достаточно одного стиха своего.
0: Эти поэтические вечера проходят каждую неделю, и каждую неделю вы одну из своих работ представляете?
1: Нет, они выходят каждый месяц, раз в месяц, во вторую субботу месяца.
0: Светлана, ну вот, я знаю, что помимо вечеров поэзии, которые проводите, еще есть другой проект, еженедельный, посвященный музыке в стиле ретро.
1: Ну нет, не то чтобы в стиле ретро. Это передача, я веду ее совместно с Магнитом. Просто мы задаем тему, и по этой теме портальцы выкладывают песенки, связанные, ну, чтобы было там или слово это, или песня об этом. Вот и задаем там всякие вопросы тем, кто выложил песни. И получается очень весело, позитивно и креативно. Веселимся, отрываемся.
0: Ну что ж, здорово.
1: Также я принимала участие в некоторых аудиопостановках, как на портале «Теремок» и в «Мире креатива». Недавно вышла авторская повесть Евгения Дубовицкого, уже здесь упомянутого, «Как мне быть», и я там тоже сыграла роль.
0: Какие постановки были наиболее яркими, интересными?
1: Ну, наиболее интересная была постановка «Магнита», которая называется «Аладдин и волшебная лампа». Она была сделана силами участников портала «Мир креатива». Мы переиграли ее с пластинки, и я там читала от автора. Большая роль. Я ее записывала 2 дня, и это было нетрудно. А в авторской повести вот Евгения Дубовицкого я сыграла девушку Ольгу. Там уже надо было играть свою роль. А он как автор имеет право быть придирчивым. Я бы на его месте тоже так же была и требовала бы с участников. И когда я сдала свою роль, у него ко мне не было ни единой претензии. Но это уже о чем-то говорит. Значит, моя роль удалась, я думаю. И вообще мне нравится участвовать во всех вот этих вот как аудиопостановках и записывать песни, и делать передачи. Мне это доставляет удовольствие.
0: Тогда, может быть, послушаем еще одно из ваших стихотворений?
1: Давайте послушаем стихотворение «Малыш». На написание этого стиха меня вдохновил как бы роман одних известных, наверное, людей, у которых у каждого из них была своя семья, но у нее родился от него малыш. И опять же его переживания здесь, то, что он на него смотрит и думает, вот грустный он, то, что вроде как он есть, но он ему не принадлежит, этот малыш.

Ты сидишь, склонившись над кроваткой детской, осень застилает к ночи небосклон, а в тепле и ласке спит малыш так крепко и, быть может, видит свой невинный сон. Ангел сероглазый, милый и хороший, и волос пушистых солнечный отлив, на тебя похожий, не совсем, но все же. Знать не зря назвали именем твоим. Был роман с принцессой, гордой и всесильной, но кольцо венчальное с пальца не сняла. Пламя в твоем сердце жжет невыносимо. У тебя ведь тоже есть своя семья. Знал, что ненадолго, знал, что несерьезно. Ты грустишь, страдаешь, как же быть теперь? На глазах блеснули лишь скупые слезы. Мальчику от роду нет и двух недель. За окном под вечер дождик начал капать. Бродит сонный ветер, ветки теребя. Только не родного назовет он папа, назовет другого, только не тебя. Нет жестоких сплетен, слухов, недомолвок. Удалось от мира эту тайну скрыть. Что все эти слезы? Слезы не помогут. Небеса рассудят, надо дальше жить.

0: Продолжается программа «Зрячие сердца». У меня в гостях Светлана Марина, певица, поэтесса. Светлана, знаешь, вы состоялись как мама, да? Вот. У вас растет сын.
1: Да. У меня есть сын Алексей. Ему уже 14 лет. Вот летом уже будет 15. Ну, спокойный такой мальчик. Красивый, говорят.
0: Да, у нас был цикл программ «Незрячие матери», где вот у нас три мамы, да, эти три героини рассказывали о своем материнском опыте. Ну, вот, конечно, мы сегодня подробно не будем об этом говорить, но тем не менее, вкратце, как вы решились на этот шаг и с какими трудностями столкнулись?
1: Я, наверное, решилась на этот шаг скорее от одиночества. Чтобы было для кого жить. Сестра устраивала свою жизнь, родители как-то уже друг с другом не жили. Ну вот я решилась на такой шаг, отчаянный шаг. Ну вроде все нормально. Ну тогда еще мама была живая, сейчас у меня уже мамы нет. Первые 3 года, когда он родился в 2002 году, вот первые 3 года после этого она нам еще помогала как-то. Ну где-то там сходит с ним куда-то, где-то просто придет, посидит с ним. Ну в общем, затруднений так вот было мало.
0: То есть на первых порах помогала мама, а потом все-таки, ну, нашли вариант, как самой справиться со всеми трудностями.
1: Со мной еще жила сестра, где-то она помогала. Ну, вот сейчас он уже вырос, сейчас он уже помогает мне. Мы с ним ходим в магазин, за квартиру заплатить, там еще куда-то по городу. Вот. Так что все у нас нормально.
0: Ну, сын, я так понимаю, что небольшое нарушение зрения тоже есть.
1: К сожалению, да. Но зрение у него есть, он видит, у него дальнозоркость, но узкое поле зрения.
0: Светлана, ну вот, наверное, немножко будем подводить итоги, говорить о творческих планах. Каковы ваши творческие планы? Что хочется еще создать, написать? Может, какие-то проекты хочется в интернете такое, что-нибудь интересное вот, осуществить?
1: Ну, сейчас стихов я пишу, к сожалению, меньше. Но иногда бывает вдохновение. Вот прям готовые строчки получаются. Ну, а планы у меня, как участвовать также активно в интернет-проектах. Ну, о своих проектах, ну, которые есть, какие есть. Буду дальше продолжать в них работать. Надеюсь, буду писать песни. Сейчас у меня есть несколько песен не готовых, просто я сама, к сожалению, не умею делать аранжировки. А на то, что у меня есть, делал аранжировки один тоже, я думаю, известный человек. Это Андрей Шведюк из города Советская Гавань. Mm-hmm. Сейчас мы с ним не работаем.
0: А если говорить глобально, о чем мечтаете? Ну, помимо проектов, творчества вообще. Может, вам путешествие интересно, может, еще о чем-то?
1: Ну, путешествие, конечно, интересно. Я люблю сам процесс передвижения, вот кататься на чем-то. На поезде, на автобусе, эти вот дальние поездки. Это ж так здорово. А путешествие, это смотреть нужно. Вот зрение нужно, мне кажется.
0: Это смотря куда, если это какой-то пляжный отдых морской.
1: От этого я бы не отказалась.
0: Какие путешествия уже случились в вашей жизни?
1: Я ездила в Москву. Это было 2013 год. Нас посылали, меня и еще одного человечка. Вот у нас он был в первичке. На фестиваль в КСРК проходил в 2013 году, в конце мая, Дань Победе. Мы туда ездили, неделю там побыли. А так, еще мы ездили уже с семьей в Балаково, Саратовской области, и в Украину, город Ильичевск.
0: В гости?
1: Да, к родственникам в гости. И мне там очень понравилось. Я там потеряла счет времени. Там было так замечательно. И на море были, и шторм видели с бурей. Вот, все это так интересно.
0: Понятно. Ну, я думаю, что продолжим ознакомиться с вашими стихами и послушаем еще одну работу.
1: Стихотворение называется «День рождения». Оно родилось из моей фантазии. Просто мне нравился один человек, и я представляла, что я пришла к нему на день рождения.
0: Ну что ж, слушаем эту работу.

0: Вот и снова на твой день рождения с незатейливым скромным подарком я примчалась невидимой тенью по снегам потемневшим февральским. Я сегодня хмельна и беспечна, веселюсь и танцую с гостями, а морозный за окнами вечер одинокими светит огнями. Звон бокалов и громкие тосты, украшений стола торт огромный, поздравления, в общем, все просто. Ты герой, ты счастливый и гордый. Вина красные льются рекою, кружит голову блеск и наряды. Ты сейчас не со мной, а с другою. Держишь за руку, садишь рядом. Если б было возможно такое, чтобы в доме вдвоем мы остались, я мечтаю быть только с тобою, чтобы мы никогда не расстались. Я стремилась к тебе в этот вечер всей душою, всем сердцем, всем телом. Боже, как ты сейчас безупречен! Но не в силах я что-либо сделать. Слезы выпустить было бы глупо. Буду петь, танцевать, веселиться. Я сегодня хмельна и доступна. На лице моем радость искрится.
1: Слушай, а помимо вот музыки, помимо творчества, помимо поэзии, что еще вас увлекает?
2: Надо подумать. Ну, не работа, это точно, потому что работа – это для меня прежде всего обязательство, и она мне пока нужна, хотя у нас с работой, к сожалению, начались затруднения. Вот когда у нас работало в полной мере предприятие городское, и многие, с кем вот я в скайпе разговаривала, тоже из незрячих, в других городах, они удивляются: «А у вас еще работает предприятие?» Я говорю: «Да, работает». Вот. И они удивлялись, потому что во многих местах уже закрылись предприятия. Но у нас тоже что-то, проблемы там резко серьезные вдруг начались. Вот, а так я люблю общаться с людьми, с хорошими, достойными.
1: Читать любите?
2: Да, в основном люблю что-нибудь такое из области фантастики, мистики, сказки могу детские с удовольствием слушать. Романы, всякие ужасы, тоже интересно. Но мне их не на ночь получается слушать, ужасы. Я их слушаю в основном, находясь на работе, поэтому такого эффекта они не производят, как если бы я ночью их слушала.
1: Если говорить о стихах, что вдохновляет вас?
2: А вдохновить могут всякие разные события, как радостные, так и грустные. Вот. Или это человек какой-то приятные слова скажет, или события вот из новостей что-то.
1: Что-то новости у нас как-то не, особо не вдохновляющие. Скорее,
2: ну, как-то вышел в новостях сюжет в 2013 году о том, что вдруг там, где никогда снега не было, и вдруг он выпал. Вот, это меня вдохновило на написание стихотворения про снег.
1: Ну, я думаю, мы сделаем еще одну паузу музыкальную, послушаем еще одну песню на ваш выбор.
2: Ну, давайте послушаем такую веселую песенку, позитивную, оптимистическую. Она называется «На пороге счастья».
1: Что ж, слушаем, надеемся на счастье.

0: называется лицемерие. То бывает так, что в глаза одно, за глаза другое. Ну, нравится вот открытость.
1: Какой поступок вы никогда не могли бы простить человеку близкому?
0: Ну, наверное, предательство, опять же. Или измену. Тоже не могу простить измену.
1: Ну, я вас понимаю. Ваша самая заветная мечта?
0: Все-таки я мечтаю о том, чтобы хотя бы чуть-чуть увидеть свет. Хотя бы самую-самую малость.
1: То есть, все-таки хотя бы никогда в жизни не видели, все-таки хочется немножко хотя бы прозреть.
0: Да, вот незрячие люди, которые с рождения незрячие, вот они меня поймут, если я скажу, что слово «свет» и «цвет» — это всего лишь слово, а какого-то зрительного представления или еще какого-либо за этими словами нет, вообще нет.
1: Нет, ну вот светоощущение и у слепых с детства оно бывает, да, у тех, кто родился незрячим, да, светоощущение бывает, допустим, у меня светоощущение есть. А вот что касается цвета, да, цветовой гаммы, то, конечно, здесь представить это нам трудно, безусловно. Другое дело, что, ну вот, как по себе знаю, с кем с многим общалась, как правило, человек, который с рождения не видит, да, он не стремится вот прозреть, а не стремится обрести зрение, потому что он вот это состояние просто не представляет. Вам, тем не менее, хочется видеть все равно. Хоть даже вы не знаете, как это, но вам
0: хочется. Хотя бы чуть-чуть, хотя бы краешком глаза, ну хотя бы самую малость в минимальном, самом минимальном количестве, хотя бы проблеск.
1: Что ж, будем надеяться, наука развивается, идет вперед, и кто знает, возможно, в будущем как-то вот какие-то способы или какие-то чудо-приборы изобретут, чтобы мы могли немножко видеть.
0: Ну, а также я мечтаю о том, что наша семья была счастлива и здорова, и чтобы все у нас было хорошо.
1: Что ж, очень такие светлые мечты. И вот еще такой вопрос. На каком месте на планете Земля вы хотели бы оказаться? Вот, если, допустим, есть у вас какой-то волшебный, предположим, ковер-самолет, да, и вот могли бы оказаться в любом месте планеты. Где бы хотели оказаться?
0: Наверное, там, где всегда тепло, где круглый год лето, потому что я люблю лето.
1: Ну, я бы тоже там оказалась. Вот где-нибудь в Таиланде, ну, я раз была, но я, в принципе, там бы оказалась бы и на подольше.
0: Да, ну, чтобы еще и понимать окружающих людей.
1: Понятно. Еще такой у нас вопрос. Ребята сейчас задают, но немножко такой фантастический, но тем не менее. Вот, допустим, у вас есть волшебный цветок с лепестками, который желание исполняет. Вот, остался последний лепесток. На какое бы желание вы его потратили? Прозреть, допустим, это с этим дело сложно обстоит, а вот...
0: Ну, наверное, здоровье все-таки. Если денег пожелать, то деньги ж они кончатся. А здоровье пусть будет. Хотя деньги тоже не помешали бы.
1: Ну да. Счастье не в деньгах, а в их количестве. Что ж, а мы завершаем нашу сегодняшнюю встречу. Я думаю, что в заключение прозвучит еще одна песня, последняя песня. А давайте мы представим, что это будет.
0: Пусть прозвучит моя дуэтная песня. Мы записали ее с Магнитом. Песня называется «Здравствуй, как ты живешь?» Перепели. Вот. А идея была... Магнита, он мне предложил спеть эту песню. Ну, она мне нравилась раньше, ну, я и согласилась. Аранжировку на эту песню сделал, ну, вы его тоже знаете, Алексей Тарадайко.
1: Ну что ж, слушаем. Напоминаю, сегодня у меня гостя была свидетельная певица, поэтесса Светлана Марина из города Искра, Республика Мариэл. Программу подготовили и провели Валерий Попов и я, автор-ведущий Светлана Воронина. Всего вам самого доброго!

0: Дорогие друзья, если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей передачи, а может быть у вас есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro_skmf@rancis.org. Мы будем ждать ваших писем. С уважением, творческая группа проекта.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Радио «Рансис». www.rancis.org.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: В эфире радио «Рансис» снова 6-й Всероссийский фестиваль эстрадных исполнителей ВОС, который совсем недавно прошел в Ярославле. Сегодня вам предстоит узнать, чем удивили жюри и зрителей солисты-женщины.
2: Солисты-женщины. На сцену приглашается Лапова Татьяна, Омская региональная организация. Музыка Эшпая, слова Евтушенко, а снег идет.

Я приглашаю на сцену следующую участницу Корякина Надежда, Астраханская региональная организация. Музыка и слова Нагаевой Троянской. Олеся.

На сцену приглашается Бутусова Галина, Красноярская региональная организация. Песня из репертуара «Блюз души» Ирины Понаровской.

Песня из репертуара Ирины Понаровской «Зови меня, любовь».

0: Спасибо.
1: Я приглашаю на сцену Яковлеву Викторию, Костромская региональная организация. Музыка Сидорова, слова Шмульяна, песенка о дружбе.

0: Спасибо.
1: На сцену приглашается Чучункова Оксана, Московская городская организация. Музыка и слова Ивасюка. Червону рута.

0: Спасибо.
1: Песня из репертуара Ванессы Уильямс. «Сохраните лучше до последнего». Исполняется...

0: Спасибо.
1: На сцену приглашается Каримова Гульнара, Курская региональная организация. Музыка Якушенко, слова Гильперина. Папа, мама, я и джаз.
2: Добрый вечер.

0: Спасибо.
1: Музыка Каримовой, слова Нарыкова уходит, втягивая в ночь.

0: Спасибо.
1: А я приглашаю на сцену Соснову Елену, Омская региональная организация. Музыка Майорова, слова Вратарева. Акварель.

0: Спасибо.
1: Песня «Признание в любви» исполняется на английском языке.
0: Come on!

0: Спасибо.
1: Елена, скажите, пожалуйста, у вас есть базовое музыкальное образование?
2: Леночка, выйди, пожалуйста, на сцену. Леночка, на сцену.
1: Лена, будьте добры, выйдите, пожалуйста.
2: Выйди на сцену, пожалуйста, жюри приглашает тебя.
0: Простите.
1: У вас есть базовое музыкальное образование?
0: Есть.
1: Что вы заканчивали?
0: У меня есть и базовое, и не базовое, и всякое разное.
1: Что вы заканчивали?
0: Я заканчивала Муспедколледж и университет.
1: Спасибо. Спасибо.
2: А я приглашаю на сцену Колесова Наталья, Кировская региональная организация «Музыка Лядовой», слова Ходосова, Уральская шуточная.

0: хочу звезду героя, чтобы нос не задирало.
1: Музыка и слова Шароновой. Женя, Женечка.

всего одна. Женя, Женя, Женечка, скамеечки, да семечки, панамочки, коленочки, Оксаночки, да Леночки. Ой, Женя, Женя, Женечка, вот влюбишься, да женишься, когда поймешь, мой дорогой, как не со мной. Ой, Женя, Женя, Женечка, скамеечки, да семечки, панамочки, коленочки, Оксаночки, да Леночки. Ой, Женя, Женя, Женечка, вот влюбишься, да

На сцену приглашается Симонова Елена, Костромская региональная организация. Музыка Шаинского, слова Рябинина. «Один раз в год сады цветут».

На сцену приглашается СМЫК Екатерина, Краснодарская региональная организация. Музыка Птичкина, слова Коршиловой. У беды глаза зеленые.

Музыка Марка Тейлора. Слова Пол Бери. Где любовь? Песня исполняется на английском языке.

А я приглашаю на эту сцену Теслова Лидия, Чувашская региональная организация. Песня «Наш сосед».

0: Спасибо.
1: Дорогие друзья, я думаю, что пока вы все на месте, мы должны сегодня сказать несколько слов. Во-первых, тем нашим артистам, которые выходили на сцену. Спасибо всем большое за ваше мужество и за ваше умение покорить зрителя. Безусловно, я должен сказать спасибо нашему замечательному ведущему, который замечательно ведет и хорошо умеет импровизировать на ходу. Спасибо большое, Сережа.
2: Спасибо.
1: И нашим звукооператорам. Вы молодцы, ребята. Вы сегодня сработали хорошо. Дай Бог завтра так же. И, безусловно, большое спасибо всем, кто занимался этим фестивалем сегодня, потому что там совсем непросто. Мы еще не закончили, у нас еще завтра день, но сказать спасибо всем тем, кто нас обслуживал везде, целый день сегодня. Спасибо!
2: Ну что ж, дорогие друзья, наш первый тур подошел к концу. Мы всем еще раз говорим огромное спасибо. Спасибо. Дружно, аплодисменты!
3: Мы рады приветствовать всех слушателей радио «Рансис». Сейчас я, Оксана Чеченкова, и мой звукооператор Александр находимся в славном городе Ярославле, в котором с 13 по 15 сентября проходит 6-й Всероссийский фестиваль эстрадных исполнителей ВОС. Мы решили вам подготовить некоторый сюрприз, провести серию интервью с участниками. И рядом со мной сидит замечательная, положительная, очаровательная девушка. Ее зовут Елена Соснова. Здравствуйте, Лена.
4: Здравствуйте.
3: Отгремел первый день фестиваля. Как вам первый день?
4: Эмоции переполняют, в основном положительные.
3: То, что положительные, это замечательно. Расскажите, пожалуйста, кратко о себе. Давно ли вы поете? Что любите петь?
4: Ой, ну, пою я с самого детства, можно сказать, с рождения. В семье все очень любили петь, мама, бабушка. Потом я пошла в школу учиться, в интернат для слепых и слабовидящих детей. И там я пела на протяжении всей моей учебы.
3: Простите, пожалуйста, откуда вы приехали?
4: Я приехала из города Омска.
3: Какая погода сейчас в Омске?
4: Я думаю, такая же, как в Ярославле. Может быть, даже теплее.
3: Лена, скажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь по жизни? Какое у вас образование?
4: Ну, честно говоря, вокального образования у меня нет. У меня образование колледж музыкально-педагогический, где основной специальностью у меня был аккордеон. И университет, опять же, основная специальность у меня аккордеон. А в колледже я занималась академическим вокалом 3 года.
3: Лена, в это очень сложно поверить, что у вас нет академического образования, потому что, слушая ваше выступление, можно подумать, что консерватория уже была пройдена вами. Что особенно запомнилось в первый день?
4: Первый день запомнилось огромное количество участников с потрясающими голосами, что просто не знаешь, кого слушать и как можно оценивать всех участников, потому что поют все прекрасно.
3: Как вы думаете, что можно ожидать завтра?
4: Ну, я думаю, завтра, завтрашний день обещает быть еще более интересным, потому что на завтрашний день во втором туре заявляется произведение в стиле диско. Я думаю, это будет очень впечатляющим.
3: Как вы думаете, строгим ли будет жюри?
4: Я думаю, что да.
3: Я думаю, что какие-то итоги мы сможем уже подвести после завтрашнего выступления всех участников. Пожелайте чего-нибудь радиослушателям.
4: О, ну я бы пожелала, чтобы все, кто слушает радио «Рансис», болели за нас. Ну и чтобы они пожелали нам всего самого хорошего и успехов, и удачи в нашем выступлении.
3: Лена, а вы не могли бы предоставить для радиостанции свои записи?
4: Я думаю, что с удовольствием, тем более, что в 2011 году у нас был совместный проект в городе Омске. Наш омский композитор, омская поэтесса Я как вокалист выступала. Мы сделали литературно-музыкальную композицию, где, собственно, вот представлены мои произведения, которые я могла бы представить.
3: Радиостанция «Оазис» всячески поощряет разнообразные проекты разнообразных исполнителей, которые работают в самых разных стилях, направлениях музыкальных. И мы с удовольствием включим записи в ротацию и, возможно, проведем с вами какую-нибудь передачу.
4: Спасибо большое.
3: Спасибо вам большое. Все будем за вас болеть.
4: Спасибо вам.
3: А вот и еще одна участница нашего фестиваля – Лилия Козырева. Лили, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Устали?
0: Ну, в общем, да.
3: Расскажите, пожалуйста, из какого вы города? Расскажите о том, в какой номинации выступаете. Немножечко в двух словах о себе буквально.
0: Я приехала из самого замечательного города России, города Казани, третья столица. Участвую я в авторской номинации. Живу в Казани. Работаю преподавателем музыки, занимаюсь с незрячими детьми, которые учатся у нас в Казани, 172-й школе. Преподаю им сольфеджио, музыкальную грамоту, фортепиано немножко, всего понемножку.
3: Лиль, у меня столько вопросов к вам возникло. Вы выступаете в авторской номинации. Вы сами пишете музыку и тексты, или же вы пишете музыку на чужие стихи?
0: Ну, я сама пишу тексты, сама пишу музыку.
3: А что приносит вам вдохновение?
0: Сложно сказать. Ну, какие-то, наверное, моменты в моей жизни связаны и с любовью к мужчинам, с любовью к детям.
3: Вы опередили мой вопрос, потому что я хотела спросить, о чем больше пишется песен? Я так понимаю, что у вас обо всем понемножку.
0: Ну, в общем-то, да, обо всем понемножку. Ну, у меня такое мюзикловое направление. В общем-то, немножко я не из этой оперы, не эстрадница, я как бы. Ну, в общем-то, наверное, все услышали, о чем я писала. Там и о любви. И вот у меня сегодня колыбельная была, посвященная детям.
3: Да, замечательная колыбельная. Расскажите, пожалуйста.
0: Завтра будет блюз Кикиморы мюзикловый.
3: Как интересно. Расскажите, пожалуйста, в двух словах о своих детях.
0: У меня двое детей, две девочки. Одной 7 лет, другой 3 года будет.
3: Какой нежный возраст.
0: Одна девочка у меня такая очень шустрая, боевая, как мальчишка. А другая девочка у меня спокойнее такая, она очень музыкальная, очень такая
3: дети девочка. Дети любят слушать ваши песни?
0: Да, они слушают и мои песни, и все, что я вот, когда я подбираю детям, своим ученикам репертуар, все это они знают, все вместе со мной поют.
3: То есть дети у вас музыкально подкованы?
0: В общем-то, да, у меня дочка вот старшая, она хотя в ноты не всегда попадает, но она участвовала уже в фестивале международном, в младшей номинации, какое-то место даже, ну, ей, по-моему, второе место ей дали, вот.
3: Какая молодец. Но это все потому, что маме удалось, я так понимаю, привить любовь к музыке с самых пелёнок.
0: Ну, в общем-то, да. Они растут в этой атмосфере. В атмосфере работы.
3: Да, если бы они росли в атмосфере спорта, то они, наверное, были бы спортсменками.
0: Да, Таня у меня вообще за кулисами росла. Мы, кстати, ее привозили в Челябинск на фестиваль.
3: Вы участвуете уже не в первом фестивале, да?
0: Нет.
3: Сколько за плечами фестивалей?
0: Ой... По-моему, 3, вот, которые Анатолий Николаевич проводил, и у нас еще были казанские фестивали, там тоже, по-моему, 3 или 4 фестиваля.
3: Это фестиваль Татарстана?
0: Да, фестиваль Татарстана.
3: Скажите, Лиль, а аранжировки вы тоже сами делаете?
0: Нет, аранжировки мне пишут разные люди, хотя, в принципе, я училась на курсах аранжировки, но как бы работа и дети очень сложно найти время. В общем-то, нужно сидеть, заниматься аранжировками. Сложно.
3: Да, аранжировка – процесс очень кропотливый. И если писать музыку, то на аранжировку, возможно, времени и не хватит. Мы немножко заговорили о спорте. У вас в Казани развито спортивное движение. У вас и Казанский Уникс, и Казанский Рубин, и Ак-Барс. То есть вы вообще хоть как-нибудь болеете за какую-нибудь казанскую команду?
0: Ну, наверное, я от спорта очень далека, хотя вот свою старшую дочку я хочу в плавание отдать, чтобы она у меня стала паралимпийской чемпионкой по плаванию. У меня вот такая задача и цель. Я ее в спорт.
3: Лиль, а можете отметить вот атмосферу за кулисами, атмосферу на сцене, какие-то организационные моменты? Что-то понравилось? Что-то отличается от предыдущих фестивалей?
0: Ну, сравнивать сложно, как бы. Ну, в принципе, мне, даже когда я сошла с поезда, мне Ярославль очень понравился по какой-то своей такой теплой атмосфере. Теплый, хороший, уютный город. И люди здесь такие очень хорошие. В принципе, подсказывают, помогают в Дом культуры. Как бы неравнодушные люди, очень хорошие сотрудники. Мне нравится здесь.
3: Да, здесь действительно замечательно. Организаторам хотелось бы сказать огромное спасибо. Да. Лиль, и вопрос такой традиционный, как и ко всем. Вы предоставляли свои записи на радио Рансис?
0: Лично нет.
3: А
0: наверное,
3: хотели бы?
0: Фестивальные записи, скорее всего, крутятся. Как бы. Я даже не знаю, хотела бы я или не хотела.
3: Ну, можно, в принципе. Во всяком случае, мы предлагаем вам предоставить свои записи, принести, переслать на радиостанцию, и записи будут активно крутиться, и о вас узнает много людей не только в России, но и за рубежом. Потому что радиостанцию слушают и в Израиле, и в Германии. Ну что ж, спасибо вам большое за такой интересный рассказ. Думаю, возможно, увидимся завтра.
0: Конечно, увидимся.
3: Всего доброго, до свидания.
0: До свидания.
3: Итак, уважаемые радиослушатели, рядом со мной еще одна замечательная девушка. Представьтесь, пожалуйста, скажите, откуда вы приехали и в какой номинации выступаете.
5: Здравствуйте, уважаемые друзья. Меня зовут Гульнура Каримова. Я приехала из города Героя Курск. Я представляю номинацию солисты, вокалисты среди женщин.
3: Гуль, скажите, пожалуйста, сложно было сегодня?
5: Думаю, что для того, чтобы петь от души и вообще заниматься своим любимым делом, это именно непосредственно пением, вокалом. И это для меня не сложно было. Сложно было донести до зрителя, но я думаю, что мне это удалось.
3: Вы видели реакцию зала?
5: Да.
3: Мы немного отступим от фестивальной тематики. Скажите, для вас вокал, музыка – это профессия? Или хобби? Расскажите немного о себе.
5: Непосредственно вокал? Вот,
3: именно вокал.
5: Ну, я бы сказала, это больше хобби, поскольку, еще раз повторю, что я люблю петь. Не только для себя, но и для зрителя, и от души. То есть, когда это все идет у меня изнутри, это мне идет легко и на одном дыхании. То есть, это хобби.
3: Но ваша основная профессия – это...
5: Ну, моя основная профессия – инструменталист, саксофонистка. Работаю солисткой эстрадно-симфонического оркестра города Курск в творческом центре «Звездный» и артистом духового оркестра.
3: Девушка с саксофоном выглядит замечательно на сцене.
5: Спасибо.
3: Пожалуй, среди участников больше ни у кого в руках не было саксофона. Скажите, вам запомнился кто-то из участников? Может быть, даже без имен, может быть, просто какие-то произведения?
5: Из участников? Ну, я бы могла сказать, что тут как у кого-то либо выбрать как-то сложно, потому что каждый участник сегодня выдал свою изюминку, свой кураж и свой драйв, как говорится, и каждый по-своему очень хороший и выглядел великолепно на сцене.
3: Гуль, скажите, а ваши записи ротируются на радио Рансис?
5: Ну, вы знаете, ну, думаю, был дело когда-то, я вот не могу вам сказать. Наверное, ротируются, да, вот инструментальные вещи мои, вот как-то звучало, по-моему, вокальные произведения. Я вот точно не могу вам сейчас сказать, поскольку сейчас, к сожалению, тесно не соприкасаюсь с радио Рансис.
3: Ну, я думаю, что руководству радиостанции есть над чем подумать, чтобы Гульнура предоставила свои новые записи. Кстати, поделитесь, пожалуйста, своими творческими планами.
5: Творческие планы у меня, конечно, много планов. Вот.
3: Ну, хотя бы как немного лица, расскажите.
5: Как это я называю? Это губернаторские планы. Ну, в общем, это, естественно, восстановить серию песен, которых я когда-то написала. Это было очень давно, конечно, но я вот хочу их восстановить сейчас и возродить, так скажем, серию песен. Это раз. Во-вторых, продолжить фортепианное творчество.

0: радиостанции и пожелать им процветания, роста большого. Они и так сейчас очень молодцы выросли, но еще большего роста, еще больших успехов, больших удач. И самое главное, живите, существуйте, не пропадайте, и радиослушатели всегда будут вас ждать и любить, и просто восхищаться вами.
1: Гульнура, спасибо за добрые пожелания, за теплые слова в адрес радиостанции. Всего вам доброго и удачи завтра.
0: Спасибо большое, взаимно, и всем удачи, всех благ. До свидания.
1: До свидания. К нам на огонек заглянула еще одна участница фестиваля, о котором мы делаем сейчас репортаж. Традиционный вопрос. Представьтесь, пожалуйста, назовите город, из которого вы приехали, и назовите номинацию, в которой вы выступаете.
2: Галина Бутусова, город Красноярск, номинация «Вокал женщины».
1: Скажите, Галина, как добирались до Ярославля? Тяжелая была дорога?
2: Ну, довольно-таки тяжелая, но сейчас, кажется, ну, вроде как все нормально.
1: А что было тяжелее, дорога или сегодняшнее выступление?
2: Думаю, что примерно одинаково.
1: Вы довольны своим сегодняшним выступлением?
2: Вы знаете, своим выступлением я никогда не бываю довольна, то есть всегда нахожу в своем пении какие-то недостатки, все-таки хочется петь лучше.
1: Для вас пение – это хобби или работа?
2: Ну, если смотреть с точки финансовой, то, конечно, это хобби, так как на этом не зарабатываем. Но если бы была возможность, можно было бы и поработать.
1: Вы профессиональная вокалистка?
2: Нет.
1: Для вас это первый фестиваль?
2: Нет.
1: А где вы еще были? В каких городах?
2: На таком уровне в первый раз, на всероссийском эстрадном. Вообще выступала городские, краевые, региональные. Вот первый раз попала на фестиваль такого высокого уровня.
1: Отбор был жестким в вашем регионе?
2: Ну, наверное, как обычно, как и везде. Все-таки да, думаю.
1: И вы прошли сквозь сито туров и таким образом смогли попасть. Когда узнали, обрадовались?
2: Возможно, да. Просто новая сцена, новый уровень – это очередная причина к росту. А это полезно для любого вокалиста.
1: Получили ли вы какой-то опыт?
2: Вы знаете, сегодня мне очень трудно говорить о каком-то опыте, так как слышала я очень мало, так как предпочитаю не слушать в день выступления других вокалистов. Но, судя по репетиции, я поняла, что очень достойные конкуренты, и очень интересно с ними будет соревноваться. А там посмотрим.
1: Вы думаете, завтра будет горячий день, будет борьба?
2: Обязательно.
1: Конечно, хотелось бы выиграть.
2: Ну, возможно. А кто не хочет?
1: Скажите, вы записываетесь в студии? То есть, есть ли у вас какие-то записи?
2: Ну, немного у нас есть наметочки. То есть, у нас еще диск только готовится, пока еще не вышел, к сожалению. Но пишем, у нас существует студия эстрадного вокала «Музыка души». Руководитель нашей студии сейчас меня сопровождает, наша Анастасия Павловна Вичулити.
1: Анастасия Павловна, может быть, расскажете немного о себе, о студии?
3: Студия наша молодая, участников не так много. Но все ребята, спасибо им большое, очень трудолюбивы. Все стараются, все работают. Каждый из них очень молодец.
1: Ваши подопечные выезжали уже на фестивали подобного уровня?
3: Галина, наверное, забыла в прошлом году. Мы были на «Души народной» в Казани. С Артемом Толстобровым мы были в Москве на фестивале «Дань Победы». Остальные участники коллектива принимают участие пока в городских и краевых конкурсах.
1: Да, фестиваль «Дань Победы» был довольно недавно. И, наверное, Артём приехал с массой эмоций и впечатлений.
3: Фестиваль, правда, был замечательным, организация на уровне.
1: Я надеюсь, что вы предоставите свои записи

0: для Радио Рансис, потому что мы стараемся всячески пропагандировать творчество незрячих музыкантов, потому что радиостанция является и позиционирует себя как площадка для реализации творчества незрячих авторов, исполнителей. И мы очень надеемся увидеть ваш диск.
1: С огромным удовольствием.
0: Ну что ж, девушки, спасибо вам большое за те минутки, которые вы нам уделили. И удачного вам завтрашнего дня.
2: Спасибо.
1: И вам также. Приятного времени суток.
0: До свидания.
1: Всего доброго.

Радио «Рансис» начинает трансляцию второго конкурсного дня 6-го Всероссийского фестиваля эстрадных исполнителей ВОС, проходившего в городе Ярославле с 13 по 15 сентября. В сегодняшней программе выступления участников в номинациях «Вокальные ансамбли» и «Авторское исполнительство». К сожалению, звукооператорам не удалось сохранить запись номинации «Авторское исполнительство» с микшерного пульта, но радио «Рансис» дает своим слушателям уникальную возможность услышать выступления номинантов, записанные в зрительном зале. Настраивайтесь на позитивную волну, слушайте и наслаждайтесь!

0: всем-всем добрый день. Давайте друг другу поаплодируем, улыбнемся. Мы продолжаем Всероссийский фестиваль эстрадных исполнителей ВОС «Вокал» в нашем прекрасном городе Ярославле. И позвольте мне напомнить номинации, которые сегодня будут представлены во втором туре. Итак, солисты-женщины, солисты-мужчины, молодые голоса, вокальные ансамбли. Здесь должны быть представлены произведения. Первое – популярное зарубежное произведение в стиле диско на языке оригинала. И второе произведение на их выбор. И, конечно, номинация «Актерское исполнительство». Здесь будут представлены, вот прошу прощения, авторское, блюз и произведение тоже на их выбор. Ну а сейчас мы продолжаем второй тур. Всем ни пуха, ни пера. В номинации «Вокальные ансамбли» я приглашаю дуэт «Семья Тесловых», Чувашская региональная организация. Лидия и Лев исполняют песню «Одна Калына».
1: Сережа, спасибо, что вы напомнили все номинации, а я хочу всем сказать, совершенно правильно оговорился Сережа, каждый выходящий на сцену является актером, безусловно, потому что эстрадная песня не исключает этого вот компонента, потому что каждый должен быть на сцене актером. Не забывайте, и никто вам не сделает скидку на то, что вы незрячие. Это не важно. Вы актеры, вы выходите на сцену, а она обязывает быть актером.

0: Спасибо зрителям за поддержку. Огромное спасибо. Там совсем не просто на сцене, понимаете? Там целое развертывается трагедии иногда, иногда комедии, но все бывает.
1: Спасибо. Песня «Гадалка».

0: Привет.
1: Спасибо.
0: Спасибо.
2: А я приглашаю ансамбль эстрадного пения «Вдохновение». Краснодарская региональная организация. Руководитель Бравкова Светлана Владимировна. Музыка Жан Патрик. Слова Даниэль Вангар. Диско.

Вокальное трио Чернышова Екатерина, Мухортова Наталья, Семенова Наталья, Самарская региональная организация. Музыка и слова Ивановой. Приходит время.

0: Да, сэр, я могу танцевать буги-буги из репертуара дуэта Бакара. Песня исполняется на
1: английском языке.

Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем. Следующая номинация на сцене – авторское исполнительство. На сцену приглашается Козырева Лилия. Козырева Лилия. Необычный блюз кикиморы. Татарская региональная организация.

Расскажи мне,

0: На сцену приглашается Кефалидия Елена, Краснодарская региональная организация. Песня «Блюз любви».
1: Исполняется на английском языке.

0: Следующая песня «Солнечный берег».
1: Песня посвящается юбилею нашего санаторию. Итак, «Солнечный берег».

Отсюда приглашается Ветка Виталий, Ростовская региональная организация. Песня «Незаконченный блюз».

Следующая песня «Лагуна».

0: Спасибо.
1: Виталий, не уходите, пожалуйста, со сцены. Виталий, пожалуйста, скажите, вы же выпускник курса компьютерной аранжировки, правильно?
2: Да.
1: Что вам это дало?
2: Курсы компьютерной аранжировки помогли мне научиться самому создавать музыку именно так, как я хочу. Это, я считаю, очень большое приобретение для аранжировщика и для человека, который пишет песни.
1: Спасибо. Спасибо.
3: На сцену приглашается Бурдукова Надежда, Карельская региональная организация. Песня «Время».

0: Браво! Кто автор слов?
1: Я.
0: Спасибо.
2: Следующая песня «Кошка так хочет котят».

0: Представил на премию Путина за демографию и рождаемость.
1: Выполняем Путинскую программу.
2: На сцену приглашается Байдашев Рифат, Курганская региональная организация. Город Нейсетия.

0: Да. Один вопрос. Чем отличается босанова от блюза?
1: Ну, стили разные, конечно.
0: Что?
1: Стили разные.
0: Ну, а что сегодня было блюзом? Спасибо.
1: А можно гитару, инструмент, я вам сыграю?
0: Нет, не надо. Есть условия конкурса. Спасибо.
1: Хорошо, спасибо.
2: А я на сцену приглашаю Сунцов Евгений, Московская городская организация. Песня «Детка».

0: Спасибо.
1: Песня «Цыган».

0: Женя, у меня вопрос. Вы хорошо отличаете сцену конкурса российского от ночного клуба?
1: Да.
0: Вы понимаете, что вы сейчас принизили вот эту сцену? Спасибо.
1: Нет.
2: Друзья, здесь идет вечер отдыха, очень замечательный, веселый. Все радуются, все веселятся. А мы вот решили продолжить свою работу и все-таки взять интервью еще у нескольких участников, которые любезно согласились нам эти интервью дать. И вот передо мной сидят две великолепные девчонки, участницы Краснодарского ансамбля эстрадного пения «Вдохновение». Девчонки, представьтесь, пожалуйста.
3: Я Светлана, руководитель ансамбля «Вдохновение».
4: А я Екатерина, недавний участник этого ансамбля «Вдохновение».
2: Девчонки, расскажите о своем ансамбле. Давно ли он существует? А кто в нем поет, скажем, сколько человек, насколько профессионален коллектив? Немножечко об этом.
3: Я работаю с 2007 года и руковожу ансамблем. Но состав ансамбля различный. То есть у меня есть малые формы, дуэты, трио. Вот сюда мы приехали в составе 5 человек. И также я занимаюсь солистами, вокалистами.
2: Где находите участников для своего коллектива?
3: Участники в основном из общества слепых, которые вот в округе, то есть которые стоят на учете в нашем обществе, либо работают на нашем КСТК. Ну и приходят участники, которые просто вот жители нашего города.
2: Катюш, расскажите, пожалуйста, как вы попали в ансамбль?
4: Это очень интересная история. Попала я в ансамбль буквально в начале лета. Вообще сначала планировалось поехать на этот конкурс с чисто женским коллективом, но потом все-таки мы решили, все вместе с девочками, что нужно все-таки взять с собой мужчин, как мы без мужчин. Должен же кто-то в поезд помочь там сумки занести.
2: Замечательная мотивировка.
4: Это я все шучу, конечно, без мужских голосов ансамбль так бы не смотрелся. Они дополняют нас, они приносят в наш коллектив колорит. Я так говорю в наш, потому что я уже как бы уже член этого коллектива. И так получилось, что я попала в коллектив, можно так сказать, семейный. Потому что он в основном-то состоит из двух семейных пар, а так как он планировался быть женским, но получилось так, что поехали и мужчины, а меня уже как бы тоже не стали из него вычеркивать и даже доверили петь одну песню.
2: Да, Катюш,
4: солировать там.
2: Вам остается теперь кого-то еще привести в коллектив, чтобы уже было 3 семейные пары. Теперь вернемся, давайте, к фестивалю. Скажите, вообще понравилось общее впечатление?
4: Общее впечатление, конечно, понравилось, и очень высокий уровень у вокалистов, у ансамбля, очень понравилось женское трио, молодые голоса тоже есть, достойное молодое поколение, то есть все очень понравилось, атмосфера доброжелательная, даже если у кого-то были какие-то проблемы, какие-то непредвиденные обстоятельства, публика всегда поддерживала и помогала в трудных ситуациях.
2: Скажите, а какой-то разбор полетов собственного выступления уже проводили?
4: Сильно на это времени еще так не было, но уже кое-что. Там ошибочки. Все это обидно просто получается из-за того, что на репетициях все как бы нормально, выходишь на сцену, волнение, как бы там ни репетировал, как бы все равно то ногу не так поставил, то рукой не так дернул, и уже кажется, все не так. И, конечно, волнение присутствует, я думаю, как и у меня, так и у многих других сильное.
2: Светлана, поделитесь, пожалуйста, творческими планами.
3: У нас творческие планы. Я думаю, что еще на фестивале, конечно, будем ездить, еще будем дальше совершенствовать свое творчество, будем новый репертуар подбирать, расширять все это. И Еще у нас наш ансамбль принимал участие в фестивале «Танцевальные узоры», который был вот в Москве в 2012 году. И в следующем году тоже, если такой будет планироваться фестиваль, мы и там принимали участие. Это уже с вокалом, то есть мы танцевали и пели вживую. У нас было вокально-хореографическое шоу, поэтому работы много очень. Каждый год есть к чему стремиться.
2: Да, работы действительно много, и то, что вы еще очень серьезно занимаетесь хореографией, это очень отрадно, потому что, к сожалению, вот в нашем обществе этому не уделяется все-таки должного внимания. Девчонки, я желаю удачи от себя лично и от радиостанции «Рамсес» вашему коллективу. И, конечно, мы будем ждать ваших каких-то записей. Возможно, вы что-то где-то запишете на студии и пришлете нам. Вы всегда можете найти контактные координаты радиостанции, заглянув на сайт www.ramsis.org. Всего вам хорошего, удачи, отдыхайте.
3: Спасибо.
2: Следующая участница нашего интервью – это, без преувеличения, человек-легенда. Это обладатель многих титулов, различных званий, автор, исполнитель. Я думаю, она позволит мне представить ее, Елена Кефалиди. Леночка, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья.
2: Несколько слов о себе. Откуда вы? Чем занимаетесь?
5: Проживаю я в городе Геленджике, Краснодарский край. Занимаюсь творчеством. С 14 лет начала писать музыку и песни. Вот. В 2010 году прошла первый этап обучения курса компьютерной аранжировки в программе Sonar, которая предоставила мне большие возможности записывать песни так, как именно я хочу это делать. То есть, если раньше я работала на синтезаторах, каких-то там Коргах, Роландах, а они не говорили, пришлось кнопки запоминать, пришлось там у каждого что-то спрашивать. Вот. А когда именно я с помощью компьютера начала владеть этой программой, мне стало гораздо легче. И более того, я счастлива тому, что у меня хоть домашняя есть, но все-таки студия.
2: Да, это большое дело для творческого человека, для автора, что не нужно никуда бежать. Когда появилось вдохновение. А, кстати, когда оно у вас появляется? Как часто оно появляется?
5: К сожалению, сейчас оно появляется гораздо реже. Я не знаю, с чем это связано. Вот после первого альбома «Белая чайка» у меня был какой-то перерыв. То ли... Но я могу сказать прямо, нет любимого мужчины рядом. Может быть, из-за этого вдохновения особого нет. Ну, а если и приходит, то либо что-то вот должно произойти такое, либо я вот, бывает, погуляю на пляже там по набережной, шум моря послушаю, и уже что-то возникнет, какая-то вот песня. Вот, например, «Здравствуй, счастье», которую я написала. Вот,
2: которую вы исполняли вчера.
5: Да, которую я исполняла вчера. Она пришла, ну, настолько интересно. Я просто счастлива была, что меня позвали на этот фестиваль. Вот и быстренько написала.
2: Как все просто и как все здорово. А что касается любви и вдохновения, да, эти вещи, конечно, они неразделимы. И в этом ничего удивительного нет, особенно для женщины. Лен, давайте немножко о фестивале. Во-первых, сегодня вы спели шикарную песню о «Солнечном береге». Сразу захотелось, несмотря ни на что, сорваться и приехать. Это давно? Эта песня была написана давно?
5: Эта песня была написана совсем недавно. 23 августа исполнилось 40 лет нашему санаторию «Солнечный берег». То есть он в 1973 году был построен. И поскольку я работаю там уже неоднократно, я с удовольствием пою для людей, отдыхающих сейчас. Это в плане дискотек. Понедельник и четверг – просто дискотека под живую музыку. Вот. И думаю, ну дай-ка я сделаю людям такой подарок, потому что они все-таки заинтересованы мной. Все-таки туда приезжают мои друзья, и это мой дом родной.
2: У вас, наверное, Вся Россия – это ваши друзья, потому что вас уже давно знают, вас любят. Лен, а вы часто гастролируете?
5: Раз в два года вот фестивали проходят. Я вот уже два раза побывала в Казани. В прошлом году мне даже удалось заслужить первую премию конкурса авторов. Я сочинила рок-н-ролл. Кстати, этот рок-н-ролл сделал, как бы вот после именно этого произведения у меня появилось желание что-то писать, потому что он не только занял первое место здесь, он занял первое место даже в танцевальном коллективе на международном конкурсе. Вот. Они попросили у меня песню и сделали номер именно под мой рок-н-ролл.
2: Друзья, какие у нас таланты, о которых мы, к сожалению, не очень много знаем. Но вот одна из целей данной серии интервью – это как раз-таки рассказать побольше о людях. Лен, немножко мы отошли с вами от темы по поводу фестиваля. Можете выделить какие-то позитивные, интересные моменты за эти два дня? Именно вот в концертной программе, в фестивальной программе.
5: Очень понравились ансамбли, особенно «Вдохновение» и «Трио». Я уже забыла, откуда.
2: Вот. Самара.
5: Да, из Самары. Потом из номинации авторов я хочу выделить Надежду. Как она? Я не помню ее. Из Карелии Надежда. Она написала песню «Время». Ну, настолько она мне понравилась в блюзовом стиле. А из молодых исполнителей мне также понравилась Кристина из Иркутска.
2: Предстоит возвращение домой. Чем сразу станете заниматься? Отсыпаться? Или сразу приступите к написанию песен?
5: Во-первых, я то, что завтра скажут, может быть, в мой адрес. Если не очень хорошее, то я проанализирую, чего я все-таки еще не достигла, чему хотелось бы научиться. Если же я узнаю что-то о себе положительное, то все равно не буду останавливаться на одном месте. Буду стараться идти вперед сама своими силами. Но именно после фестиваля я все-таки у меня дочь пошла в 9 класс. Уделяю сейчас время ей, потому что это ответственный год. Экзамены, уроки. Ну, а творчество останется само собой, как бы это вдохновение, это я продолжу делать, несомненно.
2: Планов много, настрой оптимистичный.
5: Да, да.
2: Лен, благодарим вас от лица всех слушателей радиостанции «Рансис» за ваше такое подробное интервью. Желаю вам творческих и остальных успехов во всем. И, конечно же, будем рады услышать ваши записи на радиостанции «Рансис».
5: Спасибо большое. Всего вам самого доброго.
2: Друзья, веселье у нас здесь в самом разгаре. Наверное, вы слышите на заднем плане музыку. Мы с Александром работаем в очень сложном режиме, но все-таки кое-кто к нам любезно соглашается приходить. Сейчас передо мной сидит Александр Панченко. Александр, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
2: Расскажите, пожалуйста, в двух словах о себе. Откуда приехали? Как давно поете? Имеете ли музыкальное образование? Буквально вкратце.
6: Приехал я из Смоленска. Пою, наверное, с детства, как большинство людей. А профессионально занимался. Учился в Курске, быстро бросил. Потом перевелся все-таки в Смоленск обратно к себе и поступил на эстрадно-джазовый вокал. Его и закончил.
2: Замечательно. Быстро бросил, мне это выражение очень понравилось. Скажите, вы на таком фестивале впервые?
6: На этом, да.
2: Вы участвовали во многих фестивалях?
6: Да, довольно-таки много фестивалей и по своей области, и российские, которые у нас проводились, и много различных фестивалей. Международные тоже фестивали были.
2: Расскажите о каком-нибудь буквально в двух словах. Какой вам больше всего запомнился?
6: Запомнился, наверное, смоленский фестиваль «Катюша», так называемый. Там военная песня и вторая песня по выбору. Угу. Запомнился тем, что призы были денежные, наверное, поэтому запомнился. И занял там второе место по всей области Смоленска.
2: Замечательно. Александр, что больше всего запомнилось на этом фестивале?
6: На этом фестивале познакомился с интересными людьми, пообщались, не только песни пели, и погуляли, походили, поразговаривали, узнал много других людей из других регионов, из других городов. В принципе, все понравилось, все интересно, все хорошо.
2: Скажите, какой-то опыт вы вынесли с фестиваля? Оценив уровень участников.
6: Ну, как сказать опыт? Дело в том, что в Смоленске я сам состою в молодежной организации ВОС, и мы занимаемся такими вещами. Я работаю с инвалидами в плане своей профессии, то есть постановки голоса, дыхания, движения на сцене, чтобы не зря их реабилитировать. И диплом на эту тему писал. То есть опыт, да, есть какой-то опыт, как это проводить, как это сделать, как отнестись к таким людям, как мы сами, и как с этим работать вообще, в принципе.
2: То есть ничего полезного для себя вы не почерпнули?
6: Ну, как бы так, да.
2: Спасибо. Пожелайте, пожалуйста, что-нибудь слушателям радио «Ранзас».
6: Ну, самое главное для всех – здоровье. Остальное все можно приобрести.
2: Конечно, мы будем очень рады получить ваши записи, если вы нам любезно их предоставите на нашу радиостанцию, потому что вас на нашей радиостанции, насколько я помню, пока еще
6: насколько нет. Я помню тоже.
2: Так что ждем.
6: Хорошо, спасибо.
2: Удачи вам, всего доброго.
6: Спасибо, до свидания.
2: Мы продолжаем нашу серию интервью, и передо мной наш следующий участник, следующий герой нашего своеобразного мини-сюжета. Представьтесь, пожалуйста, из какого вы города?
7: Владимир Саранцев, представляю Пермский край, но на самом деле я из Пермского края, как бы, но еще севернее Перми, то есть 180 километров от города Березники. Но на самом деле я представляю Пермский край, так что будем основываться на этом.
2: В какой номинации вы выступали?
7: Номинация мужской вокал, сольный вокал, то есть сольное вокальное исполнение, то есть эстрадный вокал мужской.
2: Какие остались общие впечатления от фестиваля?
7: Общие впечатления, то есть мне понравилось то, что звук хороший, то есть звукоператоры грамотно работают. Ну и я увидел тех, кого давно, вот, года 2, 8, 6 лет назад не видел. Я же давно ездил на подобные фестивали. Я, то есть, был и в Челябинске в 2007 году, и в Казани был в 2011 году. И, в общем, как бы вот 13-й год я нынче снова приехал.
2: То есть для вас этот фестиваль далеко-далеко не первый?
7: Естественно, конечно.
2: Награды были?
7: Награда была в 2011 году. Но награда была такая, ну, как бы она была поощрительная, то есть так называемая... если бы это проразился бы какой-то банальный простой конкурс, это был бы приз зрительской симпатии. А тут награда за личное обаяние.
2: Ну, значит, есть к чему стремиться. Верите вы в успех, в свою победу?
7: Во-первых, я приехал сюда не побеждать, а просто с друзьями повидаться, да? Но на самом деле я к этому фестивалю очень серьезно готовился. Естественно, я стал подбирать зарубежный материал, потому что я знал точно будет зарубежный материал. А тут еще подошло так, что моя любимая тема, потому что, ну, моя любимая, как бы, ниша, скажем так, диско 80-х. То есть просто я работаю еще диджеем маленько, ну, и тут диско 80-х, я решил, бонус эру надо спеть.
2: Скажите, вы имеете музыкальное образование?
7: Музыкальное образование немножко недоконченное по классу баяна, ну и плюс 2,5 года в духовом оркестре.
2: Вы играете в духовом оркестре?
7: Играл раньше. Это в школе было. Это все школьные годы мои чудесные там.
2: О творческих планах спрашивать вас не буду, потому что одним из ответов будет то, что вы будете готовиться к следующему подобному фестивалю. Я права?
7: Ну, в принципе, буду готовиться в любом случае. Даже несмотря на то, что я сегодня займу, хотя я сегодня... Я выступил 100% лучше, чем я выступил 2 года назад в Казани.
2: Это не может не радовать. И на этой оптимистической ноте мы закончим наш короткий разговор и очень надеемся услышать вас в эфире радио «Ранзас».
7: Хотел бы пожелать всем участникам фестиваля и, в принципе, просто всем хорошим людям. Ребята, пойте. Петь нужно хорошо, петь нужно с душой. А не просто там тупо по нотам ля-ля-ля-фа и так далее. В общем, ребята, удачи всем.
2: Это очень хорошее пожелание. Спасибо вам за интервью. Всего доброго.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: «Раритет» из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В конце 1975 года часть музыкантов вокально-инструментального ансамбля «Лейся песня» во главе с его художественным руководителем Михаилом Плоткиным покинула коллектив. Одной из первых песен в репертуаре нового ансамбля стала «Надежда» Александры Пахмутовой и Николая Добронравова. Название этой песни и стало названием нового коллектива. В исполнении ансамбля «Надежда» послушаем песню Александры Пахмутовой и Николая Добронравова «До отправления поезда». Запись 1976 года.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Адрес нашей электронной почты radio@ransis.org.
3: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransis.
2: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransis.

0: В эфире Радио Рансис, программа «Театр с доставкой на дом».
1: Алексей Толстой. Петр Первый. Радиоверсия романа.

0: В низкой, жарко натопленной палате лампады озаряли низкий свод и темную роспись на нем, райских птиц, завитки трав. Под темными ликами образов на широкой лавке, уйдя хилым телом в лебяжьи перины, умирал царь Федор Алексеевич. Ждали этого давно. У царя была цинга и пухли ноги. Сегодня он не мог стоять за утренней. Присел на стульчик, да и свалился. Кинулись, едва бьется сердце. Положили под образа. Сейчас даже его дыхание не было слышно. У заиндевелого окна, где в круглых стеклышках играл лунный свет, сидел на раскладном итальянском стуле патриарх Иоаким, суровый и восковой, в черной мантии и клобуке с белым восьмиконечным крестом. Сидел согбенно и неподвижно, как видение смерти.
1: У стены одиноко стояла царица Марфа Матвеевна. Сквозь туман слез глядела туда, где из груды перин виднелся маленький лобик и вытянувшийся нос умирающего мужа. Царице всего было 17 лет. Взяли ее во дворец из бедной семьи Апраксиных за красоту. Два только месяца побыла царицей. Темнобровая, глупенькая ее личико распухла от слез. Она только всхлипывала по-ребячьи, хрустила пальцами, голосить боялась.
0: В другом конце палаты, в сумраке под сводами, шепталась большая царская родня. Сестры, тетки, дядья и ближние бояре. Иван Максимович Языков, постельничий, Алексей Тимофеевич Лихачев и князь Василий Васильевич Голицын, писаный красавец. Кудрявая бородка с проплешинкой, вздернутые усы, стрижен коротко по-польски, в польском кунтуше и в мягких сапожках на крутых каблуках. Князь роста был среднего. Синие глаза его блестели возбужденно. Час был решительный. Надо сказывать нового царя. Кого? Петра или Ивана? Сына Нарышкина или сына Милославской? Оба еще несмышленные мальчишки, за обоими сила в родне. Петр горяч умом, крепок телесно, Иван слабоумный, больной. Весь из него веревки. Что предпочесть? Кого? Василий Васильевич становился боком к двустворчатой, обложенной медными бармами дверце, припав ухом, прислушивался. В соседней тронной палате гудели бояре. С утра не пивши, не евши, прели в шубах Нарышкины с товарищи и Милославские с товарищи. Полна палата. Лаются, поминают обиды, чуют. Сегодня кто-то из них поднимется наверх, кто-то полетит в ссылку.
2: Мы твоего слова ждем, князюшка Василий Васильевич. А мы-то как будто решили, разбиваться нельзя в сей великий час. Мы так размыслили. Ивану быть царем трудно, непрочно, хил. Нам сила нужна.
3: Будь так, быть царем Петру.
0: Голицын поднял синие глаза, и вдруг они вздрогнули и заволоклись нежно. Он глядел на вошедшую царевну, шестую сестру царя Софью.
1: Неплавно лебедем, как подобало бы девице, она вошла стремительно. Распахнулись полы ее пестрого летника, не застегнутого на полной груди. Разлетелись красные ленты рогатого венца. Под белилами и румянами на некрасивом лице ее проступали пятна. Царевна была широка в кости, коренастая, крепкая, с большой головой. Выпуклый лоб, зеленоватые глаза, сжатый рот казались не девичьими, мужскими. Она глядела на Василия Васильевича и, видимо, поняла, о чем он только что говорил и что ответил. Ноздри ее презрительно задрожали. Она повернулась к постели умирающего, сплеснула руками, стиснула их и опустилась на ковер. Прижала лоб к постели.
0: Патриарх поднял голову. Тусклый взгляд его уставился на затылок Софьи, на ее упавшие косы. Все, кто был в палате, насторожились. 5 царевен начали креститься. Патриарх поднялся и долго глядел на царя. Отмахнул черные рукава и, широко осенив его крестом, начал читать отходную.
2: Царь Федор Алексеевич представился с миром. Бояре, поплачем.
0: Через час патриарх вышел на Красное Крыльцо и, благословив тысячную толпу стрельцов, детей боярских, служилых людей, купцов, посадских, спросил, кому из царевичей быть на царстве. Горели костры, за Москвой рекой садился месяц, его ледяной свет мерцал на куполах. Из толпы крикнули:
4: «Хотим Петра Алексеевича!»
0: На голос кинулись люди, и он затих. И громче закричали в толпе: «Петра! Петра!» Турманом скатился Алешка Бровкин с лестницы в сугроб. Желтозубые кобели кинулись, налетели. Он спрятал голову, зажмурился и не разорвали. Вот так чудо! Бог спас! Рыча кобели отошли. Над Алешкой кто-то присел, потыкал пальцем в голову.
5: Эй, ты кто? Как зовут?
6: Алешка.
5: Чей?
6: Давай Бровкина. Деревенский.
5: Пойдем греться. А не пойдешь, гляди, я тебя...
6: Нет, ну что, пусти, да пусти, я тебе ничего не сделал. Да я пойду.
5: Куда пойдешь-то?
6: Да я сам не знаю куда. Меня он обещал землю вбить по плечи, и а дома меня убьют.
5: Ты что же, беглый?
6: Да нет еще. А тебя как зовут?
5: Алексашкой, мы Митюшковы. Меня тетка. Когда 2 раза, а когда 3 раза в день порят. У меня на заднице одни кости остались, мясо все содранное.
6: Эх ты, паря.
5: Сейчас мы щей похлебаем, меня позовут наверх молитву читать, потом пороть, потом я вернусь, ляжем спать. А чуть свет, побежим в Китай-город, за Москву-реку сбегаем, отсмотримся, там есть знакомые. Эх, я б давно убежал. Товарища не находилось.
6: Купца бы найти, а? Наняться, пирогами торговать.
0: Всю ночь шумела непогода за бревенчатой стеной. Выли в печной трубе дымовые голоса. Алешке приснилась мать. Стоит в дыму посреди избы и плачет, не зажмуривая глаз. И все к голове подносит руки. Жалуется. Алешка истосковался во сне. Чуть свет, Алексашка толкнул его.
5: Будь спать-то, вставай.
0: Почесываясь, обулись полоднее, нашли полкровихи хлеба, взяли. Посвистав кобелям, отвалили подворотню и вылезли со двора. Утро было тихое, мглистое, сыро. На улицах ленивые сторожа убирали рогатки, поставленные на ночь от бродяг и воров. Брели, переругиваясь, нищие, калеки, иродивые, с позаранных занимать места на паперте. По воздвиженке гнали по навозной дороге ревущий скот на водопой, на речку Неглинную. Над городом волоклись серые тучи. Вдоль стен Кремля пролегал глубокий ров. Торчали кое-где гнилые сваи от снесенных недавно водяных мельниц. На берегу его стояли виселицы, по 2 столба с перекладиной. На одной висел длинный человек в лаптях с закрученными назад локтями. Опущенное лицо его исклевано птицами.
5: А вон еще 2. Это воры, о как их.
0: Вся площадь от Иверской до Белого на синем цоколе с синими главами Василия Блаженного была пустынна. Санная дорога велась по ней к Спасским воротам. Над ними, над раскоряченным золотым орлом, кружилась туча ворон, крича по-весеннему. Стрелки на черных часах дошли до 8. Заморская музыка заиграла на колоколах. Алешка стащил колпак и начал креститься на башню. Страшно было здесь.
6: Идем, Алексашка, а точно нас увидят.
5: Со мной ничего не бойся, дурень.
0: Народу все подваливало. Алешка, чтобы не пропасть, держался за Алексашкин кушак. Когда опять вышли к площади, кто-то пробежал, про что-то закричал. С Варварки поднималась большая толпа. Гикали, свистели пронзительно. Стрельцы несли на руках избитого человека.
7: Православные, глядите, что с купцом сделали. Это немцы. По злобе чуть не до смерти убили доброго купца. А верхние бояре скоро всю Москву продадут на откуп иноземцам.
0: Алешка сразу признал в избитом того самого пухлого с маленькими глазками в заячьей шапке Посадского, кто на Лубянке продал ему 2 подовых пирога. От него несло водкой.
7: Ой, отпустите меня, Христа ради.
0: Стрельцы нашептывали в толпе. Разгоралась злоба. Вдруг закричали.
7: Скачут.
0: От Спасских ворот по санному следу скакали 2 всадника. Передний в стрелецком клюквенном кафтане, в заломленном колпаке. Это был Тараруй, как прозвали его в Москве. Князь Иван Андреевич Хованский. Воевода, боярин древней крови и великий ненавистник худородных Нарышкиных. Другой, подъехавший не так шибко, был Василий Васильевич Голицын. Похлопывая коня по шее, он спрашивал:
8: «Бунтуете, православные? Кто вас обидел? За что? Говорите, говорите! Мы о людях день и ночь душой болеем. А то царь увидел вас сверху, испужался по малолетству, нас послал разузнать».
0: Люди, разинув рты, глядели на его парчевую шубу. Пол Москвы можно купить за такую шубу. Глядели на самоцветные перстни на его руке, что похлопывало коня. Огонь брызгал от перстней. Люди пятились, ничего не отвечали.
9: «Отдайте нам в руки полковника! Мы сами их рассудим! Вниз головой, с колокольни!
10: О чем только бояре наверху думают? Зачем нам мальчишку царем навязали? Нарышкинского ублюдка!»
0: Хованский утюжил краем рукавицы полуседые усы. Поднял руку. Все стихли.
7: «Стрельцы! Стрельцы! Теперь сами видите, в каком вы у бояр несносном ярме. Теперь выбрали бог знает какого царя. Не я его кричал. И увидите, не только денег, а и корму вам не дадут. И работать будете как холопы. И дети ваши пойдут в вечную неволю к Нарышкиным. Хуже того, продадут и вас, и нас всех чужеземцам. Москву сгубят и веру православную искоренят. Эх, была русская сила, да где она?
11: Стрельцы! Ай да, Сарику в полки! Там будем говорить!
12: Да, будем!
0: На площади остались только распоряженные сани да Алешка с Алексашкой. Избитый Посадский приподнялся, поглядел кругом припухлыми щелками и долго отсмаркивался.
5: «Дяденька, мы тебя до дому доведем. Нам тебя жалко».
0: Шли за реку к Серпуховским воротам. По дороге узнали, как его зовут. Федька. Заяц. Двор у него на Посаде был небольшой. На огороде одно дерево с грачиными гнездами, но ворота изба новая. Калитку отворила рябая баба с вытекшим глазом. Заяц оттолкнул ее, и Алексашка с Алешкой шмыгнули следом.
7: «Эх, выручили вы меня, ребята. Теперь что хотите, спросите. Тело мое все избито, ребра целого нет. О, куда я теперь возьму лоток, пойду торговать? Ох ты мне, а ведь дел-то не ждет.
5: Награды нам никакой не надо. Пусти переночевать».
0: Чуть свет, кривая баба заладила печь тестяные шишки, левашники, перепечи и подовые пироги. Постные с горохом, репой, солеными грибами и скоромные, зайчатиной с мясом, с лапшой. Алексашка подмел избу, летал на двор за водой, за дровами, выносил золу, помои, послал Алешку напоить зайцеву скотину. В руках у него все так и горело. И все с шуточками.
11: Лавкач, парень, о, послал бы тебя с пирогами на базар. Так ведь уйдешь деньгами, уворуешь. Больно уж расторопен.
0: Тогда Алексашка стал целовать нательный крест, что денег не украдет. Снял со стены 40 светителей и целовал икону.
10: А вот пироги подовые, медовые, полденьги пара прямо с жара. Вот налетают пироги царские, боярские. В Кремле покупали, да по шее мне дали. Нарышкины ели, животы заболели.
0: Стрельцы смеялись, расхватывали пироги. Алешка тоже покрикивал с приговором. Не успели дойти до реки, как пришлось вернуться за новым товаром.
1: Царевна Софья вернулась от обедни, устала. Выстояла сегодня две великопостные службы. Кушала хлеб черный да капусту, и то чуть-чуть. Села на отцовский стул, вывезенный из-за моря. На колени опустила в вышитом платочке просфору. Мартовское солнце жарко било разноцветными лучами сквозь частые стекла двух окошечек. Весна, весна, бродит по миру грех, пробирается сладкий в девичью светлицу. В светлице дремотно, только постукивает маятник. Много здесь было пролито слез. Не раз бывало металась Софья между этих стен. Кричи и сгрызи руки, все равно уходят годы, отцветает молодость. Обречена девка, царская дочь, на вечное девство, черную скуфью. Из светлицы одна дверь, в монастырь. Разрешила сердцу, люби. И свет очей Василий Васильевич прекрасный, не муж какой-нибудь с плетью и сапожищами, возлюбленный со сладкими речами, любовник вкрадчивый и нетерпеливый. Ох, грех, грех. Скрипнула половица. Софья вскинулась, пронзительно глядя на дверь, будто влетит сейчас в золотых ризах огненокрылый погубитель.
0: Наклоняясь под низкой притолокой, осторожно вошел Василий Васильевич Голицын. Остановился без слов. Софья так бы и обхватила его, как волна морская взволнованным телом.
12: Софья.
1: У Софьи раскрылись губы. Тогда душистые усы его защекотали щеки, теплые губы приблизились, прижались сильно и оттолкнула.
13: Ох, отойди! Что ты, грех чай в пятницу-то?
12: Софья, внизу Иван Михайлович да Иван Андреевич Хованский с великими вестями пришли к тебе. Выйди, дело неотложное.
1: Софья схватила его руки, прижала к полной груди и поцеловала их.
13: Пойдем.
0: У косящатого окошечка, касаясь потолочного свода горлатными шапками, стояли Хованский и Иван Михайлович Милославский.
14: Матвеев-то уже в Троице. Монахи его как царя встречают. Только что прискакал из-под Троицы племянник мой, Петька Толстой. Рассказывает, Матвеев после обедни при всем народе лаял и срамил нас, Милославских.
15: Вороны, говорит, на царскую казну слетелись. На стрелецке, где копья хотят, во дворец прыгнуть. Крест, где целуют царю Петру Алексеевичу. А за малолетством его пускай правит мать, Наталья Кирилловна. И без того не умру, покуда так все не сбудется.
1: Лицо Софьи посерело. Стояла она, опустив голову и руки. Только вздрагивал рогатый венец. И толстая коса шевелилась по спине.
15: А хуже других срамил он и лаял князя Василия Васильевича. Васька де Голицын за царский венец хватается, быть ему без головы.
13: Царица Наталья Кирилловна кровью вас жаждала. С чего бы? Или все еще худородство свое не может забыть? У отца с матерью в лаптях ходила. С мужиками за одним столом вино пила. Весело царица век прожила. И с покойным батюшкой, и с Никоном Патриархом немало шуток было шучено.
1: братец Петруша, прямо притча. И лицом, и повадкой на отца не похож. Ну уж, если Наталья Кирилловна крови захотела, будет ей кровь.
7: Кроме Стременного, все полки за тебя, Софья Алексеевна. Каждый день стрельцы собираются многолюдно у съезжих изб, бросают в окна камнями, палками, бронят полковников матерно и кричат: не хотим, чтоб правили нами Нарышкина да Матвеев. Мы им шею свернем.
1: Кричать-то они горласты. Но нам видеть надобно от них великие дела. Пусть мальчишку щенка Нарышкинского спихнуть не побоятся. Мачеха, мачеха, чрево проклятое, вот на, возьми.
0: Софья сразу сорвала с пальца все перстни. Зажав в кулаке, протянула Хованскому.
1: Пошли им, скажи им, все им будет, что просят. И жалование, и земли, и вольности. Пусть не заробеют, когда надо. Скажи им, пусть кричат меня на царство.
0: Алексашка с Алешкой отъелись на пирогах за весну. Житье лучше не надо. Пришли однажды к ужину веселые, отдали выручку. Заяц пересчитал и придрался. Копейки не хватает.
16: Украли. Где копейка?
0: Взял с утра еще вырезанную сырую палку, сгреб Алексашку за виски и начал бить с приговором. Раз по Алексашке, два по Алешке. Алексашка молчал, в глаза не глядел.
17: От отца ушел через битье, а от этого и подавно уйду.
0: Свежо было майское утро. Посвистывают скворцы, задрав к солнцу головки. За воротами стоят шалые девки, ленятся работать. На иной босой одна пасконная рубаха, а на голове венец из бересты, в косе ленты, глаза дикие.
10: Вот пироги подовые с медом! Эй, купи стрелец зачатиной, пара с жару грош цена! Подождет заяц нынешней выручки.
16: А, Алексашка, и так грабеж.
0: Все больше попадалось баб и девок за воротами, на перекрестках толпился народ. Вот бегом прошли стрельцы, звякая бердышами. Народ расступился. Весь берег, как муками, обсажен людьми. За твердынями стен в этой майской тишине творилось неладное. Алексашка, как бес, вертелся близ моста. Пироги они с Алешкой все живо сбыли, лотки бросили не до торговли. В толпе то здесь, то там начинали кричать люди. У всех накипело. Жить очертело при таких порядках. Грозили кремлевским башням.
18: Ну, чего ждете-то? Боярин Матвеев чуть-чуть в Москву уехал. И знаете, что и Матвеев? Пока он в Кремле бояре без головы лаяли друг с дружкой, жить еще можно было. А теперь настоящий государь объявился. Он может и подтянет. Данями, налогами, так всех обложит. Как еще не видали. Бунтовать ныне надо. Завтра поздно будет.
0: Кружились головы от таких слов. Завтра поздно. Кровью наливались глаза. Мороком чудился Кремль, лениво отраженный в реке. Седой, запретный, вероломный, полный золота. На стенах у пушек ни одного пушкаря. Будто вымер. Вдруг на той стороне моста засуетились крылатые жильцы. Донеслись их слабые крики. Между ними, вертясь на снежном белом коне, появился всадник.
19: Толстой! Петр Андреевич! Племянник Милославского! Он за нас! Слушайте, что он скажет!
0: Заворчала, зашумела, закричала толпа. Ревя кинулась к мосту. Где-то ударил колокол. Бум-бум-бум! Чаще, тревожнее. Отозвались колокольни, заметались колокола, и все 40 сороков московских забили набат. Стрельцы, народ, тучи мальчишек и Алексашка с Алешкой глядели на пестрый государев дворец, раскинувшийся на четверть Кремлевской площади. Здесь жил владыка земли, после Бога первый. Страшновато все-таки.
10: Ребята, чего Царя Петра сейчас кончают! Айда! Приставляй лестницы! Уловись на крыльцо!
18: Первого!
20: Давай на Рыжкина!
10: Айда!
0: Гул прошел по многотысячной толпе. Кинулось десятка два стрельцов. Перелезли через решетку, выхватывая кривые сабли, взбежали на красное крыльцо, застучали в медную дверь, навалились плечами.
21: Убьют ведь! Убьют! Что делать, Артамон Сергеевич?
22: Бог милостив, царица. Выйду, поговорю с ними. Эй! Послали за патриархом.
18: Идет! Идет!
0: Вонзая в дубовый пол острие посоха, вошел патриарх Иоаким. Иступленные в темных впадинах глаза его устремились на низенькие окна под сводами. С той стороны к цветным стеклышкам прильнули головы стрельцов, взлезших на лестнице. Патриарх поднял сухую руку и погрозил. Головы отшатнулись.
13: Наталья Кирилловна кинулась к патриарху, уцепилась за его ледяную руку, часто целуя и лепетала.
21: Спаси, владыка, спаси.
22: Владыка.
21: Спаси, спаси, владыка.
22: Дела плохие. Спаси. Заговор. В прямой бунт. Сами не знают, что кричат.
0: По палате из двери в дверь пробежал на цыпочках тот, кого стрельцы и бояре ненавидели хуже сатаны. Красавец и щеголь, 24-летний и уже боярин, брат царицы Иван Кириллович Нарышкин. Размахивая польскими рукавами, крикнул:
23: «Софья пожаловала!»
0: В палату быстро вошли Софья, Василий Васильевич Голицын и Хованский.
13: Народ гневается, знать есть за что. Ты бы с братьями вышла к народу, царица. Они бог знает, что кричат, будто детей убили. Уговори им, посули им милости. Того гляди, во дворец ворвутся.
22: Не время сводить бабьи счеты.
13: Тогда выйдь ты к ним.
22: Смерти не боюсь, Софья Алексеевна. Что скажете, владыка?
24: Не спорьте. Покажите им детей, Ивана и Петра.
21: Нет, владыка, не позволю. Боюсь.
24: Вынесите детей на красное крыльцо.
0: И вот завизжал замок на медной двери на красном крыльце. Толпа придвинулась, затихло, жадно глядя. Замолкли барабаны. Дверь распахнулась. Увидели царицу Наталью Кирилловну во вдовье черное пошение и золотопарчевой мантии. Взглянув на тысячи, тысячи глаз, упертых на нее, царица покачнулась. Чьи-то руки протянули ей мальчика в пестром узком кафтанчике. Царица с усилием, вздернув животом, приподняла его, поставила на перила крыльца. Круглощекий и тупоносенький, он вытянул шею. Глаза круглые, как у мыши, маленький рот сжат с испугу. Царица хотела сказать что-то и зашлась. Закинула голову. Из-за ее спины выдвинулся Матвеев. По толпе прошло рычание. Он держал за руку другого мальчика, постарше, с худым, равнодушным личиком, отвисшей губой.
25: Кто вам лгал? Кто лгал, что царя и царевича задушили? Глядите! Вот! Царь Петр Алексеевич на руках у царицы, здоров и весел! Вот царевич Иван, оба живы Божьей милостью!
0: В толпе стали переглядываться, заговорили.
18: Они самые, обманули.
25: Стрельцы, идите спокойно по домам. Если что надо, есть какие просьбы и жалобы, присылайте челобитчиков.
0: С крыльца в толпу сошли Хованский и Василий Васильевич. Кладя руки на плечи стрельцам и простым людям, уговаривали разойтись. Но говорили, будто с усмешкой. Из присмиревшей толпы раздались злые голоса.
18: Что они живы?
26: Да сами видим, что живы.
18: Все равно не уйдем из Кремля.
26: Нашли дураков. Знаем ваши сладкие слова.
18: А потом ноздри рвать у приказной избы.
26: А выйдите, выйдите нам, Матвеева и Нарышкина.
18: Иван Кириллович Нарышкина. Он царский венец примерял.
26: Кровопийцы, бояре.
18: Языкова нам выдайте.
26: Долгорукова.
18: Выдавайте.
0: Все злее кричали голоса, перечисляя ненавистные имена бояр. Наталья Кирилловна опять побелела, обхватила сына. Петр вертел круглой головой. Чей-то голос крикнул со смехом.
2: Гляди-ка, чистый кот!
0: С крыльца сбежал весь валом бархате в соболях, в звенящем оружии князь Михаил Долгорукий. Сын стрелецкого начальника, холеный и надменный, закричал на стрельцов, размахивая нагайки.
3: Рады, сучьи дети, что отец мой больной лежит! Сарын! Прочь отсюда, псы! Холопы!
4: Спокойнее, ты не летал!
5: Ты кто нам, щенок?
6: Бей его, ребята!
0: Долгорукий выхватил саблю и, пятясь, отмахиваясь, зашел на крыльцо. Стрельцы, уставив копья, кинулись за ним, схватили. Царица дико завизжала. Растопыренное тело Долгорукого полетело и скрылось в топчущей, рвущей его толпе. Матвеев и царица подались к двери, но было уже поздно. Из синей грановитой палаты выскочили стрелец, а все и Ржов с товарищами.
5: Эй, Матвеева!
0: Они насели сзади на Матвеева. Царица взмахнула рукавами, прильнула к Артамону Сергеевичу. Царевич Иван, отпихнутый, упал и заплакал. Круглое лицо Петра исказилось, перекосилось. Он вцепился обеими руками в пегую бороду Матвеева. Оттащили царицу, отшвырнули Петра, как котенка. Огромное тело Матвеева с разинутым ртом высоко вдруг поднялось, растопыря ноги, и перевалилось на уставленное копье. Стрельцы, народ, мальчишки, Алексашка с Алешкой ворвались во дворец, разбежались по сотням комнат. Царица с обоими царевичами все еще была на крыльце, без памяти. К тем, кто остался на площади, опять подошли Хованский и Голицын. И в толпе закричали.
8: Софью! Софью хотим!
3: Хотим Софью на царство! Стол хотим на Красной площади! Стол! Чтоб воля наша была! Вечная!
8: Вечная!
6: Воля!
8: Правильно! Потому Софью! А лучше Воля! Воля!
0: Пошумели стрельцы. Истребили бояр, братьев царицы Ивана и Афанасия Нарышкиных, князей Юрия и Михаила Долгоруких, Григория и Андрея Рамадановских, Михаила Черкасского, Матвеева, Петра и Федора Салтыковых, Языкова и других, похуже родом. Получили стрелецкое жалование 240 тысяч рублев и еще по 10 сверх того рублев каждому стрельцу наградных. Приев и выпив кремлевские запасы, стрельцы разошлись по слободам, посадские по посадам, и все пошло по-старому. Ничего не случилось. Над Москвой, над городами, над сотнями уездов, раскинутых по необъятной земле, кисли столетние сумерки. Нищета, холопство, бездолье. В Москве стало два царя – Иван и Петр. И выше их правительница, царевна Софья. Одних бояр променяли на других, вот и все. Скука. Время остановилось, ждать нечего. И опять зароптали на базарах люди, пошло шептание. Стали стрельцы сомневаться. Не до конца тогда довели дело. Шуму было много, а толку никакого. Не довершить ли, пока не поздно? В Стрелецкой слободе объявилось 6 человек раскольников, начетчики, высохшие, как кость, непоколебимые мужики.
9: Одно спасение, одно ваше спасение — скинуть патриарха Никонианина и весь боярский синклит и вернуться к богобоязненной вере, к старой жизни.
0: Теперь понятно было, что требовать. Стрельцы кинулись в Кремль. Начальник стрелецкого приказа Иван Андреевич Хованский стал за раскол. Шесть костяных раскольников с Никитой Пустосвятым, три дня не евши ни крошки, не пивши ни капли, принесли в грановитую палату аналои, деревянные кресты и старые книги, и перед глазами Софьи лаяли и срамили патриарха и духовенство. Стрельцы у Красного Крыльца кричали:
1: «Хотим старой веры! Хотим старины!
26: Пора, государыне, царевне, в монастырь! Полно царством тому тень!»
0: Оставалось одно средство, и Софья гневно пригрозила:
21: «Хотите променять нас на шестерых чернецов? Мужиков невежд? В таком разе нам, царям, жить здесь нельзя. Уйдем в другие города, возвестим всему народу о нашем разорении, о вашей измене».
0: Стрельцы поняли, чем пригрозила Софья, испугались.
7: Как бы она, ребята, не двинула дворянское ополчение на Москву.
0: Попятились, стали договариваться. А уж по приказу Василия Васильевича Голицына выносили из царских погребов на площадь ушаты с водкой и пивом. Дрогнули стрельцы, закружились головы.
11: Черт ли нам в старой вере, то дело поповское. Бей раскольников!
0: Одному костяному старцу тут же отсекли голову, двоих задавили, остальные едва унесли ноги. Опоили проклятые бояре простых людей. Вывернулись. Москва шумела, как улей. Каждый кричал про свое. Не нашлось тогда одной головы. Бушевали в разброд. Разбивали царские кабаки, ловили подьячих из приказов, рвали на части. По Москве ни проходу, ни проезду. Ходили осаждать боярские дворы, едва бояре отстреливались. Великие в те дни бывали побоища. Пылали целые порядки изб. Неубранные трупы валялись на улицах и базарах. Прошел слух, что бояре стянули под Москвой ополчение и разом хотят истребить бунт. И еще раз пошли стрельцы с тучами беглых холопов в Кремль, прибив на копье челобитную, а выдачи на расправу всех бояр поголовно. Софья вышла на Красное Крыльцо, белая от гнева.
21: «Лгут на нас! И в мыслях того ополчения не было! Крест на том целую! То лжет на нас, Матвейка царевич!»
0: Закричала она, рвя на себе алмазный крест. Из крыльца выкинули на стрелецкие копья всего лишь одного захудалого татарского царевича Матвейку. «Поддавитесь!» Матвейку разорвали на мелкие клочья, насытили ярость. И опять стрельцы ушли ни с чем. Три дня и три ночи бушевала Москва. Вороньи стаи над ней взлетали высоко от набатного звона. И тогда же родилось у самых отчаянных решение: отрубить самую головку, убить обоих царей и Софью. Но когда Москва пробудилась на четвертый день, Кремль был уже пуст. Ни царей, ни царевны ушли вместе с боярами. Ужас охватил народ.
21: Софья уехала в село Коломенское и послала берючей по уездам созывать дворянское ополчение. Весь август кружила она около Москвы по селам и монастырям, плакалась на папертях, жаловалась на обиды и разорения.
0: В Кремле со стрельцами остался Иван Андреевич Хованский. Стали думать, уж не кликнут ли его царем. Человек любезный, древнего рода, старого обычая. Будет свой царь для простого народа. Ожидая богатых милостей, дворяне бойко садились на коней. Огромное в 200 тысяч ополчение сходилось к Троице Сергиеву. А Софья, как птица, все кружила около Москвы. В сентябре посланный ею конный отряд со Степкой Адоевским во главе, налетел на рассвете на село Пушкино. Там, объезжая со стрельцами подмосковные, ночевал на пригорке в шатре Иван Андреевич Хованский. Стрельцы спали беспечно. Их сонных всех порубили саблями. Здесь же, у околицы, отрубили Хованскому голову. Остались без головы стрельцы. Узнав о казни, в ужасе кинулись в Кремль, затворили ворота, зарядили пушки, приготовились к осаде. Совсем как поляки –

0: Петр начал мигать от любопытства. Дойдя до конца мостков, он очутился в шагах в трех от Алексашки. Над водой трещали синие стрекозы. Отражались облака и разбитые молнией плакучие ива. Стоя под избой, Алексашка показал Петру хитрость. Три раза протащил сквозь щеку иглу с черной ниткой. И ничего не было, ни капли крови. Только три грязных пятнышка на щеке. Петр глядел совиными глазами.
1: Дай-ка иглу.
2: О, ты что же, а деньги-то?
1: На.
0: Алексашка на лету подхватил брошенный рубль. Петр, взяв у него иглу, начал протаскивать ее сквозь щеку. Проткнул, протащил и засмеялся, закидывая кудрявую голову.
3: Смотри-ка.
1: Не хуже тебя! Не хуже тебя!
0: И, забыв о мальчиках, побежал к дворцу. Должно быть, учить бояр протаскивать иголки.
3: А рубль-то новенький.
2: На одной стороне орел, на другой Софья. Дай сюда игол. Сейчас как врежу.
0: Сроду Алексашка с Алешкой столько не наживали. С тех пор они повадились ходить на берег Яузы. Но Петра видели только издали. То он катался на карликовой лошадке, и позади скакали верхом толстые дядьки, то шагал с барабаном впереди ребят, одетых в немецкие кафтаны, с деревянными мушкетами, и опять те же дядьки суетились около, размахивая руками.
2: Эх ты, пустяками занимается.
0: Алексашке много раз говорили люди: смотри, тебя отец по Москве давно ищет, грозится убить. А Алексашка только сплевывал сквозь зубы на три сажени и нежданно-негаданно наскочил. В сумерках по улице вдоль заборов бежал Алексашка. Сердце резало, пот застилал глаза. Пылающая вдалеке изба мрачно озаряла лужи в колеях. В шагах в 20 от Алексашки, бухая сапогами, бежал пьяный Данила Меньшиков. Не плеть на этот раз была в руке у него. Сверкал кривой нож.
4: Остановись! Убью!
0: Всю старую басманную пробежал Алексашка. Начал сводить ноги. Больше уже не оглядывался. Слышал все ближе, за спиной топали сапожищи. Со свистом дышал Данила. Ну, конец. Пескливо закричал:
5: «Караул!»
0: В это время из проулка на Разгуляй, где стоял известный кабак, вывернула, покачиваясь, высокая карета. Два коня, запряженные гусем, шли крупной рысью. На переднем сидел верхом немец в чулках и широкополой шляпе. Алексашка сейчас же вильнул к задним колесам, повис на оси, вскарабкался на запятки кареты. Увидев это, Данила заревел: но немец наотмашь стегнул его кнутом, и Данила, задыхаясь руганью, упал в грязь. Карета проехала. Алексашка отдыхивался, сидя на запятках. Надо было уехать как можно дальше от этого места. За Покровскими воротами карета свернула на гладкую дорогу, пошла быстрее и скоро подъехала к высокому частоколу. От ворот отделился иноземный человек, спросил что-то. Из кареты высунулась голова, как у попа, с длинными кудрями, но лицо бритое.
6: Франс Лефорт.
0: Ворота раскрылись, и Алексашка очутился на Кукуе, в немецкой слободе. Колеса шуршали по песку. Приветливый свет из окошек небольших домов падал на низенькие ограды, на подстриженные деревца, на стеклянные шары, стоявшие на столбах среди песчаных дорожек. В огородах перед домиками белели и чудно пахли цветы. Кое-где на лавках и на крылечках сидели немцы в вязаных колпаках, держали длинные трубки.
3: Мать честная, вот живут чисто.
0: В глазах заребили огоньки. Проехали мимо четырехугольного пруда. По краям его стояли круглые деревца в зеленых катках. И между ними горели плошки, освещая несколько лодок, где, задрав верхние юбки, чтобы не мять их, сидели женщины с голыми по локоть руками, с открытой грудью.

0: в шляпах с перьями, смеялись и пели. Здесь же, под ветряной мельницей у освещенной двери аустерии, или по-нашему кабака, плясали, сцепившись парами, девки с мужиками. Все было мирное здесь, приветливое, будто и не на земле. Глаза впору протереть. Вдруг въехали в широкий двор. Посреди его из круглого озерца била вода. В глубине виднелся выкрашенный под кирпич дом с прилепленными к нему белыми столбами. Карета остановилась. Человек с длинными волосами вылез из нее и увидел соскочившего с запяток Алексашку.
1: «Ты кто? Ты зачем? Ты откуда здесь? Я тебя спрашиваю, мальчик, ты вор?»
2: «Это я вор? Тогда бей меня до смерти, если вор! Видел, как на разгуляй отец бежал за мной с ножом?»
1: «А, да, видел. Сейчас засмеялся. Большой за маленьким.
2: Отец меня все равно зарежет. Возьми, пожалуйста, меня на службу, дяденька».
1: «На службу? А что ты умеешь делать?»
2: «Все умею. Первое, петь какие хочешь песни. На дудках играю, на рожках, на ложках. О, смешить могу. Сколько раз люди лопались, вот как насмешу. Плясать. На заре начну, на заре кончу и не вспотею. Что мне скажешь, то и могу».
1: «Ты изрядный мальчик. Возьмешь мыло и вымоешься, ибо ты грязный. И тогда я тебе там платье. Ты будешь служить. Но если будешь воровать...»
2: «Не-не-не, этим не занимаемся. У нас чай ум-то есть, а нет».
0: Крикнув конюху что-то про Алексашку, Лефорт пошел к дому, насвистывая, выворачивая ступни ног и на ходу будто бы подплясывая. Должно быть от того, что неподалеку на озерце играла музыка, и задорно визжали немки.

0: Да уж будет себе, Никит Моисеевич. Как бы головка у ребенка не заболела.
1: Едва Наталья Кирилловна проговорила это, царь Петр бросил на полуслове читать апостола, торопливо перекрестился запачканными в чернилах пальцами и, не дожидаясь, покуда учитель и дядька Никита Моисеев Зотов по уставу поклонится ему в ноги, поцеловал маменькину руку, беспомощно затрепетавшую, чтобы схватить, удержать на минутку сына, и по скрипучим половицам и ступеням переходов и лестниц нетерпеливо понеслись его косолапые шаги, пугая прижилых старух в темных углах Преображенского дворца.
0: «Шапку-то, шапку! Головку напечет! Ты, Никит Моисеевич, побольше с ним божественное читай, а то он и на царя-то не похож. Ведь не оглянешься, скоро уж женить. До сих пор не научился стопами шествовать, все бегает, как простой. Ну, вон, гляди!»
1: Смотря в окно, царица слабо всплеснула руками. По двору бежал Петр, спотыкаясь от торопливости. За ним долговязые парни из дворцовой челяди с мушкетами и топориками на длинных древках. Мужики в крепости выкатили дубовую пушку, которую по строгому приказу царицы заряжали чем помягче, пареной репой или яблоками, и выстрелили.
2: «Нельзя сдаваться! Биться должны! Сначала! Все сначала!»
0: «Никит Моисеевич, затвори-ка окошко. Очень шумят. Голова разболелась». Закрылось цветное окошко. Наталья Кирилловна склонила голову и чуть шевелила пальцами, перебирая афонские четки, святые раковинки. Тоскливо.
1: От горя и слез за эти годы Наталья Кирилловна постарела. Только брови, да когда-то огненные темные глаза остались от ее красоты.
0: «Никит Моисеевич, сказывали мне, в Мытищах баба есть, воробьиха. На квасной гуще гадает, так-то верно все исполняется. Послать бы за ней. Да что-то боюсь, не нагадала бы худого».
3: «Матушка-государыня, чего ж худого нагадать вам может подлая баба-воробьиха? В таком разе воробьиху в клочья растерзать мало».
0: Наталья Кирилловна подняла пальчик, поманила. «Моисеич, давеча в поварне стрелецкая вдова решету ягод приносила, сказывала. Софья дева дворце кричала на медне, и все слышали. Жалко, — говорит, — стрельцы тогда волчонка не задушили с волчицей». У Натальи Кирилловны затряслись губы, задрожал охваченный черным платом двойной подбородок, большие глаза налились слезами.
1: Оканчивая день, медленно ударил колокол на вышке дворцовой церкви. Колокол звонил к вечерне. Царя нигде не было. Стольники побрели его искать на двор, в огороды, на луг к речке. На подмогу им царица послала десятка два мамок по голосисти. Обшарили, обаукали всю местность. Нет царя нигде. Батюшки, уж не утонул ли? У стольников дремоту как рукой сняло. Повскакивали на неоседланных коней, рассыпались по вечернему полю, крича, зовя. Во дворце поднялся переполох. Старушонки торопливо зашептали по всем углам: «Непременно! Это ее рук дело! Соньки!»
0: Наталья Кирилловна довели этим шепотом зловещим до того, что, обезумев, выбежала она на крыльцо. Из темных полей тянуло дымком, тыркали дергачи в сырых ложбинах. Вдали над черным сокольничьим бором появилась тускловатая мрачная звезда. Пронзилось тоской сердце Натальи Кирилловны. Зломив руки, она закричала:
4: «Петенька! Сын мой!»
1: Василий Волков, гоня на коне вдоль реки, наехал на рыбачий костер. Рыбаки повскакивали с испугом. Чугунок с ершами опрокинулся в огонь. Волков спросил, задыхаясь:
5: «Мужики, царя не видали?
6: Товарищ, не он ли проплыл в лодке?
7: А жить гребли прямо на куку.
6: У немцев его лечить».
1: Ворота в слободе были еще не заперты. Волков помчался по улице туда, где толпились немцы. Сверху он увидел царя, и рядом с ним длинноволосого среднего роста человека с растопыренными, как у индюка, полами короткого кафтана. В одной руке на отлете он держал шляпу, в другой — трость, и, смеясь, вольно собачий сын говорил с царем. Петр слушал, грыз ноготь, и все немцы стояли бесстыдно вольно. Волков соскочил с коня, протолкался и стал перед царем на колени.
8: Милостивый государь, царица-матушка убивается. Уж Бог знает, что про вас думали. Извольте идти домой, вечерню стоять.
2: Не хочу. Убирайся отсюда. Прочь пошел, холоп.
1: Волков поклонился низко и, хмуро, не глядя на засмеявшихся, степенной рысью поехал докладывать царице. Благодушный немец с двойным розовым подбородком в жилете, в вязаном колпаке и вышитых туфлях, виноторговец Иван Монс, вышедший из аустерии, чтобы взглянуть на молодого царя, вынул изо рта фарфоровую трубку.
9: «Царскому величеству у нас приятнее, нежели дома. У нас веселее».
1: Стоявшие кругом иноземцы, вынув трубки, закачали головами. Подтвердили с добродушными улыбками.
10: «О, да, у нас веселее!»
1: И ближе придвинулись слушать, что говорил длинному, с длинной детской шеей царю, нарядный человек в пышно завитом парике — Франц Лефорт. Петр встретил его на Яузе. Плыли в тяжелом струге, челядинцы нескладно гребли, стукаясь уключенными. Петр сидел на носу, поджав ноги. С кухуя доносилась странная музыка. Будто наяву виделся город из тридевятого царства, тридевятого государства, про который Петру еще в колыбели бормотали няньки. На берегу, на куче мусора, появился человек в растопыренном на боках бархатном кафтане при шпаге и в черной шляпе с завороченными с трех сторон краями. Капитан Франц Лефорт.
11: «К услугам вашего царского величества».
1: Петр смотрел на него, вытянув шею, как на чудо. До того этот человек был ловкий, веселый, ни на кого не похожий.
11: «Я могу показать водяную мельницу, которая трет нюхательный табак, толчет тросо, трясет ткацкий стан и поднимает воду при огромную почку. Могу также показать мельничное колесо, в коем бегает собака и вертит его. Покажу зрительную трубку, через кою смотрят на месяц и видят на нем моря и горы».
1: У Петра все шире округлялись глаза от любопытства. От застенчивости он сердито сопел носом и не решался вылезти, хотя лодка уже ткнулась о берег. Тогда Лефорт сбежал к воде. Веселый, красивый, добродушный, схватил исцарапанную с изгрызенными ногтями руку Петра и прижал к сердцу.
11: «О, наши добрые кукуйцы будут сердечно рады увидеть ваше величество. Они покажут вам весьма забавные кунштуки».
1: Ловок, хитер был Лефорт. Петр не опомнился, как уже, размахивая руками, шагал рядом с ним к воротам слободы. Кукуйцы качали головами и говорили одобрительно.
10: «О, молодой Петр Алексеевич хочет все знать, это похвально! Да, похвально!»

0: Наконец подошли к четырехугольному пруду. Было уже темно. На воду падал свет из отворенной двери аустерии. Петр увидал маленькую лодочку с маленьким, повисшим без ветра парусом. В ней сидела молоденькая девушка в белом и пышном, как роза, платье. Волосы ее были подняты и украшены цветами. В голых руках она держала лютню. От непонятного впечатления у Петра дико забилось сердце.
1: Она поет в вашу честь. Это очень хорошая девушка. Дочь зажиточного виноторговца Йогана Монса. Сейчас в аустерии соберутся девушки. Будут танцы и фейерверк. Или огненная забава.
0: По темной улице бешено налетели конские копыта. Толпа царских стольников пробилась к царю со строгим приказом от царицы идти домой. На этот раз пришлось покориться. Иноземцы, бывавшие в Кремле, говорили с удивлением, что не в пример Парижу, Вене, Лондону, Варшаве или Стокгольму царский двор подобен более всего купеческой конторе. Ни галантного веселья, ни балов, ни игры, ни тонкого развлечения музыкой. Золотошубные бояре, надменные князья, знаменитые воеводы только и толковали в низеньких и жарких кремлевских покоях, что о торговых сделках на пеньку, поташ, ворвань, зерно, кожи. Спорили и лаялись о ценах, вздыхали, что, мол, вот земля обильна и всего много, а торговля плоха. Обширны боярские вотчины, а продавать из них нечего. На Черном море татары, к Балтийскому не пробьешься. К тому же малоповоротливы были русские люди. Жили по медвежье, за крепкими воротами, за непролазным тыном в усадьбах на Москве. Долго бы чесали бока, кряхтели и жаловались русские люди, но случилось неожиданное. Польский король Ян Собеский прислал в Москву великих послов говорить о союзе против турок. Ясно было, чего сейчас добивались поляки, что похоронять русскими войсками украинские степи от турецкого султана. Напротив охотного ряда на Голицынском дворе было чисто и чинно. Жарко блестели от крыши до земли, обитые медью стены дома. У входа на ковриках стояли два рослые мушкетера, швейцарцы, в железных шлемах и панцирях из воловьей кожи. Другие два охраняли сквозные золоченые ворота. Сам Василий Васильевич в эту несносную духоту сидел на сквозняке близ раскрытого окна и по-латински вел беседу с приезжим из Варшавы иноземцем, де Невиллем. Беседа была прервана. Ливрейный слуга, испуганно округлив глаза, подошел на цыпочках и шепнул что-то князю. Лицо Василия Васильевича стало напряженно серьезным. Де Невиль, заметив это, взял шляпу и начал откланиваться, пятясь к двери. За ним, также кланяясь и округло от сердца вниз, помахивая рукою, шел Василий Васильевич.
2: «Я весьма огорчен и в сильнейшем отчаянии, господин Де Невиль, что вы изволите так скоро покидать меня».
0: Оставшись один, он оглянул себя в зеркало и, торопливо стуча каблучками, прошел в опочивальню. Там, на двуспальной кровати, под алого шелка пологом, украшенным наверху страусовыми перьями, сидела, прислонясь виском к витому столбику, правительница Софья. Как всегда, она подъехала тайно, в закрытой карете с черного хода.
3: «Сонюшка, здравствуй, свет мой».
4: Она, не отвечая, подняла хмурое лицо, пристально зелеными мужичьими глазами глядела на Василия Васильевича. Он в недоумении остановился, не дойдя до кровати.
3: «Беда какая-нибудь, государыня?»
4: Софья неприветливо оглянула Василия Васильевича.
5: «Смешно вырядился. Что же это на тебе, французское? Кабы не штаны, так совсем бабье платье. Смеяться будут». «Да, беда, беда, батюшка мой.
4: радоваться нам мало чему.
3: Пустое, государыня. Мало ли, о чем люди болтают. Не горюй, брось.
4: Бросить? А знаешь, о чем в Москве говорят? Править, мол, мы царством слабы. Великих делов от нас не видно.
3: Живем среди монстров.
4: Вот что тебе скажу, батюшка. Сними-ка ты кружева, чулочки, да надень япончу походную. Возьми в руки сабельку, покажи великие дела. У всех одно сейчас на уме. Воевать Крым, этого не минуть, голубчик мой. Я уж и грамоту заготовила. Быть тебе большим воеводой. Верю, верю, Бог нам поможет против хана.
3: Пойми, Софья Алексеевна, нельзя нам воевать. На иное нужны деньги.
4: Знаешь, что еще шепчут? В Преображенском, мол, сильный царь подрастает. А царевна, мол, только зря трет спиной горностай. Ты мои думы пожалей. Я нехорошее думаю. Ему уже 15-й годок пошел. Вытянулся с Коломенскую версту. Прислал указ вербовать всех конюхов и сокольничьих в потешные. А сабли да мушкеты у них ведь из железа. Вася, спаси меня от греха. В уши мне бормочут, бормочут про Дмитрия, про Углич. Чей грех ведь это?
0: Василий Васильевич выдернул руку из ее рук.
4: А то я говорю, грех и думать о таких делах, то в старину было. Вся Европа узнает про твои подвиги. Тогда его бояться уж нечего. Пусть балуется.
0: Служба в потешном войске была тяжелая. Ни доспать, ни доесть. В последнее время приставили к войску воеводу, или по-новому генерала, автонома Головина. Человек он был гораздо глупый, но хорошо знал солдатскую экзерцицию и навел строгие порядки. При нем Петр вместо беспорядочного баловства стал, не шутя, проходить военную науку в первом батальоне, названном Преображенским. Франц Лефорт не состоял у Петра на должности, так как был занят по службе в Кремле, но часто приезжал верхом к войску и давал советы, как, что устроить. Через него взяли на жалование иноземца капитана Федора Зоммера для огнестрельного и гранатного боя и тоже произвели в генералы. Иноземцы на Кукуе часто разговаривали о молодом царе Петре, собираясь по вечерам на посыпанной песочком площадке. Среди подстриженных деревьев они похлопывали ладонями по столикам.
6: Эй, Монс, кружечку пива!
0: Раскуривая трубки, посетители говорили, что Бог послал Иоганну Монсу хорошую дочь. О, такая дочь принесет в дом богатство.
7: Да, вижу. Если с умом взяться за дело, из молодого царя можно извлечь много пользы.
6: Ого, нет, на это плохая надежда. У царя Петра нет силы. Правительницу Софья никогда не даст ему царствовать. Она жестокая и решительная женщина. Теперь она собирает 200 тысяч войска воевать крымского хана. Когда войско вернется из Крыма, я не поставлю за царя и 10 пфенингов.
8: Напрасно вы так рассуждаете. Не раз мне говорил генерал Теодор фон Зоммер, бывший недавно просто Зоммер. Погодите, сказал я, дайте нам год или два сроку. У царя Петра будет 2 батальона такого войска, что французский король или сам принц Морис Саксонский не постыдятся ими командовать. Вот что сказал Зоммер.
0: В сводчатых палатах дворцового приказа жара, духота, топор вешай. За длинными столами песцы, свернув головы, свесив волосы на глаза, скрипят перьями.
9: По указу великих государей сделано немецкое платье в хоромы к нему. Великому государю, царю и великому князю Петру Алексеевичу. Все я великий я и малый я, и белые России самодержцу. А к тому делу взято товаров у генерала, у Франца Лефорта. Две цевки золота. Плачено 1 рубль, 13 алтын, 2 деньги. Да 9 дюжин пуговиц, по 6 алтын дюжина. Да к исподнему кафтану 6 дюжин пуговиц, по 2 алтына, 4 деньги дюжина. Да шелку и полотна на 10 алтын. Да накладные волосы 3 рубля.
10: Слышь, Петрух,
11: а?
10: А волосы накладные как писать? С прописной буквы, а с малой?
11: Пиши с малой.
10: Ага. Волос у него, что ли, нет своих, у младшего государя-то?
11: Ты смотри за такие слова.
0: Немецкое платье и парик принял под расписку стольник Василий Волков и сбережением отнес в государеву спальню. Еще только светало, а Петр уже вскочил с лавки, где спал на кошме под тулупчиком. За парик он схватился за первое. Примерил — тесно. Хотел ножницами резать свои темные кудри. Волков едва умолил этого не делать. Все-таки добился, напялил парик и ухмыльнулся в зеркало. Руки он в этот раз вымыл мылом, вычистил грязь из-под ногтей, торопливо оделся в новое платье, подвязал, как его учил Лефорт, шейный белый платок и на бедра, поверх растопыренного кафтана, шелковый белый же шарф. Волков, служа ему, удивился. Не в обычае Петра было возиться с одеждой. Примеряя узкие башмаки, он заскрежетал зубами. Вызвали дворового рослого парня, чтобы разбить башмаки. Степка, вколотив в них ножище, бегал по лестницам, как жеребец. В 9 часов, по новому счету времени, пришел Никита Зотов звать к ранней обедне.
12: Скажи матушке, у меня где государственное дело неотложное. Один помолюсь. Да вот что, сам-то возвращайся, да рысью, слышь?
0: Он вдруг закинул голову и засмеялся, как всегда, будто вырывая из себя смех. Никита понял, что царь опять придумал какую-нибудь шутку, которым изрядно учили его в немецкой слободе.
12: Поедешь великим послом от еленского бога Бахуса бить челом имениннику.
13: Слушаю, государь Петр Алексеевич.
0: И тут же, как было указано, надел он на себя вывернутую заячью шубу, на голову мочалу, поверх венок из банного веника, в руки взял чашу. Чтобы не было лишних разговоров с матушкой, Петр вышел из дворца черным ходом и побежал на конюшенный двор. Там вся дворня со смехом ловила 4 здоровенных кабанов. Их впрягли в золотую низенькую карету на резных колесах. Жениховский подарок покойного Алексея Михайловича. Ее Наталья Кирилловна приказывала беречь пуще глаза. Под свист и хохот дворни в карету впихнули Никиту Зотова. Петр сел на козлы. Волков при шпаге и в треугольной шляпе пошел впереди, кидая кабанам морковь и репу. Конюха с боков стегали кнутами, поехали на кукуй. У ворот слободы их встретила толпа иноземцев. «Хорошо, хорошо, очень весело!» — закричали они, хлопая в ладоши. «Можно лопнуть от смеха!» Петр Красный, сжатым ртом, со злым лицом, вытянувшись, сидел на козлах. Сбегалась вся слобода, хохотали, держась за бока, указывали пальцами на царя и на мочальную голову в карете полумертвого от страха Зотова.
14: «Майлибен, генерал!» Привез великого посла с великим виватом от еленского бога Бахуса. Митхерцелем груз, сиречь бьет челом. Свиней карету в подарок шлем.
15: Вот прекрасная шутка. Веселее шутки не приходилось видеть. Мы думали поучить его забавным шуткам, но он поучит нас шутить. Эй, музыканты, марш в честь Бахусова посла.
0: За кустами сирени ударили барабаны и литавры. Заиграли трубы. У Петра опустились плечи, сошла багровая краска с лица. Закинувшись, он шумно засмеялся. Лефорт взял его под руку. Тогда Петр обежал глазами гостей и увидел Анхин. Она улыбалась ему блестящими зубками. По плечи голая, точно высунулась навстречу ему из пышного, как роза, платья. Опять дикое смущение схватило его за горло. Он шел впереди гостей рядом с Лефортом к дому, по журавлинному поднимая ноги. На площадке у крыльца стояли песельники в пунцовых русских рубашках. Они хватили с присвистом плясовую. Один, синеглазый, наглый, выскочил и с приговором «Ай, ду-ду-ду-ду-ду-ду!» пошел в присядку, отбивая подковками дробь, щелкая ладонями по песку, с перевертом, с подлетом, завертелся юлой.
16: «Ай, да, Алексашка!»
0: Скрипка, альты, гобои и литавры играли на хорах старые немецкие песни, русские плясовые, церемонные минуэты, веселые англезы. Табачный дым клубился в лучах, бивших сквозь круглые окошки двусветной залы. В первый раз Петр сидел за столом с женщинами. Лефорт поднес ему анисовый. В первый раз Петр попробовал хмельного. Анисовая полилась пламенем в жилы. Он глядел на смеющуюся Анхин. От музыки в нем все плясало. Шея раздувалась. Стиснув челюсти, он ломал в себе еще темные ему жестокие желания. После минуэта завели веселый контрданс. Петр стоял в стороне, грыз ноготь. Несколько раз дамы, низко присев перед ним, приглашали танцевать.
12: «Не умею. Нет, не могу».
0: Лефорт на цыпочках вывернутых ног помчался к Анхен и стал с ней напротив Петра для фигуры контрданса. Анхен, держа в опущенных руках платочек, глядела, точно просила о чем-то. Оглушительно звякнула медь литавров, бухнул барабан, запели скрипки, трубы. Веселая музыка понеслась в вечереющее небо, пугая летучих мышей. Прохладная ручка Анхен легла на его плечо. Петр сразу поджался, буйство затихло, он мелко дрожал. И ноги уже сами несли его, крутясь вместе с легкой, как перышко, Анхен.
17: А, это чудно красиво. А, Петр, вы прекрасно танцуете.
0: Со всех концов сада поднимались ракеты. Завертелись огненные колеса. Засветились транспаранты, как пушки, лопались бураки, трещали шфермеры, сыпались яскряные фонтаны. Сумерки затягивало пороховым дымом. Не сон ли то привиделся в тоскливой скуке Преображенского дворца? Мимо скачками с высокой, как солдат, дамой пронесся дебошан Лефорт.
18: Купидон стрелами пронзает сердца.
17: Это я устала.
0: Над головами разорвался швермер. Огненные змеи осветили осунувшееся от усталости чудное лицо девушки. Не зная, как это делается, Петр обхватил ее за голые плечи, зажмурился и почувствовал влажное прикосновение ее губ. Но они только скользнули. Анхен вырвалась из рук. Исчезла.
19: Анхен!
0: Освещенные окна дома, огоньки плошек, транспаранты поплыли кругом. Он схватился за голову, широко раздвинул ноги.
19: Идем, я покажу, где она.
0: Поговорил сзади в ухо вкрадчивый голос. Это был песельник в пунцовой рубахе, Алексашка Меньшиков, с пронзительными глазами.
19: Девка домой пошла.
0: Молча Петр побежал за ним куда-то в темноту. Перелезли через забор, нарвались на собак, через изгороди, выскочили на площадь к мельнице перед аустерией. Наверху светилось длинное окошко.
19: Она там.
0: Алексашка бросил стекло песком. Окно раскрылось, высунулась Анхен. На плечах платок, вся голова в рожках из бумаги.
17: Кто там?
0: Еще милее была она в этих рожках. Захлопнула окно и опустила кружевную занавеску. Свет погас.
19: Рожица, девка, ты сядь-ка лучше. Я лошадей приведу. Верхом-то доедешь?
0: Когда Алексашка вернулся, Ведя в поводу двух оседланных лошадей, Петр все так же сутуло сидел, положив стиснутые кулаки на колени.
20: Ты выпил, что ли?
0: Петр не ответил. Алексашка помог ему сесть в седло, легко вскочил сам и, придерживая его, шагом выехал из слободы. В Преображенском уже кричали петухи. Ледяная рука Петра, вцепившись в Алексашкино плечо, застыла, как неживая. Около дворца он вдруг выгнул спину, стал закидываться, ухватил Алексашку за шею, прижался к нему. Лошади остановились. У него свистело в груди, и кости трещали.
20: Держи меня. Держи меня крепче. Поедем. Не уходи только. Ага. Ляжем вместе.
0: Подбежали стольники, конюхи. Петр сверху пнул ногой в эту кучу, слез сам и, не отпуская Алексашку, пошел в хоромы. В опочивальне Алексашка разул его, снял кафтан. Петр лег на кошму, велел Алексашке лечь рядом. Прислонил голову ему к плечу.
21: «Быть тебе постельничем. Утром скажешь дьяку, указ напишет. Весело было, ах, весело. Майн либер Гот».
0: Спустя немного времени он всхлипнул по-ребячьи и заснул. Построенная года два тому назад на Яузе пониже Преображенского дворца крепость этой осенью была переделана по планам генералов Франца Лефорта и Симона Зоммера.
22: «Мирно! Хальт! Павел Плещ! Вперед! Форвардс! Неверно! Люмпенс! Волощ! Слушай!»
0: На широком скошенном лугу с утренней зари до ночи производились экзерциции двух батальонов – Преображенского и Семеновского. Симон Зоммер не щадил ни глотки, ни кулаков. Солдаты, как заводные, маршировали, держа мушкет перед собой.
22: «Смирно! Хальт!»
0: Солдаты останавливались, отбивая правой ногой. Замирали. Все чаще из Москвы наезжали бояре взглянуть своими глазами, какие такие игры играются на Яузе. Куда идет столько денег и столько оружия из оружейной палаты? Через мост они не переезжали, останавливались на том берегу речки. Впереди боярин в дорогой шубе, толстый, как перина, сидел на коне. За ним дворяне, напялив на себя по три, по четыре кафтана подороже. Не шевелясь, стаивали по часу и более. И вот, о Господи, пресвятые угодники, не на стульчике где-нибудь золоченом с пригорочка взирает на забаву. Нет, царь в вязаном колпаке, в одних немецких портках и грязной рубашке рысью по доскам везет тачку. Снимает боярин шапку с 40 соболей. Снимают шапки дворяне, низко кланяются с той стороны и глядят, разводя руками. Иной боярин, наберясь смелости, затрясет бородой и крикнет дрожащим голосом:
22: «Казни, государь, за правду, стар я молчать! Стыдно глядеть, срамно, не бывало!»
0: Как жерсть длинный вылезет Петр на плетеный вал, прищурится.
20: «А, это ты? Слышь, что Голицын пишет? Завоевал он Крым-то, али все еще нет?»
0: И пойдут гыкать, гоготать за валами проклятые иноземцы, а за ними и свои. Кому не глотку драть, на колени становиться, завидя столь ближнего царям человека. Бывало и так, что уж все одно голова с плеч. Заупрямится боярин и, не отставая, увещевает и стыдит:
22: «Отца твоего на коленях держал, дневал и ночевал у гроба государя. Род наш от Рюрика, сами сидели на великих столах. Ты о нашей-то чести подумай. Брось баловство, одумайся. Иди в баню, иди в храм Божий!»
20: «Алексашка,
14: Давай фитиль!
0: И, наведя ахнет из 12-фунтового единорога горохом по боярину. Захохочет, держась за живот, генерал Зоммер, смеется Лефорт, добродушно ухмыляется молчаливый Тиммерман. Крепость наименовали «Стольный город Пресбург». Алексашка Меньшиков как попал в ту ночь к Петру в опочивальню, так и остался. Ловок был бес, проворен, только кудри отлетали, повернется, кинется и сделано. Весел, ясноглазый, смешливый, ростом почти с Петра, но шире в плечах, тонок в поясе. Куда Петр, туда и он. Бить ли на барабане, стрелять из мушкета, рубить саблей хворостину, ему нипочем. Начнет потешать умора, как медведь полез в дупло за медом, да напоролся на пчел. Или как поп пугает купчиху, чтоб позвала служить обедню. Или как поругались два заики. Петр от смеха плакал, глядя, ну прям влюбленно на Алексашку. Поначалу все думали, что быть ему царским шутом, но он метил выше. Все шуточки, прибауточки, но иной раз соберутся генералы, инженеры, думают, как сделать то-то или то-то, уставятся в планы. Петр от нетерпения грызет заусенцы, Алексашка уже тянется из-за чьего-нибудь плеча и скороговоркой, чтобы не прогнали.
1: Так это же надо вот так делать, проще простого.
14: Верно.
0: Раздобыть ли надо чего-нибудь, Алексашка брал денег и верхом летел в Москву. Через плетни и огороды и доставал нужное. Алексашку произвели в денщики. Лефорт похваливал его Петру.
18: Мальчишка пойдет далеко, пройдан как пес, умен как бес.
0: Алексашка постоянно бегал к Лефорту в слободу и ни разу не возвращался без подарка. Подарки он любил жадно, чем бы ни одаривали. Носил лефортовые кафтаны и шляпы. Первый из русских заказал в слободе парик, огромный, рыжий, как огонь. Надевал его по праздникам. Брил губу и щеки, пудрился. Кое-кто из челяди начал уже величать его Александром Даниловичем. Однажды он привел к Петру степенного юношу, одетого в чистую рубашку, новые лапти, холщовые портяночки.
1: Мимхерц, прикажи показать ему барабанную ловкость. Алеша, бери барабан!
0: Не спеша положил Алешка Бровкин шапку, принял со стола барабан, посмотрел на потолок скучным взором и ударил. Раскатился горохом, выбил сбор, зорю, походный марш, бегом кали, руби, ура, и чизанул плясовую. Ух ты! Стоял, как истукан, одни кисти рук да палочки летали, даже не видно. Петр кинулся к нему, схватил за уши, удивясь, глядел в глаза, несколько раз поцеловал.
20: Первую роту, барабанщиком.
0: Так и в батальоне оказалась у Алексашки своя рука. Когда дни стали короткие, гололедица исковала землю, из низких туч посыпала крупой, начались в слободе балы и пивные вечера с музыкой. Только смеркалось, Алексашка подавал к крыльцу тележку об один конь. Вдвоем они закатывались на кукуй.
2: Давеча забегал в аустерию, Менхерц, заказать полпива, как вы приказали. Видел Анну Ивановну. Обещала сегодня быть беспременно.
0: Теплый свет льется из низких голландских окон. За бутылочными стеклами видны огромные парики, голые плечи у женщин, музыка, кружатся пары. Трехсвечные с зеркалом подсвечники на стенах отбрасывают смешные тени. Петр входил непросто, всегда как-нибудь особенно выкатив глаза. Длинный, без румянца, сжав маленький рот, вдруг появлялся на пороге. Дрожащими ноздрями втягивал сладкие женские духи, приятные запахи трубочного табаку и пива. Гости вскакивали, шли с добродушно протянутыми руками. Дамы приседали перед странным юношей, царем варваров, показывая в низком книксоне пышные груди, высоко подтянутые жесткими корсетами. Все знали, что на первый контрданс Петр пригласит Анхенмонс. Каждый раз она вспыхивала от радостной неожиданности. Анхен хорошела с каждым днем. Девушка была в самой паре. Петр уже много знал по-немецки и по-голландски, и она с вниманием слушала его отрывочные, всегда торопливые рассказы и умненько вставляла слова. Часам к 10 молодежь уходила, исчезала и Анхен. Знатные гости садились ужинать кровяными колбасами, свиными головами с фаршем, удивительными земляными яблоками чудной сладости и сытости под названием «картофель». Петр много ел, пил пиво, стряхнув любовное оцепенение, грыз редьку, курил табак. Под утро Алексашка подсаживал его в таратайку. Снова свистел ледяной ветер в непроглядных полях.
20: Была бы у меня мельница на слободе. Али кожевенное заведение, как у Тиммермана.
1: Вот бы. Тоже чему позавидовали. Держитесь крепче, канава.
20: Дурак. Видел, как живут. Лучше нашего.
1: И вы бы тогда женились.
20: Молчи, в зубы дам.
1: Погоди-ка, опять сбились.
20: Завтра маменьке отвечай. В мыльню иди. Исповедуйся, причащайся. Опоганился. Завтра в Москву ехать. Мне это хуже не знаю чего. Бармы надевай, полдня служба, полдня сиди на троне с братцем ниже Соньки. У Ванечки брата из носу воняет. Морды эти боярские сонные. Так бы с сапогом в них и пхнул. Молчи, терпи, царь. Они меня зарежут, я знаю.
1: Да зря вы. Чай так-то думаете, спьяну?
20: Сонька подколодная змея. Милославский саранча алчная. Их сабли, коль я не забуду. С крыльца меня скинуть хотели. Да народ страшно закричал, помнишь?
1: Помню.
20: Васька Голицын одно войско в степи погубил. Велено в другой раз идти на Крым. Сонька, Милославский дождаться не могут, когда он с войсками вернется. У них 100 000. Укажут им на меня, ударят в набат.
1: В Прижбурге отсидимся.
20: Они меня уж раз ядом травили. С ножом поцелали. Проклятые, проклятые!
1: Стрельцов, Менхерц, ныне по набату не поднимешь. Эти времена прошли. Спроси, кого хочешь, спроси Алешку Бровкина. Он в слободах бывает. Они с сестрицей вашей тоже не слишком довольны.
20: Брошу вас всех к черту. Убегу в Голландию. Лучше я часовым мастером стану.
1: И не видать Анны Ивановны, как ушей. Ай, скоро вас мамаша женит. Жена-то человек, известно, на своих ногах стоит. И долго еще потерпите. Эх, одна беда, что она немка, лютеранка. А то бы чего проще, лучше, а?
20: А почему нельзя?
1: Ну, захотел. Анну Ивановну-то в царице. Жди тогда набата.
0: Чуть свет в понедельник, Алексашка будил Петра и докладывал, что пришли уже Картенбрандт, мастера и подмастерья. В одной из палат Преображенского устроена была корабельная мастерская. Немцы строгали, точили, сколачивали, смолили небольшие модели галер и кораблей, оснащивали, шили паруса, резали украшения. Тут же русские учились арифметике и геометрии. Стук, громкие, как на базаре, голоса, пение и резкий хохот Петра разносились по сонному дворцу. Старушонки обмирали. Царица Наталья Кирилловна, скучая по тишине, переселилась в дальний конец в пристройку. И там, в дымке ладана, под мерцание лампад, все думала, молилась о Петруше. Через верных женщин она знала все, что делается в Кремле.
3: Сонька-то опять в пятницу рыбу трескала. Греха не боится. Осетров ей навезли из Астрахани сожженных. И хоть бы какого плохонького осетренка прислала тебе, матушка. Жадна она стала, слуг голодом морят.
4: Рассказывали, что Софья взяла наверх ученого чернеца Сильвестра Медведева. А он вроде как галант и астроном.
3: В вчера видели, принес в мешке человечий след вынутый, кости и корешки. Зажег 3 свечи, шептал прелестные слова и на свече жег чьи-то волосы. Соньку трясло, глаза выпучило, сидела синяя, как мертвец.
4: Наталья Кирилловна, хрустя пальцами, наклонялась к рассказчице, спрашивала шепотом:
5: «Волосы-то чьи же он жег? Не темные ли?»
3: «Темные, матушка-царица, темные истинный бог».
5: «Кудрявые?»
3: «Именно, кудрявые. И все мы думаем, уж не нашего ли батюшки Петра Алексеевича волосы жег?»
0: От таких разговоров Наталье Кирилловне страшно бывало до смертной тоски. В смятении глядела Наталья Кирилловна на огоньки светных лампад, со стоном опускалась на колени, надолго прижималась лбом к вытертому коврику, а потом плакалась младшему брату, Льву Кирилловичу.
4: «Женить надо Петрушу. Длинный стал, дергается, вино пьет, все с немками, с девками. Женится, успокоится. Да пойти бы с ним, с молодой царицей, по монастырям, вымолить у Бога счастье, охрана от Сонькина чародейства, крепости от ярости народной.
5: Крестовой палате поставили чан на 2000 ведер. Пускать кораблики. Паруса надувают мехами, палят из пушечек настоящим порохом, трон прожгли, окно разбили».
6: «Что ж, сестрица, жени его, хуже не будет. Вот у Лопухиных, у окольничьего Лариона, девка Евдокия выданье в самом соку, 16 лет. Лопухины горластый, рот многочисленный, захудалый, как псы будут около тебя».
4: По первопутку Наталья Кирилловна поехала будто бы на богомолье в Новодевичий монастырь. Через верную женщину намекнули Лопухиным. Те многочисленным родом, человек 40, прискакали в монастырь, набились полну церковь, все худые, злые, низкорослые. Глаза у всех так и прыгали на царицу. В крытом возочке с большим бережением привезли Евдокию, полумертвую от страха. Наталья Кирилловна допустила ее к руке, осмотрела, повела ее в ризницу и там, оставшись с девкой вдвоем, осмотрела ее всю тайно. Девице ей понравилось. Ничего в этот раз не было сказано. Наталья Кирилловна отбыла, у Лопухиных горели глаза.
0: Одна радость случилась среди горя и уныния. Двоюродный брат Василия Васильевича, князь Борис Алексеевич Голицын, вернувшись из крымского войска из-под Полтавы в самый день рождения правительницы, стоял обедню в Успенском соборе мертвецки пьяный на глазах у Софьи, а потом за столом ругал Василия Васильевича:
7: «Осрамил для нас перед Европой. И полки ему водить, сидеть без сетки, записывать в тетради счастливые мысли. А бояре наши брюхом думаю, глаза жиром заплыли. Россию ныне голыми руками ленивый только не возьмет».
0: И с той поры зачастил в Преображенское. Глядя на постройку Прижбурга, на экзерциции преображенцев и семеновцев, Борис Алексеевич не качал головой с усмешкой, как другие бояре, но любопытствовал, похвалил и присоветовал строить потешную верфь на Переяславском озере, что в 120 верстах от Москвы. Прислал в мастерскую воз латинских книг, чертежей, листов, оттиснутых с меди, картин, изображающих голландские города, верфи, корабли и морские сражения. Борис Алексеевич был богат и силен, ума особенной остроты. Ученостью не уступал двоюродному брату, но нравом не воздержан к питью. И более всего любил забавы и веселую компанию.
4: Наталья Кирилловна вначале боялась его, не подослан ли Софьей. С чего бы такому знатному вельможе от сильных клониться к слабым? Но что ни день, гремит на дворе Преображенского раскидистая карета четверней с 2 страшенными фиопами на запятках. Борис Алексеевич первым долгом к ручке царицы-матушки.
7: «Как изволила почивать, царица? Единорог опять не приснился ли?
22: А я все к вам да к вам. Надоел, прости.
5: Полно, батюшка. Тебе всегда рады.
22: Доброго ты сына родила. Умнее всех окажется. Дай срок. Глаз у него не спящий.
5: Уйдет, и у Натальи Кирилловны долго еще блестят глаза. Волнуясь, ходит по спаленке, думает. Так в беспросветный дождь вдруг проглянет сквозь тучи летящие синева, поманит солнцем. Значит, не прочен трон под Сонькой, когда такие орлы прочь летят.
0: Петр полюбил Бориса Алексеевича. Встречая, целовал в губы, советовался о многом, спрашивал денег. И князь ни в чем не отказывал. Часто сманивал Петра с генералами, мастерами, денщиками и с карлами гулять и шалить на кукуе. Выдумывал необыкновенные потехи. Не раз разгоряченный вином вскакивал, бровь нависала, другая задиралась, сверкали зубы, багровел нос. И по латыни читал из Вергилия.
22: «Прославим богов, щедро наполняющих вином кубки и сердце весельем, и душу сладкой пищей!»
0: Петр очарованно глядел на него. За окнами шумел ветер, летя через тысячеверстные равнины, лесную да болотную глушь, лишь задерет солому на курной избе да повалит пьяного мужика в сугроб, да звякнет мерзлым колоколом на покосившейся колокольне. А здесь взлохмачены парики, красные лица, дым валит из длинных трубок, трещат свечи, шумство, веселье.
14: Быть пьяному синклиту нерушимо! Пиши, Никита, указ! От сего дня всем пьяницам и сумасбродам сходиться в воскресенье соборно славить греческих богов!
0: Лефорт предложил сходиться у него. С этого так и повелось. Никита Азотов, самый горчайший, был пожалован званием архипастыря и флягой с цепью на шее. Алексашку во всем безобразии сажали на бочку с пивом, и он пел такие песни, что у всех кишки лопались от смеха. С этого дня Петр велел называть Зотова всепьянейшим папой, архижрецом бога Бахуса, а сходбище у Лефорта сумасброднейшим и всепьянейшим собором. Дошел слух о том и до Софьи. В гневе послала она говорить с Петром ближнего боярина Федора Юрьевича Рамадановского. Из Преображенского он вернулся задумчивый.
8: «Шалостей и забав там много, но и дела много. В Преображенском не дремлют».
5: Ненавистью, смутным страхом зашло сердце у Софьи. Не успели, кажется, и оглянуться. Подрос волчонок.

время в плане доступности мобильных и не только мобильных устройств. Многие, которые постоянно сидят в Телеграм, наверное, большинство сегодняшней информации посчитают уже совсем неактуальной, скажут, так это ж когда было? Ну уж извиняйте, оперативно, буквально через пару дней, подавать информацию я чисто технически в данной программе не могу. И начну я с того, что в самом начале июня в широкий доступ вышел очередной скринридер для Android под названием Talk Forward. Пишется следующим образом: Talk через букву K, Forward через букву W. Так что можете набирать в Play Market, а может быть и в других магазинах приложений, и устанавливать этот скринридер. Правда, ничего особенного он у себя не представляет, и единственное, кого он может заинтересовать, это упертых фанатиков яблочных устройств, которые хотят, чтобы у них и на Android все жесты и функции были такие же, как в яблочном скринридере. Если я не ошибаюсь, он правильно называется Voice Over. Потому что, вообще-то, управление жестами на яблочных устройствах, мягко выражаясь, довольно глупо и неразумно устроено. Правда, их, конечно, можно переназначить. И вот эти самые глупые и неэргономичные жесты, они по умолчанию присутствуют в качестве жестов управления и в Talk Forward. Ну, например, прокрутка вот этого самого сенсорного диска. Когда нужно для того, чтобы переключить пункт меню детализации, или как он называется в яблочном скринридере, прокручивать сенсорный диск двумя пальцами. У многих пользователей этот жест получается плохо. То пальцы соскальзывают, то не докрутили, то перекрутили, то не так повернули. В общем, довольно глупый и неэргономичный жест. Но, тем не менее, вот в этом самом Talk Forward он присутствует, потому что в TalkBack изначально переключать пункты детализации, различные пункты меню TalkBack, можно довольно простым, удобным и стабильным жестом, смахивая тремя пальцами вверх-вниз или влево-вправо. Вот это действительно стабильный, простой и бесхитростный жест. Но, тем не менее, вот прокрутка диска имеется, есть и еще более дурацкие жесты. Когда вам нужно открыть одну панель, вы должны протянуть одним пальцем по вертикали от верхнего края, ну, примерно до одной четверти экрана, потом ни в коем случае не перетягивая палец убрать, у вас откроется, ну, там какой-нибудь центр управления или панель уведомлений или еще что-нибудь. А чтобы открыть другую, вы должны протянуть наоборот, уже не одну четверть, а где-то половину экрана или три четверти. Вот такая веселая жизнь в свое время началась на яблочных устройствах, причем я помню времена, когда открывать центры уведомлений, управления, там можно было более вменяемыми, простыми, адекватными способами. Но потом началась вот эта вакханалия. Ну, вот эти все жесты присутствуют и в Talk Forward. Ну, есть там и функционал набора текста с помощью сенсорных брайлевских точек на экране. Хотя те, кто на Android знаком с такими приложениями, как Advanced Braille Keyboard, да и в TalkBack, в принципе, нехитрая такая функция брайлевского ввода присутствует, наверное. Ничего особенного здесь не обнаружит. Но еще раз повторюсь, я, посмотрев на этот скринридер, ничего, кроме попытки перенести чуть ли не дословно жесты и функционал с яблочного скринридера, здесь не обнаружил. Чего-то такого особо уникального и полезного здесь нет. Хотя, кто знает, может быть, скринридер будет развиваться, там что-нибудь появится. В общем, больше про этот самый Talk Forward особо рассказывать нечего. Если только кто-то хочет, чтобы у вас и на Android был некий суррогат VoiceOver, то, может быть, он вас заинтересует. Так что устанавливайте, изучайте и пробуйте. Инфотрон. Кстати, о яблочных устройствах. Опять, в самом начале июня из яблочного магазина исчез вот тот самый пресловутый национальный мессенджер Макс. Ну, исчез он как раз потому, что национальный и русский. Но в отличие от Android-устройств, на яблочных устройствах там вообще много глупостей и, мягко выражаясь, ну вообще диких несуразностей, одна из которых состоит как раз в том, что если на Android пользователи вообще могут не волноваться, уберут что-то там из магазина Play Market, не уберут, да хоть изо всех магазинов пусть поубирают. Если вам нужно какое-то приложение, вы можете просто зайти на телеграм-канал какой-нибудь, на какой-нибудь веб-сайт, или просто открыть поиск и набрать название нужного приложения .apk, попасть на какой-нибудь ресурс, где скачать установочный APK файл и его запустить. Причем я в свое время даже делал выпуск, в котором рассказывал, как очень старый установочный пакет APK можно устанавливать на современное Android устройство с помощью специальной утилиты от Google, которая через ADB отладку работает. Вот можете послушать. Ну, я, например, очень старые логические игры на современной версии Android так устанавливал.
А на яблочных устройствах это для пользователей невозможно. От них закрыта файловая система, хотя, конечно, файлы установочные приложения есть и на яблочных устройствах, но пользователю так скачать и запустить их не могут. Поэтому, если какое-то приложение убрали из яблочного магазина, то альтернативно

0: Нативными способами его установить можно либо очень-очень нетривиально, либо вообще никак. Ну, например, когда еще, по-моему, в 2022 году убрали из яблочного магазина все актуальные российские банки, то сначала нужно было ездить в офисы банков. Вот вы можете представить себе уровень абсурда? А если человек живет в какой-нибудь сельской местности, это ему надо ехать в город, чтобы поставить приложение Сбербанка на какой-нибудь iPhone или iPad? Ну что за глупость? Не проще ли купить нормальное устройство, где таких глупостей и абсурда не будет? Но тем не менее, потом вроде бы появилась возможность вызывать на дом специалиста. Правда, насколько я понимаю, функция эта бесплатная. Вот еще бы деньги они додумались брать за услугу установки банковского приложения на ваше яблочное устройство. И вот я думаю, а как же теперь пользователям яблочных устройств устанавливать вот этот самый Макс? Ну ладно, для пользователей скринридеров он недоступен. Но для зрячих пользователей ведь тоже проблема встала. Что теперь, в Минцифры ехать? Или, может быть, на дом кто-нибудь приедет? За деньги какие-нибудь или за бесплатно будет Макс устанавливать? А другие мессенджеры-то заблокировали? А VPN какой-нибудь тоже просто так установить весьма нетривиально на яблочных устройствах? И куда ни ткни, вот эти вот глупости и ограничения на яблочных устройствах появляются везде, где только можно. Я так понимаю, из Google Play Market, наверное, Макс тоже удалили, но можно скачать с какого-нибудь сайта, из кучи других источников и установить его на Android-устройство. А вот с яблочными как? Вот тут можно только диву даваться. Инфотрон. Теперь перейдем к тем самым Android-устройствам. Я когда-то говорил, что устройства под брендом Motorola вполне себе доступные, но где-то в конце мая пришло мне обновление на устройство Motorola до Android 16. И там теперь тоже началась веселая жизнь. Вот эта неудержимая тяга к извращенным регуляторам-ползункам системным, она, по-моему, всех китайских оболочек коснулась, но разве что оболочка от Xiaomi еще держится. В общем, с помощью TalkBack даже на оболочке от Motorola на базе Android 16 теперь простым способом, смахивая по вертикали одним пальцем вверх-вниз, регулировать системные ползунки громкости и яркости вы не сможете. Я обнаружил пока что два способа на момент записи данного выпуска. Первый – это старинный дедовский способ. Два раза с удержанием зажимаем ползунок и медленно двигаем его вверх-вниз или влево-вправо. И пытаетесь выставить до нужного значения в процентах. Еще один способ, ну, у меня он работает. Не знаю, на момент прослушивания передачи, как с этим обстоит дело. Но на момент записи у меня работает и второй способ. Ставим палец на нужный ползунок и, не убирая пальца, нажимаем кнопки громкости. В этом случае ползунок регулируется с большим шагом, как при смахивании по вертикали одним пальцем на нормальных оболочках. Инфотрон. Ну и в заключение еще одна информация, которую я что-то не встречал в специализированных телеграм-каналах. Связана она с тем, что если вдруг вы используете, ну, например, такой инструмент, как безопасные DNS-серверы от портала com.ss, то обязательно его удалите. Потому что я обнаружил где-то в конце мая, что начались большие проблемы. У меня в маршрутизатор был добавлен безопасный DNS-сервер. Ну, для того, чтобы пользоваться различными инструментами зарубежными, на которых вводится региональная цензура, ограничения по местоположению и так далее. И вот я обнаружил где-то в конце мая, что у меня даже центр обновления Windows стал выдавать ошибку. Думал, с чем это связано. Может, провайдер виноват, может, еще кто-нибудь. Начал экспериментировать, перебирать возможные варианты. Ну, взял и отключил вот этот самый безопасный DNS-сервер. И центр обновления заработал хорошо. И, в принципе, некоторые зарубежные соединения пошли лучше. В общем, проблема оказалась вот в этом самом безопасном DNS-сервере от com.ss. Причем неважно, через HTTPS он у вас подключен или через DNS over TLS. В общем, лучше его уберите. Иначе вы будете грешить на абсолютно невинных товарищей, что они вам что-то замедляют, блокируют и так далее, а виноват вот этот самый сервер от com.ss. Причем есть ему рабочая альтернатива, называется она xbox-dns.ru. То есть можете либо в маршрутизатор, либо в ваше Android-устройство прописать адрес этого сервера. Пишется он очень просто: xbox-dns.ru. Но это адрес на базе TLS, в маршрутизаторе или в Android-устройстве можете прописать, хотя на сайте xbox.ru можете посмотреть и адреса на базе HTTPS и тому подобное. Вот пока что их безопасный DNS-сервер работает. Никаких ошибок и замедлений я не наблюдаю, но кто знает, может быть и он перестанет работать. Сейчас можно ожидать абсолютно чего угодно. Ну что же, позвольте мне с вами на этом попрощаться и до следующих встреч в эфире.
1: Электронный адрес программы infotron@ransys.org

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Марк Качим. Кровавый лес. Глава первая. После долгого лежания в земле кости обычно приобретают желтоватый оттенок. Но на фоне изумрудно-зеленого мха они казались белоснежными. «Их явно вынесло паводками». Помощник шерифа Джаред присел на корточки, изображая из себя крутого детектива под прицелом камер именитого голливудского режиссера. «Вода сошла несколько дней назад, мох успел напиться и расправиться». «Шериф!» Кусты зашевелились, и из них высунулась морда черного, как смоль, коня. Сидевшего на нем Тикса видно не было, но зато был хорошо слышен его высокий голос. «Я нашел голову, и... шериф...» Конь недовольно прянул ушами и все-таки вынес хозяина на болотистую лужайку, открывая взгляду редкое зрелище. Обычно собранный и серьезный младший помощник шерифа Теодор Тикс был сейчас растерян и бледен. «Кажется, я знаю, кто это».
2: «Серьезно?»
1: Джаред насмешливо вздернул бровь.
2: «Этот красавец явно пролежал в земле пару лет, но зачем нам экспертиза? У нас же есть малыш Тедди».
1: Харри кинул на него осуждающий взгляд и серьезно спросил. «Что ты нашел, Тед?»
2: «У нее в зубах камень».
1: Тикс приподнял губу и постучал ногтем по верхнему зубу.
2: «Бриллиант такой, знаете, имплант. Для красоты девчонки делают. Я его помню. Такой был только у Молли Коннорс».
1: «Молли Коннорс?» — переспросил Харри и переглянулся с Джаредом. «Она ведь учится в университете в Китае. Ее папаша Лаям целую выставку устроил с фотографией, которую она ему присылала».
2: «Экспертиза покажет».
1: Джаред встал и достал из кармана ленту для ограждения. «Брюлик в зубах в любом случае отличная зацепка».
2: «Я не знаю, кто шлет фотки старине Коннорсу, но она была моей няней», — процедил Тикс. «Я уверен, это она».
1: «Слезай с коня», — приказал Харри и полез в карман за телефоном. «Уведи его подальше, чтобы не затоптал здесь все, и позвони Тони. Нужно прочесать лес».
2: «Тони проводит викторины по правилам дорожного движения в младшей школе. Сам же его туда отправил»,
1: — напомнил Джаред.
2: «Все равно это дело детективов, пусть сами и прочесывают. Сразу видно, что ты не имел дел с управлением полиции Бивера», — снисходительным тоном отозвался Тед. «Тамошние детективы пачки туфли не любят. Все равно нам придется искать. Так лучше сейчас, чем ночью».
1: Он вытащил телефон. «Харри, у меня сигнала нет. Спущусь, наберу Тони. Что сказать? Ищем недостающие кости?» «И место, откуда они всплыли». Харри пропустил коня и сам нырнул в кусты.
2: «Она метрах в 10!» — крикнул Тед. «У большого пня!»
1: «Вижу». До пня и торчащего из мха черепа было всего несколько шагов, но Харри прошел их медленно, внимательно разглядывая сочную зелень. И почти сразу увидел еще одну кость, совсем маленькую, торчащую аккурат из следа лошадиного копыта.
2: «Идиот!» — протянул Харри себе под нос и наклонился, помечая находку красной лентой.
1: Впрочем, слишком уж ругать Теда не стоило. Во-первых, расположение этих костей не так и важно, ведь захоронение явно было не здесь. А во-вторых, с вероятностью почти 100% полный скелет они не соберут. Кости могли истлеть в земле, их могло отнести дальше течением, или их могли растащить звери. Харри присел на корточки, разглядывая череп. Трогать его не стал. Джаред прав. Это дело криминалистов и прочих очень высоких профессионалов из Бивера. Пометил череп ленточкой, сфотографировал на телефон. Сети не было, чего и следовало ожидать. Леса в округе Мадди-Крига представляли собой поросшие деревьями скалы, усеянные старыми шахтами, как сыр дырками. В таких исходных сколько вышек связи не поставь, все одно в низины добивать не будет.
2: «Харри, тут еще!»
1: — сообщил Джаред.
2: «Чуть выше. Очевидно, сверху потоком смыло». «О да, капитан Очевидность. Как правило, именно так старые скелеты и вырываются наружу из своих могил». Харри не ответил, продолжая разглядывать череп. Камень поблескивал, но был ли он тем самым, что украшал зубы Молли Коннорс? Впрочем, тут Харри был согласен с помощником. Это уже не их проблемы. Пусть мозги напрягают городские.
3: «Давай наверх», — кивнул ему Харри, «а я спущусь и начну подниматься тебе навстречу».
2: «Лады?»
1: Джаред кивнул и впился глазами в землю, старательно выбирая, куда ступать.
2: Ну, хоть в этом ему ничего объяснять было не надо.
1: Бывший полицейский, а ныне помощник шерифа Джаред Бэнкс,
2: хоть и был высокомерным выскочкой, а дело свое знал. Конь снова вынырнул из кустов, когда Харри начал спускаться к подножию. «Тони приедет, как сможет!» Тикс спешился и ослабил подпруги, отпуская коня пастись. Рядом с черным гигантом он казался мальчишкой, перепрыгнувшим соседскую ограду, чтобы поиграть с лошадкой.
3: «Догнать Джареда или пойти параллельно с тобой?»
2: «Иди ко мне», — решил за Харри Джаред. «Покажешь, куда наступать не надо». 2-0 в пользу Джареда. Тед, как и все остальные, родившиеся в Мадди Криге, был превосходно осведомлен о висящих скалах и потолках старых шахт. Все они хоть раз да проваливались в них, наступив на ненадежный грунт, и боль в отбитой заднице откладывалась в памяти куда лучше, чем предупреждение стариков. Джаред тоже был родом из этих мест, но с 7 лет природу видел исключительно в Центральном парке в Нью-Йорке. В городе он появился 1/2 года назад и в лес по доброй воле не ходил ни разу.
3: «Не отставай!» — крикнул Тед.
2: Харри принялся спускаться, не забывая посматривать под ноги. Добычей стали несколько шишек, раздавленный лошадиным копытом гриб и выступающий из-под земли корень.
3: «Если здесь и есть еще что-то, найти все равно будет невозможно, если только весь дерн снимать».
2: Джаред задрал голову, глядя на возвышающуюся над ними гору.
3: «А зачем?»
2: Пожал плечами Тони.
3: «Для опознания черепа хватит».
2: Перепачканный землей и вымазанный цветными фломастерами, результат неравного противостояния со школьниками, старший помощник шерифа Уинстон Баллок явно готовился был записать этот день в один из худших за все годы службы. Почему его сокращали здесь до Тони — загадка, к счастью, не требовавшая вмешательства ФБР. «Если это Молли, надо найти все!» Тикс решительно сжал кулаки. «Надо понять, как ее убили и почему».
3: «А если это не Молли?»
1: Насмешливо посмотрел на него Джаред.
3: «Тогда не так уж и важно, что ли?
2: Слушай, а как бы ты хотел, чтобы тебя похоронили?» Тикс нахмурился, и без того тонкие губы исчезли совсем.
3: «Целиком или хрен с ним? Ногу под куст выбросим».
2: «Тед, не заводись». Тони положил руку ему на плечо, и Тикс мгновенно остыл. Харри в очередной раз изумился, как у Уинстона это получается.
3: «Надо, значит, найдем. Молли или Джейн, без разницы».
2: Джейн или Джон Доу так негласно называют неопознанных людей или трупы.
1: «И то верно», — согласился Джаред.
2: Он был мастер по части потоптаться на больных мозолях и влезть туда, куда они просят. Но, на его счастье, безошибочно чувствовал, когда надо закрыть рот. Именно поэтому Харри и продлил контракт с ним по окончании испытательного срока. Мужик геморройный, но не злобивый и толковый.
3: А еще Джаред не пил. Вот вообще. Даже пиво.
2: В бар, куда порой выбирались Харри и его помощники, ходил с удовольствием, но всегда ограничивался содовой.
3: И, кстати, о содовой. «Кто-нибудь звонил Пепси?»
2: Харри обвел всех троих вопросительным взглядом.
3: «А зачем?» — искренне удивился Джаред. «Завтра расскажем. Не по лесам же ей с нами бегать».
2: «Я звонил». Тед покосился на Джареда с неодобрением. «Предупредил, чтобы в офисе нас не ждала и телефона не обрывала».
3: «Хорошо», — Харри кивнул.
2: «Ладно, расходимся. Завтра в 9 жду всех в Колизее».
3: «С меня кофе», — предупредил Джаред. «Моя очередь закупаться».
2: «Прихвати булочек с корицей, Алисия печет их по пятницам», — отозвался Тед.
3: Харри мог только удивляться, как он оставался таким тощим, с таким аппетитом.
2: Впрочем, когда целый день носишься как заведенный, хоть сливочное масло ложками ешь, все равно не поправишься.
3: «Обойдешься тостами с сыром, проглот», — заявил Джаред.
2: Этой корицей потом все на свете провоняет.
3: Тед фыркнул, достал из кармана пачку сигарет, закурил. Харри этого не видел. Еще не вернулся в город, но слышал не одну историю о том, как достопочтенная Сеймур Тикс, первый член городского управления, с ремнем гонялась за сыном, когда узнала про сигареты. Дальше показания путались. Одни утверждали, что не догнала, другие, что на выручку хозяину пришел верный конь. Третьи, что настигла и как следует отходила по мягкому месту. Как бы то ни было, а итог был один. На родительские наставления Теодор Тикс плевал с самой высокой скалы и дымил, как прогоревший глушитель Виктории.
2: «Тебе одну или две?» — поинтересовался Тони сделанным равнодушием. «Все равно мимо еду».
3: «Три»,
2: — также равнодушно ответил Тикс.
3: «Шериф?»
2: «Парочку».
3: Харри похлопал себя по карманам и тоже вытащил сигареты.
2: «Все, отбой», — и пошел к машине.
3: «Я напрямик», —
4: громко сказал Тикс и свистнул.
3: Черный конь немедленно оторвался от поедания травы и побежал к нему тяжелым галопом.
2: «Смотри, не навернись!» —
3: не удержался от наставления Джаред, направляясь к огромному Харлею, чей двигатель ревел как настоящий истребитель. Мотоцикл холено поблескивал хромом и дорогой кожей.
4: Джаред дернул его назад, пнул подножку и оседлал чудовище.
2: «Скорее ты навернешься, чем Рой оступится или Тед не удержится в седле», — заметил Тони.
3: Он ключом отпер пятилетний Форд Виктория.
4: Из кармана в водительской двери выпала целая пачка ярких детских рисунков, рассыпавшихся веером по оранжево-желтому ковру осенних листьев. Уинстон закатил глаза, горестно вздохнул и принялся собирать бумагу. Разговоры о еде напоминали о том, что он еще не обедал. И заводя свой трехлетний Dodge Ram, Харри мысленно прикидывал, заехать ли в кафе Бэнксов или в отель девочки Фоул. Та тоже вполне неплохо готовила. И в предложение о постое включался вариант с завтраками и ужинами. Он вывел машину на дорогу и как раз решил, что заедет к Фоул, когда внезапно в лицо ударил свет фары развернувшегося на полдороги мотоцикла Джареда. Нахмурившись, Харри съехал на обочину и опустил стекло.
2: «Что случилось?» — спросил он, едва Джаред поравнялся с ним.
3: «Я слышал крик», — выдохнул тот. «Кажется, мальчишки или лошади». Притормозил у переправы и услышал.
4: Позади раздался шорох шин по грунту, и через секунду показался длиннющий капот Виктории.
2: «Что такое?»
3: — спросил Тони, высунувшись из окна. И тут крик повторился. На этот раз Харри безошибочно узнал голос Теда.
4: Тони сообразил первым. Вернулся за руль, схватил закрепленную на передней панели рацию.
2: «Тед!»
3: — крикнул в микрофон.
2: «Тед, отзовись!»
5: «Тони!»
3: — прошипела рация.
5: «Тут колодец. На картах его нет, и я не заметил. Рой провалился и меня придавил. Вот же... вроде не сломано ничего».
4: Тут он снова заорал так, что рация зафонила. Но теперь стало понятно, что кричит Тикс не от боли, а призывая коня не двигаться.
2: «А ну к нему!»
3: — рявкнул Джаред.
4: Харри и глазом не успел моргнуть, как тот уже поставил мотоцикл на подножку и ломанулся в кусты. Уинстон чуть отстал на старте, потерял время, запирая Викторию на ключ, но догнал Джареда в несколько огромных шагов.
3: Харри, несясь за ними, отстраненно подумал о том, что длинные ноги хороши не только для девушек.
2: «Осторожнее!»
3: — рявкнул он, чуть замедлив шаг.
2: «Кто его знает, сколько тут еще колодцев?»
3: Тони тут же замедлился.
4: А вот Джаред сбился с шага лишь на мгновение, а потом все равно попер в кусты раненым гризли. Остановила его лишь снова ожившая рация.
5: «Рой выбрался, с нами все хорошо»,
4: — сообщил Тикс сдержанно.
5: «Но тут... черт, вам надо увидеть это самим».
2: «Понял тебя, идем»,
3: — сухо отозвался Тони. Вот только на щеках полыхнул румянец, и явно не от быстрого бега.
4: Чертов Уинстон даже не запыхался, а они отмахали в гору не меньше полумили. Харри достал еще сигарету, закурил. Если Тикс не требует немедленной эвакуации для своего ненаглядного коня, значит, в спешке точно нет надобности. Мальчишка нашелся под очередным кустом. Рой, с виду неприлично здоровый и довольный жизнью, методично объедал листву с веток прямо над головой хозяина. Тикс курил.
2: 20 шагов на запад. сказал, не делая даже и вида, что хочет присоединиться. «Подходите по одному, весь табор почву не удержит».
4: Джаред явно хотел пойти вперед, но Харри оттер его плечом и подошел к зияющему во мху провалу. Уже сгустились сумерки, а из низины пополз плотный туман, так что пришлось подсветить себе фонариком. Сигарета выпала из пальцев и улетела вниз, туда, где во влажной глине тускло поблескивали человеческие кости.
2: «Ну что там, Харри?»
4: — нетерпеливо позвал Джаред.
2: «Семейство бурундуков, осиротевшие медведи? Или что там могло так впечатлить нашего любителя животных?»
3: «Если бы...»
4: Выдохнул Харри и вернулся к ним. Перевел дух и только потом сухо сообщил.
3: «Я звоню федералам. У нас могильник».
4: Глава вторая.
2: «Офис шерифа!»
4: Дедок на заправке, кажется, застал у руля еще самого Рузвельта. В крайнем случае Трумана. Он наморщил лоб и впился в Феникса неприятно внимательным взглядом. Таким, что захотелось сунуть значок ему под нос.
2: «Езжайте почти до конца Мейн-стрит. За баром и аптекой по левой стороне увидите».
4: «Спасибо». Феникс посмотрел в зеркало заднего вида. Девчонка-заправщица вынула пистолет из горловины и уже закручивала крышку. Пистолет так и держала в руке, и капли бензина падали на крыло машины. Принадлежи она Фениксу, он бы непременно указал на недопустимость подобного. Хотя если бы Феникс когда-то купил это, сам бы сжег в тот же день.
6: «Простите, сэр, но сейчас я могу предложить вам только Chevrolet Aveo».
4: Дамочка с пережженными до желтизны волосами и ужасающе длинными ногтями, словно у ведьмы, выдула пузырь жвачки.
6: «Еще есть Honda Civic, но у нее салон убитый».
4: «Ага, только в обгаженных салонах Феникс не ездил». Он подписал договор аренды на Aveo, забросил на заднее сиденье сумку, кое-как устроил в багажнике чемодан и поехал в забытый всеми богами Мадди Криг. Мейн-стрит была под стать городишке. Унылая, узкая и лишенная даже намека на светлое будущее. Хотя указатели и знаки вроде были не слишком ржавыми. Два встретившихся Фениксу светофора работали, разметка не плешивела, да и сам асфальт был вполне ничего. Феникс поддал газу, порадовался, что у Aveo относительно неплохой разгон. Впрочем, эту табуретку на колесах разгонит даже мотор от кофемолки. И едва успел дать по тормозам. На зебру выкатилась девица на электросамокате.
2: «Глаза разуй!»
4: — крикнула она и одарила Феникса весьма красноречивым жестом.
2: «Сама разуй, прешь не глядя!»
4: Не остался в долгу Феникс. Отпустил тормоза и рванул вперед, едва девица убрала с проезжей части свой аппетитный зад. Офис шерифа он проехал дважды. В первый раз Феникс просто не понял, что неказистая маленькая зданица может быть тем самым офисом. А во второй — в неубиваемой надежде на чудо. Увы, никаких чудес в этом богом забытом месте. Да еще и та самая девчонка на своем идиотском электросамокате выкатила из-за угла и свернула прямиком, как в шарпанные двери, на которой Феникс наконец-то разглядел табличку. Девица окатила его презрительным взглядом, поставила самокат на специальную стойку с единственным местом, видимо, специально под ее транспорт, и исчезла в здании. Покрутившись в поисках стоянки, Феникс наконец припарковал машину рядом с огромным пикапом и двумя фордами в цветах шерифского управления и пошел знакомиться с новыми временными коллегами. Девица торчала за стойкой, джинсовая куртка, по всей видимости, отправилась в шкаф. И теперь грудь, не менее аппетитную, чем задница, обтягивала форменная рубашка. «Пенелопа Стерджес, регистратор», — прочел Феникс на бейджи.
3: «Феникс Ричмонд, Федеральное бюро расследований», — представился он и показал захлопавший глазами девице жетон. «Могу я увидеть шерифа?»
4: Девица, кстати, на вид ей было не больше 20, так растерялась, что сумела выдавить лишь «там» и махнуть рукой вглубь здания. Но потом спохватилась и уже четко сказала: «Пойдемте, я вас провожу, мистер Ричмонд. Или нужно говорить «агент»? Агент Ричмонд». Она слегка покраснела.
3: «Агент Ричмонд».
2: И, пожалуйста, больше не бросайтесь мне под колеса. Однажды я могу и не успеть затормозить», — ответил Феникс, окидывая Стерджес внимательным, но нейтральным взглядом, не задержавшимся на груди и не дававшим повода заявить о домогательстве. Красивыми женщинами он всегда любовался, а Пенелопа была чудо как хороша. И этот румянец добавлял ей еще сотню очков. «Проводите, будьте так любезны». В глазах девчонки зажглись недобрые огоньки, и Феникс был абсолютно уверен, если бы не жетон в его кармане, в ответ прилетела бы колючая шпилька. Но с агентом самого ФБР Пенелопа не рискнула состязаться в остроумии и проводила его в большой зал, в котором стулья стояли полукругом перед доской для брифинга. У этой-то доски и нашлось сразу три человека, которых с одинаковым успехом можно было принять за шерифа, не видя значка. Самый высокий был светлокожим блондином, худым, невыразительным и настолько типичным британцем, что хотелось поинтересоваться, что он забыл в Америке. А еще он был самым молодым, и, подумав немного, Феникс исключил его из числа претендентов. Второй был постарше, форменная рубашка пола туго обтягивала мощные бицепсы и накачанную грудь, а разворот широких плеч выдавал уставную выправку, бывший военный или полицейский. Вот только при появлении незнакомца он немедленно бросил озадаченный взгляд на третьего в этой компании, а значит, именно тот был искомым шерифом. Тем более, что и возраст, и цепкий взгляд из-под рыжеватых бровей подтверждали догадку. «Шериф Олборн», — осведомился Феникс, работая на рыжеватого. «Агент Ричмонд». Что ж, выводы он сделал верные. Качок и англичанин, как по команде, уставились на него, а потом тут же повернулись к рыжеватому, безмолвно ожидая его распоряжения. Шериф смерил его быстрым взглядом и кивнул. «С приездом, агент Ричмонд», — сказал он и протянул Фениксу руку. А после крепкого рукопожатия кивнул сначала на блондина, а потом на качка. «Это мой старший помощник Уинстон Баллок и помощник Джаред Бэнкс». Феникс по очереди пожал обоим руки. «Надо же, даже у англичанина рукопожатие было крепким, под стать начальственному. Возможно, под рубашкой не только кости, но и сухие мускулы. Предлагаю не терять времени и приступать к работе», — сказал он, когда с формальностями было покончено. «Мне нужен тот, кто покажет место событий, и кто-то, кто даст пояснение о случившемся». «Безусловно, но...» — кивнул шериф и вдруг многозначительно опустил взгляд на его туфли. «Нам придется карабкаться на гору, возможно, вам стоит переодеться. Вы уже заселились в гостиницу?» «Нет». Вообще-то Феникс сомневался, что ему понадобится эта гостиница. Агентство, конечно, оплатит счет, но он не собирался тратить время на оформление и силы, чтобы вытаскивать чемодан из Авео, а потом снова трамбовать его в крошечный багажник. «А за мои туфли не беспокойтесь, они очень качественно сделаны». «На заказ, если быть точным». Ощущались на ноге, как вторая кожа, и не начинали жать, даже после целого дня беготни. Блондин и качок переглянулись, а шериф равнодушно пожал плечами, мол, дело ваше. «В таком случае поедем», — сказал он. «Мы ждали вас, а на месте сейчас работает мой младший помощник, он же и обнаружил захоронение вчера вечером. Судя по утреннему осмотру, там не менее 8 тел». «Я на своей машине», — предупредил Феникс. «Лучше Авео, чем Виктория. Спору нет, никто не рискнул бы заталкивать Феникса на заднее сиденье. Но в полицейских машинах всегда стоял запах мочи». Еще одно пожатие плечами, мол, «как вам удобно», и шериф двинулся к выходу. За ним, как птенцы за гусыней, потянулись остальные. Феникс не стал возражать, на местности могут понадобиться лишние ноги. Чем быстрее он все осмотрит и вынесет вердикт, тем быстрее уберется из этого чудного края. Дело, каким бы несущественным оно ни оказалось, все равно пойдет в зачет. И на следующей неделе Феникс, возможно, будет расследовать что-то более свежее и кровавое, чем 200-летние скелеты в заброшенной шахте. Чавк. Дорогой, как машина, лакированный ботинок в очередной раз нырнул в месиво из мха и грязи. Чавк. И его владелец с каменным лицом вытянул из коричневой жижи второй. Чавк, чавк. Чав, чувак. Харри мог любоваться этим вечно. В Рэме у него была отличная пара резиновых сапог,
6: да и в магазинчике при заправке можно было их купить. Но эта столичная штучка решила, что туфли за штуку баксов подходят для прогулки по лесам. И Харри не стал возражать.
3: Чавк, чувак.
6: Впереди послышалось журчание небольшого ручейка. «Теперь совсем близко», — обрадовался Джаред. Он, конечно, был одет правильно, но, как любой городской житель, не слишком любил прогулки не по укатанным дорожкам.
3: «Чавк! Чувак! Че...»
6: Харри сообразил, что в этот раз под мхом оказался не грунт, а скользкий камень, но среагировать уже не успевал. Мысленно представил, как именно охарактеризует этот агент в своем отчете степень готовности управления шерифа помогать расследованию, и приготовился огребать от начальства. Но ткань, безусловно, дорогих штанов не познакомилась с лесной подстилкой. Идущий следом за агентом Тони ловко подхватил того, не дав упасть.
3: «Спасибо», —
6: процедил агент. Поправил пиджак.
3: «Да-да».
6: Он потащился в лес в костюме и снова наступил в мох. Он упорно делал вид, что все идет как задумано, и даже после почти падения не изменил выражение лица. Что ж, такой выдержке можно было бы позавидовать, если бы не одно «но». Харри точно знал, чем именно обусловлен отказ переодеться в нормальную одежду. Этот холеный ФБРовец абсолютно уверен, что его вызвали зря. И что этой единственной прогулкой по лесу да беглым осмотром дело и ограничится. Вот только что он ожидает там найти? Кости оленей, которые идиоты местные приняли за человеческие? Конечно, они же не видят оленей почти каждый день. То ли дело городской хлыщ. Или, как вариант, в бюро уверены, что Харри и его люди наткнулись на захоронение столетней давности. В открывшемся колодце нашли свой последний приют несколько несчастных шахтеров. Да, такие находки периодически всплывали, и сам Харри подростком провалился в такую вот могилу. Но он даже тогда понял, что кости пролежали под землей не один десяток лет. Те скелеты отличались от нынешних, как туфли агента, от прорезиненных говномесов Джареда. Они уже подошли к месту, когда ожила рация.
5: «Шериф!»
6: Голос Теда был сосредоточенным и деловым.
5: «Я нашел одежду, всего на одном скелете. Остальные были захоронены голыми».
3: «Хорошо, Тед», — отозвался Харри и бросил быстрый взгляд на агента Ричмонда. Тот нахмурился. Обе его теории только что потерпели крах.
6: Олени не носят одежду, а за 200 лет ткань бы истлела. «Одежда женская?»
5: «Да, сэр, определенно, это юбка».
3: «Ничего не трогайте, место преступления должно сохраниться неизменным», — наставительно произнес Ричмонд.
6: Его лицо сохранило непроницаемое выражение, но шагу агент прибавил. Теперь в грязи были не только его туфли, но и штанины. Тед нашелся торчащим задницей кверху. Его самая ценная часть скрывалась в дыре, пробитой вчера конем. Чудовище, кстати, паслось неподалеку. Ну или это олень смачно обдирал листья с другой стороны огромных кустов. А может и гризли, хотя в последнем Харри сомневался. Медведи слишком умны, чтобы топтаться рядом с людьми. По весне еще может быть, но сейчас они нагуляли порядочно жира и уже начинают подыскивать место для обустройства берлоги.
3: «Знаете, агент, мы, может, и местечковые шушера, но уж таким основам обучены», — не сдержался Джаред.
7: «Никогда не бывает лишним повторить основы», — отбрил Ричмонд. Он снова оступился, но схватился за куст и удержался.
3: «Осторожно, агент, в наших местах встречается ядовитый плющ», — вставил свои 5 центов Тони. «Не смертельно, но все равно приятного мало».
6: Ричмонд немедленно отпустил куст, одарил Тони совсем неуставным взглядом, но вслух ничего не сказал. Тикс, наконец, вылез и поспешил к ним.
3: «Я все проверил», — сообщил он. «Шахта уходит вон туда», — он махнул рукой. «Я пометил опасный коридор на пару десятков метров. Наступать туда нельзя».
6: «Ну и тут», — он указал на обнесенный лентой провал.
3: «Но не думаю, что сюда кто-то сунется. Даже охотники здесь обычно не ходят».
7: «Агент Ричмонд, это мой младший помощник Теодор Тикс», — представил Харри. «Его конь вчера провалился в ненанесенную на карты шахту, где были обнаружены останки».
3: Тед вытер руки о штаны, протянул ее Ричмонду. Тот пожал ее, и Харри успел заметить в его взгляде не удивление, нет, скорее подтверждение своей теории.
7: «У вас сильные руки, неожиданно».
3: Снизошел до комментария Ричмонд и, наконец, заглянул в шахту. Несколько мгновений просто смотрел, потом достал из кармана мобильник, включил фонарик, затем опустился на колени и наклонился вперед, принимая такую же позу, как незадолго до того Тед.
7: Наконец выпрямился, посмотрел на Харри.
3: «Шериф, оцепите район находки желтой лентой, обеспечьте периметр», — отдал распоряжение. Уставился на свой телефон. «Мне нужен один человек для сопровождения до точки устойчивого приема сигнала. С останками будут работать эксперты». И прежде чем подняться с колен, сделал не меньше дюжины фотоснимков.
7: «Тони, Джаред, займитесь лентой», — распорядился Харри.
3: «Тед, садись на коня, езжай к Фоул. Проследи, чтобы всех людей из ФБР было где разместить».
7: «Сколько человек нам ждать?»
3: Он посмотрел на Ричмонда. «Примерно».
7: «Стандартная группа 4 человека», — ответил Ричмонд.
3: Выглядел он неважнецки, как человек незадолго до того, как поймет, что его тошнит. Харри его понимал, потому что плоть на костях хоть и истлела, попахивала из шахты так себе.
7: «У вас в городе есть отель?»
3: «Есть, но в нем всего 5 номеров и 3 сейчас заняты», — ответил Джаред. «И дудки. Я не съеду, даже на время».
6: 2 номера по 2 человека», — быстро сосчитал Тикс. «А одного подселим в дом. Тони, у тебя как?»
3: «Труба», — Балок покачал головой. «Завтра приедет тетушка Аманда с выводком». «Ко мне давайте», — решил Харри и покосился на Ричмонда.
7: «Возможно, вам будет удобнее пожить пока в моем доме, в отдельной комнате, чем делить номер с одним из членов бригады?»
3: Предложил он, повинуясь правилам хорошего тона, хотя пускать этого напыщенного идиота в свой дом совсем не хотелось.
7: «Или, как вариант, ночевка у святого отца», — предложил Джаред.
3: «Агент, может, и не мое дело, но я бы выбрал Харри».
7: «Падре Эстебан, мужик ничего, но вот собака у него избалованная».
3: «Нормальная она, просто характер такой», — немедленно вступился за пса Тикс.
7: «Хорошо, шериф, так и поступим», — сделав вид, что он не слышал реплик Джареда и Теда, ответил Ричмонд. «Составим расписку, агентство возместит вам затраты».
3: «А вы уже намереваетесь что-нибудь сломать?» — не удержался от шутки Харри.
7: «Это стандартная практика, шериф», — ответил Ричмонд.
3: Бледность с лица никуда не ушла, и Харри подумал, что не такой и каменный этот каменный мальчик. Где-то там, под броней спеси, самомнения и инструкций, прячется живой человек.
7: «Мне надо вызвать группу», — напомнил Ричмонд.
3: «Идемте», — кивнул Харри, а Тикс негромко свистнул.
7: Это было ожидаемо, но все равно смешно. Стоило огромной черной морде высунуться из кустов, агент немедленно шарахнулся в сторону. Конь, испугавшись резкого движения, всхрапнул, и Тед поспешно схватил его под узцы.
3: «Спокойно, Роб», — сказал он со смешком. «Это агент Ричмонд, ничего страшного». И одним плавным движением вскочил в седло.
6: Конь слегка потанцевал на месте, давая понять, что он думает обо всех нервных агентах вместе взятых, и о Ричмонде в частности, а потом послушно побежал вперед.
1: Глава 3.
7: «Это официальный транспорт вашего управления, шериф?» — поинтересовался Ричмонд, преувеличенно внимательно глядя себе под ноги.
6: «Вероятно, теперь, помимо скользких камней, выискивал кучу лошадиного навоза». Харри решил не рассказывать о том, что доблестный агент уже наступил в оленье дерьмо. «Пусть и старое, но все-таки дерьмо. Дважды?»
7: «Вполне официальный», — таким же чопорным тоном ответил Харри.
3: «В наших местах на автомобиле далеко не уедешь, а на лошади намного быстрее, чем пешком. Это позволяет использовать Тиксы как мобильный отряд».
7: «А каково назначение еще 2 очень мобильных транспортных средств?» — допытывался Ричмонд, пока они спускались. Поскальзываться он стал чаще, видимо, кожаные подошвы набрали воду и нещадно скользили. Но пока все обходилось, и Харри не приходилось ловить агента.
3: «Ваш старший помощник ездит на байке, а регистратор на электросамокате.
4: Кстати, мисс Стерджес нарушает правила дорожного движения и создает аварийно опасные ситуации. Харри нахмурился. Вот же ублюдок. Это личный транспорт, которым позволено пользоваться любому помощнику и самому шерифу. Отчеканил он и посмотрел на Ричмонда в упор.
3: А это как-то относится к найденным трупам? Поясните, пожалуйста, логическую цепочку, я что-то ее не улавливаю.
4: Я просто собираю информацию, шериф. Ни взгляд, ни отповедь не сбили с Ричмонда спесь. Харри на это и не надеялся. Агент же. Но получил моральное удовлетворение, высказавшись. И да, раз речь зашла о мисс Стерджес. Она выполняет обязанности архивариуса? Если да, то мне нужны сведения о пропавших жителях Мадди Крига за последние...
3: Он запнулся, видимо, перебирая в памяти строки таблицы «Внешний вид человеческих костей в зависимости от длительности нахождения в захоронении». За последние 25 лет.
4: Именно этим она сейчас и занимается. Увидев, что агент опять заваливается, Харри автоматически придержал его под локоть. И тут же пожалел об этом. Пусть уж плюхнулся бы на свой высокомерный зад.
2: «Я отдал распоряжение еще вчера. Диапазон 30 лет».
3: «Спасибо».
4: Непонятно было, благодарит ли Ричмонд за поиски или за спасение своего зада, но Харри решил не уточнять. «Целое спасибо от агента — это прямо Рождество и день рождения в один день.
3: Тогда как будут сведения, передайте их мне».
4: Харри не стал никак отвечать. «Ну что за детский сад в самом деле?» Будто бы он сам не знал, что сведения нужны в первую очередь для ФБР, а не чтобы на них полюбоваться. Молча они дошли до дороги.
2: «Здесь связь ловит», — сказал Харри и снова не удержался. «Вам дать пакеты для мусора? Обмотать ноги, чтобы не пачкать машину?»
4: Ричмонду явно хотелось отказаться, но здравый смысл победил.
2: «Да, пожалуй», — ответил он, разглядывая превратившиеся в калоши туфли.
3: «В городе есть магазин, торгующий обувью. Нужно переодеться в сухое. Полагаю, к вечеру похолодает».
2: «В таком случае можем поехать сразу ко мне», — предложил Харри, скрипя сердце. «Переоденетесь, примите душ. Я могу выдать вам комплект формы. Берцы, брюки, футболка, куртка, кепка. Думаю, ваш размер найдется».
4: Ричмонд аж дернулся, как ему хотелось отказаться. Но с мокрыми ногами много не навоюешь. Да и шелковая подкладка пиджака не сильно-то греет.
3: «Было бы отлично», — согласился он. «Все равно группа прибудет не раньше, чем через час или два. И, шериф, возьмите ланч вашим людям. Тут все затянется».
4: «Давайте кое-что проясним, агент». Харри резко развернулся к нему и холодно прищурился. «Может быть, у нас и небольшой городок, и мы не сталкивались никогда с подобного рода преступлениями. Но что такое забота о людях, я знаю чертовски хорошо. И поверьте, сделаю все без подсказок».
3: Ричмонд долго смотрел на него, а потом улыбнулся.
4: «Это агент Ричмонд, ничего страшного?» — процитировал Теда, не переставая пялиться. «Знаете, шериф, необходимость подобных предупреждений зафиксирована в моей инструкции по взаимодействию с контактными лицами. В подавляющем большинстве случаев люди, увидев значок, настолько стремятся помочь, что забывают об элементарных вещах. Благодарю, что снимаете эту часть работы с моих плеч».
2: «Страшно то, что сделали с теми людьми на горе», — ответил Харри, так и не решив, издевается Ричмонд или действительно благодарит.
4: «А мы с вами просто люди, которые проголодаются через пару часов ползания по лесу». «Садитесь», — он кивнул на свой Рэм. «Нет нужды гонять две машины в одно место. Все равно потом возвращаться сюда».
3: «А может, не стоило лишний раз упоминать о скелетах?»
4: Ричмонд снова побледнел. «Да что там? Ушел в благородную зеленцу».
3: «Подождите, я возьму сумку», — сказал он и пошел к машине.
4: По всем канонам гостеприимства и рабочей этики нужно было предложить ему помощь, но Харри промолчал и просто сел за руль. «Разберется этот агент, напыщенная задница Ричмонд, со своей поклажей сам. Тем более, судя по щегольскому пиджаку и явно нерабочему настрою, в багаже у него лишь бритва да сменные трусы».
1: В носу до сих пор стоял запах. У экспертов-криминалистов была целая подборка описаний запахов, исходящих от трупов.
6: Феникс не собирался анализировать, ему хватило определения «трупный». Как этот Тикс? Совсем ведь мальчишка еще умудрился столько торчать головой в этой шахте и не расстаться с завтраком. И, судя по рассказам, шериф и все его помощники поглазели на находку. Феникс не боялся трупов. Это только в ужастиках умершие встают из могил и мстят живым. В реальной жизни это приходится делать полицейским или агентам ФБР, нести возмездие за их смерть. Но не бояться трупов не значит не ужасаться тому, что в мире нашелся ублюдок, убивший как минимум 8 человек и захоронивший их в старой шахте. Машину шериф Олборн водил неплохо. Да и в принципе оказался довольно компетентным человеком на первый взгляд. И даже неожиданно зубастым. Феникс не часто ездил на такие выезды и очень надеялся не загреметь на подобную каторгу впредь. Но то, что он видел до сих пор, наводило уныние. А здесь и лентой обнесли, и вызвали сразу, и даже и не собирались, кажется, вставлять палки в колеса. Впрочем, это все до той секунды, пока не станет ясно, что Феникс вытрясет душу из каждого жителя этого городка, но найдет убийцу. Ведь даже новичку, не прослушавшему ни единой лекции в Куантико, ясно. Спрятать тела только местный мог. Тот, кто знал эти леса, кто умел ходить по ним. Залетный, решивший просто воспользоваться старой шахтой, облюбовал бы одну из тех, что нанесены на карту. Или вообще бросил бы в первый попавшийся. Дом шерифа тоже понравился Фениксу. Не чета офису. Основательный, просторный, с ухоженным участком, обнесенным низеньким забором, и с электрогенератором. «Часто бывают перебои с централизованной подачей электроэнергии?» — поинтересовался Феникс, разглядывая большой сарай с нанесенным на дверь логотипом General Electric. «Он на бензине или на пропане?» Для расследования эти сведения, может, и не были нужны, но для погружения в атмосферу города жизненно необходимы. После каждого серьезного снегопада электричества нет по несколько часов, а то и дольше, пояснил шериф. Поэтому у всех стоят бензиновые генераторы. Пропан сюда возить разоришься. Большая цистерна не проедет, а баллонов хватает на пару дней. А если метель затянется? Феникс кивнул. Соображения были простыми и понятными. В местах все подчинялось сначала законам природы, а затем уже всем остальным. Шериф, интересно, полное имя у него было Харрис, но местные почему-то убирали последнюю букву, делая имя мягче и круглее. Протянул ему стопку постельного белья и полотенец. «Это не самая большая комната, но зато максимально изолированная», пояснил он, проводив Феникса на второй этаж. «Я сюда подниматься не буду, так что можете спокойно пользоваться ванной. Она одна на этаже».
3: «Спасибо», — поблагодарил Феникс.
6: «Горячий душ — самое то, что надо. Кажется, он больше никогда не почувствует собственные стопы. Так они замерзли в мокрых ботинках. Обуви, похоже, настал конец, но с этим придется смириться». Шериф кивнул и ушел вглубь дома. Первым делом Феникс избавился от одежды. Повесил пиджак и рубашку на спинку стула, брюки, подумав, перебросил через кресло. Высохнут, надо будет попробовать очистить и выгладить. Не поможет, придется искать химчистку. Потом забрался в душ. Вода была горячая и не стала холоднее даже после того, как Феникс провел под душем целую вечность. Наверное, в доме у шерифа был огромный бойлер. Приведя себя в порядок и надев чистое белье и простую белую футболку, Феникс обернул бедра полотенцем и спустился. «Вот два комплекта». Шериф жил недалеко от участка и, кажется, успел съездить туда за формой. «Посмотрите, какой лучше подойдет». «И ботинки». Он протянул ему две тяжелые коробки. «Я съезжу в кафе Бэнксов минут на 15. Вы ведь не вегетарианец?»
2: «Я?»
6: — переспросил Феникс, разглядывая коробки.
2: «Нет. Только не ем пекан, аллергия».
6: А когда он в последний раз ел? В Мадди Крик его сорвали из Огайо, куда посылали отрабатывать методы задержания в условиях мегаполиса. Феникс помнил совершенно безвкусный сэндвич в самолете. Потом он планировал заехать куда-нибудь на завтрак, но заведения, мимо которых пролегал маршрут, или были закрыты, или выглядели совсем неаппетитно.
2: На кафе этих самых Бэнксов тоже следовало бы посмотреть. Но раз шериф ел там постоянно, то можно было не беспокоиться насчет качества еды. Тем более среди постоянных посетителей кафе «Копы» еда будет нормальной. Это как туристу лучше всего идти в то заведение, где много местных. Еда, скорее всего, будет не диетической, но вкусной. А кофе черный и густой, как нефть.
3: «Харрис», — позвал Феникс, — «возьмите мне большой стакан самого крепкого кофе и сахара побольше, если можно».
8: «Хорошо».
2: Шериф медленно кивнул и посмотрел на него как-то странно, будто ожидающе. И только когда тот ушел, ничего больше не добавив, Феникс сообразил, что своего имени ни ему, ни его коллегам он не назвал. Отмывая туфли от грязи, Феникс пытался понять, когда он разучился нормально общаться. Да, зачастую приходилось продираться сквозь вату неприязни и паутину подобострастия. Местные копы либо люто ненавидели ФБР, либо боялись до смерти. Но в Мадди Криге Феникс, будь честным самим собой, ему никто не ставил палки в колеса. Пенелопа не в счет. Здесь все были нацелены на результат, и им было абсолютно неважно, на чей счет будет записана поимка убийцы. Напихав в туфли бумаги, Феникс оставил их в ванной и вернулся в комнату. Отправил в центральный офис небольшой отчет и занес исходные данные дела в разработанную им самим таблицу. Феникс любил структурировать информацию, полагая, что только так можно избежать путаницы и потери фактов. Как раз хлопнула входная дверь, когда пришло сообщение, что группа выехала в аэропорт. Значит, раньше, чем через 2 часа, их можно было не ждать. Обстоятельно примерив форму, Феникс выбрал себе комплект, обулся и спустился. Шериф раскладывал аппетитно пахнущие свертки по пакетам и маркером писал на них имена. «Ваш кофе?» — кивнул он на одинокий стаканчик на столе. «Сэндвич?» — он помахал одним из свертков.
8: «Да, спасибо».
2: Феникс сломал клапан на крышке стаканчика, потянул носом. Пахло замечательно. А протянутый шерифом сэндвич приятно оттянул руку тяжестью и согрел теплом.
8: «Я не представился, простите мое упущение. Старший агент Феникс Ричмонд, но лучший Феникс».
2: «Шериф Харрис Олборн, но лучший Харрис».

0: раздражало, ощущалось правильным. Не было впечатления, что просто исполняешь ритуал вроде поцелуя в щечку без прикосновений к коже, чтобы не смазать мейк. Видимо, Харри пожимал руку только тогда, когда действительно хотел это сделать. «Газировка идет общим бонусом?» — спросил Феникс, кивая на пакет с надписью «Пепси». К его удивлению, шериф хмыкнул. «Пенелопа!» — протянул он почти с нежностью. «Шипучка еще та. Мы зовем ее Пепси». Это я успел заметить. Феникс подумал, что вот как раз Пенелопе, простите, Пепси, следовало бы прослушать курс по теме «Работа ФБР и спектр решаемых агентством задач», чтобы понимала, почему не стоит бросаться под колеса. «Группа прибудет через 2 часа, мы можем пока обойти окрестности? Я хотел бы посмотреть на место обнаружения первых фрагментов». «Кто их обнаружил, кстати? В сообщении об этом не было информации». «Пол Уорд, сын фермеров Кристофера и Мелиссы Уорд», ответил Харри и, подумав, вытащил из неподписанного пакета еще один стаканчик. Открыл, сделал большой глоток и потянулся за сэндвичем. «Ему 14. У них 3 огромных пса, парень часто бродит с ними по округе. За пределами фермы они совершенно безобидны, но если сунуться к ним за забор, порвут любого. Одна из собак вместо палки принесла пацану кость».
1: «Понятно». Феникс быстро сделал запись. «Шериф, сегодня весь день придется посвятить работе на месте, а на завтра надо запланировать большой брифинг. Вероятнее всего, что и жертвы, и преступник местные. Мне нужна будет сводная информация о городе, его структуре, экономике, истории, жителях».
0: «В каком виде?» — быстро поинтересовался Харри. «Вас повозить по городу и рассказать о жителях, или нужно предоставить письменные досье на каждого?»
1: «Для начала поговорим в офисе. Дальше поездим», — решил Феникс. «В зале я видел большую доску. Я буду использовать ее в своих целях. Предупредите сотрудников, чтобы не стирали записи. Чаще всего это делают не из злого умысла, а из желания помочь».
0: Добавил, потому что по лицу шерифа было видно. Он хочет сказать, что его подчиненные не настолько тупы, чтобы гадить агенту. «Что ж, постараюсь выкрутить их желание помочь на минимум», ответил Харри сухо, и меньше всего на свете это было похоже на шутку. Больше он ничего не сказал и сосредоточился на своем сэндвиче с ростбифом. У самого Феникса сэндвич оказался с курицей, и, глядя на сочные розовые ломти говядины, зажатые между хрусткой булочкой, он искренне посчитал такой выбор саботажем. Впрочем, и курица оказалась неплохой. Сочная, но не сырая, отлично сдобренная специями. И ее было много. А еще соус, к его чести, не норовил вытечь наружу, испачкав все вокруг. «Очень вкусно», — похвалил Феникс еду. Допил кофе и почувствовал в себе силы продолжать работать. «Есть записи опроса Пола? Я хотел бы посмотреть их». «Возможно, не придется опрашивать подростка повторно. С несовершеннолетними одна морока. Если шериф сделал за Феникса всю работу, тем лучше».
1: «Да, в офисе. Заедем по дороге или съездить сейчас?»
0: Было совершенно очевидно, что шериф не погнушается снова исполнить роль посыльного, если будет нужно. В том, что касалось дела, для него явно не было работы ни по чести. «По дороге», — решил Феникс. «Заодно, может, мисс Пепси уже что-то нашла. Хотя, думаю, громкие исчезновения были бы у всех на слуху, и вы бы о них помнили. Вы ведь родились здесь, Харри?» Как правило, местные охотнее доверяли местным, чем приезжим, и последним было на порядок труднее выиграть выборы. Но в каждом правиле есть свои исключения, и вполне могло оказаться, что Харри перебрался в Мадди Крик лет 5 назад, или сюда переехали его родители и привезли Харри ребенком. «Родился и вырос», — шериф кивнул и неохотно добавил. «Уезжал на 7 лет, служил в армии. Но люди у нас не пропадали. Я не думаю, что все эти трупы из местных. Этого просто не может быть. Но вот тот, что найден первым... Тед считает, что это Молли Коннорс. У нее было такое же украшение в зубе. Вот только ее отец свято убежден, что его дочь учится в Китае».
1: «Понятно».
0: Феникс снова сделал пометки. «Тогда не будем терять время. Давайте навестим мистера Коннорса. У вас есть дантист в городе?»
2: «Есть врач общей практики, Элиот Хоренс. При необходимости он может вырвать зуб
0: или прописать

0: какие-нибудь примочки для воспаленной десны. Но вставить в зуб бриллиант он точно не может. Харри допил кофе и, выбросив стаканчик с оберткой от сэндвича в мусор, подхватил пакеты. «Поедем?»
1: «Хоринс может знать, где Молли делала имплант».
0: «Да, поехали», — решил Феникс.
2: Общаться с родителями потенциальных жертв он предпочитал в костюме. Так они сразу настраивались на конструктивный диалог. Но даже в форме местного шерифского управления Феникс оставался агентом. И если мистер Коннорс этого не поймет, значок поможет ему.
0: Глава четвертая. Переодетый в нормальную одежду агент Ричмонд не перестал быть высокомерной задницей. Холодно поблагодарил Пепси за предоставленную сводку, молча забрал отчет с показаниями мальчишки Уорта и кивком согласился на предложение сначала поехать к папаше Коннорсу. В машине он внимательно читал распечатки, а затем вдруг спросил. «Почему Китай?»
3: «Вы про Молли?» — уточнил Харри. «Я помню ее совсем девчонкой. Лучше спросить Теда. Она была его няней».
0: «Хорошо». Ричмонд сделал очередную пометку в своем планшете. «Что я должен знать о мистере Коннорсе до встречи с ним?»
1: «Кстати, в отчете нет пометки, что Полу Уорту разъяснена ответственность за разглашение сведений.
0: Вы предупредили его не болтать о находке?»
3: «Было поздно».
0: Харри стиснул руль, напомнив себе, что быть въедливым гадом — работа любого агента.
3: «Он прибежал в офис, размахивая костью, и оповестив по пути полгорода. А вот о могильнике пока никто не знает».
0: «И мальчик вот так сразу решил, что кость человеческая?» — уточнил Ричмонд. «Не оленья или какого-то другого животного? Кто его родители? Охотники или врачи? К тому же ребенок совершенно очевидно не испугался своей находки». Кажется, последние несколько предложений были мыслями вслух. Ричмонд говорил, одновременно делая записи.
3: «Там ведь есть фото».
0: Харри кивнул на записи.
3: «Собака притащила ему человеческую руку. Сложно, знаете ли, спутать с оленьим копытом. Что до страха, мальчишка-фермер. Они с отцом каждую осень режут коров да овец, снимают шкуры, разделывают мясо. А тут всего лишь кость».
0: «Ну да», — согласился Ричмонд. «Хотя подростка из большого города подобная находка отправила бы в кабинет психотерапевта». «А что, мистер Коннорс, он тоже фермер? В Мадикриге, насколько я понял, нет крупных промышленных предприятий».
3: «Нам они и не нужны», — пожал плечами Харри. «Кто-то ездит на работу в город, но большинству и здесь находится дело».
1: «Лайм Коннорс — местный аптекарь. Отлично разбирается в травах. Обычные лекарства тут не в чести».
3: «Зачем они, если его отвары могут поставить на ноги почти так же быстро?»
1: «Впрочем, я думаю, что это просто иммунитет здесь у людей получше, чем у городских. Как бы то ни было, а к Хоринсу идут, только если совсем уж худо».
0: «Но врач все равно без работы не остается, да?» — поинтересовался Ричмонд. «Огнестрельное ранение, например, без хирурга не вылечить».
1: «И травы не заменят прививку от бешенства или укол от столбняка».
0: «В точку», — кивнул Харрис сдержанно.
2: «Огнестрела ему подавай, значит».
3: «Только чаще у нас люди калечатся по собственной дурости, чем по злому умыслу. Даже пьяных драк с последствиями давно не случалось. А вот в капкан наступить это могут. Так что осторожнее по местным лесам ходите.
0: На этот счет не волнуйтесь, без вас или ваших помощников я туда ни ногой». Поспешил откреститься Ричмонд.
2: Харри так и подмывало попросить у агента расписку. Знавал он таких вот «не ногой». Пару дней боятся, а потом в них просыпается древний волк и требует воли. Хапнут свободы городские мальчики, а Харри с парнями потом носись по лесам, разыскивай.
0: Так что мы имеем? Аптекарь, местный любимец и не слишком популярный врач. Так?
1: Что? Нет! От возмущения Харри слишком резко повернул на нужную улицу, едва не задев бордюр.
3: «Я сказал, что традиционные методы лечения не в чести, а сам старик Хоринс — мировой мужик. И он был шерифом до меня, чтоб вы знали, а сейчас член городского управления».
0: «Хорошо, хорошо, мировой мужик, экс-шериф», — записал Ричмонд. «А почему он ушел с поста? Проиграл или не стал участвовать в новых выборах?»
3: Вы полностью сменили состав или мистер Бэнкс достался вам в наследство?
4: Мисс Стерджес, полагаю, работает первый год?
3: Ушел с поста из-за возраста. Харри притормозил, пропуская старенькую собаку миссис Лерой. Той приспичило перейти дорогу именно перед его машиной, но сделать это быстро она физически не могла. Тяжеловато стало мотаться по нашим горам туда-сюда. Баллок и Тикс как раз окончили колледж. Они не разлей вода с детства, так что биографию можно писать на обоих сразу. И попросились в помощники. По сути, работают оба одинаково хорошо и в равных объемах, но по бумагам предусмотрена определенная иерархия должностей. Баллок старше, его и сделал старшим. А Бэнкс вернулся в город полгода назад. Куда еще идти бывшему копу, как не ко мне в офис? Пришлось напрячься, чтобы выбить должность еще одного помощника. По идее, положено только два.
4: А где он жил до этого?
3: Ричмонд ожидаемо уцепился за Бэнкса. Хозяева кафе его родственники? Тогда почему он живет в отеле? И что побудило его покинуть службу, если до пенсии ему явно далеко?
1: Вот так и вешаются ярлыки, пришла невеселая мысль. Ричмонд наверняка уже целую теорию выстроил о продажном полицейском и подпольном маньяке. А Джареду просто не повезло. Сначала развод. Жене надоели его скромные по меркам Нью-Йорка зарплаты и постоянные отлучки по работе. Потом внутреннее расследование. Во время задержания Джаред дал в нос подозреваемому. Харри читал материалы, там было за что. Парень был под веществами, агрессивен и угрожал ножом. Но он был черный, а Джаред белый. Начальство предпочло уволить его и закрыть дело. Бэнкс не пошел жить к брату и невестке, потому что у тех были дети. А сам он проиграл суд за право опеки над единственной дочерью. Бывшая жена подсуетилась, узнав про увольнение, и лишила Джареда возможности даже просто навещать девочку. Скорее всего, именно из-за событий не такого давнего прошлого в стакане Джареда была исключительно содовая. Все это, ну разве что кроме содовой, Харри сухо озвучил Ричмонду и добавил. «Он уехал из города даже раньше меня, вернулся только сейчас, и абсолютно точно не имеет отношения к убийствам. Моим парням он не слишком нравится». Но они просто еще не привыкли. «Знаете ведь этих городских?» Он покосился на Ричмонда и усмехнулся. «Вечно нос дерут. А если они дослужились до детектива, то еще как дерут?» Вернул усмешку Ричмонд.
3: «Харри, в избежание недоразумений давайте обговорим сразу. У меня нет привычки везде и во всем обвинять служителей правопорядка. Но я должен отработать всех без исключения причастных лиц. Я понимаю, что вы заботитесь о своих людях, но не воспринимайте каждый мой вопрос как придирку».
1: «Что ж...» Харри припарковался возле аптеки, старательно отодвинув машину от ветвей любимой ели Коннорса. А потом развернулся к Ричмонду. «Ценю честность в любых отношениях. И вот мой вам ответ. Я понимаю, что это ваша работа, но в своих парнях уверен на все 100. Что ж касается остальных... Если убийца кто-то из них, я хочу знать это как можно скорее и очень надеюсь, что вы найдете его, если не завтра, то к концу недели.
4: Поверьте, я тоже заинтересован в скорейшем завершении расследования. Ричмонд вроде не извил. Может, у них ФБР тоже сроки и планы? И агенту зазнайки попадет за висяк? Но, боюсь, только на опознание жертв могут уйти годы.
3: Не будем о плохом, решительно сказал Харри и вышел из машины. Аптекарь был на месте, но другого Харри и не ждал. Коннорс, в принципе, был то еще аптечной мышью. Если не сидел за прилавком аптеки, то шуршал в жилой части дома, перебирая травы и готовя целебные сборы.
5: «Добрый день!»
3: Ричмонд заученным движением показал жетон. Коннорс подслеповато прищурился, достал из кармана очки и водрузил их на нос. «Агент Ричмонд, позвольте задать вам несколько вопросов».
1: «А у меня есть вариант... Нет!»
3: Коннорс усмехнулся, демонстрируя кривые зубы. «Нет». На ответную улыбку Ричмонд не расщедрился. «Мистер Коннорс, вы давно связывались с вашей дочерью?» Этот вопрос разом отбил у аптекаря желание шутить, и он растерянно посмотрел на Харри. Мысленно обругав Ричмонда бесчувственным ублюдком, Харри шагнул вперед и мягко сказал. «Не волнуйся, Лаям, все хорошо. Молли ничего не натворила, просто скажи нам, как у нее дела? Она давно выходила на связь?»
6: «Как обычно, в субботу», — неуверенно протянул Коннорс.
7: Прислала пару фото и сказала, что очень занята.
6: «На мессенджер?» — уточнил Ричмонд. «Со своего привычного номера?»
7: «Нет, она же в Китае, там не работает ни один из наших мессенджеров, а здесь не пашут китайские».
6: Тоном учителя, вынужденного в сотый раз объяснять простейшие вещи, сказал Коннорс. Он чуть расслабился, но все равно бросал на Ричмонда тревожные взгляды. Если у Ричмонда была задача испугать, он ее выполнил. Чертов столичный истукан, из расслабленного человека можно вытянуть куда больше.
7: Она пишет мне на почту.
6: «Вы не созваниваетесь?» — продолжил наседать Ричмонд.
7: «Нет, а зачем?»
6: — искренне удивился Коннорс. Он был известный интроверт, любой способ общения, не включающий непосредственное участие, был для него более интересен.
7: «Разница во времени, стоимость разговора, электронных писем нам вполне хватает».
6: «Свяжитесь с ней, пожалуйста», — попросил Ричмонд.
7: «Это просто формальность. Попросите позвонить по телефону».
6: «По телефону?» — переспросил Коннорс. «Из Китая?» «Можно по скайпу или любой другой программе», — уточнил Харри. «Главное, чтобы ты видел ее лицо или хотя бы слышал голос».
7: «Хорошо, попробую».
6: Коннорс кивнул и потянулся к графину с водой.
7: «А что все-таки случилось?»
6: «В ходе проверки таможенной службы выявлено, что некоторые данные неверны», — все тем же тоном сообщил Ричмонд. «Одно из хранилищ информации подверглось хакерской атаке, и теперь мы вынуждены проверить, было ли это случайностью или кто-то решил таким образом запутать свои следы. Я должен отследить 8000 человек, покинувших Штаты в тот же месяц, что и ваша дочь. Проверяю, там ли человек, тот ли он, за кого он себя выдает». «Поиск иголки в стоге сена, но как знать, вдруг мы что-то найдем?»
7: «Ох...»
6: Облегчение на сморщенном кривоватом лице аптекаря было столь велико, что Харри едва удержался от благодарной улыбки Ричмонду.
7: «Надо же, проявил-таки хоть какую-то человечность!»
8: «Сообщи нам, когда поговоришь с Молли, хорошо?»
6: Попросил он, и, попрощавшись, они с Ричмондом вышли на улицу.
7: «Черт побери, надеюсь, это все же не она»,
6: пробормотал, подходя к машине.
7: «Это более чем вероятно, учитывая, как популярны подобные украшения», ответил Ричмонд. «Да и девушка регулярно пишет отцу, фотографии присылает».
6: Тикс отталкивался от стереотипа, это ожидаемо.
7: «Тед отталкивался от того, что знает Молли много лет», сухо ответил Харри.
6: «И видел этот чертов бриллиант бесчисленное количество раз. Он бы не стал делать такое невероятное предположение, если бы не был уверен».
7: «Точно, мы все равно сможем утверждать только после экспертизы», — возразил Ричмонд.
6: «Если преступник кто-то из местных, а для такого предположения у меня много причин, он вряд ли будет искать жертв в своем городе. Это слишком опасно для него».
7: «Но ведь часто первой жертвой серийник становится объект, который он постоянно видел перед собой», — возразил Харри.
6: «Что если Молли как раз и стала таким объектом?»
7: «Возможно, здесь не серийник, а массовый убийца, судя по количеству тел».
6: Ричмонд потер лицо руками.
7: «Ответ на этот вопрос могут дать только эксперты. Как давно Молли покинула Мадди Крик?»
6: 8 лет назад», — чуть подумав, ответил Харри. «Она поехала учиться в колледж и сразу после окончания улетела в Китай. Там был какой-то грант, она даже на церемонии вручения аттестатов не была». Лаям очень расстроился, хотел поставить фото с дочкой в мантии на прилавке в аптеке.
7: «Вполне возможно, что это все-таки она», — признал Ричмонд.
6: «В умеренном климате при среднем механическом составе почвы на глубине около 2 метров для разложения человеческого тела до чистого скелета требуется от 10 до 12 лет. Но в то же время такие факторы, как вода, кислород, перепады температур могут существенно ускорить процесс».
7: «Но если экспертиза покажет, что это действительно она, то убийца — это тот, кто шлет Коннорсу письма», — протянул Харри. «Он показывал мне несколько фото. Там города да природа. Молли не любит фотографироваться, так он говорил».
6: «То есть самой Молли на этих фото нет?» Ричмонд снова потянулся за планшетом.
7: «Вычислить IP-адрес отправителя нетрудно, но если ему пишет преступник, скорее всего, он будет затерт. Сейчас это так же распространено, как поддельные бриллианты в зубах».
6: «На тех, что я видел, нет».
7: Харри подумал было, что можно вернуться и уточнить у Лаяма,
2: присылала ли дочь хоть одно фото с лицом. Но тогда бы это развеяло придуманную Ричмондом легенду. А вот бриллиант в зубе, насколько я знаю, был только у Молли. Поедем к Хоринсу, узнаем, что ему известно?
4: Да, и поскорее.
2: Ричмонд кивнул и взялся за ручку дверцы. Группа уже скоро будет здесь.
0: Глава 5.
2: С доктором пообщаться не удалось. Дома его не оказалось. Немолодая медсестра, совмещающая должность ассистентки и регистратора, сообщила, что он ушел гулять с собакой и вернется не раньше, чем через пару часов. Подумав, что разговор вполне можно перенести на завтра, Феникс решил вернуться к месту обнаружения скелетов. Тикс, верхом на своем монстре, вынырнул из-за куста, стоило им припарковаться рядом с арендованным Авео. Мальчишка перекинулся с шерифом парой слов и снова скрылся в лесу. Остальные нашлись у шахты. Сидели, подложив под задницы какие-то куски пластика, и резались в карты.
4: «Зады застудите», — сказал им шериф строго, но, судя по широким ухмылкам, ни Бэнкс, ни Баллок не восприняли его нравоучение всерьез.
2: Правда, карты они немедленно убрали и встали.
4: «Когда приедут криминалисты?» — поинтересовался Баллок.
9: «Уже на подходе», —
2: Харри сунул обоим по пакету с сэндвичами и кофе.
4: «Поешьте и поезжайте в аэропорт».
2: На этот раз к словам шерифа прислушались. Все, включая подоспевшего на запах съестного Тикса, принялись за еду. Прикончив все, что было в пакетах, Баллок и Бэнкс засобирались.
4: «Я за рулем»,
2: — тоном, не допускающим возражений, сказал Баллок.
4: «Я выиграл».
9: «Ты шельмовал!»
4: — возразил Бэнкс.
9: «Ну так и быть, садись.
2: Харри, нам в городе ничего не надо».
8: «Будете проезжать мимо доктора Хоринса, предупредите, что мы зайдем к нему вечером или завтра утром», — подумав, решил Харри.
2: «Пусть будет на месте, это важно».
4: «Заметано», — вместо Баллок ответил Бэнкс. «Тони, погнали».
2: Они ушли.
10: «Я могу обойти место и осмотреться?» — спросил Феникс. «Не попаду в капкан или еще в одну шахту?»
4: «Я провожу», — вызвался Тед.
9: «Тут можно спуститься, тем более вы уже в нормальной...»
2: Тут он прикусил язык и хмуро кивнул на отмеченный красной лентой опасный коридор.
9: «Идите за мной».
2: И смело наступил на покрытый мхом камень.
4: «Я боюсь, агенту Ричмонду не по силам твои акробатические этюды», — покачал головой шериф.
2: Феникс не стал тратить время на разговоры. Он шагнул на тот же камень, что и Тикс. В тяжелых ботинках с рельефной подошвой из нескользящей резины сделать это было просто. Если бы шериф дал себе труд ознакомиться с программой подготовки в Куантико, он бы предпочел промолчать.
0: Тикс одобрительно кивнул и, уподобившись горному копытному, поскакал дальше. Феникс не отважился прыгать, но длины ног ему хватило, чтобы просто переступить.
2: В общем-то, в спуске ничего сложного в итоге не оказалось, но новенькая форма покрылась пятнами земли и зелеными разводами.
9: «Я не подходил близко».
8: В подземном склепе голос Теодора звучал по-мальчишески звонко.
9: «Но даже отсюда тела можно сосчитать, их ровно 8. Я прошелся по шахте. В той стороне больше ничего нет, метров на 200. Дальше вглубь нужно будет идти со спецснаряжением и страховкой».
10: «Туда пусть эксперты спускаются».
2: Феникс переключил камеру в режим видео, снял шахту. Потом сделал фотографии.
10: «Эксперты предоставят информацию, но до этого пройдет пара дней. Феникс предпочитал делать свои снимки».
2: Кости лежали в углу. Насколько Феникс помнил, основы анатомии, все скелеты были женскими. И рядом с одним черепом, кажется, были заплетенные в толстую косу волосы.
9: «По-моему, тут был колодец», — поделился соображениями Тикс. «Заросший. Рой упал, но не проломил крышу, а просто как бы съехал. Было легко сбрасывать трупы сверху, но и дожди с паводками лили прямо в дыру».
10: «Но тащить от дороги приходилось немало».
2: Феникс присел на корточки, разглядывая кости. Запах все еще ощущался, но слабее, чем должен быть, учитывая, что здесь лежали 9 трупов. 8 и сейчас находились на местах, куда их сбросил убийца. 1 вынесло на поверхность. Кстати, на него тоже стоило посмотреть.
10: Странно, что остальные трупы, по всей видимости, были сброшены сюда не только голыми, но и лысыми. А если... Тикс поиграл желваками, но все-таки закончил. Если они сами сюда шли? В смысле, своими ногами?
11: Запросто, согласился с его предположением Феникс.
10: Преступник мог связывать своих жертв и накачивать их транквилизаторами или чем-то похуже. К сожалению, ввиду отсутствия мягких тканей, сказать это наверняка будет невозможно.
12: Ясно.
10: Тикс пригладил волосы в задумчивости, осмотрелся, словно боялся, что что-то упустил, и, наконец, спросил.
12: «Может быть, мне съездить в офис? Посмотрю, что нашла Пепси. Может быть, среди пропавших есть женщина с длинными черными волосами?»
11: «Съездить надо, но только когда вернутся Балок и Бэнкс», — согласился Феникс, но не ожидал, что мисс Шипучка что-то найдет. Не потому что считал ее неспособной работать с архивом. Тут много ума не надо.
10: Просто если бы были пропавшие, о них бы все судачили. И даже Тикс в свои 20-25 о них бы знал.
12: «Хорошо», — Тикс покладисто кивнул.
10: «Помощники у шерифа были отменно выучены».
12: «Тогда что теперь? Поднимаемся?»
10: «Нет». Феникс отстегнул от пояса выданный Харри фонарь. «Посвети мне. Сделаю более четкие снимки». И вручил фонарь Тиксу.
11: Феникс опустошил очередной стакан кофе.
10: Он уже потерял счет, сколько кофеина употребил за сегодня и сколько съел сэндвичей. Через пару часов после того, как прибыли эксперты, шериф отправил Баллока за новой порцией еды, и тот съездил в местное кафе еще дважды. А один раз их посетила мисс Стерджес. Привезла сводки. Как и предполагал Феникс, ни одного заявления о пропажах и несколько пропахших горячим маслом пакетов. В 8 часов вечера пришлось прерваться, окончательно стемнело, и дальнейшее нахождение в лесу было попросту опасно. Шериф установил график дежурств. До полуночи Тикс, дальше до 7 утра Балок. Велел первому завтра отдыхать до обеда, а второму вообще не появляться на работе после того, как сдаст дежурство Бэнксу. Припарковав машину рядом с Рэмом шерифа, Феникс откровенно порадовался, что не остался в гостинице на пару с кем-то из криминалистов. Больше всего хотелось в душ и в мягкую уютную кровать, и не поддерживать никаких лишних разговоров. Впрочем, радоваться отсутствию последних он поспешил. «Я собираюсь погреть суп», — оповестил Харри, едва Феникс шагнул в дом. «Кишки уже слиплись от сухомятки. Будете? В морозилке есть разный на выбор».
11: «Да, если можно». Стоило Харри заговорить о супе, как его действительно захотелось. «Что-нибудь на ваш выбор».
10: Вообще Феникс предпочитал нежирные сорта рыбы и морепродукты как основу первого блюда. Считал приемлемыми крем-супы из грибов или сельдерея. Но у шерифа, скорее всего, в морозилке упрятаны густые супы рагу и из недорогой желованной говядины, бобов и картофеля, прозрачные куриные бульоны и кукурузные похлебки. Годы, проведенные в разъездах по стране, научили Феникса есть и не такое, а желудок был способен справиться и с убойной дозой перца, и с большим количеством жирных и копченых ингредиентов. Шериф кивнул и ушел на кухню. Феникс успел быстро ополоснуться и переодеться, а когда спускался обратно на кухню, уловил манящий запах чего-то мясного. Харри уже сидел за столом, он явно не собирался устраивать что-то вроде семейного ужина и не стал дожидаться своего незапланированного гостя,
13: с аппетитом зачерпывая что-то из большой глиняной миски.
10: Точно такая же, если не еще больше, стояла на другом краю стола. «Оленина», — скупо пояснил шериф, когда Феникс сел. «У нас тут едят в основном ее».
11: «Спасибо».
10: Феникс взял с тарелки большой ломоть хлеба. Видимо, шериф покупал его ненарезанным и сам орудовал ножом. Ломти были толстые и разные. Откусив свежего ароматного хлеба, Феникс зачерпнул ложкой из миски. В бульоне, или правильнее было бы назвать его соусом, такой густой он был, утопали крупные куски темного мяса.
13: Лука, моркови и круглые размером с лесной орех клёцки.
10: Отправив в рот первую ложку, Феникс одобрительно кивнул и зачерпнул следующую.
2: Щедро сдобренное специями сочное мясо было разварено до мякоти, а клёцки, наоборот, сохранили идеальную упругость. Казалось, этот суп только что был приготовлен лучшим шеф-поваром, а не разогрет из замерзшего в лед полуфабриката. «Моя бывшая жена добавляла сюда еще фенхель», — вдруг сказал Харри. Одним из высших благ развода оказалась возможность готовить оленя без него.
14: «Фенхель тут точно лишний», — согласился Феникс и зачерпнул еще ложку. «А шериф-то шустрый малый, оказывается. К 30 с небольшим успел послужить в армии. Причем очевидно, что это было 2 контракта, а не один. Жениться, понять, что ошибся, развестись и выиграть выборы у всеми уважаемого доктора». Пусть Хоринс не стал выставлять свою кандидатуру, всех претендентов его преемники сравнивали именно с ним. Больше шериф ничего не сказал, молча доел свою порцию, убрал тарелку и поставил на стол пирог с кремовой начинкой.
2: «Это покупной», — пояснил скупо.
14: «Чаю?»
2: «Да, спасибо».
14: Феникс ничего не имел против покупных пирогов. И против жирного сливочного крема тоже. Как не отрицал и право человека не рассказывать о себе больше необходимого. Казалось бы, такая черта характера должна была противоречить профессии Феникса, но нет. Вполне укладывалось. Допрашивая подозреваемого о том, как он нанес жертве 12 колото-резанных ран, Феникс совершенно не хотел слушать пространные рассуждения о методах штопки носков, о том, что кузина снова беременна и что в начальной школе раньше кормили вкуснее. Чай у шерифа был самый обычный из пакетиков, а кружки такие же большие и глиняные, как и миски для супа. Поставив перед Фениксом одну из них, Харри отрезал себе едва ли не пол пирога и переложил на небольшое блюдце. Крошки посыпались по краям, но это его не смутило. «Я пойду посижу в саду. Холодильник в вашем распоряжении, если захочется чего-то еще», — сказал он. «Там есть пиво».
2: «Спасибо»,
14: — кивнул Феникс и потянулся за пирогом. Хотелось ли ему посидеть в саду? Скорее нет, свежего воздуха на сегодня было куда больше, чем достаточно. Правда, пить чай из огромных кружек и откусывать большие куски пирога вдвоем было бы вкуснее, чем одному. Но Харри не пригласил, и Феникс не стал навязываться. Отрезав себе кусок поменьше, чем Харри, но все равно приличный, он потянулся за планшетом. В общем-то, Харри ничего не имел против гостей. Иногда он даже сам с удовольствием приглашал к себе парней и Пепси на ужин, а то и на обед с последующими посиделками на свежем воздухе или у камина. Но агент Ричмонд не был гостем, он был как полотенце, брошенное на пол посреди кухни, как оставленный на столе немытый стакан, вроде и ничего страшного, но раздражает и не дает о себе забыть. Впрочем, в его уютном уголке, с подветренной стороны дома, Харри все же удалось отвлечься и от ужасающего дела, и от присутствия чужака в доме. Харри был почти уверен, Ричмонд увяжется за ним. Даже заготовил пару вариантов, как отправить столичную штучку обратно в дом. Но несгибаемый агент, кажется, оказался не таким уж несгибаемым. Поначалу он активно работал ложкой, но под конец его движения замедлились, а перед одной из последних он так и вовсе завис, глядя в одну точку. Наверное, не привык столько времени проводить на воздухе, скача с камня на камень. Достав сигареты, Харри закурил. Ничего не сказал Ричмонд и о его решении дать парням выходной. На этот счет у Харри был всего один ответ, но гарантированный. Эксперты провозятся завтра весь день. Раньше, чем закончат они, глупо начинать следственные действия. И парни, не спящие толком вторую ночь, потому что и вчера они оставались дежурить, будут просто бесцельно слоняться по лесу. Днем для охраны места обнаружения костей будет достаточно Джареда, да и сам Харри все еще способен не только поедать пончики, да ездить по городу на машине с эмблемой шерифского управления. Осень только-только начала вступать в свои права. И Харри очень нравилось смотреть, как постепенно краснеет куст бересклета по центру изгороди. Да и весь лес за ним. Не такой яркий, не такой алый, а как будто кровавый. Кровавый лес. Правда, в этом году его жуткая красота явно пройдет мимо глаз. Страшная находка тиксового коня не оставляла никаких шансов на спокойную жизнь в ближайшие несколько месяцев.
2: Разглядывая куст, Харри запоздало вспомнил, что собирался заехать к доктору Хоринсу, и вытащил телефон. Старика стоило предупредить о переносе разговора на утро. И только глянув на время, понял, вряд ли тот ждет их в первом часу ночи. Запретно вкусный и восхитительно сладкий пирог от Алисии Бэнкс в такой час тоже вряд ли был полезен организму. Но Харри все равно съел его весь. А потом буквально заставил себя встать и вернуться в дом. Нужно было ложиться спать, чтобы прямо с утра не пришлось вливать в себя пару литров кофе. Было тихо. Столичный агент наверняка уже был в кровати, дисциплинированно придерживаясь распорядка дня. Харри прошел через коридор и холл, в его доме был только один выход. И его более чем хватало. Отметил, что тяжелые ботинки по-военному сияют чистотой, и двинулся на кухню. Где там готовят таких ричмондов? В Куантико. Видимо, муштруют не хуже, чем в спецназе. Усмехнувшись мысли, что, видимо, не всю дурь выбили, раз Ричмонду хватило ума полезть в лес в кожаных ботинках, Харри вошел на кухню и удивился. Ричмонд не спал. Сидел за столом, обложившись кучей исписанных мелким аккуратным почерком листов бумаги и уткнувшись носом в телефон. Харри прошел к мойке, быстро сполоснул тарелку с чашкой, сначала свою, а потом, подумав немного, забрал пустую кружку Ричмонда и вымыл ее тоже. «Нашли что-нибудь?» — поинтересовался затем.
15: «Абсолютно ничего», — покачал головой тот. «Пол в шахте каменный, ни единого следа. Из зацепок по установлению личности — камень в зубе трупа номер один, волосы и одежда номера четыре и старая костная мозоль на большеберцовой кости трупа номер восемь». Он показал Харри снимки на телефоне. «Про остальные шесть могу только сказать, что это женщины от 18 до 30 европеоидной расы. Как долго будет длиться предварительная экспертиза?» Харри оперся ладонями на стол. «Понимаю, на опознание могут уйти годы, но то, что попроще. Обстоятельства смерти, особые приметы». Ричмонд потер глаза, зевнул, глянул на часы, принялся складывать листы в аккуратную стопку. «Возраст эксперты определят точнее, чем я, но все равно будет допущение в 2-3 года». И еще раз зевнул. «Если были какие-то прижизненные аномалии, то не очень заметные. Горб, например. Даже Тикс заметил бы. Обстоятельства смерти... Возможно, если жертв душили, перелом подъязычной кости. Первые отчеты будут готовы к концу недели, но опознание... Да, это может занять время». «А раз так, то вряд ли кому-то будет хуже, если вы ляжете спать прямо сейчас», — позволил себе заметить Харри и кивнул Фениксу на прощание. «Доброй ночи».
16: «Добрый».
2: Ричмонд еще раз зевнул, и Харри впервые подумал о том, что, возможно, он пересек 5-6 часовых поясов. «Еще раз спасибо за гостеприимство и за ужин, было очень вкусно». Тяжело поднявшись, Ричмонд подошел к раковине. Взял с сушилки стакан, набрал воды, выпил, сполоснул посуду и вернул на сушилку. А потом сгреб свою драгоценную макулатуру и побрел спать. Он почти уже ушел, когда Харри вспомнил кое о чем. «Феникс!» — позвал он, не сразу припомнив имя агента. «Подождите!» Харри быстро вышел в коридор и вынул небольшую баночку из обувного шкафа. «Вот!» — вернувшись, он протянул ее Ричмонду. «Жир норки! Для ваших ботинок. Смажьте, пока не рассохлись. Лучшее средство для таких дел». Кажется, Ричмонд спал на ходу, потому что он целую секунду смотрел на баночку и только потом улыбнулся. Тускло и устало. Но вполне искренне. Для такой высокомерной задницы, как агент ФБР, улыбка была просто идеальной.
16: «Спасибо». Он забрал баночку. «Я все думал, попробовать ли спонж с силиконом или вообще не трогать».
2: «Силикон все испортит». Харри порадовался, что не забыл про баночку. «Утром можете спускаться спокойно, если захотите, я крепко сплю».
15: «Боюсь, меня самого поднимет только будильник».
2: Ричмонд снова зевнул, потряс головой. Волосы упали ему на лоб, разом превращая из агента геморрой на всю задницу в просто мужчину, какие живут по соседству и здороваются с тобой каждое утро. Но Харри не позволил себе расслабиться. Сейчас этот просто сосед отоспится и снова начнет кривить рот и морщить нос.
16: «До завтра, Харри».
2: «Ага». Харри все же улыбнулся и пошел в свою спальню.
17: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Бразильская народная песня «Любовь и бедность» снова Роберта Дарси.
0: В эфире авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
2: В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. Привет! Слушаем современную китайскую лирическую песню «Уэльяндай бьяодушин» – «Луна отражает мое сердце». Поет Тереза Тэнг –

В эфире радио «Ранси», с вами Анка-переводчица. Китайскую лирическую исполнит Кэтрин Дженкинс. «Эх, переведу». Ты спрашиваешь меня, как глубока моя любовь к тебе, как сильна любовь моя, моя привязанность настоящая, моя любовь настоящая. Луна представляет мое сердце. Ты спрашиваешь меня, как глубока моя любовь к тебе, как сильно я тебя люблю. Моя привязанность не колеблется, моя любовь не изменится. Луна представляет мое сердце. Всего одного нежного поцелуя достаточно, чтобы тронуть мое сердце. То время, когда наша привязанность была глубокой, заставляет меня скучать по тебе до сих пор. Ты спрашиваешь меня, как глубока моя любовь к тебе, как сильно я тебя люблю. Подумай об этом. Иди и посмотри. Луна представляет мое сердце.

Всего одного нежного поцелуя достаточно, чтобы тронуть мое сердце. То время, когда наша привязанность была глубокой, заставляет меня скучать по тебе до сих пор. Ты спрашиваешь меня, как глубока моя любовь к тебе, как сильно я тебя люблю. Подумай об этом. Иди и посмотри. Луна представляет мое сердце. Подумай об этом. Иди и посмотри. Луна представляет мое сердце.

0: В эфире «Радио Рансе», с вами Анка-переводчица. Луна у нас обычно ассоциируется с непостоянством. Но вот теперь, созерцая Луну в ночной тишине, мы будем вспоминать чье-то любящее сердце, которое далеко. Заходите на огонек, пишите anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья! Хао ши гуан, чи най ду пэнг ё мэн.
1: В эфире была авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
2: А что подумал кролик, никто не узнал, потому что он был очень воспитанный.
1: Радио «Рансис». www.ransis.org.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце». У микрофона автор и ведущий Светлана Воронина. Сегодня у меня в гостях самодеятельная певица и поэтесса Светлана Марина из города Йошкар-Ола, Республика Мариэл. Светлана, здравствуйте!
1: Здравствуйте, дорогие друзья!
0: Светлана, я знаю, что вы не только пишете стихи, да, исполняете, но пишете песни, и песен у вас немало. Давайте тогда о творческой деятельности поговорим немного позже, а пока расскажите немного о себе.
1: Но я не знаю, кого планировали мои родители, но вот родилась я. Родилась я уже незрячая, с диагнозом недоразвития глазного яблока. Сначала как-то не поняли родители, что у меня вот такой вот дефект. Но потом как-то вот обратили внимание то, что я не реагирую на движение. Ну, тогда вот поняли.
0: Какие-то попытки были лечения или, в принципе, на этом не зациклились?
1: Лечения особо не было, еще не знали мои родители, еще не знали, вот им посоветовали. Они ездили в Москву, в институт. Какой там институт?
0: В Гельмгольце?
1: А, ну да, в Одессу ездили. Я этого, конечно, не помню. Вот в Москву я немножко помню некоторые моменты. Мне было 2 годика, я уже некоторые моменты помнила. Ну, больницу не помнила, помнила пребывание в квартире у родственников. Вот, а так сказали, медицина бессильна, и на этом успокоились.
0: Вы закончили специализированную школу для слепых в Мариэл?
1: Да, у нас есть школа-интернат, находится она непосредственно в республике, в пригороде, деревня Савино. Я там отучилась 12 лет. Ну, училась, не скажу, что хорошо. Мне это все дело, ну, меня, наверное, понимают. Не нравилось. Зачем забивать голову лишней информацией, если она мне не пригодится в будущем? Вот, так что я не утруждала себя учебой, особенно в последние годы, когда уже хотелось быстрее-быстрее закончить школу. Ну так, на тройке я училась.
0: Чем школьный год запомнились? Какие, может, яркие события были интересны? Ну, как бы школьный год всегда такой след оставляет, да?
1: Ну, в школе я ходила в хор. У меня был любимый учитель музыки, который действительно любил и знал свою работу. И он нас очень так муштровал, заставлял нас и петь, пропевать, и все там репетировать. Хор у нас был хороший в школе, большой такой 4-голосный хор. И я с 4 класса, начиная, туда ходила. И мне там нравилось. Ну, мы такие песни учили, соответственно, тому времени всякие там. Время было еще советское, поэтому мы то пионерские песни, там вот эта агитация коммунизма и всего такого прочего. А потом я хор бросила. И, наверное, потому учитель вот этот вот музыки выставил мне 4 в последний год. Хотя он ко мне вообще не придирался. Ничего такого он плохого против меня не имел, наоборот.
0: А вот учась в школе, как будущее себе представляли? Каким видели будущее?
1: Мне сказали, что я могу выучиться после школы на массажиста. Ну, я, конечно, надеялась, что оно так и будет. Мечтала после школы поступить. А тогда еще было специализированное училище только в Кисловодске. Вот, поближе пока еще вроде не было. Все в основном ехали туда. А я закончила школу в 93-м году. Ну, а в то время обстановка в тех краях была не очень спокойная. И мама меня туда не отпустила. И так я нигде и не училась.
0: По окончании школы поступили работать на предприятии, на специализированное УБП.
1: А по окончании школы я сначала 3 года просидела дома. Это были такие хорошие времена, когда я была одна, когда не надо было в школу, так непривычно было. Вот я закончила школу, и потом наступило 1 сентября, и я вот слушала там передачи какие-то по радио, по телевизору включала. О школе все, о школе говорят, а я думаю, вот 1 сентября, а мне не надо в школу, это так здорово. Вот, а потом мне сказали, что не мешало бы мне и поработать уже начать. Ну, как-то в то время на предприятии у нас была большая очередь, и поэтому меня сначала не могли устроить. Поставили в очередь, и очередь пришла только в 96-м году.
0: Каким было начало трудовой деятельности?
1: Ну, сначала что-то не могли мне найти рабочее место. Не могли определить, в какой цех меня посадить, а у нас их 2 сборочных цеха. Ну, моя профессия звучит очень громко. Я люблю вот этим вот названием моей профессии «пугать людей». сборщик металлоконструкций. Правда, звучит так вот угрожающе как-то. И кто меня спрашивает, кем вы работаете, я вот говорю, а они сразу: «О, так неужели?» Они думают, что я что-то там такое делаю, металл, такие вот огромные какие-то конструкции представляются им. Да я говорю, это всего лишь сборка скоросшивателей.
0: Ну да, кажется, что это такое масштабное, там, а оказывается, всего лишь скоросшиватели. Ну что ж, я думаю, что мы сделаем небольшую паузу, да, и послушаем песню. Что это будет?
1: Самая, наверное, такая хитовая моя песенка, написанная летом 2015 года, называется «Ромашковое лето».
0: Может, немножко о ней расскажете, предысторию, как она была написана?
1: Мне как-то хотелось написать что-то поднародную, что-то песня такая попсово-народная такая вот. И как-то пришла музыка. Ну, музыка у меня как-то была, вот эта мелодия крутилась раньше, просто нужно было написать текст. Я подумала и написала текст. И теперь, кто ее не послушает, она ко всем пристает.
0: Ну что ж, слушаем песню «Ромашковое лето».

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Напоминаю, сегодня у меня в гостях Светлана Марина из Йошкар-Олы, самодеятельная певица и поэтесса. Светлана, я знаю, что вы уже в 16 лет написали первое свое стихотворение. То есть вот дар поэтический вас пробудился еще в юности.
1: Это было незадолго до 16-летия, по-моему, месяца за два. И стихотворение было про маму. Промчатся годы, молодость растает, и постареть придет тогда пора. Но для нас ты, мама дорогая, всегда-всегда проста и молода. Настанет час, когда мы разойдемся на перекрестке жизненных путей, а для тебя детьми мы остаемся. Люби и помни, мать, своих детей. Я его прочитала маме, после чего мама была в шоке.
0: Ну, что же бывает, так я когда написала свою повесть о слепой девушке, утонувшей в море. У меня мама тоже была в шоке немножко, и не только мама. Вот. Так что так бывает, да, у людей творческих. Ну, а вообще, вот ваше окружение как приняло вот ваше новое увлечение, да, как стихи где-то публиковались, или это вы писали для себя в стол?
1: Во-первых, я писала, конечно, для себя. У меня запела душа, и вот выплески эмоций в таком вот виде получился. Ну, меня публиковали с подачи одной нашей соседки, которой сейчас уже в живых нет, в газете статью написали, но она была написана без меня, просто с каких-то там слов, догадками, какие-то фантазии непонятные. Ну, в общем, как будто бы не про меня. Там даже фотография была, и то не моя. Ну, имя-то, ладно, мое подставили, и то радует меня. И два моих стихотворения потом уже опубликовали года 4 спустя. Ну, это уже подружка моя подсуетилась, в газету послала, просто там опубликовали. Ну, так вроде больше нигде.
0: То есть сборников не издавали?
1: А сборник самодеятельный такой вот у нас в библиотеке есть, специализированный для слепых.
0: Вот этот сборник включены стихотворения не только ваши, но и других поэтов.
1: Нет, это мой авторский сборник. Пожалуйста. То есть мои только стихи.
0: И также есть стихи вашего уже в озвученном варианте, то есть вы сами накладывали фон, озвучивали,
1: да? Да.
0: Я думаю, мы одну из работ сейчас тоже послушаем. Представьте, какая это работа, расскажите немножко о ней.
1: 300 дней давайте послушаем. На написание этого стихотворения меня вдохновил, можно сказать, уход одной женщины. Просто они жили семьей, вот эта женщина, и у них как бы любовь до самого конца была. И она так скоропостижно ушла, а он остался. И это вот о том, что он переживает после ее ухода.
0: Эта смерть вас очень потрясла, и вот вы написали тогда это стихотворение.
1: Ну да.
0: Ну что ж, слушаем.

Ты все помнишь, все, до мелочей. С первой встречи до последней искры. Губ тепло, сияние очей. Легкая походка, голос чистый. 300 дней живешь наедине с тяжкой, безнадежною тоскою. Только вдруг услышишь в тишине: не грусти, ведь я всегда с тобою. Ждешь, что вдруг внезапно позвонит или в дверь проникнет осторожно. Время лечит, надо дальше жить, зная, что былое невозможно. Листопад напомнит, что уж год мужественно боль свою скрываешь, а она с портрета подмигнет. Ты не торопись, дождусь тебя я.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Вновь у меня в гостях Светлана Марьина из города Йошкар-Ола. Светлана, я знаю, что в настоящее время вы активно участвуете в творческой деятельности вашей местной организации ВОС. Да, поете в ансамбле. С 2012 года на базе местной организации ВОС появился ансамбль. Немножко о нем расскажите.
1: Ну, то, что касается того, как я запела. Об этом отдельная история, вот я с этого и начну. В школьном хоре мне было петь легко, потому что меня было не слышно среди других. Я могла там и петь, и не петь, ну я пела, конечно, мне это все нравилось. А одна я в школе не пела никогда сольно, потому что у меня от рождения голос не такой громкий, а микрофонов в то время не было. Мы с хором только вот был хор и два баяна, и все, больше не было ничего. Вот, поэтому сольно мне петь не давали, потому что меня не услышали бы, наверное, в зале. А так я пела дома, когда была одна, когда никого не было дома, закрывшись на замки и заперевшись. Я могла включить просто магнитофон и под магнитофон там петь вместе. Так что у меня было много учителей. А в 2011 году нас познакомили с теперешним Мариной Сергеевной, наш художественный руководитель теперь. И она сказала, что она хочет собрать хор. Ну, хора у нее собрать не получилось, так как хор у нас был на предприятии. Ну, все уже, кто давно ходили, они сказали, не будем ходить, мы уже отпели, а молодежи нет. Ну, вот она собрала небольшой такой ансамбль. Ансамбль называется «Восход». Сначала он был без названия, просто творческая группа. А потом как-то нашей музыкальной руководителе пришло в голову такое название. Говорит, давайте вот его назовем «Восход». Ну, все согласились, вроде сейчас «Восход». Я сначала думала, что мы будем петь все вместе, сольных песен не будет. На что мне она сказала, что ни в коем случае будем петь как вместе, так и по одному. И началась у меня борьба, покорение вот этой вот моей стены огромной, вот этого комплекса. Что было на первых репетициях, это вообще страшно вспомнить. У меня терялся голос, у меня пропадало дыхание. Я потом после исполнения песни на репетиции долго не могла отдышаться. Меня ругали. Говорит, что это такое? Вроде начинаешь хорошо. Я говорю, я не могу. Вот, и потом как вот случилось так, что я наконец-то освободилась. Я вышла на концерте, это было на 23 февраля 2012 года. И я уже свободно начала петь и сама вот стою, пою и удивляюсь. Я же думаю, пою спокойно. И с тех пор начала петь, участвую во всех концертах, во всех таких мероприятиях, и мне это нравится.
0: Как часто выступаете с ансамблем, ну и сольно также? И какие площадки обычно предлагают?
1: Состав участников менялся, были мужские голоса, сейчас почему-то они все разбежались, мужские голоса. Осталось нас 7 девушек. Красавец, все девушки тоже мамы. Мы выступаем в основном в первичке у себя. На 8 марта, на 23 февраля вот у нас основные концерты, на 9 мая обязательно. На День пожилых, ну и Новый год, конечно. А так, кроме этого, ну, нас сейчас приглашают в отдел дневного пребывания «Ветеран». Мы как-то туда приходили один раз, и мы им очень понравились. Вот эти вот бабушки, они очень благодарные слушатели, и они вот это вот все так воспринимают светло и радостно. Они потом благодарят нас, приходят после концерта со слезами на глазах, говорит, вот вы нам такой хороший концерт сделали, спасибо вам. Вот. Еще нас приглашают часто в Дом культуры имени Ленина. Там не маленькая сцена, там такой зал где-то на 1500 человек. Но при очень полном зале мы, наверное, еще не выступали, но человек 300 было. Как-то выступали. А так ездим иногда в Чебоксары, в Казань, на творческую ярмарку были несколько раз. Даже занимали какие-то места. Вот на конкурсе были, по-моему, «Салют Победы». Мы там заняли 3-е место. Вот. Но, к сожалению, мало куда получается ездить. И, к сожалению, это не от нас зависит. Это инструкции сверху.
0: Ну, я думаю, самое время слушать еще одну песню. И что это будет?
1: Ну, послушаем песню, которая называется «Я погружаюсь в тишину». Эта песня была написана ко дню рождения моей знакомой в 2016 году. На стихи ее, Екатерина Рафальская ее зовут, вот, на ее стихи. Эти стихи не были предназначены для написания песни, но как-то вот я их когда нашла, вот у меня родилась такая на них музыка.
0: Так, слушаем.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце», и мы продолжаем беседовать с моей сегодняшней гостью Светланой Мариной. Светлана, ну, я знаю, что с 2012 года, или немного позже, началась ваша активная такая жизнь в интернете. Вот как к этому пришли?
1: Все началось с поездки в Волоколамск в 2012 году. Но прежде, в 2007 году, я приобрела компьютер. В основном училась сама. У меня была какая-то аудиоинструкция по освоению, там, по клавишам. Ну, я, оказывается, многого не знала. Вот то, что мне нужно. Я в интернете там скачивала какую-то музыку, фильмы включала. Ну, вот это я умела. А так, когда приехала в Волоколамск, поняла, что я почти вообще не умею пользоваться компьютером. У меня ни скайпа не было, ничего. Но вот почтовый ящик был, мне помогали регистрироваться. В Волоколамске я познакомилась со многими людьми, незрячими, интересными. Ну и впоследствии обмен контактами. И после Волоколамска мы общались. И одна подружка говорит, вот я там с этими была, с теми была. И я начала у нее просить, возьми меня в конференцию, возьми меня в конференцию. А к тому времени я уже зарегистрировалась в скайпе, установила скайп. И она начала брать меня в конференции. Вот с этого начались мои выходы, так сказать, в свет. Знакомства, знакомства, знакомства, и они продолжаются до сих пор. А потом наступил такой момент, когда мне нужно было записать несколько песен. У знакомого был день рождения, и я хотела сделать ему сюрприз. Но не знала, как это сделать. Я сама, самостоятельно искала удобную программу для записи голоса вместе с музыкой, чтобы это было. И это оказалась вот программа Audacity. Вот именно с нее я начала. Ну, в то время я и обработать не очень-то умела еще. Так вот, что до чего сама дошла, вот то я и делала. Потом вот эта же подружка меня свела с некоторыми людьми с голосового чата «Семья». Вот я там начала потихоньку участвовать в передачах.
0: Тогда вы запели дуэтами, да, с некоторыми знакомыми вашими?
1: Да. Ну, это уже было в каком? В 2016 году, в этом году.
0: Я там послушаю песню. Дуэт записан с гостем одной из предыдущих программ. Это Евгений Дробовицкий, да, с ним эфир был год назад. Я думаю, что если кто слушает, захочет его скачать, можно это скачать в архиве Радио Рамсес, программа с Евгением. Ну, а сейчас послушаем мы вашу совместную работу.
1: Ну да, мы с ним записали несколько песен уже. 9, по-моему, если я не ошибаюсь, 9 песен. У нас довольно активно идет творческая работа в дуэте. И нам нравится работать вместе. У нас это удачно получается.

0: Да, ну вот дуэт виртуальный и реальный. Вот когда вы записываете виртуальный дуэт, это, как правило, ну, ваши близкие друзья, знакомые, или это просто случайные люди, с которыми вы записали дуэт, ну и на этом расстались?
1: Ну, мы когда записываем дуэт, человек предлагает сотрудничество, ну и потом как знакомимся и дружим, не можем просто так вот. Обязательно получается, что он превращается в хорошего друга. Дуэтов у меня было несколько с такими людьми, как Магнит, его знают в кругах в наших, Игорь Дульцев из Комсомольска.
0: А вас знают на просторах интернета под ником Мурочка. Вот почему такой ник появился у вас?
1: Меня мама в детстве, ну просто как шутя, так звала Мурка, Мурка. И потом я, когда регистрировалась на порталах, я думала, как же себя назвать-то? Вот, а потом думаю, если я назову Мурка, это как-то будет, ну, немножечко так грубо, что ли. Я подумала, а почему бы не назваться Мурочкой? Ну вот, и теперь меня все знают как Мурочка, и я не собираюсь пока менять свой ник. Наверное, никогда не поменяю.
0: Именно под ником Мурочка в данный момент ведете программу на портале Креатив.
1: Мир Креатива, да.
0: Мир Креатива. Расскажите об этой программе, что это за программа и как она появилась?
1: Эта программа раньше называлась «Вечер поэзии». Ее вела такая девушка интересная под ником Рыбка. Ну, потом что-то там случилось, и она ушла с портала, и мне предложили потом вести эту передачу. Но я подумала, почему бы не попробовать. Ну, теперь она немножечко по-другому называется. «Стихов хрустальный перезвон». И я ее веду, собираю материал. Там участвуют портальцы много. Кого-то я сама прошу, кто-то мне присылает работы. Иногда готовы, иногда нужно сводить, я с удовольствием это делаю.
0: То есть ведением работы занимаетесь сами?
1: Ну да, я научилась сводить вот сначала в Audacity, как я уже раньше говорила, но сейчас я уже осваиваю больше Audition и SoundForge. А потому что кто кроме меня это сделает? Никто, ну вот приходится самой.
0: А свои стихи включаете в эти вечера?
1: Обязательно, но я не злоупотребляю полномочиями. Я, ну, мне достаточно одного стиха своего.
0: Эти поэтические вечера проходят каждую неделю, и каждую неделю вы одну из своих работ представляете?
1: Нет, они выходят каждый месяц, раз в месяц, во вторую субботу месяца.
0: Светлана, ну вот, я знаю, что помимо вечеров поэзии, которые проводите, еще есть другой проект, еженедельный, посвященный музыке в стиле ретро.
1: Ну нет, не то чтобы в стиле ретро. Это передача, я веду ее совместно с Магнитом. Просто мы задаем тему, и по этой теме портальцы выкладывают песенки, связанные, ну, чтобы было там или слово это, или песня об этом. Вот, и задаем там всякие вопросы тем, кто выложил песни. И получается очень весело, позитивно и креативно. Веселимся, отрываемся.
0: Ну что ж, здорово.
1: Также я принимала участие в некоторых аудиопостановках, как на портале «Теремок» и в «Мире креатива». Недавно вышла авторская повесть Евгения Дубовицкого, уже здесь упомянутого, «Как мне быть», и я там тоже сыграла роль.
0: Какие постановки были наиболее яркими, интересными?
1: Ну, наиболее интересная была постановка Магнита, которая называется «Аладдин и волшебная лампа». Она была сделана силами участников портала «Мир креатива». Мы переиграли ее с пластинки, и я там читала от автора. Большая роль. Я ее записывала 2 дня, и это было нетрудно. А в авторской повести вот Евгения Дубовицкого я сыграла девушку Ольгу. Там уже надо было играть свою роль. А он как автор имеет право быть придирчивым. Я бы на его месте тоже так же была и требовала бы с участников. И когда я сдала свою роль, у него ко мне не было ни единой претензии. Но это уже о чем-то говорит. Значит, моя роль удалась, я думаю. И вообще мне нравится участвовать во всех вот этих вот как аудиопостановках и записывать песни, и делать передачи. Мне это доставляет удовольствие.
0: Тогда, может быть, послушаем еще одно из ваших стихотворений?
1: Давайте послушаем стихотворение «Малыш». На написание этого стиха меня вдохновил как бы роман одних известных, наверное, людей, у которых у каждого из них была своя семья, но у нее родился от него малыш. И опять же его переживания здесь, то, что он на него смотрит, и думает, вот грустный он, то, что вроде как он есть, но он ему не принадлежит, этот малыш.

Ты сидишь, склонившись над кроваткой детской. Осень застилает к ночи небосклон, а в тепле и ласке спит малыш так крепко и, быть может, видит свой невинный сон. Ангел сероглазый, милый и хороший, и волос пушистых солнечный отлив. На тебя похожий, не совсем, но все же. Знать не зря назвали именем твоим. Был роман с принцессой, гордой и всесильной, но кольцо венчальное с пальца не сняла. Пламя в твоем сердце жжет невыносимо. У тебя ведь тоже есть своя семья. Знал, что ненадолго, знал, что несерьезно. Ты грустишь, страдаешь, как же быть теперь? На глазах блеснули лишь скупые слезы. Мальчику от роду нет и двух недель. За окном под вечер дождик начал капать. Бродит сонный ветер, ветки теребя. Только не родного назовет он папа, назовет другого, только не тебя. Нет жестоких сплетен, слухов, недомолвок. Удалось от мира эту тайну скрыть. Что все эти слезы? Слезы не помогут. Небеса рассудят, надо дальше жить.

0: Продолжается программа «Зрячие сердца». У меня в гостях Светлана Марина, певица, поэтесса. Светлана, знаешь, вы состоялись как мама, да? Вот. У вас растет сын.
1: Да. У меня есть сын Алексей. Ему уже 14 лет. Вот летом уже будет 15. Ну, спокойный такой мальчик. Красивый, говорят.
0: Да, у нас был цикл программ «Незрячие матери», где вот у нас три мамы, да, эти три героини рассказывали о своем материнском опыте. Ну, вот, конечно, мы сегодня подробно не будем об этом говорить, но тем не менее, вкратце, да, как вы решились на этот шаг и с какими трудностями столкнулись?
1: Я, наверное, решилась на этот шаг скорее от одиночества, чтобы было для кого жить. Сестра устраивала свою жизнь, родители как-то уже друг с другом не жили. Ну вот я решилась на такой шаг, отчаянный шаг. Ну вроде все нормально. Ну тогда еще мама была живая, сейчас у меня уже мамы нет. Первые 3 года, когда он родился в 2002 году, вот первые 3 года после этого она нам еще помогала как-то. Ну где-то там сходит с ним куда-то, где-то просто придет, посидит с ним. Ну в общем, затруднений так вот было мало.
0: То есть на первых порах помогала мама, а потом все-таки, ну, нашлись вариант, как самой справиться со всеми трудностями.
1: Со мной еще жила сестра, где-то она помогала. Ну, вот сейчас он уже вырос, сейчас он уже помогает мне. Мы с ним ходим в магазин, за квартиру заплатить, там еще куда-то по городу. Вот. Так что все у нас нормально.
0: Ну, сын, я так понимаю, что небольшое нарушение зрения тоже есть.
1: К сожалению, да. Но зрение у него есть, он видит, у него дальнозоркость, но узкое поле зрения.
0: Светлана, ну вот, наверное, немножко будем подводить итоги, говорить о творческих планах. Каковы ваши творческие планы? Что хочется еще создать, написать? Может, какие-то проекты хочется в интернете такое, что-нибудь интересное вот, осуществить?
1: Ну, сейчас стихов я пишу, к сожалению, меньше, но иногда бывает вдохновение, вот прям готовые строчки получаются. Ну, а планы у меня, как участвовать также активно в интернет-проектах. Ну, о своих проектах, ну, которые есть, какие есть. Буду дальше продолжать в них работать. Надеюсь, буду писать песни. Сейчас у меня есть несколько песен не готовых. Просто я сама, к сожалению, не умею делать аранжировки. А на то, что у меня есть, делал аранжировки один тоже, я думаю, известный человек. Это Андрей Шведюк из города Советская Гавань. Mm-hmm. Сейчас мы с ним не работаем.
0: А если говорить глобально, о чем мечтаете? Ну, вот помимо проектов творчества. Вообще. Может, вам путешествие интересно, может, еще о чем-то.
1: Ну, путешествие, конечно, интересно. Я люблю сам процесс передвижения, вот кататься на чем-то. На поезде, на автобусе, эти вот дальние поездки. Это ж так здорово. А путешествие, это смотреть нужно. Вот зрение нужно, мне кажется.
0: Это смотря куда, если это какой-то пляжный отдых морской.
1: От этого я бы не отказалась.
0: Какие путешествия уже случились в вашей жизни?
1: Я ездила в Москву. Это было 2013 год. Нас посылали, меня и еще одного человечка. Вот у нас он был в первичке. На фестиваль в КСРК проходил в 2013 году, в конце мая. Дань Победе. Мы туда ездили, неделю там побыли. А так, еще мы ездили уже с семьей в Балаково, Саратовской области, и в Украину, город Ильичевск.
0: В гости?
1: Да, к родственникам в гости. И мне там очень понравилось, я там потеряла счет времени, там было так замечательно. И на море были, и шторм видели с бурей. Вот, все это так интересно.
0: Понятно. Ну, я думаю, что продолжим ознакомиться с вашими стихами и послушаем еще одну работу.
1: Стихотворение называется «День рождения». Оно родилось из моей фантазии. Просто мне нравился один человек, и я представляла, что я пришла к нему на день рождения.
0: Ну что ж, слушаем эту работу.

Вот и снова на твой день рождения с незатейливым скромным подарком я примчалась невидимой тенью по снегам потемневшим февральским. Я сегодня хмельна и беспечна, веселюсь и танцую с гостями, а морозный за окнами вечер одинокими светит огнями.

0: Кроме вдвоем мы остались. Я мечтаю быть только с тобою, чтобы мы никогда не расстались. Я стремилась к тебе в этот вечер всей душою, всем сердцем, всем телом. Боже, как ты сейчас безупречен! Но не в силах я что-либо сделать. Слезы выпустить было бы глупо. Буду петь, танцевать, веселиться. Я сегодня хмельна и доступна. На лице моем радость искрится.
1: Слушай, а помимо вот музыки, помимо творчества, помимо поэзии, что еще вас увлекает?
2: Надо подумать. Ну, не работа, это точно, потому что работа – это для меня прежде всего обязательство, и она мне пока нужна, хотя у нас с работой, к сожалению, начались затруднения. Вот когда у нас работало в полной мере предприятие городское, и многие, с кем вот я в скайпе разговаривала, тоже из незрячих, в других городах, они удивляются: «А у вас еще работает предприятие?» Я говорю: «Да, работает». Вот, и они удивлялись, потому что во многих местах уже закрылись предприятия. Но у нас тоже что-то, проблемы там резко серьезные вдруг начались. Вот, а так я люблю общаться с людьми, с хорошими, достойными.
1: Читать любите?
2: Да, в основном люблю что-нибудь такое из области фантастики, мистики, сказки могу детские с удовольствием слушать. Романы, всякие ужасы, тоже интересно. Но мне их не на ночь получается слушать, ужасы. Я их слушаю в основном, находясь на работе, поэтому такого эффекта они не производят, как если бы я ночью их слушала.
1: Если говорить о стихах, что вдохновляет вас?
2: А вдохновить могут всякие разные события. Как радостные, так и грустные. Вот. Или это человек какой-то приятные слова скажет. Или события вот из новостей что-то.
1: Что-то новости бы нас как-то не, особо не вдохновляющие.
2: Скорее, наоборот. Ну, как-то вышел в новостях сюжет в 2013 году о том, что вдруг там, где никогда снега не было, и вдруг он выпал. Вот, это меня вдохновило на написание стихотворения про снег.
1: Ну, я думаю, мы сделаем еще одну паузу музыкальную, послушаем еще одну песню. На ваш выбор.
2: Ну, давайте послушаем такую веселую песенку, позитивную, оптимистическую. Она называется «На пороге счастья».
1: Что ж, слушаем, надеемся на счастье.

0: Блиц-опрос.
1: Ваша жизненная кредо.
2: Бороться, искать, найти и не сдаваться.
1: Любимое блюдо.
2: Что-нибудь сладкое, там, пирожные. А из серьезного, наверное, окрошка.
1: Какие качества в людях вас привлекают? Какие, наоборот, отталкивают, раздражают?
2: Не нравится лицемерие. То бывает так, что в глаза одно, за глаза другое. Ну, нравится вот открытость.
1: Какой поступок вы никогда не могли бы простить человеку близкому?
2: Ну, наверное, предательство, опять же. Или измену. Тоже не могу простить измену.
1: Ну, я вас понимаю. Ваша самая заветная мечта?
2: Все-таки я мечтаю о том, чтобы хотя бы чуть-чуть увидеть свет. Хотя бы самую-самую малость.
1: То есть, все-таки хотя бы никогда в жизни не видели, все-таки хочется немножко хотя бы прозреть.
2: Да, вот незрячие люди, которые с рождения незрячие, вот они меня поймут, если я скажу, что слово «свет» и «цвет» — это всего лишь слово, а какого-то зрительного представления или еще какого-либо за этими словами нет, вообще нет.
1: Нет, ну вот светоощущение и у слепых с детства оно бывает, да, у тех, кто родился незрячим, да, светоощущение бывает, допустим, у меня светоощущение есть, а вот что касается цвета, да, цветовой гаммы, то, конечно, здесь представить это нам трудно, безусловно. Другое дело, что, ну вот, как по себе знаю, с кем, с многим общалась, как правило, человек, который с рождения не видит, да, он не стремится вот прозреть, а не стремится обрести зрение, потому что он вот это состояние просто не представляет. Вам, тем не менее, хочется видеть все равно. Хоть даже вы не знаете, как это, но вам
2: ну, хотя бы чуть-чуть, хотя бы краешком глаза, ну, хотя бы самую малость в минимальном, самом минимальном количестве, хотя бы проблеск.
1: Что ж, будем надеяться, наука развивается, идет вперед, и кто знает, возможно, в будущем как-то вот какие-то способы или какие-то чудо-приборы изобретут, чтобы мы могли немножко видеть.
2: Ну, а также я мечтаю о том, что наша семья была счастлива и здорова, и чтобы все у нас было хорошо.
1: Что ж, очень такие светлые мечты. И вот еще такой вопрос. На каком месте на планете Земля вы хотели бы оказаться? Вот, если, допустим, есть у вас какой-то волшебный, предположим, ковер-самолет, да, и вот могли бы оказаться в любом месте планеты. Где бы хотели оказаться?
2: Наверное, там, где всегда тепло, где круглый год лето, потому что я люблю лето.
1: Ну, я бы тоже там оказалась, вот где-нибудь в Таиланде, ну, я раз была, но я, в принципе, там бы оказалась бы и на подольше.
2: Да, ну, чтобы еще и понимать окружающих людей.
1: Понятно. Еще такой у нас вопрос, ребята сейчас задают, ну, немножко такой фантастический, но тем не менее, вот, допустим, у вас есть волшебный цветок с лепестками, который желание исполняет. Вот, остался последний лепесток. На какое бы желание вы его потратили? Прозреть, допустим, это с этим дело сложно обстоит, а вот...
2: Ну, наверное, здоровье все-таки. Если денег пожелать, то деньги ж они кончатся. А здоровье пусть будет. Хотя деньги тоже не помешали бы.
1: Ну да. Счастье не в деньгах, а в их количестве. Что ж, а мы завершаем нашу сегодняшнюю встречу. Я думаю, что в заключение прозвучит еще одна песня, последняя песня. А давайте мы представим, что это будет.
2: Пусть прозвучит моя дуэтная песня. Мы записали ее с Магнитом. Песня называется «Здравствуй, как ты живешь?» Перепели. Вот. А идея была... Магнита, он мне предложил спеть эту песню. Ну, она мне нравилась раньше, ну, я и согласилась. Аранжировку на эту песню сделал, ну, вы его тоже знаете, Алексей Тарадайко.
1: Ну что ж, слушаем. Напоминаю, сегодня у меня гостя была свидетельная певица, поэтесса Светлана Марина из города Ишкара, Республика Мариэл. Программу подготовили и провели Валерий Попов, я, автор-ведущий Светлана Воронина. Всего вам самого доброго.

0: Дорогие друзья, если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей передачи, а может быть у вас есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro_skmf@ransis.org. Мы будем ждать ваших писем. С уважением, творческая группа проекта.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Радио «Рансис». www.rансис.org.

0: Радио Рансис продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, мои милые друзья. В эфире программа «Инфотрон», у микрофона Евгений Корнев. Ну а сегодняшний выпуск будет посвящен различным событиям, которые произошли в последнее время в плане доступности мобильных и не только мобильных устройств. Многие, которые постоянно сидят в Телеграм, наверное, большинство сегодняшней информации посчитают уже совсем неактуальной, скажут, так это ж когда было? Ну уж извиняйте, оперативно, буквально через пару дней, подавать информацию я чисто технически в данной программе не могу. И начну я с того, что в самом начале июня в широкий доступ вышел очередной скринридер для Android под названием Talk Forward. Пишется следующим образом: Talk через букву K, Forward через букву W. Так что можете набирать в Play Market, там может быть и в других магазинах приложений, и устанавливать этот скринридер. Правда, ничего особенного он из себя не представляет, и единственное, кого он может заинтересовать, это упертых фанатиков яблочных устройств, которые хотят, чтобы у них и на Android все жесты и функции были такие же, как в яблочном скринридере. Если я не ошибаюсь, он правильно называется Voice Over. Потому что, вообще-то, управление жестами на яблочных устройствах, мягко выражаясь, довольно глупо и неразумно устроено. Правда, их, конечно, можно переназначить. И вот эти самые глупые и неэргономичные жесты, они по умолчанию присутствуют в качестве жестов управления и в Talk Forward. Ну, например, прокрутка вот этого самого сенсорного диска. Когда нужно для того, чтобы переключить пункт меню детализации, или как он называется в яблочном скринридере, прокручивать сенсорный диск двумя пальцами. У многих пользователей этот жест получается плохо. То пальцы соскальзывают, то не докрутили, то перекрутили, то не так повернули. В общем, довольно глупый и неэргономичный жест. Но, тем не менее, вот в этом самом Talk Forward он присутствует, потому что в TalkBack изначально переключать пункты детализации, различные пункты меню TalkBack, можно довольно простым, удобным и стабильным жестом, смахивая тремя пальцами вверх-вниз или влево-вправо. Вот это действительно стабильный, простой и бесхитростный жест. Но, тем не менее, вот прокрутка диска имеется, есть и еще более дурацкие жесты. Когда вам нужно открыть одну панель, вы должны протянуть одним пальцем по вертикали от верхнего края, ну, примерно до одной четверти экрана, потом ни в коем случае не перетягивая палец убрать, у вас откроется, ну, там какой-нибудь центр управления или панель уведомлений или еще что-нибудь. А чтобы открыть другую, вы должны протянуть наоборот, уже не одну четверть, а где-то половину экрана или три четверти. Вот такая веселая жизнь в свое время началась на яблочных устройствах, причем я помню времена, когда открывать центры уведомлений, управления там можно было более вменяемыми, простыми, адекватными способами. Но потом началась вот эта вакханалия. Вот эти все жесты присутствуют и в Talk Forward. Ну, есть там и функционал набора текста с помощью сенсорных брайлевских точек на экране, хотя те, кто на Android знаком с такими приложениями, как Advanced Braille Keyboard, да и в TalkBack, в принципе, нехитрая такая функция брайлевского ввода присутствует, наверное, ничего особенного здесь не обнаружит. Но еще раз повторюсь, я, посмотрев на этот скринридер, ничего, кроме попытки перенести чуть ли не дословно жесты и функционал с яблочного скринридера, здесь не обнаружил. Чего-то такого особо уникального и полезного здесь нет. Хотя, кто знает, может быть, скринридер будет развиваться, там что-нибудь появится. В общем, больше про этот самый Talk Forward особо рассказывать нечего. Если только кто-то хочет, чтобы у вас и на андроиде был некий суррогат VoiceOver, то, может быть, он вас заинтересует. Так что устанавливайте, изучайте и пробуйте. Инфотрон. Кстати, о яблочных устройствах. Опять, в самом начале июня из яблочного магазина исчез вот тот самый пресловутый национальный мессенджер Max. Ну, исчез он как раз потому, что национальный и русский. Но в отличие от Android-устройств, на яблочных устройствах там вообще много глупостей и, мягко выражаясь, ну вообще диких несуразностей, одна из которых состоит как раз в том, что если на Android пользователи вообще могут не волноваться, уберут что-то там из магазина Play Market, не уберут, да хоть изо всех магазинов пусть поубирают. Если вам нужно какое-то приложение, вы можете просто зайти на телеграм-канал какой-нибудь, на какой-нибудь веб-сайт или просто открыть поиск и набрать название нужного приложения, то

так скачать и запустить их не могут. Поэтому, если какое-то приложение убрали из яблочного магазина, то альтернативными способами его установить можно либо очень-очень нетривиально, либо вообще никак. Ну, например, когда еще, по-моему, в 2022 году убрали из яблочного магазина все актуальные российские банки, то сначала нужно было ездить в офисы банков. Вот вы можете представить себе уровень абсурда? А если человек живет в какой-нибудь сельской местности, это ему надо ехать в город, чтобы поставить приложение Сбербанка на какой-нибудь iPhone или iPad? Ну что за глупость? Не проще ли купить нормальное устройство, где таких глупостей и абсурда не будет? Но тем не менее, потом вроде бы появилась возможность вызывать на дом специалиста. Правда, насколько я понимаю, функция эта бесплатная. Вот еще бы деньги они додумались брать за услугу установки банковского приложения на ваше яблочное устройство. И вот я думаю, а как же теперь пользователям яблочных устройств устанавливать вот этот самый Макс? Ну ладно, для пользователей скринридеров он недоступен, но для зрячих пользователей ведь тоже проблема встала. Что теперь, в Минцифры ехать? Или, может быть, на дом кто-нибудь приедет? За деньги какие-нибудь или за бесплатно будет Макс устанавливать? А другие мессенджеры-то заблокировали, а VPN какой-нибудь тоже просто так установить весьма нетривиально на яблочных устройствах. И куда ни ткни, вот эти вот глупости и ограничения на яблочных устройствах появляются везде, где только можно. Я так понимаю, из Google Play Market, наверное, Макс тоже удалили, но можно скачать с какого-нибудь сайта, из кучи других источников и установить его на Android-устройство. А вот с яблочными как? Вот тут можно только типу даваться. Инфотрон. Теперь перейдем к тем самым Android-устройствам. Я когда-то говорил, что устройства под брендом Motorola вполне себе доступные, но где-то в конце мая пришло мне обновление на устройство Motorola до Android 16. И там теперь тоже началась веселая жизнь. Вот эта неудержимая тяга к извращенным регуляторам-ползункам системным, она, по-моему, всех китайских оболочек коснулась, но разве что оболочка от Xiaomi еще держится. В общем, с помощью TalkBack даже на оболочке от Motorola на базе Android 16 теперь простым способом, смахивая по вертикали одним пальцем вверх-вниз, регулировать системные ползунки громкости и яркости вы не сможете. Я обнаружил пока что два способа на момент записи данного выпуска. Первый – это старинный дедовский способ. Два раза с удержанием зажимаем ползунок и медленно двигаем его вверх-вниз или влево-вправо. И пытаетесь выставить до нужного значения в процентах. Еще один способ, ну, у меня он работает. Не знаю, на момент прослушивания передачи, как с этим обстоит дело, но на момент записи у меня работает и второй способ. Ставим палец на нужный ползунок и, не убирая пальца, нажимаем кнопки громкости. В этом случае ползунок регулируется с большим шагом, как при смахивании по вертикали одним пальцем на нормальных оболочках. Инфотрон. Ну и в заключение еще одна информация, которую я что-то не встречал в специализированных телеграм-каналах. Связана она с тем, что если вдруг вы используете, ну, например, такой инструмент, как безопасный DNS-серверы от портала com.ss, то обязательно его удалите. Потому что я обнаружил где-то в конце мая, что начались большие проблемы. У меня в маршрутизатор был добавлен безопасный DNS-сервер. Ну, для того, чтобы пользоваться различными инструментами зарубежными, на которых вводится региональная цензура, ограничения по местоположению и так далее. И вот я обнаружил где-то в конце мая, что у меня даже центр обновления Windows стал выдавать ошибку. Думал, с чем это связано. Может, провайдер виноват, может, еще кто-нибудь. Начал экспериментировать, перебирать возможные варианты. Ну, взял и отключил вот этот самый безопасный DNS-сервер. И центр обновления заработал хорошо, и, в принципе, некоторые зарубежные соединения пошли лучше. В общем, проблема оказалась вот в этом самом безопасном DNS-сервере от com.ss. Причем неважно, через HTTPS он у вас подключен или через DNS over TLS. В общем, лучше его уберите. Иначе вы будете грешить на абсолютно невинных товарищей, что они вам что-то замедляют, блокируют и так далее, а виноват вот этот самый сервер от com.ss. Причем есть ему рабочая альтернатива, называется она xbox-dns.ru. То есть можете либо в маршрутизатор, либо в ваше Android-устройство прописать адрес этого сервера. Пишется он очень просто: xbox-dns.ru. Но это адрес на базе TLS. В маршрутизаторе или в Android-устройстве можете

0: прописать, хотя на сайте xbox.ru можете посмотреть и адреса на базе HTTPS и тому подобное. Вот пока что их безопасный DNS-сервер работает. Никаких ошибок и замедлений я не наблюдаю, но кто знает, может быть и он перестанет работать. Сейчас можно ожидать абсолютно чего угодно. Ну что же, позвольте мне с вами на этом попрощаться и до следующих встреч в эфире.
1: Электронный адрес программы infotron@ransys.org

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Марк Качим. Кровавый лес. Глава первая. После долгого лежания в земле кости обычно приобретают желтоватый оттенок. Но на фоне изумрудно-зеленого мха они казались белоснежными. «Их явно вынесло паводками». Помощник шерифа Джаред присел на корточки, изображая из себя крутого детектива под прицелом камер именитого голливудского режиссера. «Вода сошла несколько дней назад, мох успел напиться и расправиться». «Шериф!» Кусты зашевелились, и из них высунулась морда черного, как смоль, коня. Сидевшего на нем Тикса видно не было, но зато был хорошо слышен его высокий голос. «Я нашел голову, и... шериф!» Конь недовольно прянул ушами и все-таки вынес хозяина на болотистую лужайку, открывая взгляду редкое зрелище. Обычно собранный и серьезный младший помощник шерифа Теодор Тикс был сейчас растерян и бледен. «Кажется, я знаю, кто это».
2: «Серьезно?»
1: Джаред насмешливо вздернул бровь.
2: «Этот красавец явно пролежал в земле пару лет, но зачем нам экспертиза? У нас же есть малыш Тедди!»
1: Харри кинул на него осуждающий взгляд и серьезно спросил. «Что ты нашел, Тед?»
2: «У нее в зубах камень!»
1: Тикс приподнял губу и постучал ногтем по верхнему зубу.
2: «Бриллиант такой, знаете, имплант. Для красоты девчонки делают. Я его помню. Такой был только у Молли Коннорс».
1: «Молли Коннорс?» — переспросил Харри и переглянулся с Джаредом. «Она ведь учится в университете в Китае. Ее папаша Лаям целую выставку устроил с фотографией, которую она ему присылала».
2: «Экспертиза покажет».
1: Джаред встал и достал из кармана ленту для ограждения. «Брюлик в зубах в любом случае отличная зацепка».
2: «Я не знаю, кто шлет фотки старине Коннорсу, но она была моей няней», — процедил Тикс. «Я уверен, это она!»
1: «Слезай с коня!» — приказал Харри и полез в карман за телефоном. «Уведи его подальше, чтобы не затоптал здесь все, и позвони Тони. Нужно прочесать лес».
2: «Тони проводит викторины по правилам дорожного движения в младшей школе. Сам же его туда отправил»,
1: — напомнил Джаред.
2: «Все равно это дело детективов, пусть сами и прочесывают. Сразу видно, что ты не имел дел с управлением полиции Бивера», —
1: снисходительным тоном отозвался Тед.
2: «Тамошние детективы пачки туфли не любят. Все равно нам придется искать. Так лучше сейчас, чем ночью».
1: Он вытащил телефон. «Харри, у меня сигнала нет. Спущусь, наберу Тони. Что сказать? Ищем недостающие кости?» «И место, откуда они всплыли». Харри пропустил коня и сам нырнул в кусты.
2: «Она метрах в 10!» — крикнул Тед. «У большого пня!»
1: «Вижу». До пня и торчащего из мха черепа было всего несколько шагов, но Харри прошел их медленно, внимательно разглядывая сочную зелень. И почти сразу увидел еще одну кость, совсем маленькую, торчащую аккурат из следа лошадиного копыта.
2: «Идиот!» — протянул Харри себе под нос и наклонился, помечая находку красной лентой.
1: Впрочем, слишком уж ругать Теда не стоило. Во-первых, расположение этих костей не так и важно, ведь захоронение явно было не здесь. А во-вторых, с вероятностью почти 100% полный скелет они не соберут. Кости могли истлеть в земле, их могло отнести дальше течением, или их могли растащить звери. Харри присел на корточки, разглядывая череп. Трогать его не стал. Джаред прав. Это дело криминалистов и прочих очень высоких профессионалов из Бивера. Пометил череп ленточкой, сфотографировал на телефон. Сети не было, чего и следовало ожидать. Леса в округе Мадди-Крига представляли собой поросшие деревьями скалы, усеянные старыми шахтами, как сыр дырками. В таких исходных сколько вышек связи не поставь, все одно в низины добивать не будет.
2: «Харри, тут еще!»
1: — сообщил Джаред.
2: «Чуть выше. Очевидно, сверху потоком смыло». «О да, капитан Очевидность. Как правило, именно так старые скелеты и вырываются наружу из своих могил». Харри не ответил, продолжая разглядывать череп. К Камень поблескивал, но был ли он тем самым, что украшал зубы Молли Коннорс? Впрочем, тут Харри был согласен с помощником. Это уже не их проблемы. Пусть мозги напрягают городские.
3: «Давай наверх», — кивнул ему Харри, «а я спущусь и начну подниматься тебе навстречу». «Лады?»
4: Джаред кивнул и впился глазами в землю, старательно выбирая, куда ступать.
2: Ну, хоть в этом ему ничего объяснять было не надо.
4: Бывший полицейский, а ныне помощник шерифа Джаред Бэнкс,
2: хоть и был высокомерным выскочкой, а дело свое знал.
3: Конь снова вынырнул из кустов, когда Харри начал спускаться к подножию.
2: «Тони приедет как сможет». Тикс спешился и ослабил подпруги, отпуская коня пастись. Рядом с черным гигантом он казался мальчишкой, перепрыгнувшим соседскую ограду, чтобы поиграть с лошадкой.
3: «Догнать Джареда или пойти параллельно с тобой?»
2: «Иди ко мне», — решил за Харри Джаред. «Покажешь, куда наступать не надо». 2-0 в пользу Джареда. Тед, как и все остальные, родившиеся в Мадди Криге, был превосходно осведомлен о висящих скалах и потолках старых шахт. Все они хоть раз да проваливались в них, наступив на ненадежный грунт, и боль в отбитой заднице откладывалась в памяти куда лучше, чем предупреждение стариков. Джаред тоже был родом из этих мест, но с 7 лет природу видел исключительно в Центральном парке в Нью-Йорке. В городе он появился 1/2 года назад и в лес по доброй воле не ходил ни разу.
3: «Не отставай!» — крикнул Тед.
2: Харри принялся спускаться, не забывая посматривать под ноги. Добычей стали несколько шишек, раздавленный лошадиным копытом гриб и выступающий из-под земли корень.
5: «Если здесь и есть еще что-то, найти все равно будет невозможно, если только весь дерн снимать».
2: Джаред задрал голову, глядя на возвышающуюся над ними гору.
5: «А зачем?»
2: Пожал плечами Тони. «Для опознания черепа хватит».
4: Перепачканный землей и вымазанный цветными фломастерами, результат неравного противостояния со школьниками, старший помощник шерифа Уинстон Баллок явно готовился был записать этот день в один из худших за все годы службы. Почему его сокращали здесь до Тони — загадка, к счастью, не требовавшая вмешательства ФБР.
2: «Если это Молли, надо найти все!» Тикс решительно сжал кулаки. «Надо понять, как ее убили и почему».
3: «А если это не Молли?»
4: Насмешливо посмотрел на него Джаред.
2: «Тогда не так уж и важно, что ли?
6: Слушай, а как бы ты хотел, чтобы тебя похоронили?»
2: Тикс нахмурился, и без того тонкие губы исчезли совсем.
6: «Целиком или хрен с ним? Ногу под куст выбросим».
3: «Тед, не заводись».
2: Тони положил руку ему на плечо, и Тикс мгновенно остыл.
4: Харри в очередной раз изумился, как у Уинстона это получается.
3: «Надо, значит, найдем. Молли или Джейн, без разницы».
2: Джейн или Джон Доу так негласно называют неопознанных людей или трупы.
4: «И то верно», — согласился Джаред.
2: Он был мастер по части потоптаться на больных мозолях и влезть туда, куда они просят. Но, на его счастье, безошибочно чувствовал, когда надо закрыть рот. Именно поэтому Харри и продлил контракт с ним по окончании испытательного срока. Мужик геморройный, но не злобивый и толковый.
4: А еще Джаред не пил. Вот вообще. Даже пиво.
2: В бар, куда порой выбирались Харри и его помощники, ходил с удовольствием, но всегда ограничивался содовой.
3: И, кстати, о содовой. «Кто-нибудь звонил Пепси?»
2: Харри обвел всех троих вопросительным взглядом.
3: «А зачем?» — искренне удивился Джаред. «Завтра расскажем. Не по лесам же ей с нами бегать».
2: «Я звонил». Тед покосился на Джареда с неодобрением. «Предупредил, чтобы в офисе нас не ждала и телефона не обрывала».
3: «Хорошо», — Харри кивнул.
2: «Ладно, расходимся. Завтра в 9 жду всех в Колизее».
3: «С меня кофе», — предупредил Джаред. «Моя очередь закупаться».
2: «Прихвати булочек с корицей, Алисия печет их по пятницам», — отозвался Тед.
4: Харри мог только удивляться, как он оставался таким тощим, с таким аппетитом.
2: Впрочем, когда целый день носишься как заведенный, хоть сливочное масло ложками ешь, все равно не поправишься.
3: «Обойдешься тостами с сыром, проглот», — заявил Джаред. Этой корицей потом все на свете провоняет.
4: Тед фыркнул, достал из кармана пачку сигарет, закурил. Харри этого не видел. Еще не вернулся в город, но слышал не одну историю о том, как достопочтенная Сеймур Тикс, первый член городского управления, с ремнем гонялась за сыном, когда узнала про сигареты. Дальше показания путались. Одни утверждали, что не догнала, другие, что на выручку хозяину пришел верный конь. Третьи, что настигла и как следует отходила по мягкому месту. Как бы то ни было, а итог был один. На родительские наставления Теодор Тикс плевал с самой высокой скалы и дымил, как прогоревший глушитель Виктории.
3: «Тебе одну или две?» — поинтересовался Тони сделанным равнодушием. «Все равно мимо еду».
5: «Три».
3: Так же равнодушно ответил Тикс. «Шериф?»
7: «Парочку».
3: Харри похлопал себя по карманам и тоже вытащил сигареты.
7: «Все, отбой». И пошел к машине.
5: «Я напрямик»,
4: — громко сказал Тикс и свистнул.
3: Черный конь немедленно оторвался от поедания травы и побежал к нему тяжелым галопом.
5: «Смотри, не навернись»,
3: — не удержался от наставления Джаред, направляясь к огромному Харлею, чей двигатель ревел, как настоящий истребитель. Мотоцикл холёно поблескивал хромом и дорогой кожей.
4: Джаред дернул его назад, пнул подножку и оседлал чудовище.
3: «Скорее ты навернешься, чем Рой оступится или Тед не удержится в седле», — заметил Тони. Он ключом отпер пятилетний Форд Виктория.
4: Из кармана в водительской двери выпала целая пачка ярких детских рисунков, рассыпавшихся веером по оранжево-желтому ковру осенних листьев. Уинстон закатил глаза, горестно вздохнул и принялся собирать бумагу. Разговоры о еде напоминали о том, что он еще не обедал, и заводя свой трехлетний Dodge Ram, Харри мысленно прикидывал, заехать ли в кафе Бэнксов или в отель девочки Фоул. Та тоже вполне неплохо готовила. И в предложение о постое включался вариант с завтраками и ужинами. Он вывел машину на дорогу и как раз решил, что заедет к Фоул, когда внезапно в лицо ударил свет фары развернувшегося на полдороги мотоцикла Джареда. Нахмурившись, Харри съехал на обочину и опустил стекло.
3: «Что случилось?» — спросил он, едва Джаред поравнялся с ним.
7: «Я слышал крик», — выдохнул тот. «Кажется, мальчишки или лошади. Притормозил у переправы и услышал».
4: Позади раздался шорох шин по грунту, и через секунду показался длиннющий капот Виктории.
5: «Что такое?»
3: — спросил Тони, высунувшись из окна.
4: И тут крик повторился. На этот раз Харри безошибочно узнал голос Теда. Тони сообразил первым. Вернулся за руль, схватил закрепленную на передней панели рацию.
5: «Тед!»
4: — крикнул в микрофон.
5: «Тед, отзовись!»
8: «Тони!»
4: — прошипела рация.
8: «Тут колодец. На картах его нет, я не заметил. Рой провалился и меня придавил. Вот же... вроде не сломано ничего».
4: Тут он снова заорал так, что рация зафонила. Но теперь стало понятно, что кричит Тикс не от боли, а призывая коня не двигаться.
3: «А ну к нему!»
4: — рявкнул Джаред. Харри и глазом не успел моргнуть, как тот уже поставил мотоцикл на подножку и ломанулся в кусты. Уинстон чуть отстал на старте, потерял время, запирая Викторию на ключ, но догнал Джареда в несколько огромных шагов. Харри, несясь за ними, отстраненно подумал о том, что длинные ноги хороши не только для девушек.
5: «Осторожнее!»
3: — рявкнул он, чуть замедлив шаг.
5: «Кто его знает, сколько тут еще колодцев?»
4: Тони тут же замедлился. А вот Джаред сбился с шага лишь на мгновение, а потом все равно попер в кусты раненым гризли. Остановила его лишь снова ожившая рация.
8: «Рой выбрался, с нами все хорошо»,
4: — сообщил Тикс сдержанно.
8: «Но тут... черт, вам надо увидеть это самим».
7: «Понял тебя, идем», — сухо отозвался Тони.
4: Вот только на щеках полыхнул румянец, и явно не от быстрого бега. Чертов Уинстон даже не запыхался, а они отмахали в гору не меньше полумили. Харри достал еще сигарету, закурил. Если Тикс не требует немедленной эвакуации для своего ненаглядного коня, значит, в спешке точно нет надобности. Мальчишка нашелся под очередным кустом. Рой, с виду неприлично здоровый и довольный жизнью, методично объедал листву с веток прямо над головой хозяина. Тикс курил.
7: 20 шагов на запад.
2: сказал, не делая даже вида, что хочет присоединиться. «Подходите по одному, весь табор почву не удержит».
9: Джаред явно хотел пойти вперед, но Харри оттер его плечом и подошел к зияющему во мху провалу. Уже сгустились сумерки, а из низины пополз плотный туман, так что пришлось подсветить себе фонариком. Сигарета выпала из пальцев и улетела вниз, туда, где во влажной глине тускло поблескивали человеческие кости.
2: «Ну что там, Харри?»
9: — нетерпеливо позвал Джаред.
2: «Семейство бурундуков, осиротевшие медведи? Или что там могло так впечатлить нашего любителя животных?»
9: «Если бы...» — выдохнул Харри и вернулся к ним. Перевел дух и только потом сухо сообщил. «Я звоню федералам. У нас могильник».
4: Глава вторая.
2: «Офис шерифа!» Дедок на заправке, кажется, застал у руля еще самого Рузвельта. В крайнем случае, Трумана. Он наморщил лоб и впился в Феникса неприятно внимательным взглядом. Таким, что захотелось сунуть значок ему под нос.
10: «Езжайте почти до конца Мейн-стрит. За баром и аптекой по левой стороне увидите».
2: «Спасибо».
4: Феникс посмотрел в зеркало заднего вида. Девчонка-заправщица вынула пистолет из горловины и уже закручивала крышку. Пистолет так и держала в руке, и капли бензина падали на крыло машины. Принадлежи она Фениксу, он бы непременно указал на недопустимость подобного. Хотя если бы Феникс когда-то купил это, сам бы сжег в тот же день.
6: «Простите, сэр, но сейчас я могу предложить вам только Chevrolet Aveo».
4: Дамочка с переженными до желтизны волосами и ужасающе длинными ногтями, словно у ведьмы, выдула пузырь жвачки.
6: «Еще есть Honda Civic, но у нее салон убитый».
2: «Ага, только в обгаженных салонах Феникс не ездил».
4: Он подписал договор аренды на Aveo, забросил на заднее сиденье сумку, кое-как устроил в багажнике чемодан и поехал в забытый всеми богами Мадди Криг. Мейн-стрит была под стать городишке. Унылая, узкая и лишенная даже намека на светлое будущее. Хотя указатели и знаки вроде были не слишком ржавыми. Два встретившихся Фениксу светофора работали, разметка не плешивела, да и сам асфальт был вполне ничего. Феникс поддал газу, порадовался, что у Авео относительно неплохой разгон. Впрочем, эту табуретку на колесах разгонит даже мотор от кофемолки. И едва успел дать по тормозам. На зебру выкатилась девица на электросамокате.
10: «Глаза разуй!»
4: — крикнула она и одарила Феникса весьма красноречивым жестом.
2: «Сама разуй, прешь не глядя!»
4: Не остался в долгу Феникс. Отпустил тормоза и рванул вперед, едва девица убрала с проезжей части свой аппетитный зад. Офис шерифа он проехал дважды. В первый раз Феникс просто не понял, что неказистая маленькая зданица может быть тем самым офисом. А во второй — в неубиваемой надежде на чудо. Увы, никаких чудес в этом богом забытом месте. Да еще и та самая девчонка на своем идиотском электросамокате выкатила из-за угла и свернула прямиком, как в шарпанные двери, на которой Феникс наконец-то разглядел табличку. Девица окатила его презрительным взглядом, поставила самокат на специальную стойку с единственным местом, видимо, специально под ее транспорт, и исчезла в здании. Покрутившись в поисках стоянки, Феникс наконец припарковал машину рядом с огромным пикапом и двумя фордами в цветах шерифского управления и пошел знакомиться с новыми временными коллегами. Девица торчала за стойкой, джинсовая куртка, по всей видимости, отправилась в шкаф. И теперь грудь, не менее аппетитную, чем задница, обтягивала форменная рубашка. «Пенелопа Стерджес, регистратор», — прочел Феникс на бейджи.
11: «Феникс Ричмонд, Федеральное бюро расследований», — представился он и показал захлопавший глазами девице жетон. «Могу я увидеть шерифа?»
4: Девица, кстати, на вид ей было не больше 20, так растерялась, что сумела выдавить лишь «там» и махнуть рукой вглубь здания. Но потом спохватилась и уже четко сказала: «Пойдемте, я вас провожу, мистер Ричмонд. Или нужно говорить агент? Агент Ричмонд». Она слегка покраснела.
11: «Агент Ричмонд».
7: И, пожалуйста, больше не бросайтесь мне под колеса. Однажды я могу и не успеть затормозить», — ответил Феникс, окидывая Стерджес внимательным, но нейтральным взглядом, не задержавшимся на груди и не дававшим повода заявить о домогательстве. Красивыми женщинами он всегда любовался, а Пенелопа была чудо как хороша. И этот румянец добавлял ей еще сотню очков. «Проводите, будьте так любезны». В глазах девчонки зажглись недобрые огоньки, и Феникс был абсолютно уверен, если бы не жетон в его кармане, в ответ прилетела бы колючая шпилька. Но с агентом самого ФБР Пенелопа не рискнула состязаться в остроумии и проводила его в большой зал, в котором стулья стояли полукругом перед доской для брифинга. У этой-то доски и нашлось сразу три человека, которых с одинаковым успехом можно было принять за шерифа, не видя значка. Самый высокий был светлокожим блондином, худым, невыразительным и настолько типичным британцем, что хотелось поинтересоваться, что он забыл в Америке. А еще он был самым молодым, и, подумав немного, Феникс исключил его из числа претендентов. Второй был постарше, форменная рубашка пола туго обтягивала мощные бицепсы и накачанную грудь, а разворот широких плеч выдавал уставную выправку, бывший военный или полицейский. Вот только при появлении незнакомца он немедленно бросил озадаченный взгляд на третьего в этой компании, а значит, именно тот был искомым шерифом. Тем более, что и возраст, и цепкий взгляд из-под рыжеватых бровей подтверждали догадку. «Шериф Олборн», — осведомился Феникс, работая на рыжеватого. «Агент Ричмонд». Что ж, выводы он сделал верные. Качок и англичанин как по команде уставились на него, а потом тут же повернулись к рыжеватому, безмолвно ожидая его распоряжения. Шериф смерил его быстрым взглядом и кивнул. «С приездом, агент Ричмонд», — сказал он и протянул Фениксу руку. А после крепкого рукопожатия кивнул сначала на блондина, а потом на качка. «Это мой старший помощник Уинстон Баллок и помощник Джаред Бэнкс». Феникс по очереди пожал обоим руки. «Надо же, даже у англичанина рукопожатие было крепким, под стать начальственному. Возможно, под рубашкой не только кости, но и сухие мускулы. Предлагаю не терять времени и приступать к работе», — сказал он, когда с формальностями было покончено. «Мне нужен тот, кто покажет место событий, и кто-то, кто даст пояснение о случившемся». «Безусловно, но...» — кивнул шериф и вдруг многозначительно опустил взгляд на его туфли. «Нам придется карабкаться на гору, возможно, вам стоит переодеться. Вы уже заселились в гостиницу?» «Нет». Вообще-то Феникс сомневался, что ему понадобится эта гостиница. Агентство, конечно, оплатит счет, но он не собирался тратить время на оформление и силы, чтобы вытаскивать чемодан из Авео, а потом снова трамбовать его в крошечный багажник. «А за мои туфли не беспокойтесь, они очень качественно сделаны». «На заказ, если быть точным». Ощущались на ноге, как вторая кожа, и не начинали жать, даже после целого дня беготни. Блондин и качок переглянулись, а шериф равнодушно пожал плечами, мол, дело ваше. «В таком случае поедем», — сказал он. «Мы ждали вас, а на месте сейчас работает мой младший помощник, он же и обнаружил захоронение вчера вечером. Судя по утреннему осмотру, там не менее 8 тел». «Я на своей машине», — предупредил Феникс. «Лучше Авео, чем Виктория. Спору нет, никто не рискнул бы заталкивать Феникса на заднее сиденье. Но в полицейских машинах всегда стоял запах мочи». Еще одно пожатие плечами, мол, «как вам удобно», и шериф двинулся к выходу. За ним, как птенцы за гусыней, потянулись остальные. Феникс не стал возражать, на местности могут понадобиться лишние ноги. Чем быстрее он все осмотрит и вынесет вердикт, тем быстрее уберется из этого чудного края. Дело, каким бы несущественным оно ни оказалось, все равно пойдет в зачет. И на следующей неделе Феникс, возможно, будет расследовать что-то более свежее и кровавое, чем 200-летние скелеты в заброшенной шахте. Чавк. Дорогой, как машина, лакированный ботинок в очередной раз нырнул в месиво из мха и грязи. Чавк. И его владелец с каменным лицом вытянул из коричневой жижи второй. Чавк-чавк. Чавк-чавк. Харри мог любоваться этим вечно. В Рэме у него была отличная пара резиновых сапог,
6: да и в магазинчике при заправке можно было их купить. Но эта столичная штучка решила, что туфли за штуку баксов подходят для прогулки по лесам. И Харри не стал возражать.
3: Чавк, чувак.
6: Впереди послышалось журчание небольшого ручейка. «Теперь совсем близко», — обрадовался Джаред. Он, конечно, был одет правильно, но, как любой городской житель, не слишком любил прогулки не по укатанным дорожкам.
3: «Чавк! Чувак! Че...»
6: Харри сообразил, что в этот раз под мхом оказался не грунт, а скользкий камень, но среагировать уже не успевал. Мысленно представил, как именно охарактеризует этот агент в своем отчете степень готовности управления шерифа помогать расследованию, и приготовился огребать от начальства. Но ткань, безусловно, дорогих штанов не познакомилась с лесной подстилкой. Идущий следом за агентом Тони ловко подхватил того, не дав упасть.
3: «Спасибо», — процедил агент. Поправил пиджак.
6: «Да-да». Он потащился в лес в костюме и снова наступил в мох. Он упорно делал вид, что все идет как задумано, и даже после почти падения не изменил выражение лица. Что ж, такой выдержке можно было бы позавидовать, если бы не одно «но». Харри точно знал, чем именно обусловлен отказ переодеться в нормальную одежду. Этот холеный ФБРовец абсолютно уверен, что его вызвали зря. И что этой единственной прогулкой по лесу да беглым осмотром дело и ограничится. Вот только что он ожидает там найти? Кости оленей, которые идиоты местные приняли за человеческие? Конечно, они же не видят оленей почти каждый день. То ли дело городской хлыщ. Или, как вариант, в бюро уверены, что Харри и его люди наткнулись на захоронение столетней давности. В открывшемся колодце нашли свой последний приют несколько несчастных шахтеров. Да, такие находки периодически всплывали, и сам Харри подростком провалился в такую вот могилу. Но он даже тогда понял, что кости пролежали под землей не один десяток лет. Те скелеты отличались от нынешних, как туфли агента, от прорезиненных говномесов Джареда. Они уже подошли к месту, когда ожила рация.
8: «Шериф!»
6: Голос Теда был сосредоточенным и деловым.
8: «Я нашел одежду, всего на одном скелете. Остальные были захоронены голыми».
6: «Хорошо, Тед», — отозвался Харри и бросил быстрый взгляд на агента Ричмонда. Тот нахмурился. Обе его теории только что потерпели крах. Олени не носят одежду, а за 200 лет ткань бы истлела. «Одежда женская?»
8: «Да, сэр, определенно, это юбка».
6: «Ничего не трогайте, место преступления должно сохраниться неизменным», — наставительно произнес Ричмонд. Его лицо сохранило непроницаемое выражение, но шагу агент прибавил. Теперь в грязи были не только его туфли, но и штанины. Тед нашелся торчащим задницей кверху. Его самая ценная часть скрывалась в дыре, пробитой вчера конем. Чудовище, кстати, паслось неподалеку. Ну или это олень смачно обдирал листья с другой стороны огромных кустов. А может и гризли, хотя в последнем Харри сомневался. Медведи слишком умны, чтобы топтаться рядом с людьми. По весне еще может быть, но сейчас они нагуляли порядочно жира и уже начинают подыскивать место для обустройства берлоги. «Знаете, агент, мы, может, и местечковые шушера, но уж таким основам обучены», — не сдержался Джаред.
11: «Никогда не бывает лишним повторить основы», — отбрил Ричмонд.
6: Он снова оступился, но схватился за куст и удержался.
3: «Осторожно, агент, в наших местах встречается ядовитый плющ», — вставил свои 5 центов Тони. «Не смертельно, но все равно приятного мало».
6: Ричмонд немедленно отпустил куст, одарил Тони совсем неуставным взглядом, но вслух ничего не сказал. Тикс, наконец, вылез и поспешил к ним.
3: «Я все проверил», — сообщил он. «Шахта уходит вон туда», — он махнул рукой. «Я пометил опасный коридор на пару десятков метров. Наступать туда нельзя». «Ну и тут», — он указал на обнесенный лентой провал. «Но не думаю, что сюда кто-то сунется. Даже охотники здесь обычно не ходят».
11: «Агент Ричмонд, это мой младший помощник Теодор Тикс», — представил Харри. «Его конь вчера провалился в ненанесенную на карты шахту, где были обнаружены останки. Тед вытер руки о штаны, протянул ее Ричмонду. Тот пожал ее, и Харри успел заметить в его взгляде не удивление, нет, скорее подтверждение своей теории.
12: «У вас сильные руки, неожиданно».
11: Снизошел до комментария Ричмонд и, наконец, заглянул в шахту. Несколько мгновений просто смотрел, потом достал из кармана мобильник, включил фонарик, затем опустился на колени и наклонился вперед, принимая такую же позу, как незадолго до того Тед.
13: Наконец выпрямился, посмотрел на Харри.
11: «Шериф, оцепите район находки желтой лентой, обеспечьте периметр», — отдал распоряжение. Уставился на свой телефон. «Мне нужен один человек для сопровождения до точки устойчивого приема сигнала. С останками будут работать эксперты». И прежде чем подняться с колен, сделал не меньше дюжины фотоснимков.
13: «Тони, Джаред, займитесь лентой», — распорядился Харри.
11: «Тед, садись на коня и езжай к Фоул. Проследи, чтобы всех людей из ФБР было где разместить».
12: «Сколько человек нам ждать?»
11: Он посмотрел на Ричмонда. «Примерно». «Стандартная группа 4 человека», — ответил Ричмонд. Выглядел он неважнецки, как человек незадолго до того, как поймет, что его тошнит. Харри его понимал, потому что плоть на костях хоть и истлела, попахивала из шахты так себе. «У вас в городе есть отель?»
5: «Есть, но в нем всего 5 номеров и 3 сейчас заняты», — ответил Джаред. «И дудки. Я не съеду, даже на время».
11: 2 номера по 2 человека», — быстро сосчитал Тикс. «А одного подселим в дом. Тони, у тебя как?»
12: «Труба», — Балок покачал головой. «Завтра приедет тетушка Аманда с выводком». «Ко мне давайте», — решил Харри и покосился на Ричмонда.
11: «Возможно, вам будет удобнее пожить пока в моем доме, в отдельной комнате, чем делить номер с одним из членов бригады?» Предложил он, повинуясь правилам хорошего тона, хотя пускать этого напыщенного идиота в свой дом совсем не хотелось.
12: «Или, как вариант, ночевка у святого отца», — предложил Джаред.
11: «Агент, может, и не мое дело, но я бы выбрал Харри». «Падре Эстебан, мужик ничего, но вот собака у него избалованная».
12: «Нормальная она, просто характер такой», — немедленно вступился за пса Тикс.
11: «Хорошо, шериф, так и поступим». Сделав вид, что он не слышал реплик Джареда и Теда, ответил Ричмонд. «Составим расписку, агентство возместит вам затраты».
12: «А вы уже намереваетесь что-нибудь сломать?» — не удержался от шутки Харри.
11: «Это стандартная практика, шериф», — ответил Ричмонд. Бледность с лица никуда не ушла, и Харри подумал, что не такой и каменный этот каменный мальчик. Где-то там, под броней спеси, самомнения и инструкций, прячется живой человек.
12: «Мне надо вызвать группу», — напомнил Ричмонд.
11: «Идемте», — кивнул Харри, а Тикс негромко свистнул.
12: Это было ожидаемо, но все равно смешно. Стоило огромной черной морде высунуться из кустов, агент немедленно шарахнулся в сторону. Конь, испугавшись резкого движения, всхрапнул, и Тед поспешно схватил его под узцы.
11: «Спокойно, Роб», — сказал он со смешком. «Это агент Ричмонд, ничего страшного». И одним плавным движением вскочил в седло. Конь слегка потанцевал на месте, давая понять, что он думает обо всех нервных агентах вместе взятых, и о Ричмонде в частности, а потом послушно побежал вперед.
14: Глава 3. «Это официальный транспорт вашего управления, шериф?» — поинтересовался Ричмонд, преувеличенно внимательно глядя себе под ноги. Вероятно, теперь, помимо скользких камней, выискивал кучу лошадиного навоза. Харри решил не рассказывать о том, что доблестный агент уже наступил в оленье дерьмо. Пусть и старое, но все-таки дерьмо. Дважды.
12: «Вполне официальный», — таким же чопорным тоном ответил Харри.
11: «В наших местах на автомобиле далеко не уедешь, а на лошади намного быстрее, чем пешком. Это позволяет использовать Тиксы как мобильный отряд».
14: «А каково назначение еще 2 очень мобильных транспортных средств?» — допытывался Ричмонд, пока они спускались. Поскальзываться он стал чаще, видимо, кожаные подошвы набрали воду и нещадно скользили. Но пока все обходилось, и Харри не приходилось ловить агента.
13: «Ваш старший помощник ездит на байке, а регистратор на электросамокате.
15: Кстати, мисс Стерджес нарушает правила дорожного движения и создает аварийно-опасные ситуации. Харри нахмурился. Вот же ублюдок. Это личный транспорт, которым позволено пользоваться любому помощнику и самому шерифу. Отчеканил он и посмотрел на Ричмонда в упор. А это как-то относится к найденным трупам? Поясните, пожалуйста, логическую цепочку, я что-то ее не улавливаю. Я просто собираю информацию, шериф. Ни взгляд, ни отповедь не сбили с Ричмонда спесь. Харри на это и не надеялся, агент же. Но получил моральное удовлетворение, высказавшись. И да, раз речь зашла о мисс Стерджес, она выполняет обязанности архивариуса? Если да, то мне нужны сведения о пропавших жителях Мадди Крига за последние... Он запнулся, видимо, перебирая в памяти строки таблицы «Внешний вид человеческих костей в зависимости от длительности нахождения в захоронении» за последние 25 лет. Именно этим она сейчас и занимается. Увидев, что агент опять заваливается, Харри автоматически придержал его под локоть и тут же пожалел об этом. Пусть уж плюхнулся бы на свой высокомерный зад. «Я отдал распоряжение еще вчера, диапазон 30 лет».
16: «Спасибо».
15: Непонятно было, благодарит ли Ричмонд за поиски или за спасение своего зада, но Харри решил не уточнять. «Целое спасибо от агента — это прямо Рождество и день рождения в один день. Тогда как будут сведения, передайте их мне». Харри не стал никак отвечать. «Ну что за детский сад в самом деле?» Будто бы он сам не знал, что сведения нужны в первую очередь для ФБР, а не чтобы на них полюбоваться. Молча они дошли до дороги. «Здесь связь ловит», — сказал Харри и снова не удержался. «Вам дать пакеты для мусора? Обмотать ноги, чтобы не пачкать машину?» Ричмонду явно хотелось отказаться, но здравый смысл победил. «Да, пожалуй», — ответил он, разглядывая превратившиеся в калоши туфли. «В городе есть магазин, торгующий обувью. Нужно переодеться в сухое. Полагаю, к вечеру похолодает». «В таком случае можем поехать сразу ко мне», — предложил Харри, скрипя сердце. «Переоденетесь, примите душ. Я могу выдать вам комплект формы. Берцы, брюки, футболка, куртка, кепка. Думаю, ваш размер найдется». Ричмонд аж дернулся, как ему хотелось отказаться. Но с мокрыми ногами много не навоюешь. Да и шелковая подкладка пиджака не сильно-то греет. «Было бы отлично», — согласился он. «Все равно группа прибудет не раньше, чем через час или два. И, шериф, возьмите ланч вашим людям. Тут все затянется». «Давайте кое-что проясним, агент». Харри резко развернулся к нему и холодно прищурился. «Может быть, у нас и небольшой городок, и мы не сталкивались никогда с подобного рода преступлениями. Но что такое забота о людях, я знаю чертовски хорошо. И поверьте, сделаю все без подсказок». Ричмонд долго смотрел на него, а потом улыбнулся. «Это агент Ричмонд, ничего страшного», — процитировал Теда, не переставая пялиться. «Знаете, шериф, необходимость подобных предупреждений зафиксирована в моей инструкции по взаимодействию с контактными лицами. В подавляющем большинстве случаев люди, увидев значок, настолько стремятся помочь, что забывают об элементарных вещах. Благодарю, что снимаете эту часть работы с моих плеч». «Страшно то, что сделали с теми людьми на горе», — ответил Харри, так и не решив, издевается Ричмонд или действительно благодарит. «А мы с вами просто люди, которые проголодаются через пару часов ползания по лесу». «Садитесь», — он кивнул на свой Рэм. «Нет нужды гонять две машины в одно место. Все равно потом возвращаться сюда». «А может, не стоило лишний раз упоминать о скелетах?» Ричмонд снова побледнел. «Да что там? Ушел в благородную зеленцу!» «Подождите, я возьму сумку», — сказал он и пошел к машине. По всем канонам гостеприимства и рабочей этики нужно было предложить ему помощь, но Харри промолчал и просто сел за руль. «Разберется этот агент, напыщенная задница Ричмонд, со своей поклажей сам. Тем более, судя по щегольскому пиджаку и явно нерабочему настрою, в багаже у него лишь бритва да сменные трусы». В носу до сих пор стоял запах. У экспертов-криминалистов была целая подборка описаний запахов, исходящих от трупов.
6: Феникс не собирался анализировать, ему хватило определения «трупный». Как этот Тикс? Совсем ведь мальчишка еще умудрился столько торчать головой в этой шахте и не расстаться с завтраком. И, судя по рассказам, шериф и все его помощники поглазели на находку. Феникс не боялся трупов. Это только в ужастиках умершие встают из могил и мстят живым. В реальной жизни это приходится делать полицейским или агентам ФБР, нести возмездие за их смерть. Но не бояться трупов не значит не ужасаться тому, что в мире нашелся ублюдок, убивший как минимум 8 человек и захоронивший их в старой шахте. Машину шериф Олборн водил неплохо. Да и в принципе оказался довольно компетентным человеком на первый взгляд. И даже неожиданно зубастым. Феникс нечасто ездил на такие выезды и очень надеялся не загреметь на подобную каторгу впредь. Но то, что он видел до сих пор, наводило уныние. А здесь и лентой обнесли, и вызвали сразу, и даже не собирались, кажется, вставлять палки в колеса. Впрочем, это все до той секунды, пока не станет ясно, что Феникс вытрясет душу из каждого жителя этого городка, но найдет убийцу. Ведь даже новичку, не прослушавшему ни единой лекции в Куантико, ясно. Спрятать тела только местный мог. Тот, кто знал эти леса, кто умел ходить по ним. Залетный, решивший просто воспользоваться старой шахтой, облюбовал бы одну из тех, что нанесены на карту. Или вообще бросил бы в первый попавшийся. Дом шерифа тоже понравился Фениксу. Не чета офису. Основательный, просторный, с ухоженным участком, обнесенным низеньким забором и с электрогенератором. «Часто бывают перебои с централизованной подачей электроэнергии?» — поинтересовался Феникс, разглядывая большой сарай с нанесенным на дверь логотипом General Electric. «Он на бензине или на пропане?» Для расследования эти сведения, может, и не были нужны, но для погружения в атмосферу города жизненно необходимы. «После каждого серьезного снегопада электричества нет по несколько часов, а то и дольше», — пояснил шериф. «Поэтому у всех стоят бензиновые генераторы. Пропан сюда возить разоришься. Большая цистерна не проедет, а баллонов хватает на пару дней. А если метель затянется?» Феникс кивнул. Соображения были простыми и понятными. В местах все подчинялось сначала законам природы, а затем уже всем остальным. Шериф, интересно, полное имя у него было Харрис, но местные почему-то убирали последнюю букву, делая имя мягче и круглее. Протянул ему стопку постельного белья и полотенец. «Это не самая большая комната, но зато максимально изолированная», — пояснил он, проводив Феникса на второй этаж. «Я сюда подниматься не буду, так что можете спокойно пользоваться ванной. Она одна на этаже».
17: «Спасибо», — поблагодарил Феникс.
6: «Горячий душ — самое то, что надо. Кажется, он больше никогда не почувствует собственные стопы. Так они замерзли в мокрых ботинках. Обуви, похоже, настал конец, но с этим придется смириться». Шериф кивнул и ушел вглубь дома. Первым делом Феникс избавился от одежды. Повесил пиджак и рубашку на спинку стула, брюки, подумав, перебросил через кресло. «Высохнут, надо будет попробовать очистить и выгладить. Не поможет, придется искать химчистку». Потом забрался в душ. Вода была горячая и не стала холоднее даже после того, как Феникс провел под душем целую вечность. Наверное, в доме у шерифа был огромный бойлер. Приведя себя в порядок и надев чистое белье и простую белую футболку, Феникс обернул бедра полотенцем и спустился. «Вот два комплекта. Шериф жил недалеко от участка и, кажется, успел съездить туда за формой. Посмотрите, какой лучше подойдет. И ботинки». Он протянул ему две тяжелые коробки. «Я съезжу в кафе Бэнксов минут на 15. Вы ведь не вегетарианец?»
17: «Я?»
6: — переспросил Феникс, разглядывая коробки. «Нет. Только не ем пекан, аллергия».
17: А когда он в последний раз ел?
6: В Мадди Крик его сорвали из Огайо, куда посылали отрабатывать методы задержания в условиях мегаполиса. Феникс помнил совершенно безвкусный сэндвич в самолете. Потом он планировал заехать куда-нибудь на завтрак, но заведения, мимо которых пролегал маршрут, или были закрыты, или выглядели совсем неаппетитно.
17: На кафе этих самых Бэнксов тоже следовало бы посмотреть, но раз шериф ел там постоянно, то можно было не беспокоиться насчет качества еды. Тем более среди постоянных посетителей кафе «Копы» еда будет нормальной. Это как туристу лучше всего идти в то заведение, где много местных. Еда, скорее всего, будет не диетической, но вкусной. А кофе черный и густой, как нефть. «Харрис», — позвал Феникс, — «возьмите мне большой стакан самого крепкого кофе и сахара побольше, если можно».
18: «Хорошо».
17: Шериф медленно кивнул и посмотрел на него как-то странно, будто ожидающе. И только когда тот ушел, ничего больше не добавив, Феникс сообразил, что своего имени ни ему, ни его коллегам он не назвал. Отмывая туфли от грязи, Феникс пытался понять, когда он разучился нормально общаться. Да, зачастую приходилось продираться сквозь вату неприязни и паутину подобострастия. Местные копы либо люто ненавидели ФБР, либо боялись до смерти. Но в Мадди Криге, Феникс, будь честным самим собой, ему никто не ставил палки в колеса. Пенелопа не в счет. Здесь все были нацелены на результат, и им было абсолютно неважно, на чей счет будет записана поимка убийцы. Напихав в туфли бумаги, Феникс оставил их в ванной и вернулся в комнату. Отправил в центральный офис небольшой отчет и занес исходные данные дела в разработанную им самим таблицу. Феникс любил структурировать информацию, полагая, что только так можно избежать путаницы и потери фактов. Как раз хлопнула входная дверь, когда пришло сообщение, что группа выехала в аэропорт. Значит, раньше, чем через 2 часа, их можно было не ждать. Обстоятельно примерив форму, Феникс выбрал себе комплект, обулся и спустился. Шериф раскладывал аппетитно пахнущие свертки по пакетам и маркером писал на них имена. «Ваш кофе?» — кивнул он на одинокий стаканчик на столе. «Сэндвич?» — он помахал одним из свертков.
18: «Да, спасибо».
17: Феникс сломал клапан на крышке стаканчика, потянул носом. Пахло замечательно. А протянутый шерифом сэндвич приятно оттянул руку тяжестью и согрел теплом.
18: «Я не представился, простите мое упущение. Старший агент Феникс Ричмонд, но лучший Феникс».
17: «Шериф Харрис Олборн, но лучший Харри». Шериф посмотрел на него с явным одобрением, будто учитель на нерадивого ученика, внезапно осознавшего свою ошибку. От этого взгляда стало неприятно. Может, немного пиетета перед ФБР все же не помешало бы местному начальству? Хотя, если учесть, что подавляющее большинство шерифов вообще не сталкиваются с бюро, а в таких городках, как Мадди Крик, самым громким преступлением считается ограбление, то затея представлялась невыполнимой. А между тем шериф протянул ему руку так, будто Феникс только сейчас по-настоящему удосужился с ним познакомиться. Феникс принял рукопожатие. Крепкое, почти жесткое, оно не раздражало, а ощущалось правильным. Не было впечатления, что просто исполняешь ритуал вроде поцелуя в щечку без прикосновений к коже, чтобы не смазать мейк. Видимо, Харри пожимал руку только тогда, когда действительно хотел это сделать. «Газировка идет общим бонусом?» — спросил Феникс, кивая на пакет с надписью «Пепси». К его удивлению шериф хмыкнул. «Пенелопа!» — протянул он почти с нежностью. «Шипучка еще та. Мы зовем ее Пепси». Это я успел заметить. Феникс подумал, что вот как раз Пенелопе, простите, Пепси, следовало бы прослушать курс по теме «Работа ФБР и спектр решаемых агентством задач», чтобы понимала, почему не стоит бросаться под колеса. «Группа прибудет через 2 часа, мы можем пока обойти окрестности? Я хотел бы посмотреть на место обнаружения первых фрагментов». «Кто их обнаружил, кстати? В сообщении об этом не было информации». «Пол Уорд, сын фермеров Кристофера и Мелиссы Уорд», ответил Харри и, подумав, вытащил из неподписанного пакета еще один стаканчик. Открыл, сделал большой глоток и потянулся за сэндвичем. «Ему 14. У них 3 огромных пса, парень часто бродит с ними по округе. За пределами фермы они совершенно безобидны, но если сунуться к ним за забор, порвут любого. Одна из собак вместо палки принесла пацану кость».
18: «Понятно». Феникс быстро сделал запись. «Шериф, сегодня весь день придется посвятить работе на

0: Постараюсь выкрутить их желание помочь на минимум», — ответил Харри сухо, и меньше всего на свете это было похоже на шутку. Больше он ничего не сказал и сосредоточился на своем сэндвиче с ростбифом. У самого Феникса сэндвич оказался с курицей, и, глядя на сочные розовые ломти говядины, зажатые между хрусткой булочкой, он искренне посчитал такой выбор саботажем. Впрочем, и курица оказалась неплохой. Сочная, но не сырая, отлично сдобренная специями. И ее было много. А еще соус, к его чести, не норовил вытечь наружу, испачкав все вокруг. «Очень вкусно», — похвалил Феникс еду. Допил кофе и почувствовал в себе силы продолжать работать. «Есть записи опроса Пола? Я хотел бы посмотреть их». «Возможно, не придется опрашивать подростка повторно. С несовершеннолетними одна морока. Если шериф сделал за Феникса всю работу, тем лучше». «Да, в офисе. Заедем по дороге или съездить сейчас?» Было совершенно очевидно, что шериф не погнушается снова исполнить роль посыльного, если будет нужно. В том, что касалось дела, для него явно не было работы ни по чести. «По дороге», — решил Феникс. «Заодно, может, мисс Пепси уже что-то нашла. Хотя, думаю, громкие исчезновения были бы у всех на слуху, и вы бы о них помнили. Вы ведь родились здесь, Харри?» Как правило, местные охотнее доверяли местным, чем приезжим, и последним было на порядок труднее выиграть выборы. Но в каждом правиле есть свои исключения, и вполне могло оказаться, что Харри перебрался в Мадди Крик лет 5 назад, или сюда переехали его родители и привезли Харри ребенком. «Родился и вырос», — шериф кивнул и неохотно добавил. «Уезжал на 7 лет, служил в армии. Но люди у нас не пропадали, я не думаю, что все эти трупы из местных. Этого просто не может быть. Но вот тот, что найден первым, Тед считает, что это Молли Коннорс, у нее было такое же украшение в зубе. Вот только ее отец свято убежден, что его дочь учится в Китае». «Понятно. Феникс снова сделал пометки. Тогда не будем терять время, давайте навестим мистера Коннорса. У вас есть дантист в городе?» «Есть врач общей практики, Элиот Хоринс. При необходимости он может вырвать зуб или прописать какие-нибудь примочки для воспаленной десны. Но вставить в зуб бриллиант он точно не может». Харри допил кофе и, выбросив стаканчик с оберткой от сэндвича в мусор, подхватил пакеты. «Поедем?»
1: «Хоринс может знать, где Молли делала имплант».
0: «Да, поехали», — решил Феникс.
2: Общаться с родителями потенциальных жертв он предпочитал в костюме, так они сразу настраивались на конструктивный диалог. Но даже в форме местного шерифского управления Феникс оставался агентом. И если мистер Коннорс этого не поймет, значок поможет ему.
0: Глава 4. Переодетый в нормальную одежду агент Ричмонд не перестал быть высокомерной задницей. Холодно поблагодарил Пепси за предоставленную сводку, молча забрал отчет с показаниями мальчишки Уорта и кивком согласился на предложение сначала поехать к папаше Коннорсу. В машине он внимательно читал распечатки, а затем вдруг спросил. «Почему Китай?»
3: «Вы про Молли?» — уточнил Харри. «Я помню, совсем девчонкой. Лучше спросить Теда. Она была его няней».
0: «Хорошо». Ричмонд сделал очередную пометку в своем планшете. «Что я должен знать о мистере Коннорсе до встречи с ним?»
1: «Кстати, в отчете нет пометки, что Полу Уорту разъяснена ответственность за разглашение сведений.
0: Вы предупредили его не болтать о находке?»
3: «Было поздно».
0: Харри стиснул руль, напомнив себе, что быть въедливым гадом — работа любого агента.
3: «Он прибежал в офис, размахивая костью, и оповестив по пути полгорода. А вот о могильнике пока никто не знает».
0: «И мальчик вот так сразу решил, что кость человеческая?» — уточнил Ричмонд. «Не оленья или какого-то другого животного? Кто его родители, охотники или врачи? К тому же ребенок совершенно очевидно не испугался своей находки». Кажется, последние несколько предложений были мыслями вслух. Ричмонд говорил, одновременно делая записи.
3: «Там ведь есть фото».
0: Харри кивнул на записи.
3: «Собака притащила ему человеческую руку. Сложно, знаете ли, спутать

0: с оленьим копытом. Что до страха, мальчишка-фермер. Они с отцом каждую осень режут коров да овец, снимают шкуры, разделывают мясо. А тут всего лишь кость.
1: «Ну да», — согласился Ричмонд. «Хотя подростка из большого города подобная находка отправила бы в кабинет психотерапевта». «А что, мистер Коннорс, он тоже фермер? В Мадикриге, насколько я понял, нет крупных промышленных предприятий?»
0: «Нам они и не нужны», — пожал плечами Харри. «Кто-то ездит на работу в город, но большинству и здесь находится дело».
1: «Лайм Коннорс — местный аптекарь. Отлично разбирается в травах. Обычные лекарства тут не в чести».
0: «Зачем они, если его отвары могут поставить на ноги почти так же быстро?»
1: «Впрочем, я думаю, что это просто иммунитет здесь у людей получше, чем у городских. Как бы то ни было, а к Хоринсу идут, только если совсем уж худо». «Но врач все равно без работы не остается, да?» — поинтересовался Ричмонд. «Огнестрельное ранение, например, без хирурга не вылечить». «И травы не заменят прививку от бешенства или укол от столбняка».
0: «В точку», — кивнул Харрис сдержанно. «Огнестрела ему подавай, значит. Только чаще у нас люди калечатся по собственной дурости, чем по злому умыслу. Даже пьяных драк с последствиями давно не случалось. А вот в капкан наступить это могут. Так что осторожнее по местным лесам ходите. На этот счет не волнуйтесь, без вас или ваших помощников я туда ни ногой». Поспешил откреститься Ричмонд. Харри так и подмывало попросить у агента расписку. Знавал он таких вот «ни ногой». Пару дней боятся, а потом в них просыпается древний волк и требует воли. Хапнут свободы городские мальчики, а Харри с парнями потом носись по лесам, разыскивай. Так что мы имеем? Аптекарь, местный любимец и не слишком популярный врач. Так?
1: Что? Нет! От возмущения Харри слишком резко повернул на нужную улицу, едва не задев бордюр. Я сказал, что традиционные методы лечения не в чести. А сам старик Хоринс — мировой мужик. И он был шерифом до меня, чтоб вы знали. А сейчас член городского управления.
0: Хорошо, хорошо. Мировой мужик, экс-шериф, — записал Ричмонд. А почему он ушел с поста? Проиграл или не стал участвовать в новых выборах? Вы полностью сменили состав или мистер Бэнкс достался вам в наследство?
1: Мисс Стерджес, полагаю, работает первый год?
0: Ушел с поста из-за возраста. Харри притормозил, пропуская старенькую собаку миссис Лерой. Той приспичило перейти дорогу именно перед его машиной, но сделать это быстро она физически не могла. Тяжеловато стало мотаться по нашим горам туда-сюда. Баллок и Тикс как раз окончили колледж. Они не разлей вода с детства, так что биографию можно писать на обоих сразу. И попросились в помощники. По сути, работают оба одинаково хорошо и в равных объемах, но по бумагам предусмотрена определенная иерархия должностей. Баллок старше, его и сделал старшим. А Бэнкс вернулся в город полгода назад. Куда еще идти бывшему копу, как не ко мне в офис? Пришлось напрячься, чтобы выбить должность еще одного помощника. По идее, положено только два.
1: А где он жил до этого? Ричмонд ожидаемо уцепился за Бэнкса.
0: Хозяева кафе его родственники? Тогда почему он живет в отеле? И что побудило его покинуть службу, если до пенсии ему явно далеко?
1: Вот так и вешаются ярлыки, пришла невеселая мысль. Ричмонд наверняка уже целую теорию выстроил о продажном полицейском и подпольном маньяке. А Джареду просто не повезло. Сначала развод. Жене надоели его скромные по меркам Нью-Йорка зарплаты и постоянные отлучки по работе. Потом внутреннее расследование. Во время задержания Джаред дал в нос подозреваемому. Харри читал материалы, там было за что. Парень был под веществами, агрессивен и угрожал ножом. Но он был черный, а Джаред белый. Начальство предпочло уволить его и закрыть дело. Бэнкс не пошел жить к брату и невестке, потому что у тех были дети. А сам он проиграл суд за право опеки над единственной дочерью. Бывшая жена подсуетилась, узнав про увольнение, и лишила Джареда возможности даже просто навещать девочку. Скорее всего, именно из-за событий не такого давнего прошлого в стакане Джареда была исключительно содовая. Все это, ну разве что кроме содовой, Харри сухо озвучил Ричмонду и добавил. Он уехал из города даже раньше меня, вернулся только сейчас, и абсолютно точно не имеет отношения к убийствам. Моим парням он не слишком нравится, но они просто еще не привыкли. Знаете ведь этих городских? Он покосился на Ричмонда и усмехнулся. Вечно нос дерут. А если они дослужились до детектива, то еще как дерут. Вернул усмешку Ричмонд. «Харри, во избежание недоразумений давайте обговорим сразу. У меня нет привычки везде и во всем обвинять служителей правопорядка. Но я должен отработать всех без исключения причастных лиц. Я понимаю, что вы заботитесь о своих людях, но не воспринимайте каждый мой вопрос как придирку». «Что ж...» Харри припарковался возле аптеки, старательно отодвинув машину от ветвей любимой ели Коннорса. А потом развернулся к Ричмонду. «Ценю честность в любых отношениях. И вот мой вам ответ. Я понимаю, что это ваша работа, но в своих парнях уверен на все 100. Что ж касается остальных, если убийца кто-то из них, я хочу знать это как можно скорее и очень надеюсь, что вы найдете его, если не завтра, то к концу недели».
2: «Поверьте, я тоже заинтересован в скорейшем завершении расследования. Ричмонд вроде не извил. Может, у них ФБР тоже сроки и планы? И агенту Зазнайки попадет за висяк? Но, боюсь, только на опознание жертв могут уйти годы».
1: «Не будем о плохом», — решительно сказал Харри и вышел из машины. Аптекарь был на месте, но другого Харри и не ждал. Коннорс, в принципе, был то еще аптечной мышью. Если не сидел за прилавком аптеки, то шуршал в жилой части дома, перебирая травы и готовя целебные сборы. «Добрый день!» Ричмонд заученным движением показал жетон. Коннорс подслеповато прищурился, достал из кармана очки и водрузил их на нос. «Агент Ричмонд, позвольте задать вам несколько вопросов».
3: «А у меня есть вариант «нет»?»
1: Коннорс усмехнулся, демонстрируя кривые зубы. «Нет». На ответную улыбку Ричмонд не расщедрился. «Мистер Коннорс, вы давно связывались с вашей дочерью?» Этот вопрос разом отбил у аптекаря желание шутить, и он растерянно посмотрел на Харри. Мысленно обругав Ричмонда бесчувственным ублюдком, Харри шагнул вперед и мягко сказал. «Не волнуйся, Лаям, все хорошо. Молли ничего не натворила, просто скажи нам, как у нее дела? Она давно выходила на связь?»
4: «Как обычно, в субботу», — неуверенно протянул Коннорс. Прислала пару фото и сказала, что очень занята.
1: «На мессенджер?» — уточнил Ричмонд. «Со своего привычного номера?»
4: «Нет, она же в Китае, там не работает ни один из наших мессенджеров, а здесь не пашут китайские».
1: Тоном учителя, вынужденного в сотый раз объяснять простейшие вещи, сказал Коннорс. Он чуть расслабился, но все равно бросал на Ричмонда тревожные взгляды. Если у Ричмонда была задача испугать, он ее выполнил. Чертов столичный истукан, из расслабленного человека можно вытянуть куда больше. «Она пишет мне на почту».
2: «Вы не созваниваетесь?» — продолжил наседать Ричмонд.
4: «Нет, а зачем?» — искренне удивился Коннорс.
1: Он был известный интроверт, любой способ общения, не включающий непосредственное участие, был для него более интересен.
4: «Разница во времени, стоимость разговора, электронных писем нам вполне хватает».
2: «Свяжитесь с ней, пожалуйста», — попросил Ричмонд.
1: «Это просто формальность. Попросите позвонить по телефону».
4: «По телефону?» — переспросил Коннорс. «Из Китая?»
1: «Можно по скайпу или любой другой программе», — уточнил Харри. «Главное, чтобы ты видел ее лицо или хотя бы слышал голос».
4: «Хорошо, попробую».
1: Коннорс кивнул и потянулся к графину с водой. «А что все-таки случилось?»
2: «В ходе проверки таможенной службы выявлено, что некоторые данные неверны», все тем же тоном сообщил Ричмонд.
1: «Одно из хранилищ информации подверглось хакерской атаке, и теперь мы вынуждены проверить, было ли это случайностью или кто-то решил таким образом запутать свои следы. Я должен отследить 8000 человек, покинувших Штаты в тот же месяц, что и ваша дочь. Проверяю, там ли человек, тот ли он, за кого он себя выдает. Поиск иголки в стоге сена, но как знать, вдруг мы что-то найдем».
4: Ох,
1: облегчение на сморщенном кривоватом лице аптекаря было столь велико, что Харри едва удержался от благодарной улыбки Ричмонду.
4: «Надо же, проявил-таки хоть какую-то человечность».
5: «Сообщи нам, когда поговоришь с Молли, хорошо?»
1: — попросил он, и, попрощавшись, они с Ричмондом вышли на улицу. «Черт побери, надеюсь, это все же не она», — пробормотал, подходя к машине. «Это более чем вероятно, учитывая, как популярны подобные украшения», — ответил Ричмонд. «Да и девушка регулярно пишет отцу, фотографии присылает». Тикс отталкивался от стереотипа, это ожидаемо.
6: «Тед отталкивался от того, что знает Молли много лет», — сухо ответил Харри.
1: «И видел этот чертов бриллиант бесчисленное количество раз. Он бы не стал делать такое невероятное предположение, если бы не был уверен».
6: «Точно, мы все равно сможем утверждать только после экспертизы», — возразил Ричмонд. «Если преступник кто-то из местных, а для такого предположения у меня много причин, он вряд ли будет искать жертв в своем городе. Это слишком опасно для него».
1: «Но ведь часто первой жертвой серийник становится объект, который он постоянно видел перед собой», — возразил Харри. «Что если Молли как раз и стала таким объектом?»
6: «Возможно, здесь не серийник, а массовый убийца, судя по количеству тел».
1: Ричмонд потер лицо руками. «Ответ на этот вопрос могут дать только эксперты. Как давно Молли покинула Мадди Крик?»
6: 8 лет назад, чуть подумав, ответил Харри. Она поехала учиться в колледж и сразу после окончания улетела в Китай. Там был какой-то грант, она даже на церемонии вручения аттестатов не была.
1: Лаям очень расстроился, хотел поставить фото с дочкой в мантии на прилавке в аптеке.
6: «Вполне возможно, что это все-таки она», — признал Ричмонд. «В умеренном климате при среднем механическом составе почвы на глубине около 2 метров для разложения человеческого тела до чистого скелета требуется от 10 до 12 лет. Но в то же время такие факторы, как вода, кислород, перепады температур могут существенно ускорить процесс».
1: «Но если экспертиза покажет, что это действительно она, то убийца — это тот, кто шлет Коннорсу письма», — протянул Харри. Он показывал мне несколько фото. Там города да природа. Молли не любит фотографироваться, так он говорил.
6: То есть самой Молли на этих фото нет.
1: Ричмонд снова потянулся за планшетом. Вычислить IP-адрес отправителя нетрудно, но если ему пишет преступник, скорее всего, он будет затерт. Сейчас это так же распространено, как поддельные бриллианты в зубах.
6: На тех, что я видел, нет.
1: Харри подумал было, что можно вернуться и уточнить у Лаяма, присылала ли дочь хоть одно фото с лицом. Но тогда бы это развеяло придуманную Ричмондом легенду. А вот бриллиант в зубе, насколько я знаю, был только у Молли. Поедем к Хоринсу, узнаем, что ему известно?
6: Да, и поскорее.
1: Ричмонд кивнул и взялся за ручку дверцы. Группа уже скоро будет здесь.
0: Глава 5. С доктором пообщаться не удалось, дома его не оказалось. Немолодая медсестра, совмещающая должность ассистентки и регистратора, сообщила, что он ушел гулять с собакой и вернется не раньше, чем через 2 часа. Подумав, что разговор вполне можно перенести на завтра, Феникс решил вернуться к месту обнаружения скелетов. Тикс, верхом на своем монстре, вынырнул из-за куста, стоило им припарковаться рядом с арендованным Авео. Мальчишка перекинулся с шерифом парой слов и снова скрылся в лесу. Остальные нашлись у шахты. Сидели, подложив под задницы какие-то куски пластика, и резались в карты.
7: «Зады застудите», — сказал им шериф строго, но, судя по широким ухмылкам, ни Бэнкс, ни Баллок не восприняли его нравоучение всерьез.
1: Правда, карты они немедленно убрали и встали.
7: «Когда приедут криминалисты?» — поинтересовался Балок.
8: «Уже на подходе».
1: Харри сунул обоим по пакету с сэндвичами и кофе.
7: «Поешьте и поезжайте в аэропорт».
1: На этот раз к словам шерифа прислушались. Все, включая подоспевшего на запах съестного Тикса, принялись за еду. Прикончив все, что было в пакетах, Баллок и Бэнкс засобирались.
7: «Я за рулем», — тоном, не допускающим возражений, сказал Баллок. «Я выиграл».
9: «Ты шельмовал!» — возразил Бэнкс. «Ну так и быть, садись.
1: Харри, нам в городе ничего не надо».
5: «Будете проезжать мимо доктора Хоринса, предупредите, что мы зайдем к нему вечером или завтра утром», — подумав, решил Харри.
1: «Пусть будет на месте, это важно».
7: «Заметано.
10: Вместо балок ответил Бэнкс. «Тони, погнали!» Они ушли.
11: «Я могу обойти место и осмотреться?» — спросил Феникс. «Не попаду в капкан или еще в одну шахту?»
10: «Я провожу!» — вызвался Тед. «Тут можно спуститься, тем более вы уже в нормальной...» Тут он прикусил язык и хмуро кивнул на отмеченный красной лентой опасный коридор. «Идите за мной!» И смело наступил на покрытый мхом камень.
12: «Я боюсь, агенту Ричмонду не по силам твои акробатические этюды», — покачал головой шериф.
10: Феникс не стал тратить время на разговоры. Он шагнул на тот же камень, что и Тикс. В тяжелых ботинках с рельефной подошвой из нескользящей резины сделать это было просто. Если бы шериф дал себе труд ознакомиться с программой подготовки в Куантико, он бы предпочел промолчать.
11: Тикс одобрительно кивнул и, уподобившись горному копытному, поскакал дальше.
10: Феникс не отважился прыгать, но длины ног ему хватило, чтобы просто переступить. В общем-то, в спуске ничего сложного в итоге не оказалось, но новенькая форма покрылась пятнами земли и зелеными разводами.
12: «Я не подходил близко».
11: В подземном склепе голос Теодора звучал по-мальчишески звонко.
12: «Ну, даже отсюда тела можно сосчитать, их ровно 8. Я прошелся по шахте. В той стороне больше ничего нет, метров на 200. Дальше вглубь нужно будет идти со спецснаряжением и страховкой».
11: «Туда пусть эксперты спускаются».
10: Феникс переключил камеру в режим видео, снял шахту. Потом сделал фотографии.
11: «Эксперты предоставят информацию, но до этого пройдет пара дней. Феникс предпочитал делать свои снимки».
10: Кости лежали в углу. Насколько Феникс помнил основы анатомии, все скелеты были женскими. И рядом с одним черепом, кажется, были заплетенные в толстую косу волосы.
12: «По-моему, тут был колодец», — поделился соображениями Тикс. «Заросший. Рой упал, но не проломил крышу, а просто как бы съехал. Было легко сбрасывать трупы сверху, но и дожди с паводками лили прямо в дыру».
11: «Но тащить от дороги приходилось немало».
10: Феникс присел на корточки, разглядывая кости. Запах все еще ощущался, но слабее, чем должен быть, учитывая, что здесь лежали 9 трупов. 8 и сейчас находились на местах, куда их сбросил убийца. Один вынесло на поверхность. Кстати, на него тоже стоило посмотреть. Странно, что остальные трупы, по всей видимости, были сброшены сюда не только голыми, но и лысыми. А если... Тикс поиграл желваками, но все-таки закончил. «Если они сами сюда шли? В смысле, своими ногами?»
11: «Запросто», — согласился с его предположением Феникс.
10: Преступник мог связывать своих жертв и накачивать их транквилизаторами или чем-то похуже. К сожалению, ввиду отсутствия мягких тканей, сказать это наверняка будет невозможно.
11: «Ясно».
10: Тикс пригладил волосы в задумчивости, осмотрелся, словно боялся, что что-то упустил, и, наконец, спросил.
11: «Может быть, мне съездить в офис? Посмотрю, что нашла Пепси. Может быть, среди пропавших есть женщина с длинными черными волосами?»
10: «Съездить надо, но только когда вернутся Балок и Бэнкс», — согласился Феникс, но не ожидал, что мисс Шипучка что-то найдет. Не потому что считал ее неспособной работать с архивом. Тут много ума не надо. Просто если бы были пропавшие, о них бы все судачили. И даже Тикс в свои 20-25 о них бы знал.
11: «Хорошо», — Тикс покладисто кивнул.
10: «Помощники у шерифа были отменно выучены».
11: «Тогда что теперь? Поднимаемся?»
10: «Нет». Феникс отстегнул от пояса выданный Харри фонарь. «Посвети мне. Сделаю более четкие снимки». И вручил фонарь Тиксу.
11: Феникс опустошил очередной стакан кофе.
10: Он уже потерял счет, сколько кофеина употребил за сегодня и сколько съел сэндвичей. Через пару часов после того, как прибыли эксперты, шериф отправил Баллока за новой порцией еды, и тот съездил в местное кафе еще дважды. А один раз их посетила мисс Стерджес. Привезла сводки. Как и предполагал Феникс, ни одного заявления о пропажах и несколько пропахших горячим маслом пакетов. В 8 часов вечера пришлось прерваться, окончательно стемнело, и дальнейшее нахождение в лесу было попросту опасно.
13: Шериф установил график дежурств. До полуночи тикс, дальше до 7 утра балок. Велел первому завтра отдыхать до обеда, а второму вообще не появляться на работе после того, как сдаст дежурство Бэнксу. Припарковав машину рядом с Рэмом шерифа, Феникс откровенно порадовался, что не остался в гостинице на пару с кем-то из криминалистов. Больше всего хотелось в душ и в мягкую уютную кровать, и не поддерживать никаких лишних разговоров. Впрочем, радоваться отсутствию последних он поспешил.
14: «Я собираюсь погреть суп», — оповестил Харри, едва Феникс шагнул в дом.
13: «Кишки уже слиплись от сухомятки. Будете? В морозилке есть разный на выбор».
14: «Да, если можно». Стоило Харри заговорить о супе, как его действительно захотелось. «Что-нибудь на ваш выбор».
13: Вообще Феникс предпочитал нежирные сорта рыбы и морепродукты как основу первого блюда. Считал приемлемыми крем-супы из грибов или сельдерея. Но у шерифа, скорее всего, в морозилке упрятаны густые супы рагу из недорогой желованной говядины, бобов и картофеля, прозрачные куриные бульоны и кукурузные похлебки. Годы, проведенные в разъездах по стране, научили Феникса есть и не такое, а желудок был способен справиться и с убойной дозой перца, и с большим количеством жирных и копченых ингредиентов. Шериф кивнул и ушел на кухню. Феникс успел быстро ополоснуться и переодеться, а когда спускался обратно на кухню, уловил манящий запах чего-то мясного. Харри уже сидел за столом, он явно не собирался устраивать что-то вроде семейного ужина и не стал дожидаться своего незапланированного гостя,
15: с аппетитом зачерпывая что-то из большой глиняной миски.
13: Точно такая же, если не еще больше, стояла на другом краю стола. «Оленина», — скупо пояснил шериф, когда Феникс сел. «У нас тут едят в основном ее». «Спасибо». Феникс взял с тарелки большой ломоть хлеба. Видимо, шериф покупал его ненарезанным и сам орудовал ножом. Ломти были толстые и разные. Откусив свежего ароматного хлеба, Феникс зачерпнул ложкой из миски. В бульоне, или правильнее было бы назвать его соусом, такой густой он был, утопали крупные куски темного мяса.
15: Лука, моркови и круглые размером с лесной орех клёцки.
13: Отправив в рот первую ложку, Феникс одобрительно кивнул и зачерпнул следующую. Щедро сдобренное специями сочное мясо было разварено до мякоти, а клёцки, наоборот, сохранили идеальную упругость. Казалось, этот суп только что был приготовлен лучшим шеф-поваром, а не разогрет из замерзшего в лед полуфабриката. «Моя бывшая жена добавляла сюда еще фенхель», — вдруг сказал Харри. «Одним из высших благ развода оказалась возможность готовить оленя без него».
14: «Фенхель тут точно лишний», — согласился Феникс и зачерпнул еще ложку. «А шериф-то шустрый малый, оказывается. К 30 с небольшим успел послужить в армии. Причем очевидно, что это было 2 контракта, а не один. Жениться, понять, что ошибся, развестись и выиграть выборы у всеми уважаемого доктора.
13: Пусть Хоринс не стал выставлять свою кандидатуру, всех претендентов его преемники сравнивали именно с ним». Больше шериф ничего не сказал, молча доел свою порцию, убрал тарелку и поставил на стол пирог с кремовой начинкой.
14: «Это покупной», — пояснил скупо.
13: «Чаю?»
14: «Да, спасибо».
13: Феникс ничего не имел против покупных пирогов. И против жирного сливочного крема тоже. Как не отрицал и право человека не рассказывать о себе больше необходимого. Казалось бы, такая черта характера должна была противоречить профессии Феникса, но нет. Вполне укладывалось. Допрашивая подозреваемого о том, как он нанес жертве 12 колото-резанных ран, Феникс совершенно не хотел слушать пространные рассуждения о методах штопки носков, о том, что кузина снова беременна и что в начальной школе раньше кормили вкуснее. Чай у шерифа был самый обычный из пакетиков, а кружки такие же большие и глиняные, как и миски для супа. Поставив перед Фениксом одну из них, Харри отрезал себе едва ли не пол пирога и переложил на небольшое блюдце. Крошки посыпались по краям, но это его не смутило. «Я пойду посижу в саду. Холодильник в вашем распоряжении, если захочется чего-то еще», — сказал он. «Там есть пиво».
14: «Спасибо»,
13: — кивнул Феникс и потянулся за пирогом. «Хотелось ли ему посидеть в саду?»
11: Скорее нет, свежего воздуха на сегодня было куда больше, чем достаточно. Правда, пить чай из огромных кружек и откусывать большие куски пирога вдвоем было бы вкуснее, чем одному. Но Харри не пригласил, и Феникс не стал навязываться. Отрезав себе кусок поменьше, чем Харри, но все равно приличный, он потянулся за планшетом. В общем-то, Харри ничего не имел против гостей. Иногда он даже сам с удовольствием приглашал к себе парней и Пепси на ужин, а то и на обед с последующими посиделками на свежем воздухе или у камина. Но агент Ричмонд не был гостем, он был как полотенце, брошенное на пол посреди кухни, как оставленный на столе немытый стакан, вроде и ничего страшного, но раздражает и не дает о себе забыть. Впрочем, в его уютном уголке, с подветренной стороны дома, Харри все же удалось отвлечься и от ужасающего дела, и от присутствия чужака в доме. Харри был почти уверен, Ричмонд увяжется за ним. Даже заготовил пару вариантов, как отправить столичную штучку обратно в дом. Но несгибаемый агент, кажется, оказался не таким уж несгибаемым. Поначалу он активно работал ложкой, но под конец его движения замедлились, а перед одной из последних он так и вовсе завис, глядя в одну точку. Наверное, не привык столько времени проводить на воздухе, скача с камня на камень. Достав сигареты, Харри закурил. Ничего не сказал Ричмонд и о его решении дать парням выходной. На этот счет у Харри был всего один ответ, но гарантированный. Эксперты провозятся завтра весь день. Раньше, чем закончат они, глупо начинать следственные действия. И парни, не спящие толком вторую ночь, потому что и вчера они оставались дежурить, будут просто бесцельно слоняться по лесу. Днем для охраны места обнаружения костей будет достаточно Джареда. Да и сам Харри все еще способен не только поедать пончики, да ездить по городу на машине с эмблемой шерифского управления. Осень только-только начала вступать в свои права. И Харри очень нравилось смотреть, как постепенно краснеет куст бересклета по центру изгороди. Да и весь лес за ним. Не такой яркий, не такой алый, а как будто кровавый. Кровавый лес. Правда, в этом году его жуткая красота явно пройдет мимо глаз. Страшная находка тиксового коня не оставляла никаких шансов на спокойную жизнь в ближайшие несколько месяцев. Разглядывая куст, Харри запоздало вспомнил, что собирался заехать к доктору Хоринсу, и вытащил телефон. Старика стоило предупредить о переносе разговора на утро. И только глянув на время, понял, вряд ли тот ждет их в первом часу ночи. Запретно вкусный и восхитительно сладкий пирог от Алисии Бэнкс в такой час тоже вряд ли был полезен организму. Но Харри все равно съел его весь. А потом буквально заставил себя встать и вернуться в дом. Нужно было ложиться спать, чтобы прямо с утра не пришлось вливать в себя пару литров кофе. Было тихо. Столичный агент наверняка уже был в кровати, дисциплинированно придерживаясь распорядка дня. Харри прошел через коридор и холл, в его доме был только один выход. И его более чем хватало. Отметил, что тяжелые ботинки по-военному сияют чистотой, и двинулся на кухню. Где там готовят таких Ричмондов? В Куантико. Видимо, муштруют не хуже, чем в спецназе. Усмехнувшись мысли, что, видимо, не всю дурь выбили, раз Ричмонду хватило ума полезть в лес в кожаных ботинках, Харри вошел на кухню и удивился. Ричмонд не спал. Сидел за столом, обложившись кучей исписанных мелким аккуратным почерком листов бумаги и уткнувшись носом в телефон. Харри прошел к мойке, быстро сполоснул тарелку с чашкой, сначала свою, а потом, подумав немного, забрал пустую кружку Ричмонда и вымыл ее тоже. «Нашли что-нибудь?» — поинтересовался затем. «Абсолютно ничего», — покачал головой тот. Пол в шахте каменный, ни единого следа. Из зацепок по установлению личности камень в зубе трупа номер один, волосы и одежда номера четыре и старая костная мозоль на большеберцовой кости трупа номер восемь. Он показал Харри снимки на телефоне. Про остальные шесть могу только сказать, что это женщины от 18 до 30 европеоидной расы. Как долго будет длиться предварительная экспертиза? Харри оперся ладонями на стол. Понимаю, на опознание могут уйти годы. Но то, что попроще. Обстоятельства смерти, особые приметы.
16: Ричмонд потер глаза, зевнул, глянул на часы, принялся складывать листы в аккуратную стопку. «Возраст эксперты определят точнее, чем я, но все равно будет допущение в 2-3 года». И еще раз зевнул. «Если были какие-то прижизненные аномалии, то не очень заметные. Горб, например. Даже Тикс заметил бы. Обстоятельства смерти... Возможно, если жертв душили, перелом подъязычной кости. Первые отчеты будут готовы к концу недели, но опознание... Да, это может занять время».
11: «А раз так, то вряд ли кому-то будет хуже, если вы ляжете спать прямо сейчас», — позволил себе заметить Харри и кивнул Фениксу на прощание. «Доброй ночи».
17: «Добрый».
16: Ричмонд еще раз зевнул, и Харри впервые подумал о том, что, возможно, он пересек 5-6 часовых поясов. «Еще раз спасибо за гостеприимство и за ужин, было очень вкусно». Тяжело поднявшись, Ричмонд подошел к раковине. Взял с сушилки стакан, набрал воды, выпил, сполоснул посуду и вернул на сушилку. А потом сгреб свою драгоценную макулатуру и побрел спать. Он почти уже ушел, когда Харри вспомнил кое о чем. «Феникс!» — позвал он, не сразу припомнив имя агента. «Подождите!» Харри быстро вышел в коридор и вынул небольшую баночку из обувного шкафа. «Вот!» — вернувшись, он протянул ее Ричмонду. «Жир норки!» «Для ваших ботинок. Смажьте, пока не рассохлись. Лучшее средство для таких дел». Кажется, Ричмонд спал на ходу, потому что он целую секунду смотрел на баночку и только потом улыбнулся. Тускло и устало. Но вполне искренне. Для такой высокомерной задницы, как агент ФБР, улыбка была просто идеальной.
17: «Спасибо». Он забрал баночку. «Я все думал, попробовать ли спонж с силиконом или вообще не трогать.
11: Силикон все испортит».
16: Харри порадовался, что не забыл про баночку. «Утром можете спускаться спокойно, если захотите, я крепко сплю».
11: «Боюсь, меня самого поднимет только будильник».
16: Ричмонд снова зевнул, потряс головой. Волосы упали ему на лоб, разом превращая из агента геморрой на всю задницу в просто мужчину, какие живут по соседству и здороваются с тобой каждое утро. Но Харри не позволил себе расслабиться. Сейчас этот просто сосед отоспится и снова начнет кривить рот и морщить нос.
17: «До завтра, Харри».
11: «Ага».
16: Харри все же улыбнулся и пошел в свою спальню.
18: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».Радио Рансис. www.rancis.org

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. Telegram.me/radio_ransys.

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Алексей Толстой. Петр Первый. Радиоверсия романа.

0: низкой, жарко натопленной палате лампады озаряли низкий свод и темную роспись на нем. Райских птиц, завитки трав. Под темными ликами образов на широкой лавке, уйдя хилым телом в лебяжьи перины, умирал царь Федор Алексеевич. Ждали этого давно. У царя была цинга и пухли ноги. Сегодня он не мог стоять за утренней. Присел на стульчик, да и свалился. Кинулись, едва бьется сердце. Положили под образа. Сейчас даже его дыхание не было слышно. У заиндевелого окна, где в круглых стеклышках играл лунный свет, сидел на раскладном итальянском стуле патриарх Иоаким. Суровый и восковой. В черной мантии и клобуке с белым восьмиконечным крестом. Сидел согбенно и неподвижно, как видение смерти.
1: У стены одиноко стояла царица Марфа Матвеевна. Сквозь туман слез глядела туда, где из груды перин виднелся маленький лобик и вытянувшийся нос умирающего мужа. Царице всего было 17 лет. Взяли ее во дворец из бедной семьи Апраксиных за красоту. Два только месяца побыла царицей. Темнобровая глупенькая ее личико распухла от слез. Она только всхлипывала по-ребячьи, хрустила пальцами, голосить боялась.
0: В другом конце палаты, в сумраке под сводами, шепталась большая царская родня. Сестры, тетки, дядья и ближние бояре. Иван Максимович Языков, постельничий, Алексей Тимофеевич Лихачев и князь Василий Васильевич Голицын, писаный красавец. Кудрявая бородка с проплешинкой, вздернутые усы, стрижен коротко по-польски, в польском кунтуше и в мягких сапожках на крутых каблуках. Князь роста был среднего. Синие глаза его блестели возбужденно. Час был решительный. Надо сказывать нового царя. Кого? Петра или Ивана? Сына Нарышкина или сына Милославской? Оба еще несмышленные мальчишки, за обоими сила в родне. Петр горяч умом, крепок телесно, Иван слабоумный, больной. Весь из него веревки. Что предпочесть? Кого? Василий Васильевич становился боком к двустворчатой, обложенной медными бармами дверце, припав ухом, прислушивался. В соседней тронной палате гудели бояре. С утра не пивши, не евши, прели в шубах Нарышкины с товарищи и Милославские с товарищи. Полна палата. Лаются, поминают обиды, чуют. Сегодня кто-то из них поднимется наверх, кто-то полетит в ссылку.
2: Мы твоего слова ждем, князюшка Василий Васильевич. А мы-то как будто решили, разбиваться нельзя в сей великий час. Мы так размыслили. Ивану быть царем трудно, непрочно, хил. Нам сила нужна.
3: Будь так. Быть царем Петру.
0: Голицын поднял синие глаза, и вдруг они вздрогнули и заволоклись нежно. Он глядел на вошедшую царевну, шестую сестру царя Софью.
1: Неплавно лебедем, как подобало бы девице, она вошла стремительно. Распахнулись полы ее пестрого летника, не застегнутого на полной груди. Разлетелись красные ленты рогатого венца. Под белилами и румянами на некрасивом лице ее проступали пятна. Царевна была широка в кости, коренастая, крепкая, с большой головой. Выпуклый лоб, зеленоватые глаза, сжатый рот казались не девичьими, мужскими. Она глядела на Василия Васильевича и, видимо, поняла, о чем он только что говорил и что ответил. Ноздри ее презрительно задрожали, она повернулась к постели умирающего, всплеснула руками, стиснула их и опустилась на ковер, прижала лоб к постели.
0: Патриарх поднял голову, тусклый взгляд его уставился на затылок Софьи, на ее упавшие косы. Все, кто был в палате, насторожились. 5 царевен начали креститься. Патриарх поднялся и долго глядел на царя. Отмахнул черные рукава и, широко осенив его крестом, начал читать отходную.
2: Царь Федор Алексеевич представился с миром. Бояре, поплачем.
0: Через час патриарх вышел на красное крыльцо и, благословив тысячную толпу стрельцов, детей боярских, служилых людей, купцов, посадских, спросил, кому из царевичей быть на царстве. Горели костры, за Москвой рекой садился месяц, его ледяной свет мерцал на куполах. Из толпы крикнули:
4: «Катим Петра Алексеевича!»
0: На голос кинулись люди, и он затих. И громче закричали в толпе: «Петра! Петра!» Турманом скатился Алешка Бровкин с лестницы в сугроб. Желтозубые кобели кинулись, налетели. Он спрятал голову, зажмурился и не разорвали. Вот так чудо! Бог спас! Рыча кобели отошли. Над Алешкой кто-то присел, потыкал пальцем в голову.
5: Эй, ты кто? Как зовут?
6: Алешка.
5: Чей?
6: Давай Бровкины. Деревенские.
5: Пойдем греться. А не пойдешь, гляди, я тебя...
6: Нет, ну что, пусти, да пусти, я тебе ничего не сделал. Да я пойду.
5: Куда пойдешь-то?
6: Да я сам не знаю куда. Меня он обещал землю вбить по плечи, и дома меня убьют.
5: Ты что же, беглый?
6: Да нет еще. А тебя как зовут?
5: Алексашкой, мы Меньшиковы. Меня тятька. Когда 2 раза, а когда 3 раза в день порят. У меня на заднице одни кости остались, мясо все содранное.
6: Эх ты, паря.
5: Сейчас мы щей похлебаем, меня позовут наверх молитву читать, потом пороть, потом я вернусь, ляжем спать. А чуть свет, побежим в Китай-город, за Москву-реку сбегаем, отсмотримся, там есть знакомые. Эх, я б давно убежал. Товарища не находилось.
6: Купца бы найти, а? Наняться пирогами торговать.
0: Всю ночь шумела непогода за бревенчатой стеной. Выли в печной трубе дымовые голоса. Алешке приснилась мать. Стоит в дыму посреди избы и плачет, не зажмуривая глаз. И все к голове подносит руки. Жалуется. Алешка истосковался во сне. Чуть свет, Алексашка толкнул его.
1: Будь спать-то, вставай.
0: Почесываясь, обулись полотнее, нашли полкровихи хлеба, взяли. Посвистав кобелям, отвалили подворотню и вылезли со двора. Утро было тихое, мглистое, сыро. На улицах ленивые сторожа убирали рогатки, поставленные на ночь от бродяг и воров. Брели, переругиваясь, нищие, калеки, еродивые, с позаранок занимать места на паперте. По воздвиженке гнали по навозной дороге ревущий скот на водопой, на речку Неглинную. Над городом волоклись серые тучи. Вдоль стен Кремля пролегал глубокий ров. Торчали кое-где гнилые сваи от снесенных недавно водяных мельниц. На берегу его стояли виселицы, по 2 столба с перекладиной. На одной висел длинный человек в лаптях с закрученными назад локтями. Опущенное лицо его исклевано птицами.
5: А вон еще 2. Это воры, о как их.
0: Вся площадь от Иверской до Белого на синем цоколе с синими главами Василия Блаженного была пустынна. Санная дорога велась по ней к Спасским воротам. Над ними, над раскоряченным золотым орлом, кружилась туча ворон, крича по-весеннему. Стрелки на черных часах дошли до 8. Заморская музыка заиграла на колоколах. Алешка стащил колпак и начал креститься на башню. Страшно было здесь.
6: Идем, Алексашка, а точно нас увидят.
5: Со мной ничего не бойся, дурень.
0: Народу все подваливало. Алешка, чтобы не пропасть, держался за Алексашкин кушак. Когда опять вышли к площади, кто-то пробежал, про что-то закричал, с Варварки поднималась большая толпа, гикали, свистели пронзительно, стрельцы несли на руках избитого человека.
7: Православные, глядите, что с купцом сделали. Это немцы. По злобе чуть не до смерти убили доброго купца. А верхние бояре скоро всю Москву продадут на откуп иноземцам.
0: Алешка сразу признал в избитом того самого пухлого с маленькими глазками в заячьей шапке Посадского, кто на Лубянке продал ему 2 подовых пирога. От него несло водкой.
7: Ой, отпустите меня, Христа ради!
0: Стрельцы нашептывали в толпе. Разгоралась злоба. Вдруг закричали.
7: Скачут!
0: От Спасских ворот по санному следу скакали 2 всадника. Передний в стрелецком клюквенном кафтане, в заломленном колпаке. Это был Тараруй, как прозвали его в Москве. Князь Иван Андреевич Хованский. Воевода, боярин древней крови и великий ненавистник худородных Нарышкиных. Другой, подъехавший не так шибко, был Василий Васильевич Голицын. Похлопывая коня по шее, он спрашивал:
8: «Бунтуете, православные? Кто вас обидел? За что? Говорите, говорите! Мы о людях день и ночь душой болеем. А то царь увидел вас сверху, испужался по малолетству, нас послал разузнать».
0: Люди, разинув рты, глядели на его парчевую шубу. Пол Москвы можно купить за такую шубу. Глядели на самоцветные перстни на его руке, что похлопывало коня. Огонь брызгал от перстней. Люди пятились, ничего не отвечали.
9: «Отдайте нам в руки полковника! Мы сами их рассудим! Вниз головой с колокольни!
10: О чем только бояре наверху думают? Зачем нам мальчишку царем навязали? Нарышкинского ублюдка!»
0: Хованский утюжил краем рукавицы полуседые усы. Поднял руку. Все стихли.
7: «Стрельцы! Стрельцы! Теперь сами видите, в каком вы у бояр несносном ярме. Теперь выбрали бог знает какого царя. Не я его кричал. И увидите, не только денег, а и корму вам не дадут. И работать будете как холопы. И дети ваши пойдут в вечную неволю к Нарышкиным. Хуже того, продадут и вас, и нас, всех чужеземцам. Москву сгубят и веру православную искоренят. Эх, была русская сила, да где она?
11: Стрельцы! Ай да за реку в полки! Там будем говорить!
12: Там будем!
0: На площади остались только распоряженные сани да Алешка с Алексашкой. Избитый Посадский приподнялся, поглядел кругом припухлыми щелками и долго отсмаркивался.
5: «Дяденька, мы тебя до дому доведем. Нам тебя жалко».
0: Шли за реку к Серпуховским воротам. По дороге узнали, как его зовут. Федька. Заяц. Двор у него на посаде был небольшой. На огороде одно дерево с грачиными гнездами, но ворота изба новая. Калитку отворила рябая баба с вытекшим глазом. Заяц оттолкнул ее, и Алексашка с Алешкой шмыгнули следом.
7: «Эх, выручили вы меня, ребята. Теперь что хотите, просите. Тело мое все избитое, ребра целого нет. Куда я теперь возьму лоток, пойду торговать? Ох ты мне, а ведь дел-то не ждет.
5: Награды нам никакой не надо. Пусти переночевать».
0: Чуть свет, кривая баба заладила печь тестяные шишки, левашники, перепечи и подовые пироги. Постные с горохом, репой, солеными грибами и скоромные зайчатиной с мясом, с лапшой. Алексашка подмел избу, летал на двор за водой, за дровами, выносил золу, помои, послал Алешку напоить зайцеву скотину. В руках у него все так и горело. И все с шуточками.
11: Лавкач, парень, о, послал бы тебя с пирогами на базар. Так ведь уйдешь с деньгами, ты уворуешь. Больно уж расторопен.
0: Тогда Алексашка стал целовать нательный крест, что денег не украдет. Снял со стены 40 светителей и целовал икону.
10: А вот пироги подовые, медовые, полденьги пара прямо с жара. Вот налетают пироги царские, боярские. В Кремле покупали, да по шее мне дали. На Рыжкины ели, животы заболели.
0: Стрельцы смеялись, расхватывали пироги. Алешка тоже покрикивал с приговором. Не успели дойти до реки, как пришлось вернуться за новым товаром.
1: Царевна Софья вернулась от обедни, устала. Выстояла сегодня две великопостные службы. Кушала хлеб черный да капусту, и то чуть-чуть. Села на отцовский стул, вывезенный из-за моря. На колени опустила в вышитом платочке просфору. Мартовское солнце жарко било разноцветными лучами сквозь частые стекла двух окошечек. Весна, весна, бродит по миру грех, пробирается сладкий в девичью светлицу. В светлице дремотно, только постукивает маятник. Много здесь было пролито слез. Не раз бывало металась Софья между этих стен. Кричи и сгрызи руки, все равно уходят годы, отцветает молодость. Обречена девка, царская дочь, на вечное девство, черную скуфью. Из светлицы одна дверь, в монастырь. Разрешила сердцу, люби. И свет очей Василий Васильевич прекрасный, не муж какой-нибудь с плетью и сапожищами, возлюбленный со сладкими речами, любовник вкрадчивый и нетерпеливый. Ох, грех, грех. Скрипнула половица. Софья вскинулась, пронзительно глядя на дверь, будто влетит сейчас в золотых ризах огненокрылый погубитель.
0: Наклоняясь под низкой притолокой, осторожно вошел Василий Васильевич Голицын. Остановился без слов. Софья так бы обхватила его, как волна морская взволнованным телом.
3: Софья...
1: У Софьи раскрылись губы. Тогда душистые усы его защекотали щеки, теплые губы приблизились, прижались сильно и оттолкнула.
12: Ох, отойди! Что ты, грех чай в пятницу-то?
3: Софья, внизу Иван Михайлович да Иван Андреевич Хованский с великими вестями пришли к тебе. Выйди, дело неотложное.
1: Софья схватила его руки, прижала к полной груди и поцеловала их.
12: Пойдем.
0: У косящего окошечка, касаясь потолочного свода горлатными шапками, стояли Хованский и Иван Михайлович Милославский.
13: Матвеев тут же в Троице. Монахи его как царя встречают. Только что прискакал из-под Троицы племянник мой, Петька Толстой. Рассказывает, Матвеев после обедни при всем народе лаял и срамил нас, Милославских.
14: Вороны, говорит, на царскую казну слетелись. На стрелецке, где копья хотят, во дворец прыгнуть. Крест, где целуют царю Петру Алексеевич. А за малолетством его пускай правит мать, Наталья Кирилловна. И без того не умру, покуда так все не сбудется.
1: Лицо Софьи посерело. Стояла она, опустив голову и руки. Только вздрагивал рогатый венец, и толстая коса шевелилась по спине.
14: А хуже других срамил он и лаял князя Василия Васильевича. Васька-де Голицын за царский венец хватается, быть ему без головы.
12: Царица Наталья Кирилловна кровью вас жаждала? С чего бы? Или все еще худородство свое не может забыть? У отца с матерью в лаптях ходила, с мужиками за одним столом вино пила. Весело царица век прожила. И с покойным батюшкой, и с Никоном Патриархом немало шуток было шучено. братец Петруша, прямо притча. И лицом, и повадкой на отца не похож. Ну уж, если Наталья Кирилловна крови захотела, будет ей кровь.
7: Кроме Стременного, все полки за тебя, Софья Алексеевна. Каждый день стрельцы собираются многолюдно у съезжих исп, бросают в окна камнями, палками, бронят полковников матерно и кричат: не хотим, чтоб правили нами Нарышкина да Матвеев. Мы им шею свернем.
12: Кричать-то они горластые. Но нам видеть надобно от них великие дела. Пусть мальчишку щенка Нарышкинского спихнуть не побоятся. Мачеха, мачеха, чрево проклятое, вот на, возьми.
0: Софья сразу сорвала с пальца все перстни. Зажав в кулаке, протянула Хованскому.
12: Пошли им, скажи им, все им будет, что просят. И жалование, и земли, и вольности. Пусть не заробеют, когда надо. Скажи им, пусть кричат меня на царство.
0: Алексашка с Алешкой отъелись на пирогах за весну. Житье лучше не надо. Пришли однажды к ужину веселые, отдали выручку. Заяц пересчитал и придрался. Копейки не хватает.
15: Украли. Где копейка?
0: Взял с утра еще вырезанную сырую палку, сгреб Алексашку за виски и начал бить с приговором. Раз по Алексашке, два по Алешке. Алексашка молчал, в глаза не глядел.
16: От отца ушел через битье, а от этого и подавно уйду.
0: Свежо было майское утро. Посвистывают скворцы, задрав к солнцу головки. За воротами стоят шалые девки, ленятся работать. На иной босой одна пасконная рубаха, а на голове венец из бересты, в косе ленты, глаза дикие.
17: Вот пироги подовые с медом! Эй, купи стрелец с зайчатиной! Пара с жару грош цена! Подождет заяц нынешней выручки.
15: Ай, Алексашка, и так грабеж.
0: Все больше попадалось баб и девок за воротами. На перекрестках толпился народ. Вот бегом прошли стрельцы, звякая бердышами. Народ расступился. Весь берег, как мухами, обсажен людьми. За твердынями стен в этой майской тишине творилось неладное. Алексашка, как бес, вертелся близ моста. Пироги они с Алешкой все живо сбыли, лотки бросили не до торговли. В толпе то здесь, то там начинали кричать люди. У всех накипело. Жить очертело при таких порядках. Грозили кремлевским башням.
18: Ну, чего ждете-то? Боярин Матвеев чуть свет в Москву уехал. И знаете, что и Матвеев? Как он в Кремле бояре без головы лаяли друг с дружкой, жить еще можно было. А ты настоящий государь объявился. Он может и подтянет. Данями, налогами, так всех обложит. Как еще не видали. Бунтовать ныне надо. Завтра поздно будет.
0: Кружились головы от таких слов. Завтра поздно. Кровью наливались глаза. Мороком чудился Кремль, лениво отраженный в реке. Седой, запретный, вероломный, полный золота. На стенах у пушек ни одного пушкаря. Будто вымер. Вдруг на той стороне моста засуетились крылатые жильцы. Донеслись их слабые крики. Между ними, вертясь на снежном белом коне, появился всадник.
19: Толстой! Петр Андреевич! Племянник Белославского! Он за нас! Слушайте, что он скажет!
0: Заворчала, зашумела, закричала толпа. Ревя кинулась к мосту. Где-то ударил колокол. Бум-бум-бум! Чаще, тревожнее. Отозвались колокольни, заметались колокола, и все 40 сороков московских забили набат. Стрельцы, народ, тучи мальчишек и Алексашка с Алешкой глядели на пестрый государев дворец, раскинувшийся на четверть Кремлевской площади. Здесь жил владыка земли, после бога первый. Страшновато все-таки.
20: Ребята, чего
10: Царевича Ивана задушили! Царя Петра сейчас кончают! Айда! Приставляй лестницы! Ловись на крыльцо!
18: Первого!
20: Давай на Рыжкина!
10: Айда!
0: Гул прошел по многотысячной толпе. Кинулось десятка два стрельцов. Перелезли через решетку, выхватывая кривые сабли, взбежали на красное крыльцо, застучали в медную дверь, навалились плечами.
21: Убьют ведь! Убьют! Что делать, Артамон Сергеевич?
22: Бог милостив, царица. Выйду, поговорю с ними. Эй! Послали за патриархом.
18: Идет! Идет!
0: Вонзая в дубовый пол острие посоха, вошел патриарх Иоаким. Иступленные в темных впадинах глаза его устремились на низенькие окна под сводами. С той стороны к цветным стеклышкам прильнули головы стрельцов, взлезших на лестнице. Патриарх поднял сухую руку и погрозил. Головы отшатнулись.
12: Наталья Кирилловна кинулась к патриарху, уцепилась за его ледяную руку, часто целуя, лепетала:
21: «Спаси, владыка, спаси!
22: Владыка!
21: Спаси, спаси, владыка!
22: Дела плохие! Спаси. Заговор! В прямой бунт! Сами не знают, что кричат!»
0: По палате из двери в дверь пробежал на цыпочках тот, кого стрельцы и бояре ненавидели хуже сатаны. Красавец и щеголь, 24-летний и уже боярин, брат царицы Иван Кириллович Нарышкин. Размахивая польскими рукавами, крикнул:
23: «Софья пожаловала!»
0: В палату быстро вошли Софья, Василий Васильевич Голицын и Хованский.
12: Народ гневается, знать есть за что. Ты бы с братьями вышла к народу, царица. Они бог знает, что кричат, будто детей убили. Уговори им, посули им милости. Того гляди, во дворец ворвутся.
22: Не время сводить бабьи счеты.
12: Тогда выйдь ты к ним.
22: Смерти не боюсь, Софья Алексеевна. Что скажете, владыка?
24: Не спорьте. Покажите им детей, Ивана и Петра.
21: Нет, владыка, не позволю. Боюсь.
24: Вынесите детей на красное крыльцо.
0: И вот завизжал замок на медной двери на красном крыльце. Толпа придвинулась, затихло, жадно глядя. Замолкли барабаны. Дверь распахнулась. Увидели царицу Наталью Кирилловну во вдовье черное пошене и золотопарчевой мантии. Взглянув на тысячи глаз, упертых на нее, царица покачнулась. Чьи-то руки протянули ей мальчика в пестром узком кафтанчике. Царица с усилием, вздернув животом, приподняла его, поставила на перила крыльца. Круглощекий и тупоносенький, он вытянул шею. Глаза круглые, как у мыши, маленький рот сжат с испугу. Царица хотела сказать что-то и зашлась. Закинула голову. Из-за ее спины выдвинулся Матвеев. По толпе прошло рычание. Он держал за руку другого мальчика, постарше, с худым, равнодушным личиком, отвисшей губой.
25: Кто вам лгал? Кто лгал, что царя и царевича задушили? Глядите! Вот! Царь Петр Алексеевич на руках у царицы, здоров и весел! Вот царевич Иван! Оба живы, Божьей милостью!
0: В толпе стали переглядываться, заговорили.
26: Они самые обманули.
25: Стрельцы, идите спокойно по домам. Если что надо, есть какие просьбы и жалобы, присылайте челобитчиков.
0: С крыльца в толпу сошли Хованский и Василий Васильевич. Кладя руки на плечи стрельцам и простым людям, уговаривали разойтись. Но говорили, будто с усмешкой. Из присмиревшей толпы раздались злые голоса.
26: Ну, что они живы?
18: Да сами видим, что живы.
26: Все равно не уйдем из Кремля.
18: Нашли дураков. Знаем ваши сладкие слова.
26: А потом ноздри рвать у приказной избы.
18: А выйдите, выйдите нам, Матвеева и Нарышкина.
26: Иван Кирилловича Нарышкина. Он царский венец примерял.
18: Кровопийцы, бояре.
26: Языкова нам выдайте.
18: Долгорукова.
26: Выдавайте.
0: Все злее кричали голоса. перечисляя ненавистные имена бояр. Наталья Кирилловна опять побелела, обхватила сына. Петр вертел круглой головой. Чей-то голос крикнул со смехом.
2: Гляди-ка, чистый кот!
0: С крыльца сбежал весь валом бархате в соболях, в звенящем оружии князь Михаил Долгорукий. Сын стрелецкого начальника, холеный и надменный, закричал на стрельцов, размахивая нагайки.
2: Рады, сущие дети, что отец мой больной лежит! Сарын! Прочь отсюда, псы! Холопы!
4: Спокойнее, ты не летал!
5: Ты кто нам, щенок?
6: Бей его, ребята!
0: Долгорукий выхватил саблю и, пятясь, отмахиваясь, зашел на крыльцо. Стрельцы, уставя копья, кинулись за ним, схватили. Царица дико завизжала. Растопыренное тело Долгорукого полетело и скрылось в топчущей, рвущей его толпе. Матвеев и царица подались к двери, но было уже поздно. Из синей грановитой палаты выскочили стрелец, а все и Ржов с товарищами.
5: Эй, Матвеева!
0: Они насели сзади на Матвеева. Царица взмахнула рукавами, прильнула к Артамону Сергеевичу. Царевич Иван, отпихнутый, упал и заплакал. Круглое лицо Петра исказилось, перекосилось. Он вцепился обеими руками в пегую бороду Матвеева.
5: Рви его!
6: Кидай меня!
0: Оттащили царицу, отшвырнули Петра, как котенка. Огромное тело Матвеева с разинутым ртом высоко вдруг поднялось, растопыря ноги, и перевалилось на уставленное копье. Стрельцы, народ, мальчишки, Алексашка с Алешкой ворвались во дворец, разбежались по сотням комнат. Царица с обоими царевичами все еще была на крыльце, без памяти. К тем, кто остался на площади, опять подошли Хованский и Голицын. И в толпе закричали.
8: Софью! Софью хотим!
2: Хотим Софью на царство! Стол хотим на Красной площади! Стол! Чтоб воля наша была! Вечная!
5: Вечная!
8: Воля! Правильно! А то, что... Софью! А лучше Оля! Оля!
0: Пошумели стрельцы. Истребили бояр, братьев царицы Ивана и Афанасия Нарышкиных, князей Юрия и Михаила Долгоруких, Григория и Андрея Рамадановских, Михаила Черкасского, Матвеева, Петра и Федора Салтыковых, Языкова и других, похуже родом. Получили стрелецкое жалование 240 тысяч рублев и еще по 10 сверх того рублев каждому стрельцу наградных. Приев и выпив кремлевские запасы, стрельцы разошлись по слободам, посадские по посадам, и все пошло по-старому. Ничего не случилось. Над Москвой, над городами, над сотнями уездов, раскинутых по необъятной земле, кисли столетние сумерки, нищета, холопство, бездолье. В Москве стало два царя – Иван и Петр, и выше их правительница – царевна Софья. Одних бояр променяли на других, вот и все. Скука. Время остановилось, ждать нечего. И опять зароптали на базарах люди, пошло шептание, стали стрельцы сомневаться. Не до конца тогда довели дело, шуму было много, а толку никакого. Не довершить ли, пока не поздно? В Стрелецкой слободе объявилось 6 человек раскольников, начетчики, высохшие как кость непоколебимые мужики.
9: Одно спасение, одно ваше спасение — скинуть патриарха Никонианина и весь боярский синклит и вернуться к богобоязненной вере, к старой жизни.
0: Теперь понятно было, что требовать. Стрельцы кинулись в Кремль. Начальник стрелецкого приказа Иван Андреевич Хованский стал за раскол. Шесть костяных раскольников с Никитой Пустосвятым, три дня не евши ни крошки, не пивши ни капли, принесли в грановитую палату аналои, деревянные кресты и старые книги, и перед глазами Софьи лаяли и срамили патриарха и духовенство. Стрельцы у Красного Крыльца кричали:
2: «Хотим старой веры! Хотим старины!
25: Пора, государыне, царевне, в монастырь! Полно царством тому тень!»
0: Оставалось одно средство. И Софья гневно пригрозила:
21: «Хотите променять нас на шестерых чернецов? Мужиков невежд? В таком разе нам, царям, жить здесь нельзя. Уйдем в другие города, возвестим всему народу о нашем разорении, о вашей измене».
0: Стрельцы поняли, чем пригрозила Софья. Испугались.
2: Как бы она, ребята, не двинула дворянское ополчение на Москву.
0: Попятились. Стали договариваться. А уж по приказу Василия Васильевича Голицына выносили из царских погребов на площадь ушаты с водкой и пивом. Дрогнули стрельцы. Закружились головы.
26: Черт ли нам в старой вере? То дело поповское. Бей раскольников!
0: Одному костяному старцу тут же отсекли голову, двоих задавили, остальные едва унесли ноги. Опоили проклятые бояре простых людей. Вывернулись. Москва шумела, как улей. Каждый кричал про свое. Не нашлось тогда одной головы. Бушевали в разброд. Разбивали царские кабаки, ловили подьячих из приказов, рвали на части. По Москве ни проходу, ни проезду. Ходили осаждать боярские дворы, едва бояре отстреливались. Великие в те дни бывали побоища. Пылали целые порядки изб. Неубранные трупы валялись на улицах и базарах. Прошел слух, что бояре стянули под Москвой ополчение и разом хотят истребить бунт. И еще раз пошли стрельцы с тучами беглых холопов в Кремль, прибив на копье челобитную, а выдачи на расправу всех бояр поголовно. Софья вышла на Красное Крыльцо, белая от гнева.
21: «Лгут на нас! И в мыслях того ополчения не было! Крест на том целую! То лжет на нас, Матвейка царевич!»
0: Закричала она, рвя на себе алмазный крест. Из крыльца выкинули на стрелецкие копья всего лишь одного захудалого татарского царевича Матвейку. «Подавитесь!» Матвейку разорвали на мелкие клочья, насытили ярость. И опять стрельцы ушли ни с чем. Три дня и три ночи бушевала Москва. Вороньи стаи над ней взлетали высоко от набатного звона. И тогда же родилось у самых отчаянных решение: отрубить самую головку, убить обоих царей и Софью. Но когда Москва пробудилась на четвертый день, Кремль был уже пуст. Ни царей, ни царевны ушли вместе с боярами. Ужас охватил народ.
12: Софья уехала в село Коломенское и послала берючей по уездам созывать дворянское ополчение. Весь август кружила она около Москвы по селам и монастырям, плакалась на папертях, жаловалась на обиды и разорения.
0: В Кремле со стрельцами остался Иван Андреевич Хованский. Стали думать, уж не кликнуть ли его царем. Человек любезный, древнего рода, старого обычая. Будет свой царь для простого народа. Ожидая богатых милостей, дворяне бойко садились на коней. Огромное в 200 тысяч ополчение сходилось к Троице Сергиеву. А Софья, как птица, все кружила около Москвы. В сентябре посланный ею конный отряд со Степкой Адоевским во главе налетел на рассвете на село Пушкино. Там, объезжая со стрельцами подмосковные, ночевал на пригорке в шатре Иван Андреевич Хованский. Стрельцы спали беспечно. Их сонных всех порубили саблями. Здесь же, у околицы, отрубили Хованскому голову. Остались без головы стрельцы. Узнав о казни, в ужасе кинулись в Кремль, затворили ворота, зарядили пушки, приготовились к осаде. Совсем как поляки 100 лет тому назад, когда Москву обложили войска новгородского купечества.
21: Софья поспешила в Троице-Сергиево под защиту неприступных стен. Начальствовать ополчением поручила Василию Васильевичу Голицыну. Испугались стрельцы и послали в Троицу челобитчиков. Принесли повинную. Тем и кончилась их воля. Начальником стрелецкого приказа назначили Шекловитова, скорого на расправу. Народ стал тише воды ниже травы, и опять над Москвой, над всей землей повисла безысходная тишина. Потянулись годы.

все это время Алексашка с Алешкой жили хотя и впроголодь, но весело. В слободах мальчика знали хорошо, приветливо пускали ночевать. Лето они прошатались кругом Москвы, по рощам и речкам, ловили певчих птиц, продавали их купцам. Воровали из огородов ягоды и овощи, все думали поймать и обучить ломаться медведя. Но зверь легко в руки не давался. Удили рыбу –

0: Однажды, закинув удочку в тихую и светлую Яузу, что вытекала из дремучих лесов Лосиного острова, увидели они на другом берегу мальчика, сидевшего, подперев подбородок. Одет он был чудно, в белых чулках и в зеленом нерусском кафтанчике с красными отворотами и ясными пуговицами. У ворот по лугу бегали женщины, крича кого-то. Должно быть, искали мальчика. Но он, сердито сидя за лопухами, и ухом не вел. Алексашка плюнул на червя и крикнул через реку.
1: Нашу рыбу пугать? Смотри, портки снимем, переплывем мы тебя. Ты кто? Чей? Мальчик?
2: А вот велю тебе голову отрубить, тогда узнаешь.
3: Че ты? Че? Где царь? Давай бежим отсюда.
1: Погоди, убежим, успеем. Очень мы тебя испугались. Отрубил голову один такой. А чего ты сидишь? Тебя ищут.
2: Бежу от баб, прячусь.
1: Я смотрел, ты не наш ли царь, а?
2: Ну, царь. А тебе что?
1: Как что? А вот ты взял бы, да и принес нам сахарных пряников. Ей-богу, сбегай. Принесешь, одну хитрость тебе покажу.
0: Алексашка снял шапку. Из-за подкладки вытащил иглу.
1: Гляди, игла али нет? Хочешь, иглу сквозь щеку протащу с ниткой, и ничего не будет.
2: Брешь.
1: Вот перекрещусь. А хочешь, ногой перекрещусь.
0: Алексашка живо присел, схватил босую ногу и ногой перекрестился. Петр удивился еще больше.
2: Еще бы тебе царь бегал за пряниками. А за деньги иглу протащишь?
1: За серебряную деньгу 3 раза протащу и ничего не будет.
2: Врешь.
0: Петр начал мигать от любопытства. Дойдя до конца мостков, он очутился в шагах 3 от Алексашки. Над водой трещали синие стрекозы. Отражались облака и разбитые молнией плакучие ива. Стоя под избой, Алексашка показал Петру хитрость. 3 раза протащил сквозь щеку иглу с черной ниткой. И ничего не было, ни капли крови. Только 3 грязных пятнышка на щеке. Петр глядел совиными глазами.
2: Дай-ка иглу.
1: О, ты что же, а деньги-то?
2: На.
0: Алексашка на лету подхватил брошенный рубль. Петр, взяв у него иглу, начал протаскивать ее сквозь щеку. Проткнул, протащил и засмеялся, закидывая кудрявую голову.
1: Смотри-ка.
2: Не хуже тебя, не хуже тебя.
0: И, забыв о мальчиках, побежал к дворцу. Должно быть, учить бояр протаскивать иголки.
1: А рубль-то новенький. На одной стороне орел, на другой Софья. Дай сюда игол. Сейчас как врежу.
0: Сроду Алексашка с Алешкой столько не наживали. С тех пор они повадились ходить на берег Яузы. Но Петра видели только издали. То он катался на карликовой лошадке, и позади скакали верхом толстые дядьки, то шагал с барабаном впереди ребят, одетых в немецкие кафтаны, с деревянными мушкетами, и опять те же дядьки суетились около, размахивая руками.
1: Эх ты, пустяками занимается.
0: Алексашке много раз говорили люди: смотри, тебя отец по Москве давно ищет, грозится убить. Алексашка только сплевывал сквозь зубы на 3 сажени и нежданно-негаданно наскочил. В сумерках по улице вдоль заборов бежал Алексашка. Сердце резало, пот застилал глаза. Пылающая вдалеке изба мрачно озаряла лужи в колеях. В шагах в 20 от Алексашки, бухая сапогами, бежал пьяный Данила Меньшиков. Не плеть на этот раз была в руке у него. Сверкал кривой нож.
4: Остановись! Убью!
0: Всю старую басманную пробежал Алексашка. Начал сводить ноги. больше уже не оглядывался. Слышал все ближе, за спиной топали сапожищи. Со свистом дышал Данила. Ну, конец. Пескливо закричал:
5: «Караул!»
0: В это время из проулка на Разгуляй, где стоял известный кабак, вывернула, покачиваясь, высокая карета. Два коня, запряженные гусем, шли крупной рысью. На переднем сидел верхом немец в чулках и широкополой шляпе. Алексашка сейчас же вильнул к задним колесам, повис на оси, вскарабкался на запятки кареты. Увидев это, Данила заревел:
3: «Стой!»
0: Но немец наотмашь стегнул его кнутом, и Данила, задыхаясь руганью, упал в грязь. Карета проехала. Алексашка отдыхивался, сидя на запятках. Надо было уехать как можно дальше от этого места. За Покровскими воротами карета свернула на гладкую дорогу, пошла быстрее и скоро подъехала к высокому частоколу. От ворот отделился иноземный человек, спросил что-то. Из кареты высунулась голова, как у попа, с длинными кудрями, но лицо бритое.
6: Франс Лефорт.
0: Ворота раскрылись, и Алексашка очутился на Кукуе, в немецкой слободе. Колеса шуршали по песку. Приветливый свет из окошек небольших домов падал на низенькие ограды, на подстриженные деревца, на стеклянные шары, стоявшие на столбах среди песчаных дорожек. В огородах перед домиками белели и чудно пахли цветы. Кое-где на лавках и на крылечках сидели немцы в вязаных колпаках, держали длинные трубки.
7: «Мать честная, вот живут чисто!»
0: В глазах заребили огоньки. Проехали мимо четырехугольного пруда. По краям его стояли круглые деревца в зеленых катках. И между ними горели плошки, освещая несколько лодок, где, задрав верхние юбки, чтобы не мять их, сидели женщины с голыми по локоть руками, с открытой грудью, в шляпах с перьями. Смеялись и пели. Здесь же, под ветряной мельницей у освещенной двери аустерии, или по-нашему кабака, плясали, сцепившись парами, девки с мужиками. Все было мирное здесь, приветливое, будто и не на земле. Глаза впору протереть. Вдруг въехали в широкий двор. Посреди его из круглого озерца била вода. В глубине виднелся выкрашенный под кирпич дом с прилепленными к нему белыми столбами. Карета остановилась. Человек с длинными волосами вылез из нее и увидел соскочившего с запяток Алексашку.
6: «Ты кто? Ты зачем? Ты откуда здесь? Я тебя спрашиваю, мальчик, ты вор?»
1: «Это я вор? Тогда бей меня до смерти, если вор! Видел, как на Разгуляй отец бежал за мной с ножом?»
6: «А, да, видел. Я засмеялся, большой за маленьким.
1: Отец меня все равно зарежет. Возьми, пожалуйста, меня на службу, дяденька».
6: «На службу? А что ты умеешь делать?»
1: «Все умею. Первое, петь какие хочешь песни. На дудках играю, на рожках, на ложках. О,

выворачивая ступни ног и на ходу будто бы подплясывая. Должно быть от того, что неподалеку на озерце играла музыка и задорно визжали немки.

0: Да уж будет себе, Никит Моисеевич. Как бы головка у ребенка не заболела.
1: Едва Наталья Кирилловна проговорила это, царь Петр бросил на полуслове читать апостола, торопливо перекрестился запачканными в чернилах пальцами и, не дожидаясь, покуда учитель и дядька Никита Моисеев Зотов по уставу поклонится ему в ноги, поцеловал маменькину руку, беспомощно затрепетавшую, чтобы схватить, удержать на минутку сына, и по скрипучим половицам и ступеням переходов и лестниц нетерпеливо понеслись его косолапые шаги, пугая прижилых старух в темных углах Преображенского дворца.
0: «Шапку-то, шапку! Головку напечет! Ты, Никит Моисеевич, побольше с ним божественное читай, а то он и на царя-то не похож. Ведь не оглянешься, скоро уж женить. До сих пор не научился стопами шествовать, все бегает, как простой. Ну, вон, гляди!»
1: Смотря в окно, царица слабо всплеснула руками. По двору бежал Петр, спотыкаясь от торопливости. За ним долговязые парни из дворцовой челяди с мушкетами и топориками на длинных древках. Мужики в крепости выкатили дубовую пушку, которую по строгому приказу царицы заряжали чем помягче, пареной репой или яблоками, и выстрелили.
2: «Нельзя сдаваться! Биться должны! Сначала! Все сначала!»
0: «Никит Моисеевич, затвори-ка окошко. Очень шумят. Голова разболелась». Закрылось цветное окошко. Наталья Кирилловна склонила голову и чуть шевелила пальцами, перебирая афонские четки, святые раковинки. Тоскливо.
1: От горя и слез за эти годы Наталья Кирилловна постарела. Только брови, да когда-то огненные темные глаза остались от ее красоты.
0: «Никит Моисеевич, сказывали мне, в Мытищах баба есть, воробьиха. На квасной гуще гадает, так-то верно все исполняется. Послать бы за ней. Да что-то боюсь, не нагадала бы худого».
3: «Матушка-государыня, чего ж худого нагадать вам может подлая баба-воробьиха? В таком разе воробьиху в клочья растерзать мало».
0: Наталья Кирилловна подняла пальчик. Поманила. «Моисеич, давеча в поварне стрелецкая вдова решету ягод приносила, сказывала. Софья дева дворце кричала на медне, и все слышали. Жалко, — говорит, — стрельцы тогда волчонка не задушили с волчицей». У Натальи Кирилловны затряслись губы, задрожал охваченный черным платом двойной подбородок, большие глаза налились слезами.
1: Оканчивая день, медленно ударил колокол на вышке дворцовой церкви. Колокол звонил к вечерне. Царя нигде не было. Стольники побрели его искать на двор, в огороды, на луг к речке. На подмогу им царица послала десятка два мамок поголосистей. Обшарили, обаукали всю местность. Нет царя нигде. Батюшки, уж не утонул ли? У стольников дремоту как рукой сняло. Повскакивали на неоседланных коней, рассыпались по вечернему полю, крича, зовя. Во дворце поднялся переполох. Старушонки торопливо зашептали по всем углам: «Непременно! Это ее рук дело! Соньки!»
0: Наталья Кирилловна довели этим шепотом зловещим до того, что, обезумев, выбежала она на крыльцо. Из темных полей тянуло дымком, тыркали дергачи в сырых ложбинах. Вдали над черным сокольничьим бором появилась тускловатая мрачная звезда. Пронзилось тоской сердце Натальи Кирилловны. Взломив руки, она закричала:
4: «Петенька! Сын мой!»
1: Василий Волков, гоня на коне вдоль реки, наехал на рыбачий костер. Рыбаки повскакивали с испугом. Чугунок с ершами опрокинулся.

0: Огонь. Волков спросил, задыхаясь.
1: Мужики, царя не видали?
2: Товарищ, не он ли проплыл в лодке?
3: А жить гребли прямо на куку.
2: У немцев его ищите.
0: Ворота в слободе были еще не заперты. Волков помчался по улице туда, где толпились немцы. Сверху он увидел царя. И рядом с ним длинноволосого, среднего роста человека с растопыренными, как у индюка, полами короткого кафтана. В одной руке на отлете он держал шляпу, в другой — трость, и, смеясь, вольно собачий сын говорил с царем. Петр слушал, грыз ноготь, и все немцы стояли бесстыдно вольно. Волков соскочил с коня, протолкался и стал перед царем на колени.
1: Милостивый государь, царица-матушка убивает. Уж Бог знает, что про вас думает. Извольте идти домой, вечерню стоять.
4: Не хочу. Убирайся отсюда. Прочь пошел, холоп.
0: Волков поклонился низко и хмуро, не глядя на засмеявшихся, степенной рысью поехал докладывать царице. Благодушный немец с двойным розовым подбородком в жилете, в вязаном колпаке и вышитых туфлях, виноторговец Иван Монс, вышедший из аустерии, чтобы взглянуть на молодого царя, вынул изо рта фарфоровую трубку.
5: «Царскому величеству у нас приятнее, нежели дома. У нас веселее».
0: Стоявшие кругом иноземцы, вынув трубки, закачали головами. Подтвердили с добродушными улыбками.
6: «О, да, у нас веселее!
0: И ближе придвинулись слушать, что говорил длинному, с длинной детской шеей царю, нарядный человек в пышно завитом парике — Франц Лефорт. Петр встретил его на яузе. Плыли в тяжелом струге, челядинцы нескладно гребли, стукаясь уключенными. Петр сидел на носу, поджав ноги. С кухуя доносилась странная музыка. Будто наяву виделся город из тридевятого царства, тридевятого государства, про который Петру еще в колыбели бормотали няньки. На берегу, на куче мусора, появился человек в растопыренном на боках бархатном кафтане при шпаге и в черной шляпе с завороченными с трех сторон краями. Капитан Франц Лефорт.
7: «К услугам вашего царского величества».
0: Петр смотрел на него, вытянув шею, как на чудо. До того этот человек был ловкий, веселый, ни на кого не похожий.
7: «Я могу показать водяную мельницу, которая трет нюхательный табак, толчет тросо, трясет ткацкий стан и поднимает воду при огромную почку. Могу также показать мельничное колесо, в коем бегает собака и вертит его. Покажу зрительную трубку, через кою смотрят на месяц и видят на нем моря и горы».
0: У Петра все шире округлялись глаза от любопытства. От застенчивости он сердито сопел носом и не решался вылезти, хотя лодка уже ткнулась о берег. Тогда Лефорт сбежал к воде. Веселый, красивый, добродушный, схватил исцарапанную с изгрызенными ногтями руку Петра и прижал к сердцу.
7: «О, наши добрые кукуйцы будут сердечно рады увидеть ваше величество. Они покажут вам весьма забавные кунштуки».
0: Ловок, хитер был Лефорт. Петр не опомнился, как уже, размахивая руками, шагал рядом с ним к воротам слободы. Кукуйцы качали головами и говорили одобрительно.
6: «О, молодой Петр Алексеевич хочет все знать, это похвально! Да, похвально!»

0: Наконец подошли к четырехугольному пруду. Было уже темно. На воду падал свет из затворенной двери аустерии. Петр увидал маленькую лодочку с маленьким, повисшим без ветра парусом. В ней сидела молоденькая девушка в белом и пышном, как роза, платье. Волосы ее были подняты и украшены цветами. В голых руках она держала лютню. От непонятного впечатления у Петра дико забилось сердце.
1: Она поет в вашу честь. Это очень хорошая девушка. Дочь зажиточного виноторговца Йогана Монса. Сейчас в аустерии соберутся девушки. Будут танцы и фейерверк. Или огненная забава.
0: По темной улице бешено налетели конские копыта. Толпа царских стольников пробилась к царю со строгим приказом от царицы идти домой. На этот раз пришлось покориться. Иноземцы, бывавшие в Кремле, говорили с удивлением, что не в пример Парижу, Вене, Лондону, Варшаве или Стокгольму царский двор подобен более всего купеческой конторе. Ни галантного веселья, ни балов, ни игры, ни тонкого развлечения музыкой. Золотошубные бояре, надменные князья, знаменитые воеводы только и толковали в низеньких и жарких кремлевских покоях, что о торговых сделках на пеньку, поташ, ворвань, зерно, кожи. Спорили и лаялись о ценах, вздыхали, что, мол, вот земля обильна и всего много, а торговля плоха. Обширны боярские вотчины, а продавать из них нечего. На Черном море татары, к Балтийскому не пробьешься. К тому же малоповоротливы были русские люди. Жили по медвежье, за крепкими воротами, за непролазным тыном в усадьбах на Москве. Долго бы чесали бока, кряхтели и жаловались русские люди, но случилось неожиданное. Польский король Ян Собеский прислал в Москву великих послов говорить о союзе против турок. Ясно было, чего сейчас добивались поляки, что похоронять русскими войсками украинские степи от турецкого султана. Напротив охотного ряда на Голицынском дворе было чисто и чинно. Жарко блестели от крыши до земли обитые медью стены дома. У входа на ковриках стояли два рослые мушкетера, швейцарцы, в железных шлемах и панцирях из воловьей кожи. Другие два охраняли сквозные золоченые ворота. Сам Василий Васильевич в эту несносную духоту сидел на сквозняке близ раскрытого окна и по-латински вел беседу с приезжим из Варшавы иноземцем де Невиллем. Беседа была прервана. Ливрейный слуга, испуганно округлив глаза, подошел на цыпочках и шепнул что-то князю. Лицо Василия Васильевича стало напряженно серьезным. Деневиль, заметив это, взял шляпу и начал откланиваться, пятясь к двери. За ним, также кланяясь и округло от сердца вниз, помахивая рукою, шел Василий Васильевич.
2: «Я весьма огорчен и в сильнейшем отчаянии, господин Деневиль, что вы изволите так скоро покидать меня».
0: Оставшись один, он оглянул себя в зеркало и, торопливо стуча каблучками, прошел в опочивальню. Там, на двуспальной кровати, под алого шелка пологом, украшенным наверху страусовыми перьями, сидела, прислонясь виском к витому столбику, правительница Софья. Как всегда, она подъехала тайно, в закрытой карете с черного хода.
3: «Сонюшка, здравствуй, свет мой».
4: Она, не отвечая, подняла хмурое лицо, пристально зелеными мужичьими глазами глядела на Василия Васильевича. Он в недоумении остановился, не дойдя до кровати.
3: «Беда какая-нибудь, государыня?»
4: Софья неприветливо оглянула Василия Васильевича.
5: «Смешно вырядился. Что же это на тебе, французское? Кабы не штаны, так совсем бабье платье. Смеяться будут. Да, беда, беда, батюшка мой. Радоваться нам мало чему.
3: Пустое, государыня. Мало ли, о чем люди болтают. Не горюй, брось.
5: Бросить? А знаешь, о чем в Москве говорят? Править, мол, мы царством слабы. Великих делов от нас не видно.
3: Живем среди монстров.
5: Вот что тебе скажу, батюшка. Сними-ка ты кружева, чулочки, да надень япончу походную. Возьми в руки сабельку, покажи великие дела. У всех одно сейчас на уме. Воевать Крым, этого не минуть, голубчик мой. Я уж и грамоту заготовила. Быть тебе большим воеводой. Верю, верю, Бог нам поможет против хана.
3: Пойми, Софья Алексеевна, нельзя нам воевать. На иное нужны деньги.
5: Знаешь, что еще шепчут? В Преображенском, мол, сильный царь подрастает. А царевна, мол, только зря трет спиной горностай. Ты мои думы пожалей. Я нехорошее думаю. Ему уже 15-й годок пошел. Вытянулся с Коломенскую версту. Прислал указ вербовать всех конюхов и сокольничьих в потешные. А сабли да мушкеты у них ведь из железа. Вася, спаси меня от греха. В уши мне бормочут, бормочут про Дмитрия, про Углич. Чей грех ведь это?
0: Василий Васильевич выдернул руку из ее рук.
5: А то я говорю, грех и думать о таких делах, то в старину было. Вся Европа узнает про твои подвиги. Тогда его бояться уж нечего. Пусть балуется.
0: Служба в потешном войске была тяжелая. Ни доспать, ни доесть. В последнее время приставили к войску воеводу, или по-новому генерала, автонома Головина. Человек он был гораздо глупый, но хорошо знал солдатскую экзерцицию и навел строгие порядки. При нем Петр вместо беспорядочного баловства стал, не шутя, проходить военную науку в первом батальоне, названном Преображенским. Франц Лефорт не состоял у Петра на должности, так как был занят по службе в Кремле, но часто приезжал верхом к войску и давал советы, как, что устроить. Через него взяли на жалование иноземца капитана Федора Зоммера для огнестрельного и гранатного боя и тоже произвели в генералы. Иноземцы на Кукуе часто разговаривали о молодом царе Петре, собираясь по вечерам на посыпанной песочком площадке. Среди подстриженных деревьев они похлопывали ладонями по столикам.
6: Эй, Монс, кружечку пива!
0: Раскуривая трубки, посетители говорили, что Бог послал Иоганну Монсу хорошую дочь. О, какая дочь принесет дом богатство.
7: Да, вижу. Если с умом взяться за дело, из молодого царя можно извлечь много пользы.
6: О, нет, это плохая надежда. У царя Петра нет силы. Правительницу Софья никогда не даст ему царствовать. Она жестокая и решительная женщина. Теперь она собирает 200 тысяч войска воевать крымского хана. Когда войско вернется из Крыма, я не поставлю за царя и 10 пфенингов.
8: Напрасно вы так рассуждаете. Не раз мне говорил генерал Теодор фон Зоммер, бывший недавно просто Зоммер. Погодите, сказал я, дайте нам год или два сроку. У царя Петра будет 2 батальона такого войска, что французский король или сам принц Морис Саксонский не постыдятся ими командовать. Вот что сказал Зоммер.
0: В сводчатых палатах дворцового приказа жара, духота, топор вешай. За длинными столами песцы, свернув головы, свесив волосы на глаза, скрипят перьями.
9: По указу великих государей сделано немецкое платье в хоромы к нему. Великому государю, царю и великому князю Петру Алексеевичу. сия великия и малая и белая России самодержцу. А к тому делу взято товаров у генерала, у Франца Лефорта, 2 цевки золота. Плачено 1 рубль 13 алтын 2 деньги. Да 9 дюжин пуговиц по 6 алтын дюжина. Да к исподнему кафтану 6 дюжин пуговиц по 2 алтына 4 деньги дюжина. Да шелку и полотна на 10 алтын. Да накладные волосы 3 рубля.
6: Слышь, Петрух,
10: а?
6: А волосы накладные как писать? С прописной буквы, а ли с малой?
10: Пиши с малой.
6: Ага. Волос у него, что ли, нет своих, у младшего государя-то?
10: Ты смотри за такие слова.
0: Немецкое платье и парик принял под расписку стольник Василий Волков и сбережением отнес в государеву спальню. Еще только светало, а Петр уже вскочил с лавки, где спал на кошме под тулупчиком. За парик он схватился за первое. Примерил — тесно. Хотел ножницами резать свои темные кудри. Волков едва умолил этого не делать. Все-таки добился, напялил парик и ухмыльнулся в зеркало. Руки он в этот раз вымыл мылом, вычистил грязь из-под ногтей, торопливо оделся в новое платье, подвязал, как его учил Лефорт, шейный белый платок и на бедра, поверх растопыренного кафтана, шелковый белый же шарф. Волков, служа ему, удивился. Не в обычае Петра было возиться с одеждой. Примеряя узкие башмаки, он заскрежетал зубами. Вызвали дворового рослого парня, чтобы разбить башмаки. Степка, вколотив в них ножище, бегал по лестницам, как жеребец. В 9 часов, по новому счету времени, пришел Никита Зотов звать к ранней обедне.
11: Скажи матушке, у меня где государственное дело неотложное. Один помолюсь. Да вот что, сам-то возвращайся, да рысью, слышь?
0: Он вдруг закинул голову и засмеялся, как всегда, будто вырывая из себя смех. Никита понял, что царь опять придумал какую-нибудь шутку, которым изрядно учили его в немецкой слободе.
11: Поедешь великим послом от еленского бога Бахуса бить челом имениннику.
12: Слушаю, государь Петр Алексеевич.
0: И тут же, как было указано, надел он на себя вывернутую заячью шубу, на голову мочалу, поверх венок из банного веника, в руки взял чашу. Чтобы не было лишних разговоров с матушкой, Петр вышел из дворца черным ходом и побежал на конюшенный двор. Там вся дворня со смехом ловила 4 здоровенных кабанов. Их впрягли в золотую низенькую карету на резных колесах. Жениховский подарок покойного Алексея Михайловича. Ее Наталья Кирилловна приказывала беречь пуще глаза. Под свист и хохот дворни в карету впихнули Никиту Зотова. Петр сел на козлы. Волков при шпаге и в треугольной шляпе пошел впереди, кидая кабанам морковь и репу. Конюха с боков стегали кнутами, поехали на кукуй. У ворот слободы их встретила толпа иноземцев. «Хорошо, хорошо, очень весело!» — закричали они, хлопая в ладоши. «Можно лопнуть от смеха!» Петр Красный, сжатым ртом, со злым лицом, вытянувшись, сидел на козлах. Сбегалась вся слобода, хохотали, держась за бока, указывали пальцами на царя и на мочальную голову в карете полумертвого от страха Зотова.
13: «Мейлибен, генерал! Привез великого посла с великим виватом от еленского бога Бахуса. Митхерцинен груз, сиречь бьет челом. Свиней карету в подарок шлем».
14: Вот прекрасная шутка. Веселее шутки не приходилось видеть. Мы думали поучить его забавным шуткам, но он поучит нас шутить. Эй, музыканты, марш в честь Бахусова посла.
0: За кустами сирени ударили барабаны и литавры. Заиграли трубы. У Петра опустились плечи, сошла багровая краска с лица. Закинувшись, он шумно засмеялся. Лефорт взял его под руку. Тогда Петр обежал глазами гостей и увидел Анхин. Она улыбалась ему блестящими зубками, по плечи голая, точно высунулась навстречу ему из пышного, как роза, платья. Опять дикое смущение схватило его за горло. Он шел впереди гостей, рядом с Лефортом, к дому, по журавлинному поднимая ноги. На площадке у крыльца стояли песельники в пунцовых русских рубашках. Они хватили с присвистом плясовую. Один, синеглазый, наглый, выскочил и с приговором «Ай, ду-ду-ду-ду-ду-ду!» пошел в присядку, отбивая подковками дробь, щелкая ладонями по песку, с перевертом, с подлетом, завертелся его и...
15: «Ай, да, Алексашка!»
0: Скрипка, альты, гобои и литавры играли на хорах старые немецкие песни, русские плясовые, церемонные минуэты, веселые англезы. Табачный дым клубился в лучах, бивших сквозь круглые окошки двусветной залы. В первый раз Петр сидел за столом с женщинами. Лефорт поднес ему анисовый. В первый раз Петр попробовал хмельного. Анисовая полилась пламенем в жилы. Он глядел на смеющуюся Анхин. От музыки в нем все плясало. Шея раздувалась. Стиснув челюсти, он ломал в себе еще темные ему жестокие желания. После минуэта завели веселый контрданс. Петр стоял в стороне, грыз ноготь. Несколько раз дамы, низко присев перед ним, приглашали танцевать.
11: «Не умею. Нет, не могу».
0: Лефорт на цыпочках вывернутых ног помчался к Анхен и стал с ней напротив Петра для фигуры контрданса. Анхен, держа в опущенных руках платочек, глядела, точно просила о чем-то. Оглушительно звякнула медь литавров, бухнул барабан, запели скрипки, трубы. Веселая музыка понеслась в вечереющее небо, пугая летучих мышей. Прохладная ручка Анхен легла на его плечо. Петр сразу поджался, буйство затихло, он мелко дрожал. И ноги уже сами несли его, крутясь вместе с легкой, как перышко, Анхен.
16: А, это чудно красиво. А, Петр, вы прекрасно танцуете.
0: Со всех концов сада поднимались ракеты. Завертелись огненные колеса. Засветились транспаранты, как пушки, лопались бураки, трещали шфермеры, сыпались яскряные фонтаны. Сумерки затягивало пороховым дымом. Не сон ли то привиделся в тоскливой скуке Преображенского дворца? Мимо скачками с высокой, как солдат, дамой пронесся Дебошан Лефорт.
17: Купидон стрелами пронзает сердца.
16: Это я устала.
0: Над головами разорвался швермер. Огненные змеи осветили осунувшееся от усталости чудное лицо девушки. Не зная, как это делается, Петр обхватил ее за голые плечи, зажмурился и почувствовал влажное прикосновение ее губ. Но они только скользнули. Анхен вырвалась из рук. Исчезла.
18: Анхен!
0: Освещенные окна дома, огоньки плошек, транспаранты поплыли кругом. Он схватился за голову, широко раздвинул ноги.
18: Идем, я покажу, где она.
0: Поговорил сзади в ухо вкрадчивый голос. Это был песельник в пунцовой рубахе, Алексашка Меньшиков, с пронзительными глазами.
18: Девка домой пошла.
0: Молча Петр побежал за ним куда-то в темноту. Перелезли через забор, нарвались на собак, через изгороди, выскочили на площадь к мельнице перед аустерией. Наверху светилось длинное окошко.
18: Она там.
0: Алексашка бросил стекло песком. Окно раскрылось, высунулась Анхен. На плечах платок, вся голова в рожках из бумаги.
16: Кто там?
0: Еще милее была она в этих рожках. Захлопнула окно и опустила кружевную занавеску. Свет погас.
18: Рожица, девка, ты сядь-ка лучше. Я лошадей приведу. Верхом-то доедешь?
0: Когда Алексашка вернулся, ведя в поводу двух оседланных лошадей, Петр все так же сутуло сидел, положив стиснутые кулаки на колени.
19: Ты выпил, что ли?
0: Петр не ответил. Алексашка помог ему сесть в седло, легко вскочил сам и, придерживая его, шагом выехал из слободы. В Преображенском уже кричали петухи. Ледяная рука Петра, вцепившись в Алексашкино плечо, застыла, как неживая. Около дворца он вдруг выгнул спину, стал закидываться, ухватил Алексашку за шею, прижался к нему. Лошади остановились. У него свистело в груди, и кости трещали.
19: Держи меня. Держи меня крепче. Поедем. Не уходи только. Ага. Ляжем вместе.
0: Подбежали стольники, конюхи. Петр сверху пнул ногой в эту кучу, слез сам и, не отпуская Алексашку, пошел в хоромы. В опочивальне Алексашка разул его, снял кафтан. Петр лег на кошму, велел Алексашке лечь рядом. Прислонил голову ему к плечу.
20: Быть тебе постельничем. Утром скажешь дьяку, указ напишет. Весело было, ах, весело. Майн либер Гот.
0: Спустя немного времени он всхлипнул по-ребячьи и заснул. Построенная года два тому назад на Яузе пониже Преображенского дворца крепость, этой осенью была переделана по планам генералов Франца Лефорта и Симона Зоммера.
21: Мирно! Хальт! Павел Плещ! Вперед! Форвардс! Неверно! Люмпенс! Волощ! Слушай!
0: На широком скошенном лугу с утренней зари до ночи производились экзерциции двух батальонов Преображенского и Семеновского. Симон Зоммер не щадил ни глотки, ни кулаков. Солдаты, как заводные, маршировали, держа мушкет перед собой.
21: Смирно! Хальт!
0: Солдаты останавливались, отбивая правой ногой. Замирали. Все чаще из Москвы наезжали бояре взглянуть своими глазами, какие такие игры играются на Яузе. Куда идет столько денег и столько оружия из оружейной палаты? Через мост они не переезжали, останавливались на том берегу речки. Впереди боярин в дорогой шубе, толстый, как перина, сидел на коне. За ним дворяне, напялив на себя по три, по четыре кафтана подороже. Не шевелясь, стаивали по часу и более. И вот, о Господи, пресвятые угодники, не на стульчике где-нибудь золоченом с пригорочка взирает на забаву. Нет, царь в вязаном колпаке, в одних немецких портках и грязной рубашке рысью по доскам везет тачку. Снимает боярин шапку с 40 соболей. Снимают шапки дворяне, низко кланяются с той стороны и глядят, разводя руками. Иной боярин, наберясь смелости, затрясет бородой и крикнет дрожащим голосом:
21: «Казни, государь, за правду, стар я молчать! Стыдно глядеть, срамно, не бывало!»
0: Как жерсть длинный вылезет Петр на плетеный вал, прищурится.
19: «А, это ты? Слышь, что Голицын пишет? Завоевал он Крым-то, али все еще нет?»
0: И пойдут гыкать, гоготать за валами проклятые иноземцы, а за ними и свои. Кому не глотку драть, на колени становиться, завидя столь ближнего царям человека. Бывало и так, что уж все одно голова с плеч. Заупрямится боярин и, не отставая, увещевает и стыдит:
21: «Отца твоего на коленях держал, дневал и ночевал у гроба государя. Род наш от Рюрика, сами сидели на великих столах. Ты о нашей-то чести подумай, брось баловство, одумайся. Иди в баню, иди в храм Божий!»
19: «Алексашка,
1: Давай фитиль!
0: И, наведя ахнет из 12-фунтового единорога горохом по боярину. Захохочет, держась за живот, генерал Зоммер, смеется Лефорт, добродушно ухмыляется молчаливый Тиммерман. Крепость наименовали «Стольный город Пресбург». Алексашка Меньшиков как попал в ту ночь к Петру в опочивальню, так и остался. Ловок был бес, проворен, только кудри отлетали, повернется, кинется и сделано. Весел, ясноглазый, смешливый, ростом почти с Петра, но шире в плечах, тонок в поясе. Куда Петр, туда и он. Бить ли на барабане, стрелять из мушкета, рубить саблей хворостину, ему нипочем. Начнет потешать умора, как медведь полез в дупло за медом, да напоролся на пчел. Или как поп пугает купчиху, чтоб позвала служить обедню. Или как поругались два заики. Петр от смеха плакал, глядя, ну прям влюбленно на Алексашку. Поначалу все думали, что быть ему царским шутом, но он метил выше. Все шуточки, прибауточки, но иной раз соберутся генералы, инженеры, думают, как сделать то-то или то-то, уставятся в планы. Петр от нетерпения грызет заусенцы, Алексашка уже тянется из-за чьего-нибудь плеча и скороговоркой, чтобы не прогнали.
2: Так это же надо вот так делать, проще простого.
1: Верно.
0: Раздобыть ли надо чего-нибудь, Алексашка брал денег и верхом летел в Москву. Через плетни, огороды и доставал нужное. Алексашку произвели в денщики. Лефорт похваливал его Петру.
17: Мальчишка пойдет далеко, предан как пес, умен как бес.
0: Алексашка постоянно бегал к Лефорту в слободу и ни разу не возвращался без подарка. Подарки он любил жадно, чем бы ни одаривали. Носил лефортовые кафтаны и шляпы. Первый из русских заказал в слободе парик, огромный, рыжий, как огонь. Надевал его по праздникам. Брил губу и щеки, пудрился. Кое-кто из челяди начал уже величать его Александром Даниловичем. Однажды он привел к Петру степенного юношу, одетого в чистую рубашку, новые лапти, холщовые портяночки.
2: Мюнхерц, прикажи показать ему барабанную ловкость. Алеша, бери барабан!
0: Не спеша положил Алешка Бровкин шапку, принял со стола барабан, посмотрел на потолок скучным взором и ударил. Раскатился горохом, выбил сбор, зорю, походный марш, бегом кали, руби, ура, и чизанул плясовую. Ух ты! Стоял, как истукан, одни кисти рук да палочки летали, даже не видно. Петр кинулся к нему, схватил за уши, удивясь, глядел в глаза, несколько раз поцеловал.
1: Первую роту, барабанщиком.
0: Так и в батальоне оказалась у Алексашки своя рука. Когда дни стали короткие, гололедица исковала землю, из низких туч посыпала крупой, начались в слободе балы и пивные вечера с музыкой. Только смеркалось, Алексашка подавал к крыльцу тележку об один конь. Вдвоем они закатывались на кукуй.
2: Давеча забегал в аустерию, Мюнхерц, заказать полпива, как вы приказали. Видел Анну Ивановну. Обещала сегодня быть беспременно.
0: Теплый свет льется из низких голландских окон. За бутылочными стеклами видны огромные парики, голые плечи у женщин, музыка, кружатся пары. Трехсвечные с зеркалом подсвечники на стенах отбрасывают смешные тени. Петр входил непросто, всегда как-нибудь особенно выкатив глаза. Длинный, без румянца, сжав маленький рот, вдруг появлялся на пороге. Дрожащими ноздрями втягивал сладкие женские духи, приятные запахи трубочного табаку и пива. Гости вскакивали, шли с добродушно протянутыми руками. Дамы приседали перед странным юношей, царем варваров, показывая в низком книксоне пышные груди, высоко подтянутые жесткими корсетами. Все знали, что на первый контрданс Петр пригласит Анхен-Монс. Каждый раз она вспыхивала от радостной неожиданности. Анхен хорошела с каждым днем. Девушка была в самой паре. Петр уже много знал по-немецки и по-голландски, и она с вниманием слушала его отрывочные, всегда торопливые рассказы и умненько вставляла слова. Часам к 10 молодежь уходила, исчезала и Анхен. Знатные гости садились ужинать кровяными колбасами, свиными головами с фаршем, удивительными земляными яблоками чудной сладости и сытости под названием «картофель». Петр много ел, пил пиво, стряхнув любовное оцепенение, грыз редьку, курил табак. Под утро Алексашка подсаживал его в таратайку. Снова свистел ледяной ветер в непроглядных полях.
19: Была бы у меня мельница на слободе. Али кожевенное заведение, как у Тиммермана. Вот бы...
18: Тоже чему позавидовали. Держитесь крепче, канава.
19: Дурак. Видел, как живут. Лучше нашего.
18: И вы бы тогда женились.
19: Молчи, в зубы дам.
18: Погоди-ка, опять сбились.
19: Завтра маменьке отвечай. В мыльню иди. Исповедуйся, причащайся. Опоганился. Завтра в Москву ехать. Мне это хуже не знаю чего. Бармы надевай, полдня служба, полдня сиди на троне с братцем ниже Соньки. У Ванечки брата из носу воняет. Морды эти боярские сонные. Так бы с сапогом в них и пхнул. Молчи, терпи, царь. Они меня зарежут, я знаю.
18: Да зря вы. Чай так-то думаете, спьяну?
19: Сонька подколодная змея. Милославский саранча алчная. Их сабли колья не забуду. С крыльца меня скинуть хотели. Да народ страшно закричал, помнишь?
18: Помню.
19: Васька Голицын одно войско в степи погубил. Велено в другой раз идти на Крым. Сонька, Милославский дождаться не могут, когда он с войсками вернется. У них 100 000. Укажут им на меня, ударят в набат.
18: В Прижбурге отсидимся.
19: Они меня уж раз ядом травили. С ножом поцелали. Проклятые, проклятые.
18: Стрельцов, Менхерц, ныне по набату не поднимешь. Эти времена прошли. Спроси, кого хочешь, спроси Алешку Бровкина. Он в слободах бывает. Они с сестрицей вашей тоже не слишком довольны.
19: Брошу вас всех к черту. Убегу в Голландию. Лучше я часовым мастером стану.
18: И не видать Анны Ивановны, как ушей. Скоро вас мамаша женит. Жена-то человек, известно, на своих ногах стоит. И долго еще потерпите. Эх, одна беда, что она немка. Лютеранка. А то бы чего проще, лучше, а?
19: А почему нельзя?
18: Ну, захотел. Анну Ивановну-то в царице. Жди тогда набата.
0: Чуть свет в понедельник, Алексашка будил Петра и докладывал, что пришли уже Картенбрандт, мастера и подмастерья. В одной из палат Преображенского устроена была корабельная мастерская. Немцы строгали, точили, сколачивали, смолили небольшие модели галер и кораблей, оснащивали, шили паруса, резали украшения. Тут же русские учились арифметике и геометрии. Стук, громкие, как на базаре, голоса, пение и резкий хохот Петра разносились по сонному дворцу. Старушонки обмирали. Царица Наталья Кирилловна, скучая по тишине, переселилась в дальний конец в пристройку. И там, в дымке ладана, под мерцание лампад, все думала, молилась о Петруше. Через верных женщин она знала все, что делается в Кремле.
3: Сонька-то опять в пятницу рыбу трескала, греха не боится. Осетров ей навезли из Астрахани сожженных, и хоть бы какого плохонького осетренка прислала тебе, матушка. Жадна она стала, слуг голодом морят.
4: Рассказывали, что Софья взяла наверх ученого чернеца Сильвестра Медведева, а он вроде как галант и астроном.
3: Вчера видели, перенес в мешке человечий след вынутый, кости и корешки. Зажег 3 свечи, шептал прелестные слова и на свече жег чьи-то волосы. Соньку трясло, глаза выпучило, сидела синяя, как мертвец.
4: Наталья Кирилловна, хрустя пальцами, наклонялась к рассказчице, спрашивала шепотом: «Волосы-то чьи же он жег? Не темные ли?»
3: «Темные, матушка-царица, темные истинный бог».
4: «Кудрявые?»
3: «Именно, кудрявые. И все мы думаем, уж не нашего ли батюшки Петра Алексеевича волосы жег?»
0: От таких разговоров Наталье Кирилловне страшно бывало до смертной тоски. В смятении глядела Наталья Кирилловна на огоньки светных лампад, со стоном опускалась на колени, надолго прижималась лбом к вытертому коврику, а потом плакалась младшему брату, Льву Кирилловичу.
4: «Женить надо Петрушу. Длинный стал, дергается, вино пьет, все с немками, с девками. Женится, успокоится. Да пойти бы с ним, с молодой царицей, по монастырям, вымолить у Бога счастье, охрана от Сонькина чародейства, крепости от ярости народной. Крестовой палате поставили чан на 2000 ведер. Пускать кораблики. Паруса надувают мехами, палят из пушечек настоящим порохом, трон прожгли, окно разбили».
5: «Что ж, сестрица, жени его, хуже не будет. Вот у Лопухиных, у окольничьего Лариона, девка Евдокия на выданье в самом соку, 16 лет. Лопухины горластый, рот многочисленный, захудалый, как псы будут около тебя».
4: По первопутку Наталья Кирилловна поехала будто бы на богомолье, в Новодевичий монастырь. Через верную женщину намекнули Лопухиным. Те многочисленным родом, человек 40, прискакали в монастырь, набились полну церковь, все худые, злые, низкорослые. Глаза у всех так и прыгали на царицу. В крытом вазочке с большим бережением привезли Евдокию, полумертвую от страха. Наталья Кирилловна допустила ее к руке, осмотрела, повела ее в ризницу и там, оставшись с девкой вдвоем, осмотрела ее всю тайно. Девице ей понравилось. Ничего в этот раз не было сказано. Наталья Кирилловна отбыла, у Лопухиных горели глаза.
0: Одна радость случилась среди горя и уныния. Двоюродный брат Василия Васильевича, князь Борис Алексеевич Голицын, вернувшись из крымского войска из-под Полтавы в самый день рождения правительницы, стоял обедню в Успенском соборе мертвецки пьяный на глазах у Софьи, а потом за столом ругал Василия Васильевича:
7: «Осрамил для нас перед Европой. И полки ему водить, сидеть без сетки, записывать в тетради счастливые мысли. А бояре наши брюхом думаю, глаза жиром заплыли. Россию ныне голыми руками ленивый только не возьмет».
0: И с той поры зачастил в Преображенское. Глядя на постройку Прижбурга, на экзерциции преображенцев и семеновцев, Борис Алексеевич не качал головой с усмешкой, как другие бояре, но любопытствовал, похвалил и присоветовал строить потешную верфь на Переяславском озере, что в 120 верстах от Москвы. Прислал в мастерскую воз латинских книг, чертежей, листов, оттиснутых с меди, картин, изображающих голландские города, верфи, корабли и морские сражения. Борис Алексеевич был богат и силен, ума особенной остроты. Ученостью не уступал двоюродному брату, но нравом невоздержан к питью. И более всего любил забавы и веселую компанию.
4: Наталья Кирилловна вначале боялась его, не подослан ли Софьей. С чего бы такому знатному вельможе от сильных клониться к слабым? Но что ни день, гремит на дворе Преображенского раскидистая карета четверней с 2 страшенными фиопами на запятках. Борис Алексеевич первым долгом к ручке царицы-матушки.
14: «Как изволила почивать, царица? Единорог опять не приснился ли?
21: А я все к вам да к вам. Надоел, прости.
4: Полно, батюшка. Тебе всегда рады.
21: Доброго ты сына родила. Умнее всех окажется. Дай срок. Глаз у него не спящий.
4: Уйдет, и у Натальи Кирилловны долго еще блестят глаза. Волнуясь, ходит по спаленке, думает. Так в беспросветный дождь вдруг проглянет сквозь тучи, летящие синева, поманит солнцем. Значит, не прочен трон под Сонькой, когда такие орлы прочь летят.
0: Петр полюбил Бориса Алексеевича. Встречая, целовал в губы, советовался о многом, спрашивал денег. И князь ни в чем не отказывал. Часто сманивал Петра с генералами, мастерами, денщиками и с карлами гулять и шалить на кукуе. Выдумывал необыкновенные потехи. Не раз разгоряченный вином вскакивал, бровь нависала, другая задиралась, сверкали зубы, багровел нос. И по латыни читал из Вергилия.
21: «Прославим богов, щедро наполняющих вином кубки и сердце весельем, и душу сладкой пищей!»
0: Петр очарованно глядел на него. За окнами шумел ветер, летя через тысячеверстные равнины, лесную да болотную глушь, лишь задерет солому на курной избе да повалит пьяного мужика в сугроб, да звякнет мерзлым колоколом на покосившейся колокольне. А здесь взлохмачены парики, красные лица, дым валит из длинных трубок, трещат свечи, шумство, веселье.
8: Быть пьяному синклиту нерушимо! Пиши, Никита, указ! От сего дня всем пьяницам и сумасбродам сходиться в воскресенье соборно славить греческих богов!
0: Лефорт предложил сходиться у него. С этого так и повелось. Никита Азотов, самый горчайший, был пожалован званием архипастыря и флягой с цепью на шее. Алексашку во всем безобразии сажали на бочку с пивом, и он пел такие песни, что у всех кишки лопались от смеха. С этого дня Петр велел называть Зотова всепьянейшим папой, архижрецом бога Бахуса, а сходбище у Лефорта сумасброднейшим и всепьянейшим собором. Дошел слух о том и до Софьи. В гневе послала она говорить с Петром ближнего боярина Федора Юрьевича Рамадановского. Из Преображенского он вернулся задумчивый.
9: «Шалостей и забав там много, но и дела много. В Преображенском не дремлют».
4: Ненавистью, смутным страхом зашло сердце у Софьи. Не успели, кажется, и оглянуться. Подрос волчонок.

Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время. В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Радио «Рансис». www.rancis.org.

мы легкий сон, Ланфрен, Ланфрен, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, Ланфрен, Ланфра, такие сны так редки. Ланфрен, Ланфра, Лантатита, но слаще сна твои уста. И роза падает с куста тебе на грудь,

0: печальнее.
1: Начнет выпытывать купе курящее про мое прошлое и настоящее. На врустре короба пусть удивляются, с кем распрощалась я, с кем распрощалась я, с кем распрощалась я, с кем распрощалась я, вас не касается. Откроет душу мне матрос в тельняшечке, как тяжело на свете жить бедняжечке. Сойдет на станции и распрощается, вагончик тронется, вагончик тронется, вагончик тронется, вагончик тронется, а он останется. На Тихорецкую состав отправится, вагончик тронется, перрон останется. Стена кирпичная, часы вокзальные, платочки белые, платочки.

0: до нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире радио «Рансис» очередная программа для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Сегодня вы услышите окончание рассказа о творческом пути народной артистки Российской Федерации Валентины Толкуновой и песни в ее исполнении.
2: Я не встречала в жизни человека, у которого все было бы безоблачно. Наверное, безоблачная жизнь противоестественна. Она бывает только у ангелов. И, может быть, я сама-то не испытала всего, но песнями я стараюсь восполнить отсутствие неиспытанного, неизведанного. И, может быть, слушая их, вы находите в них то, что с вами еще никогда не происходило, и переживаете вместе со мной.
3: Перед зеркалом девчушка лет 5

Смотрит в зеркало невеста не спеша, смотрит в зеркало невеста не спеша, хоть и ждут ее давно, а не спеша. Так эдако гляделась.

0: а время идет себе, идет.
1: И вздохнув, печально женщина прошла, и вздохнув, печально женщина прошла, задержалась на мгновенье и прошла. Помоложе раньше были зеркала. Ах, как время идет!
0: А время идет себе, идет.
1: И когда успела внучка подрасти, вот у зеркала девчушка лет 5, хохотушка и вертушка.

идет себе, идет. Перед зеркалом девчушка лет 5. Смотрит в зеркало невеста не спеша. И, вздохнув печально, женщина прошла. И когда успела внучка подрасти,

0: Только что в исполнении Валентины Толкуновой прозвучала песенка «Без конца» Эдуарда Колмановского на слова Игоря Шафирана. Мэтр советской и российской эстрады Иосиф Кобзон. Цитата. «Валя была красивой женщиной и привлекала не тем, чем сейчас принято привлекать публику, сексуальными нарядами или природными формами, выставленными на показ. Она выходила скромно одетая, с длинной, роскошной косой, такая светлая, уютная, своя. Многие воспринимали Валю как сестру, дочь, подругу, потому что ее песни были близки и понятны людям». Конец цитаты. В прошлой программе я рассказал, как песня «Поговори со мною, мама» попала в репертуар к Валентине Толкуновой и о знакомстве Валентины Толкуновой с автором песни Владимиром Мигулей. «Доброта» – так называется песня Владимира Мигули на слова Бориса Дубровина. Поют Валентина Толкунова и Владимир Мигуля. Запись 1975 года.
1: Добрым словом улыбку красишь,

1975 года в течение 18 лет Валентина Толкунова работала с пианистом и композитором Давидом Ашкенази. Он стал для нее настоящим учителем. Репертуар певицы пополнился романсами и русскими народными песнями. Вот одна из них. Называется она «Как по морю синему». Валентина Толкунова поет акапелла.

отколь взялся, отколь взялся, отколь взялся тут ясен сокол, уши убил.

В 1974 году Валентина Толкунова выступала на приеме в мексиканском посольстве. Там она познакомилась с журналистом-международником, писателем Юрием Папоровым. Цитата. «Увидев Юрия впервые, я была поражена его стилем и изысканной манерой одеваться. Узнав Папорова поближе, я не могла не восхититься его интеллектом, серьезностью, обстоятельностью». Конец цитаты. Вскоре они поженились. Разница в возрасте между ними была 23 года. В 1977 году у Валентины Толкуновой и Юрия Папорова родился сын Николай. На рождение сына композитор Борис Емельянов подарил Валентине Толкуновой песню «Носики-курносики» на слова Ангелины Булычевой. Цитата. «Как я написала «Носики-курносики»? Да как-то само собой случилось. Обычно стихи я сочиняла с утра. Многие прямо на работе. А тут вернулась домой, села и написала. Правда, потом несколько раз переделывала. Самое смешное, писала я почему-то о мальчиках, хотя в соседней комнате сопели в кроватках две дочери-школьницы». Конец цитаты. Участники и зрители финала телевизионного конкурса «Песня года 78» в концертной студии Останкино, стоя, шквалом аплодисментов, приветствовали песню-победительницу конкурса и ее исполнительницу. Толкунову несколько раз вызывали на бис, а потом на сцену пригласили автора слов Ангелину Булычеву. Так к поэтессе пришла всенародная слава.

Прозвучала самая милая, добрая и светлая песня об отношении мамы к детям. В ней прекрасно все – музыка, слова и Валентина Толкунова. Приведу слова композитора Микаэла Таривердиева. Цитата. «Слушая Валентину Толкунову, я думаю о ее понимании, о мудрости, которая сквозит в каждой ее музыкальной фразе. Только мудрость эта особенная, женская и терпеливая. Только понимание это наделено прозорливостью ребенка. Только ритм ее плавных движений одухотворен душой приветливой и доброжелательной женщины, окрашивающей нам мир ровным светом нежности и постоянства». Конец цитаты. Давайте послушаем одну из самых сложных и пронзительных, на мой взгляд, композиций в огромном репертуаре Валентины Толкуновой. Музыка Алмаза Монасыпова, слова Лиры Абдуллиной. Композиция называется «А любовь-то лебедем».

0: В 1979 году Валентина Толкунова удостоилась звания заслуженной артистки РСФСР. В начале 80-х в репертуаре Валентины Толкуновой появились песни гражданского звучания. Одной из самых известных стала композиция Марка Минкова на слова Игоря Шеферана «Если б не было войны». Цитата. «Нужно было сделать не просто песню, а песню-спектакль. Я понимала, что я не дотягиваю. Нет того музыкального образа, который бы соответствовал этой замечательной песне одинокого сердца женщины, которая осталась вдовой, не успев даже побыть женой. Полгода шла работа, пока внутри этой песни появились марши уходящих на войну солдат. Я чувствовала, что зал замирает, будучи охваченным этой темой». Конец цитаты.
1: Еще до встречи вышла нам разлука, а все же о тебе я вижу сны.

зовешь из невозвратной стороны. Уже ходили в школу наши внуки, мой милый. Если б не было войны, никто калитку стуком не тревожит, и глохну я от этой тишины. Ты б старше был, а я была б моложе. Мой милый, если

В 1982 году в репертуаре Валентины Толкуновой появилась песня Александры Пахмутовой на слова Николая Добронравова «Я не могу иначе». Цитата. «Случались в моей жизни необычайные, удивительные моменты, которые бережет в памяти каждый артист. Никогда не забуду, как после одного из концертов ко мне подошла женщина и сказала, что обязана моей песне жизнью. Оказалось, что когда она умирала на больничной койке, ей принесли маленький радиоприемник, по которому она услышала впервые «Я не могу иначе». Конец цитаты.

0: Я не могу иначе.
1: В 1986 году специально для Валентины Толкуновой композитор Илья Катаев написал оперу «Русские женщины» по мотивам произведений Пушкина, Некрасова и Кольцова. В следующем году Валентина Толкунова создала Московский театр музыкальной драмы и песни. Она же стала его художественным руководителем. Все спектакли проходили на сцене концертного зала «Россия». В 1987 году Валентина Толкунова была удостоена звания «Народной артистки РСФСР». В начале 2000-х в ее репертуаре появились песни духовного содержания. Вот одна из них. Она называется «Ангел мой». Музыка Валентины Толкуновой, слова Надежды Дерзновенко. Цитата. «У меня добрый, справедливый ангел-хранитель. Он никогда не позволял произойти тому, что в моей жизни оказалось бы лишним, неправильным. Исполняя песню, я мысленно благодарю своего ангела». Конец цитаты.

0: Цитата. «Проблемой нашего времени я считаю массовую культуру. Люди перестали замечать, что все вокруг упростилось, стало примитивным. Компьютеризированное общество массового производства и потребления. Вот кто мы на сегодняшний день. Меня пугает то, что выливается на людей с помощью радио, телевидения, через современные средства связи, компьютеры. Мне трудно принять мишуру и негатив, которыми пытаются подменить главное. Хотя главное человеку следует искать в себе, в природе. Но уж точно не во второсортных передачах и плоском юморе, которого стало слишком много. Жаль, что люди стали считать нормой то, что ею не является. Тревожно думать, к чему это приведет в ближайшие 10-20 лет». Конец цитаты. Так писала Валентина Толкунова в своей автобиографической книге. Поэтесса Карина Филиппова. Цитата. «Совсем недавно состоялся ее творческий вечер в Цедри, и она мне сказала: „Карина, меня заедает желтая пресса. Пишут такое, что пересказывать неприятно“. Тогда я предложила: „Не расстраивайся, а лучше запиши песню „Из разных моих конюшен, господа“. Скажи открытым текстом, что это специально для представителей желтой прессы, не разбирающих репутацию, не считающихся с состоянием здоровья, с обстоятельствами жизни“». Конец цитаты. Эта песня стала последней записью Валентины Толкуновой. Андрей Ктитарев на слова Карины Филипповой «Из разных мы конюшен, господа».
1: И снова злой поток, и снова в спину нож, скрипучий шепоток, от сплетен не втерпешь. Но это для меня, как талая вода, из разных мы конюшен, господа. Властители судеб, опять между собой деритесь, милые, я отвергаю бой. На поводу вас не буду никогда, из разных мы конюшен, господа. Из разных мы конюшен, господа.

отборный вам. Мне половодье трав, дождь с солнцем пополам, веселье в пух и прах. И не меняюсь я, хотя бегут года. Из разных мы конюшек, господа,

Из разных мы конюшен, господа. Предательство и боль молчанием лечу. Люблю, люблю, иначе не хочу. Добру и радости распахнуто всегда. Из разных мы конюшен, господа.

0: На поводу у вас не буду никогда. Из разных мы конюшен, господа. Из разных мы конюшен, господа. Из разных мы конюшен, господа.
1: За 44 года творческой деятельности Валентина Толкунова исполнила более 800 песен. Для нее писали 190 композиторов и 230 поэтов. Около 70 песен были спеты Валентиной Толкуновой специально для детей. С 1973 года Валентина Толкунова 25 раз участвовала в финальных выпусках телевизионного фестиваля «Песня года». 27 песен в ее исполнении стали лауреатами фестиваля. В течение 20 лет Валентина Толкунова боролась с онкологическим заболеванием. 22 марта 2010 года она покинула этот мир. Леонид Серебренников, цитата. Публика обожала ее за удивительный, ровный свет, который она дарила людям. Неоднократно я наблюдал, как зрители, подходившие после концерта поблагодарить, обращались к ней «Валюша», «Валечка», а не по имени-отчеству. Она входила своими песнями в дома и сердца, в русские семьи, и особая исполнительская манера, выделявшая ее из всех, согревала сердца людей по всей стране. Я долго думал и не мог найти определение жанру, в котором она работала. Но потом понял. Имя ему – Валентина Толкунова. Конец цитаты. Послушаем одну из последних записей, сделанных Валентиной Толкуновой. Композиция называется «Весенний май». Ее авторы Виктор Петров и Геннадий Козырев.

0: всего одна.
1: На сегодня это все. Слушайте радио «Рансис». Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retrosobachka@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
2: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
3: Бразильская народная песня «Любовь и бедность». Слова Роберта Дарса.
2: В эфире авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
4: В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. Привет! Слушаем современную китайскую лирическую песню «Уэльяндай бьяодушин» – «Луна отражает мое сердце». Поет Тереза Тэнг –

В эфире радио «Ранси», с вами Анка-переводчица. Китайскую лирическую исполнит Кэтрин Дженкинс. «Эх, переведу». Ты спрашиваешь меня, как глубока моя любовь к тебе, как сильна любовь моя, моя привязанность настоящая, моя любовь настоящая, луна представляет мое сердце. Ты спрашиваешь меня, как глубока моя любовь к тебе, как сильно я тебя люблю. Моя привязанность не колеблется, моя любовь не изменится. Луна представляет мое сердце. Всего одного нежного поцелуя достаточно, чтобы тронуть мое сердце. То время, когда наша привязанность была глубокой, заставляет меня скучать по тебе до сих пор. Ты спрашиваешь меня, как глубока моя любовь к тебе, как сильно я тебя люблю. Подумай об этом. Иди и посмотри. Луна представляет

всего одного нежного поцелуя достаточно, чтобы тронуть мое сердце. То время, когда наша привязанность была глубокой, заставляет меня скучать по тебе до сих пор. Ты спрашиваешь меня, как глубока моя любовь к тебе, как сильно я тебя люблю. Подумай об этом. Иди и посмотри. Луна представляет мое сердце. Подумай об этом. Иди и посмотри. Луна представляет мое сердце.

0: далеко. Заходите на огонек. Пишите anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья. Hao Shiguan, Chinai Dupeng Yomen.
1: В эфире была авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
2: А что подумал кролик, никто не узнал, потому что он был очень воспитанный.
3: Радио «Рансис». www.ransis.org.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц».
1: Интурист хорошо говорит.
2: А что он говорит конкретно? Что?
3: Языками не владею, ваше благородие.
0: Если вам интересно, о чем поют ваши любимые иностранные исполнители, слушайте в эфире радио «Рансис» авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица». Время выхода программы в эфир уточняйте на нашем портале по адресу www.ransis.org. Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

0: Этот город, наряженный в пестрые платья, над мелодией времени гордо плывет. Две реки, две сестры, и ни дня без объятий, и на Дмитровской башне оленя полет. Предрассветное небо блеснет перламутром, и от первых лучей в продолжении снов полыхнут на вуале туманного утра драгоценные искры церковных крестов. Город-князь, город-старец, хранитель традиций, чуть примятый сединой короной Кремля, захолустье, провинция, третья столица и Эдем для пиитов шального рубля. Этот город – певец и романтик печальный, работяга, торговец и уличный жлоб, сутенер, алкоголик и бомж привокзальный, город замков воздушных обрезанных строп. Можно слышать сегодня, а Бог даст и завтра, как пульсирует, дышит живая душа. Там, где три многоногих моста бронтозавра столько лет переходят, акулы не спеша. Там, где дремлют на верфях стальные акулы, где от рева турбин пляшут стены домов, где чадящие трубы печей Вельзевула украшают заречье букетом дымов. Там, где летчик писателю делает ручкой сквозь большую Покровскую местный Арбат. Там, где ярмарка, сиречь большая толкучка. Там, где мы по откосу бредем наугад. Этот город хранит эхо нашего детства в трелях школьных звонков и трамвайных звонков. С перебоями бьется огромное сердце, подустало за восемь неполных веков. Но порой этот город, холмами сутулясь, улыбнется глазами своих площадей, разбежится улыбка морщинками улиц, превращаясь в улыбки уставших людей. Пусть твердит Нострадамус, любовь растерявший, что к закату идет человечество день, словно собственный герб над веками парящий. Этот город красивый и сильный олень.
1: Радио Рансис. Наш адрес в интернете www.rancis.org.

Их имена известны во всем мире. Даяна Шу. Андреа Бочелли. Амаду и Мэриам. Радио «Рансис» представляет творчество всемирно известных незрячих музыкантов –

0: Радио Рансис. Наш адрес в интернете www.rancis.org.
1: Всем привет, это Евгений Корнев, автор и ведущий программы «Инфотрон». Слушайте мою программу в эфире первой российской интернет-радиостанции для незрячих «Радио Рансис» и присылайте свои отзывы и предложения по электронному адресу infotron@rancis.org. Они помогут мне при создании новых передач.
0: Современные информационные технологии в программе «Инфотрон». Подробности и время выхода программы в эфир на сайте www.rancis.org в разделе «Сетка вещания». Радио «Рансис» представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене.
2: Фрагмент живого выступления.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.